Вот вы, например, как определяете, счастливы вы или нет? Вот если я вас спрошу, вы счастливый человек? Ну да, да, вы скажете. Все говорят, что я счастливый человек. А вот если...

0: Если у вас сегодня не было серьезных несчастий, то самое время стать счастливой. То есть надо понимать, что счастье, оно не там, где-то за горами, и что его надо ковать, ковать, ковать, понимаете? Вот.
1: Ну, то есть, если у меня нет каких-то серьезных бед в данный момент жизни, да, если есть еда, есть одежда, вроде бы все здоровы, но что-то вот малое, чем я довольствуюсь, но тем не менее, без чего нормальная жизнь, трудно представить, можно сказать, что я счастлива?
0: Да. На самом деле это не так трудно быть счастливым человеком. И многие люди, они для себя открыли разные секреты счастья. Для того, чтобы стать счастливым, некоторым людям помогает улыбка. Даже есть специальный метод Нарбекова, где учат улыбаться, чтобы стать счастливым. Для того, чтобы улыбаться, нужно всего 20 мышц задействовать, а для того, чтобы нахмуриться, в несколько раз больше. И когда мы улыбаемся, наше настроение меняется само собой. И наша улыбка, она может заражать и других людей. Угу. Точно так же, как негативом мы можем заражаться от людей, так же и позитивом. Поэтому, чтобы быть счастливым, нужно улыбаться.
1: Ну, я вот раньше относилась очень... Ну, так, скептически, потому что слышала я такую фразу: улыбайтесь, встаньте перед зеркалом, улыбнитесь себе, да. А однажды я где-то прочитала о том, что когда мы улыбаемся, я уже просто сейчас, ну, точно не могу воспроизвести, что именно там было написано, мы улыбаемся, какие-то наши мышцы определенным образом работают. Я вот очень сейчас приблизительно и грубо, потому что я не специалист, скажу. И какой-то импульс нервный или нет идет в наш мозг, как бы, ну это все физиология,
0: все
1: это все, здесь нет никакой мистики, и дает команду нашему мозгу, ну не команду что ли, а вот ну ощущение того, что я действительно счастлив. То есть это реально не самообман, это действительно запускает некоторый физиологический механизм, когда мы становимся от этого здоровее, мы становимся выносливее, даже где-то может быть красивее, обаятельнее, когда мы улыбаемся. То есть не просто это самообман, улыбнулась и продолжаешь быть несчастным. А наш мозг каким-то образом там, может быть, регенерируются клетки. В общем, я сейчас очень приблизительно и грубо объяснила. Вы мне скажите, я ошибаюсь или нет.
0: Совершенно верно, совершенно с вами согласна. Счастье – это не только когда улыбаются. Счастье – это когда поют. Многие люди, даже если они не умеют петь, но когда они радостные, они все равно что-то насвистывают там и какие-то свои мелодии или любимые песни на свой мотив. То есть счастливый человек, он любит еще и петь. И мы видим это ну, во многих музыкальных произведениях. Чувствуется, что автор писал, будучи в счастливом состоянии. Да? Счастье, когда мы дарим подарки. Многим людям нравится получать подарки. Но, как говорят, блаженнее отдавать, чем брать. То есть счастлив тот, кто отдает, потому что одаривающий одаривает двоих. И когда мы делаем радостными других людей, мы сами тоже становимся счастливее. И счастье, и счастливые люди, еще замечено за ними, они умеют радоваться счастью других. То есть это не только потому, что я подарила подарок, да, и другой осчастливлен, а может быть не я, может быть там кто-то ему что-то сделал хорошее или подарил подарок, или человек чего-то достиг, какого-то успеха, да. И вот... Уметь разделить радость и счастье других – это тоже важная особенность счастливых людей. Ну, в горе, конечно, многие могут посочувствовать, а вот в счастье и в радости, ну, не у всех получается.
1: Искренне порадоваться.
0: Искренне порадоваться. Счастливые люди.
1: Машину, квартиру там хорошую, а у меня какой-то там угол в коммуналке, а моя подруга купила 4-комнатную квартиру. Попробуй, не позавидуй.
0: Ну вот ей везет, да, вот значит и мне, может быть, повезет, да. Или, может быть, ну, у нее здесь 4-комнатная квартира, а у меня на небе будет дом. Да еще не из 4 комнат, а такой, какого здесь подруге не снилось.
1: Вера, да, играет?
0: Да, ну, можно порадоваться за подругу, да, потому что, ну что, она здесь, может быть, в этой жизни что-то поимеет, а мы, может быть, если уж у нас крепкая вера, да, и нету дома, а мы живем в коммуналке, ну и потом, сегодня мы в коммуналке, жизнь такая, что завтра, может быть, будем в своем доме. Вот, и ваша подруга порадуется за вас, что у вас свой дом.
1: Ну вот, Ольга, вы говорите о том, вот

0: счастливые люди, какие они, да?
1: Да.
0: А вот именно, чтобы стать счастливым человеком, что нужно предпринимать? Ведь действительно ждать милости от неба, от Бога, да? Ждать, ждать. Ну, да, верующим людям им живется легче. Они больше доверяют Богу. Может быть, они в меньшем нуждаются в этой земной жизни. Но в то же время мы ведь можем для своего земного счастья сами тоже что-то сделать. Вот если нас делает счастливым интересная работа, так пойми, какая работа для тебя интересна, учись и найди такую работу. Ну вот что мы можем сделать своими руками?
1: Ставить для себя стоящие цели и добиваться их – это действительно тоже признак счастливых людей. Счастье, когда ты видишь результаты своего труда, да? Когда мой труд действительно приносит плоды, которые я вижу, которые можно ощутить и порадоваться этому. Да, это так. Это тоже вы верно заметили. Счастье еще состоит из маленьких радостей, которые складываются и приносят нам большое счастье. Многие думают, что счастье – это что-то глобальное, дом, квартира. Но многие люди, живя в огромных домах, я знаю таких, бывают абсолютно несчастны. Понимаете, в новых квартирах четырехкомнатных люди бывают несчастны. А бывает и дом маленький, и, может быть, достаток маленький, и, может быть, там обстановка не такая новая, там ультрасовременная, дорогая, а там пребывает счастье. Поэтому неважно, какой у тебя большой дом, там чистый, современный, важно, сколько счастья в нем. А счастье, оно не зависит от размера там жилья, потому что кто-то может быть и в той же комнате, в коммунальной, да, счастлив, а кто-то в большом доме несчастен. От этого счастье не зависит. Счастье зависит еще, знаете, от чего? Кто и в буднях может быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. Вы уже сказали, что работа может сделать человека счастливым. Но многие люди мечтают не работать. Но если они сталкиваются с безработицей, тогда они понимают, какое благо для них была работа, на которую они обижались.
0: Ну, понятно, что у нас как бы и финансовые наши материальные нужды, вот физические, их же нужно восполнять. Ясно, что кто-то может сожалеть там о том, что у него маленькая зарплата, но если вообще потеряешь работу и не можешь найти, то на что кормить семью? Тут же вопрос не только интереса стоит, а вопрос зарплаты твоего
1: обеспечения. Да, я с вами согласна. Да. Поэтому я повторюсь. Кто и в буднях может быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. Находить маленькие радости в тех ситуациях, в которых мы оказались. Это очень важно, потому что счастливый человек, он всегда смотрит на то, что он имеет, а не на то, что он не имеет. И еще очень важный признак счастья. Многие из нас ждут каких-то праздничных каникул, отпусков, да, и для них это вот ах, захватывает дух, да, праздничное вот это настроение, перевозбуждение. Но на самом деле счастье, оно любит тишину. Я могу вам...
0: В каком плане?
1: В каком плане? Давайте с вами серьезно поговорим. Есть в Библии описание пророка Ильи. Это был человек, который был в хороших отношениях с Богом. Он помолился, и дождя не было. Он помолился, и дождь пошел. Бог отвечал на его молитвы, и у него были близкие отношения, он имел успех. И вот вы, наверное, если читали, вспомните, я знаю, что вы читали, ту ситуацию, когда после такого большого успеха Илья убежал в пустыню, испугался и говорит: «Господи, возьми жизнь мою. Не нужна мне такая жизнь, устал я, души моей ищет».
0: Но его хотели убить.
1: Его хотели убить, да. Он испугался. И он оказался в пустыне. В пустыне он стал исцеляться от вот этого перевозбуждения, когда вроде бы был такой успех, да, а потом он впал в депрессию, что он даже жить не хотел. Но он стал ближе знакомиться с Богом. И он спросил Бога: «Каков ты?» И тогда он увидел грозу, и Бог сказал: «Не в грозе».

0: Где Бог? Он услышал гром. Не в громе. Он увидел землетрясение. Не в землетрясении Бог. И только тонкий звук тишины — это современный перевод. Был показан ему тонкий звук тишины. И именно в тишине может пребывать Бог. И когда Илье было показано это, то он обрел в этой тишине, в покое, в пустыне новые силы для того, чтобы совершать новые дела, которые ему предстояли еще. Поэтому счастье, оно любит тишину. Конечно, все на своем месте.
1: Ну вот я думаю, кстати, о том, что бывает, нам хочется шума, праздника, больших компаний. Они создают видимость того, что жизнь вокруг нас кипит, что вокруг нас радость, много людей, много подарков, соответственно. А по сути, из большой группы людей, допустим, в будние дни о нас никто и не вспомнит. Вот мы заболели, куда-то не пришли, о нас никто и не вспомнит. Да? А самые близкие люди, наш ближний круг, там, может быть, 2-3 человека из семьи, из друзей, они о нас думают всегда и помнят всегда. И вот это есть наша тишина. Но как бы у верующих людей это еще и Бог, который всегда видит, когда тебе плохо, когда тебе хорошо, когда ты болен, когда ты весел, здоров, все видит. И небольшая горстка близких людей. Вот мне кажется, нам не хватает не количества, а качества. Нам часто не хватает глубины отношений, потому что какая-то веселость, радость, праздник, они есть. А вот именно глубина и понимание — это Божий дар, и это не всегда случается, вот это испытать.
0: Да, действительно, здоровье, оно измеряется и духовным, и психологическим, и физическим, и социальным фактором. И духовный фактор тоже очень важен для того, чтобы мы были здоровыми. И это признают, в общем-то, все психологические школы. Большинство вообще психологических школ, которые описали свою теорию личности, и эти теории личности, они могут во многом даже отличаться, сошлись во мнении, что самое лучшее, самое здоровое состояние для человека, для человеческой психики — это состояние покоя, состояние тишины. Многие ищут эйфории, радости, но потом наступает истощение, потому что организму нужно отдыхать после этого, восстанавливаться. Вот. Но все-таки самое лучшее состояние и самое здоровое состояние, которое признано психологами всего мира, это состояние покоя, состояние тишины. И поэтому вот счастливые люди, они могут радоваться в тишине. Они обладают вот этим покоем, который они, возможно, от Бога получили. Вообще любой добрый дар, он от Бога. И это делает их тоже счастливыми.
1: А вот если, допустим, у человека была мечта, но она, к сожалению, не сбылась. И это было не просто какое-то желание незначительное, а действительно мечта всей жизни. Угу. И, ну, допустим, женщина мечтала о полноценной семье, хотела, чтобы у нее было много детей, но вот у нее рождается, например, ребенок-инвалид, муж ее оставляет. И, естественно, вот мы до этого на наших встречах говорили о стрессе много. Тут и стресс, тут и мечта не сбылась, и она несчастлива. Вот можно ли как-то прийти к нормальному гармоничному состоянию после того, как сталкиваешься с подобными трагедиями?
0: Счастье не... Ну, понятно, мечта не сбылась, mm-hmm. это стресс, да? Да. Но счастье — это умение не портить себе настроение и не давать это делать другим. И многие мамочки ради даже этого ребенка-инвалида, они готовы пойти на многое. И когда у них это получается что-то, даже малое сделать для этого ребенка, они находят возможность для себя радоваться. Поэтому счастье — это умение не портить себе настроение и не зацикливаться на том, что нет, а зацикливаться на том, что есть.

0: И когда мы поймем, что счастье, оно не зависит от окружающей обстановки, от окружающей погоды. Счастье, оно зависит от того, что внутри нас. А внутри нас может быть только то, что мы можем думать. Потому что наше настроение, оно зависит от того, насколько мы умеем не портить себе настроение.
1: Понятно. Ольга, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за беседу, благодарю вас за советы. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что смотрели нас. Всего вам доброго. До свидания и будьте счастливы.

Очень рад вам. Мы рады каждому из вас, всем, кто на балконе. Мы рады всем, кто с нами в эфире. Мы рады вам. Добро пожаловать. Слава Господу, слава Господу. Аллилуйя. Вы знаете, спасибо, Лиете, спасибо, доченька. Значит, Библия говорит нам о разных законах. Есть закон Ветхого Завета, но есть закон веры. Мы слышали такое, закон веры, правда же? Павел об этом говорит. Разрушил Господь законом дел? Нет, законом веры. Господь дал нам закономерность. То есть, если мы верим, то что-то будет происходить. Скажите аминь, да? Если мы верим, то что-то услышим от Господа. Вот. Если мы не получим сразу, может быть, получим потом. Если не получим, Бог нам скажет что-то другое, утешение или ободрение. Он все равно даст нам, Он даст нам ответ во имя Иисуса Христа. Слава Господу! Аллилуйя! И Господь говорит в Писании очень много о вере, и она нам необходима. Как будто бы сейчас идет обновление церкви и обновление веры в том числе, и скоро будет Пасха. И вера открылась нам, вера как уверенность в Боге открылась нам через Иисуса Христа. Мы были язычники, мы не знали Бога, у нас не было веры, но Бог и захотел дать нам веру. Вот, эта вера открылась нам в Новом Завете, то есть, когда пришел Иисус. Об этом Павел пишет в Галатам, он говорит, когда пришло время открыться вере, до пришествия веры, мы были заключены под стражей закона, ну, Ветхого Завета. Это Галатам 3, 23. 25. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Детоводитель – это был такой детский инструмент.

инструкции. Первое, нельзя это не трогать. Горячее нельзя брать. Холодное опасно пить. Без ботиночек нельзя выходить на улицу. То есть очень много запретов, которые ребенок не понимает, что там организм нельзя переохлаждаться, что нельзя горячее трогать. Вот. Даже котят это не понимают. Недавно котик прыгнул на горячий камин. Он не знал, что он горячий. И он тут же оттуда спрыгнул. А я его уже затопил. Слава богу, ничего не случилось. Он среагировал моментально, потому что он не знал. Теперь, конечно, он никогда не запрыгнет. Такой открытого типа камин. И я так удивился впервые в жизни такое. Но он молодой котенок, и он решил прыгнуть. Он уже всюду хочет поставить свои лапки, но он не знал. Так вот, детоводитель, закон детский, он говорил, не укради, не убей, не прелюбодействуй, там, не пожелай ничего чужого. То есть Бог говорит, очень много нельзя, нельзя, нельзя, потому что это Божья святость. Но люди пытались, и у них не получалось, но вдруг приходит вера. Интересная вера. Я имею в виду не по имени Вера, у нас есть замечательная сестра Вера, но вера, которая есть уверенность от Бога, что мы вдруг получаем не от закона, не от наших усилий, но от удивительной уверенности в Господе. И в среду мы слышали слово о вере как уверенности. И Павел говорит, я уверен в вас, Господи, что вы будете исполнять, что мы вам повелеваем. Что же он хотел, чтобы они исполняли? Он учит их молиться. Он говорит фессалоникийцам, молитесь о нас, чтобы нам избавиться от беспорядочных лукавых людей. Молитесь, чтобы слово распространялось. И я уверен в вас, Господи, что вы будете это исполнять, то, что мы вам повелеваем. И поэтому уверенность – это легче понять слово, чем вера. И поэтому можно слово «вера» заменять слово «уверенностью». Или, когда мы понимаем слово «вера» достаточно хорошо, мы говорим «я верю» или «я уверен». И слава Господу Иисусу Христу. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были все в вере, потому что вера приносит результаты. Вера все меняет. Она меняет наше состояние, наше душевное состояние, наше духовное состояние, даже наше физическое состояние. Мы ободряемся, выпрямляемся, радуемся. Вера преображает все. И Бог хочет, чтобы ты и я, именно каждый из нас, был в вере. И Он говорит, чтобы мы проверяли себя, верили мы. Верим ли мы? Бог говорил, верите ли, что я могу это сделать? И он говорит, по вере вашей пусть будет вам. Поэтому вера – это такой предмет, который, с одной стороны, он кажется нам иногда трудным, с другой стороны, он очень интересный, иногда он нас веселит, радует. Вот, разные истории. Что я имею в виду? Ну, помните, как Петр пошел во воде? Это было что-то, правда же? Мы удивляемся, ну, Петр, он просто взял и хотел пойти, как Иисус. И он пошел, он шел. Но через какое-то время он, видя волны, видя сильный ветер, он усомнился и тут же начал тонуть. Мы сразу видим, как вера действует и как и что происходит в отсутствие веры. Сразу все меняется. Меняется настроение, меняется ситуация. Иисус говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Он поднял его за руку, он поставил его, они вместе вошли в лодку, он поддержал его, говорит, маловерный, зачем ты усомнился? Итак, мы видим, что вера, она необходима нам. И если нам не нужно идти по воде физически, ну, как это нужно было Иисусу, например, или Петр захотел пойти, есть много других областей, где нам вера необходима. И поэтому вера, она важна. Это то состояние уверенности Духа, которое позволяет с нами быть с Богом на одной частоте, быть на одной волне. Вы знаете, когда вы общаетесь с людьми, тогда вы чувствуете их сердцем. То есть, допустим, вы подруги, и вы чувствуете друг друга, даже намек, даже вот полслова. Но вы понимаете, потому что у вас одно сердце. Если вы понимаете друг друга, друзья, товарищи, братья, одно сердце, одно, это то, что дал Бог церкви, это прекрасно. И тогда очень легко понимать, очень просто сказать, понять друг друга, помочь друг другу, потому что одно сердце, состояние веры, уверенности. И поэтому вот это совершенно другое общество, церковь Христа, я имею в виду церковь вселенская, да, церковь Христа, тело Христа. Это совершенно другое общество, если они в вере, если они не в сомнениях, потому что если где сомнения, там будет отчаяние, там будут рыдания, там будут слезы, там будет паника. Об этом говорит Библия. И я расскажу об этом сегодня. Вы знаете, вера нам нужна для многого, для многих целей.

Израилю она была необходима, но она была не у всех. Они шли по пустыне. Бог им сказал, что Он ведет землю обетованную. Бог дал им знамения через Моисея. Он сделал чудеса, и люди поверили, что Моисей послан Богом. Теперь они поверили, что у Бога есть другая земля. И они пошли в эту землю. Они шли 40 лет, ну, потому что они сомневались, не поверили. И Господь вынужден был, не мог их вести за неверие. Это, кстати, вот в чем опасность неверия. Я сегодня слышал слово, когда пошел умыться, и я слышу слово: «Они не могли войти за неверие». Я тут же открыл, вернулся, вместо умывания открыл срочно евреям послание. И Павел здесь говорит, 3 главе, 19 стихом. И он говорит этот стих. А дальше, а выше он говорит так: «Наставляйте друг друга каждый день». 3:13. То есть говорите друг другу наставление веры. «Доколе можно говорить ныне», то есть пока есть сегодняшний день. Пока еще можно говорить сегодня. Вот. Мы не можем знать, что будет завтра, правда? Но мы знаем, что сегодня. И здесь написано: пока есть сегодняшний день, наставляйте друг друга каждый день. Пока говорится ныне, чтобы никто не ожесточился, обольстившись грехом. То есть, когда человек не наставляется, когда он не в вере, а грех его обольщает, и человек ожесточается, и он идет неправильным путем. Ну, допустим, идет на компромисс в финансовой сфере в какой-то, понимаете, где-то нечестность, где-то человек идет, ну, в какой-то из областей, и он ожесточается, и он думает: вот, у меня нет денег, вот, мне очень трудно. И тогда это случилось с одним человеком, он не был членом нашей церкви, но он говорит: я буду ходить, я буду. Но вот он поколебался, что-то случилось, у него такие неприятности финансовые. И он очень сильно поколебался и сильно расстроился. Но Бог его любит. И наша цель – молиться за него и поддержать его в вере. Но вот когда человек ожесточается и говорит, у него все не так. Ну, хорошо, я аккуратно расскажу вам. Человек хороший, этот замечательный человек. Но так случилось, что прежняя девушка ему позвонила. И что они говорили, мы не знаем. Но он после этого так сильно расстроился. Даже телефон бросил об стену. Вот смотрите, когда-то его, видно, так ранило вот это. Его сердце ожесточилось, он обиделся, огорчился. И он не хотел даже со своим другом общаться. Это просто человек. Он не член нашей церкви, но очень хороший человек. Он хочет быть членом церкви. Но я просто пример говорю. И Павел говорит: наставляйте друг другу ныне, каждый день. Если вот этот друг или другой каждый день будет слышать Слово Божие, он уже так не поступит. Он перенесет с Божьей помощью, он все это победит, ситуацию, понимаете, друзья, да? А так, конечно, его чувства были ранены, вот, человек, который близкий к нему, там позвонил, что он что-то сказал, дьявол пустил стрелу, и человек расстроился, очень расстроился. Так вот, и он духом упал, и тогда за него друг переживал, и переживает за него каждый день, и мне говорит, я говорю: давай помолимся за него, давай помолимся. То есть он хороший человек, Бог его любит, но без наставления в вере человек будет скачками идти. Знаете, он говорит: я буду верить, и вдруг что-то случилось. Он тут же падает вниз и опять пытается подняться вверх, и опять падает вниз. Только потому, я не говорю о нем, а вообще о человеке. И это опасно, потому что не хватает веры. А если в нас вера каждый день, тогда мы не ожесточимся, мы не обидимся, мы будем переносить дальше. «Ибо вы сделались частью Христа, причастниками Христу, если начатую жизнь твердо сохраним до конца». И поэтому Бог говорит, пока говорится сегодняшний день, ныне, когда услышите Его голос, не ожесточите вашего сердца. Некоторые люди ожесточают свое сердце. Они говорят: Бог меня не исцеляет. И они ожесточают свое сердце. Так не надо делать. Мы должны быть в вере. Скажите аминь. Да. Я подумал, у нас сестра получила исцеление, ее ухо открылось спустя несколько лет, как она ходила в церковь. Вот я не знаю, почему до этого оно не произошло, но это произошло. Правда, сестра Надя, да? И вдруг на собрании Господь говорит, он исцеляет, открывает ухо. И он открыл это ухо. Поднимите руку, сестра, если это так. Аминь, аминь, Надя. И она с детства, у нее была проблема со слухом. И я подумал, интересно, она 5 или 7 лет ходила в церковь, и вот этого чуда не было. Ну почему-то произошло спустя столько лет. Мы не знаем, но мы должны благодарить Бога. Правда же, друзья? Но если человек скажет, вот я столько лет хожу, и у меня какая-то проблема, то может ожесточение произойти. И тогда

люди не могут войти за свое неверие в Божьи благословения. И вот это Павел говорит и подытоживает. И он говорит, что против кого Господь негодовал, против кого клялся, что они не войдут в обетованную землю, кто пали в пустыне там, не на согрешивших ли, на непокорных. Итак, мы видим, что они не могли войти за неверие. И поэтому нам нельзя ожесточаться. Ну, нельзя никак, потому что мы тогда не войдем в Божие благословение, а мы хотим войти в благословение. Правда же, друзья? Скажите громко аминь, да? И поэтому вот есть ожесточение сердца, когда человек говорит, нет, Бог любит вот избранных, Он только любит отдельных, ну, помазанников, например. Он любит только... Нет, Господь любит всех. Но нашей веры порой не хватает. Нам кажется, Господь с этим человеком, с этой сестрой так близко, с этим братом, но Он не со мною. Но Бог хочет, чтобы мы имели веру. Веру, что Он со мной тоже. Библия говорит, проверяйте себя. Разве вы не знаете, что вы Христос в вас? Проверяйте себя. Верили вы? Верили вы? Проверяйте себя. Поэтому, смотрите, вера – это наша ответственность. Правда же? Мы должны поверить, стара, молиться. А остальное делает Господь. Слава Богу. И поэтому Господь говорит, они не могли войти за неверие. Итак, опасность быть без веры. Что такое вера? Вера – это не то, что только есть Бог. И сказано, это вера в то, что Он воздает. А воздает кому? Ищущим Бога. Итак, кто такие верующие люди? Это ищущие Бога люди. Евреям 11:6. Они ищут Его. Они, вера – это есть, что Бог есть, и что Он воздает тем, кто ищет. То есть это ищущие Бога люди. Кто такой ищущие Бога? Те, кто молятся, те, кто поклоняются, те, кто читают Библию. Аллилуйя! Они ищут Его. Они уходят на природу помолиться, поискать Бога. Они хотят с Господом поговорить. И Бог начинает им воздавать. Воздавать, то есть вознаграждать за их веру. Воздавать за их поиск Бога. Он воздает им. Поэтому будь один из тех, кто ищет Его. Библия говорит, ищите Его всегда. Псалом 104:4. Ищите лица Его всегда. Псалом 104:4. В эстонской Библии 105-й псалом. И Господь, Он говорит о вере так, что это ищущие Бога люди. Они верят, и они ищут Его. Мы не просто ищем благословения, мы ищем Его, который дает благословение. Правда же, друзья? Да. Слава Господу Иисусу Христу. Слава Богу. Аллилуйя. И Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть мы не ищем благословения от вас, чтобы вы нас, ну, как-то помогли нам материально. Он говорит, нет, мы ищем вас. И он говорит, я охотно буду издерживать себя, истощать себя за души ваши. Истощать – это значит отдавать последнее. Истощать – это полностью отдать вот все, что у тебя есть. И за этим следует благословение. За этим следует благословение. Я убеждался в этом, и многие верующие убеждались много раз. И я не должен говорить о себе, потому что подумаете тогда больше. Нет. Суть в том, что мы знаем точно, что когда ты отдаешь... Мы в прошлый раз рассказывали историю про одну женщину, как она отдала последнее. Она отдала на собрании Генри Мадава, она решила пожертвовать, и она села в машину к мужу, теперь они оба уже на небесах, и она сказала, я вот сегодня все отдала, мне так было на сердце. Ну, он так назвал это глупостью, он потом, слава Богу, тоже пошел за Иисусом, и он говорит, ну, это так глупо как бы. И они пришли домой. И вдруг Бог в этот же день посылает к ним проповедника из этой церкви. И он приходит к ним и говорит, что Господь побудил его на сердце отдать им денег. Это было в два раза больше, чем она отдала. То есть это было такое ободрение для семьи. Дети это запомнили, они это ценят очень. Потому что Господь воздал. Поэтому не бойтесь быть дающими, не бойтесь жертвовать. Что такое жертвовать? Это отдавать то, что тебе самому очень нужно. Жертвовать – это значит уделять то, что тебе просто необходимо. И слава Господу за это. У меня благословенные сестры, и я люблю их очень сильно. И вот им кто-то что-то подарил, они говорят, ой, вот это вот я хочу тебе отдать. Мне подарили, но я хочу тебе. Вот я хочу кому-то отдать. То есть вот люди, которые хотят, готовы свое отдать. А, я и так обойдусь. Я и это, мне это достаточно. Пусть это будет кому-то. Вы знаете, это любовь, это жертвенность. И Бог воздает таким людям. Слава Господу Иисусу Христу. Слава Господу Иисусу Христу. Аллилуйя. Вот. Знаете, как интересный какой Господь. Мы с вами молились за сестру.

которая была опухоль. Опухоль в щитовидной железе, нет, в поджелудочной железе. Она была агрессивной формы, очень опасной. Она была маленькая, но агрессивной формы. И вдруг теперь обнаруживается, когда церкви верующие молились, и ей удалили опухоль, и вдруг стали исследовать опухоль, вдруг говорят, что нет ничего агрессивного, это не рак. Это, вот что, это значит, все это исчезло, значит, это погибло внутри опухоли, значит, это все ушло во имя Иисуса, скажите, аминь. Ведь делали анализ, определяли все, и вдруг все, и не требуется химия, не требуется ничего. Иисус это сделал. Мы не знаем как, по вере, по молитве, слава Господу, потому что начали верующие молиться и благодарить. Слава Господу. Друзья, вера – это удивительная сфера. Это наша жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили так. Итак, Павел говорит, посему будем опасаться, чтобы когда остается обещание войти, Божие благословение в покой, не остался кто опоздавшим. Это Евреям 4 глава. Смотрите, кто же люди оказались опоздавшими? Те, в которых не было веры. Те, кто не верят, они могут опоздать. Они могут не войти, не попасть. Вот опасно. Помните, стучали и говорили, «Отвори нам!» Он говорит, «Я не знаю вас». Дальше написано, «Оно, слово, было возвещено и нам, как и тем, которые были в пустыне, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавших». Оказывается, слово нужно растворить. Мы понимаем с вами, да, слово нужно растворить. Какие угодно примеры можно привести. Знаете, когда в кондитерском цеху мы там работали с братом на хлебокомбинате, это было очень интересное время в Советском Союзе, и тогда был хлебный цех, и наверху был кондитерский цех. И я наблюдал, как происходят процессы. И вот тогда нужно, чтобы сделать крема для этих эстонских тортов и все прочее, нужно было растворить это масло. Нужно было его, оно же в твердом виде. И поэтому большие миксеры и разогревают там, и все это делают, и все это происходит. Это нужно растворить. Оно не получится в комковом виде, оно недостаточно. Нужно растворить, нужно размешать. И тогда получаются такие, потом в результате такие кексы, такие заполняют такие формы и коржи. И вот Бог, Он хочет, чтобы Слово, оно растворилось тебе и во мне, оно было буквально моим и твоим, чтобы это было твоим и моим личным Словом написано, закон стал моим. Написано в Псаломе 118. И вот слово, которое не растворилось, оно не принесло пользы. Вы знаете, пища, если она не растворится, она не принесет пользы. И слово должно буквально раствориться в тебе и во мне. И нам нельзя ожесточиться и сказать, почему у меня нет того или не того. Это ожесточение, скажите, да? Да, нам никогда не надо, почему вот ко мне так относится брат или сестра. Нет, не надо так. Надо просто любить, просто прощать, по вере благословлять, слава Господу. И поэтому Павел говорит, что будем опасаться, то есть будем осторожными, чтобы нам не оказаться тоже опоздавшими. То есть нам нужно быть в вере. Входим кто? Третий стих. Мы, уверовавшие, Евреям 4:3. А входим в покой, ну, Бог называет это покой, наслаждение, уверовавшие. Слава Господу. И вот Библия говорит нам о людях, которые были примерами веры. Мы говорим также пример неверия, но мы говорим в основном о тех, кто имел веру. Итак, вот эти люди шли, кто-то говорит 1,5 миллиона, кто-то говорит 2 или даже больше, шли из Египта. Как они вышли из Египта? Библия говорит, что они вышли благодаря вере. Евреям 11 написано, что вера, она обеспечивает нам выход. Выход из греховного мира. Евреям 11 глава, 27 стих. «Верой оставил он Египет». 27 стих. Евреям 11, 27. «Верой мы оставляем мирской образ жизни». Если то, что человек мог себе позволять, выпить в миру или, не знаю, что-то другое, то он верой оставляет это все. То есть нужна вера, чтобы покинуть это все. Скажите, аминь, да? Вера. И это очень важно. Поэтому Господь, вера необходима для освобождения. Для освобождения от рабства греха. Слава Господу, правда же? Аминь. И здесь сказано, вера нужна, чтобы покинуть Египет. Верой он не убоялся гнева царского. То есть не боялись, что вот я сейчас... Ну, я сейчас оставлю мирской образ жизни, и на меня будут ругаться родственники.
Это брат Гена, пастор вот, с грузинской

семьи, понимаете, что значит для грузинов перестать пить грузинское вино. И вот они же, это же вообще для них шок. Это у них все в голове, что это их культура, это жизнь. Но он решил это сделать. Он пошел за Иисусом, и он оставил это все. Они так думали все, говорили, там обсуждали, разговаривали, но стали его уважать, согласились. И пришли на свадьбу его дочери, на свадьбу сына, где не было алкоголя. Они пришли без сил, без ропота, с уважением. Вот, еще Яна попросил сочитывать. Я был счастлив сочитывать сына, потом сочитывать дочь. И они говорят, нам понравилось. Мы хотим этого пастора позвать на нашу свадьбу, чтобы он сочитывал. Это было интересно. Но как это было нелегко ему, представьте, говорить людям, что мы будем пить только чай. И это вера. И он верой это оставил все. Слава Господу. Скажите, друзья, аминь. Верой оставил эти традиции, как мы пели, сокруши мои амбиции, вот, разрушь мои традиции. И теперь мы видим так, что когда вера есть, тогда человек выходит из греховного мира. Он не боится. Он не боится, что скажут близкие. Он верит. Он идет. Теперь верой он совершил Пасху. Что такое совершить Пасху? Очень коротко. Это пролитие крови первенцев, то есть окропились их дома кровью. Мы будем об этом говорить на Рождестве, на Рождество. Верой совершили. Смотрите, Господь приходит и говорит, все первенцы в Египте умрут. На Пасху, да. Так вот, Бог говорит, на первенцы все умрут, но кто окропит кровью свой дом, тот не умрет. В это можно было только поверить. Представьте, ангел-губитель пойдет, чтобы истреблять первенцев Египта. Ну, за то, что они не слушались, за то, что они убивали младенцев израильских, бросали в реку мальчиков. Бог говорит, я сделаю то, что они вас отпустят. Каждый первенец от фараона, семьи до скота умрет. Но вы не умрете, если вы помажете кровью свой дом. Никогда ничего в жизни они этого не делали. Они могли этого не делать, сказать, ну что за чушь? Извините за слово. Что это такое? Как это мы будем сохранены, потому что намажем кровью ягненка вокруг нашего дома? Кто бы из нас с вами хотел помазать свой дом кровью сегодня? Никто. Вот по-настоящему, кто бы помазал ворота кровью, или соседи бы смотрели, мы бы сказали, что это? Но они поверили. Они поверили. Они верой совершили Пасху, то есть они заклали ягненка, они вкусили, и они кровью покропили. Что сегодня происходит в жизни христиан? Мы говорили недавно, мы призваны к кроплению. Это значит, когда ты и я, мы молимся, Господи, прости меня, обидел сестру, прости меня, может быть, забыл помолиться, то когда то кровь начинает нас окроплять. Окроплять. Это вера. Через веру она нас очищает. Нам нужно поверить в это, что Бог простит. А если человек махнет рукой на себя и говорит, я никуда не гожусь, бесполезно, я всегда одни и те же ошибки, ожесточение сердца происходит. Нет, все напрасно. Человек ожесточается, он в неверии. Бесполезно, я не могу получить крещение Духом Святым. Вы понимаете, это есть неверие. Бог хочет помочь в этой ситуации, но это необходимо иметь веру. И вот через веру они совершили Пасху. Мы сегодня по вере совершаем причастие. Сегодня, в смысле, в настоящие дни. Мы совершаем по вере, мы берем причастие. И мы верим, что это сила крови и сила плоти Христа, которая теперь внутри нас. Так вот, вера нужна для того, чтобы принять кровь Иисуса и быть очищенным от греха. Верой перешли они Черное море, то есть Красное море, как по суше, на что покусившись, египтяне потонули. У израильтян была вера, что мы пойдем за Моисеем. Море расступилось, ветер гнал всю ночь, и вода разошлась по сторонам. И они поверили, что они могут пройти. И они прошли. Вера, она проводит тебя и меня через самые трудные ситуации. Море, казалось бы, что может быть опаснее и труднее, чем идти через море? Но Бог сказал им идти. И всю ночь восточный ветер, он гнал воду. И вода ушла по сторонам. И они прошли, как по суше. Египтяне не были в вере. Они покусились на это и утонули в море. Итак, мы видим, вера нужна во всем, чтобы выйти

с Египта, чтобы не испугаться. Видя невидимого, был тверд. То есть невидимо, вера — это есть видеть невидимого. 27 стих. Они верой окропились кровью. Они пришли в Черное море. Верой пали стены Иерихонские. То есть там были законы, которые были вообще неизвестны, были для них безумными. То есть не надо воевать, надо только обойти город. Каждый день обойти один раз. А потом в другой день, в седьмой день воскликнуть. 7 раз обойти и воскликнуть громко. Что же это за стратегия? Что же это за тактика? Это можно было только верой принять. Согласитесь, правда, друзья? Верующие молятся. Вместо того, чтобы, может быть, применять какие-то плотские методы воздействия, верующие начинают молиться. Они верят, что Бог может помочь. И что тогда? Тогда стены вдруг падают без воздействия рук человеческих. Ангелы обрушили эти стены. Вы знаете, когда падают стены, они падают вовнутрь. Нет, наружу, когда падают обычно стены, закон физический, тогда они падают наружу. Но здесь они пали вовнутрь, как будто бы ангелы надавили. То есть эти стены упали вовнутрь, при раскопках нашли. Ну, так я читал в Иерихоне. Господь это сделал при восклицании, и это закон веры. И дальше Павел перечисляет разные области, что по вере Раав, блудница Раав, то есть женщина, которая торговала своим телом, которая была грешная, сегодня это называется проституция, блудница, она поверила, что Бог Израилев – это истинный Бог. И она решила служить Богу. И она решила не отпускать, не предавать вот этих разведчиков. Их, конечно, бы пытали, их бы убили бы, но она поверила. И смотрите, что сделала вера? Вера сделала с этой женщиной, она сделала ее христианку, вернее, верующую израильтянку, и она стала в поколении верующих в Израиле, вошла в поколение Иисуса Христа, в родословную Иисуса Христа. Сегодня кровь Иисуса Христа через веру очищает самых падших людей. Несколько лет назад я познакомился с одной парой. Они оба были наркоманами, они в другой стране. Но женщина, она была раньше проституткой. Сейчас они являются оба пастырями одной из церквей. Не буду говорить, в какой стране. Оба людей. Представьте, блудница стала служителем, стала и выслала замуж за служителя, и они стали служить народу. Разве не велик Господь? Разве не велик Господь? Я сейчас скажу, после этого вы сильнее захлопаете. Иисус сказал, мытари и блудницы, 21 глава Матфея, войдут вперед в Царство Божие, потому что они поверили Иоанну. Они поверили, а вы не поверили. Фарисеи не поверили, а мытари и блудницы поверили. Аллилуйя, дайте славу Господу! Лестер Самрелл когда-то говорил, что на Аляске, говорит, это одна из самых благословенных пар. Господь спас одного мужчину. Он стал служителем. И Бог через него спас женщину там, в Аляске, во время, ну, знаете, там лихорадка золотая. Все. Он спас падшую женщину. И она стала благословенным служителем. Она стала женой пастора. И Лестер говорит, одна из самых благословенных, счастливых пар, которых он встречал. То есть это благодать Иисуса Христа. Благодаря чему? Благодаря вере. Вера является такую ценность, что она перечеркивает все прошлое. Она делает человека новым. Кто во Христе, тот новое творение. Старое все прошло, теперь все новое. Это благодаря вере. Скажите, благодаря вере. Слава Господу! Поэтому Бог, Он сделал так. Поэтому Господь когда-то даже в Ветхом Завете, помните, Он сказал пророку, чтобы он женился на блуднице. Это, конечно, было только по вере можно было сделать. Бог хотел показать, как Он любит Израиль, что Израиль, как блудница, отступили от Бога. Но Он говорит, я вас люблю, я сочетался с вами. И Он пророку сказал. Это было тоже, вот объясняет Божье сердце. Итак, мы видим, Христос говорит, мытари и блудницы поверили Иоанну, а вы не поверили. Поэтому они первыми войдут в Царство Божие.
войдут первыми в Царство Божие. Это все определяется законом веры. Церковь, вообще, когда церковь в вере, она никогда не судит людей. Она никогда не смотрит на их прошлое. Она не судит их. Она не является... Когда церковь слабая в вере, тогда они верующие, тогда они сомневаются в самих себе,

такой ложной религии. И там очень строгие законы. И тогда друг друга обижают, наказывают, отлучают до пришествия Христа. И делают всякие такие вещи, практики, которые людей пугают и связывают на всю их жизнь. Но это не то, что говорит Библия. Павел говорит, надо теперь утешить того, кто покаялся. Принять его и утешить. Дадим славу Господу. Аллилуйя. Вот. И поэтому, да, Бог святой, но благодаря Его крови, Его страданиям на кресте, через веру можно получить оправдание, можно получить спасение. И поэтому Господь говорит, что вера, она является драгоценной. Через веру только спасемся. Может быть, человек полностью погибает, его репутация полностью уничтожена, но его жизнь во Христе, она стала другой. Бог его оправдал и спас. Скажите за это слава Богу. Аминь. Поэтому церковь – это место оправдания. Бог не дал нам служение осуждения, Он дал нам служение оправдания. То есть помочь людям спасти. Слава Господу. Поэтому вера необходима нам во всех ситуациях. Так вот, я хочу вернуться в книгу Иисуса Навина. И здесь я на днях читал историю, потом опять читал, и я подумал, наверное, Господь хочет нам мне об этом сказать. Дело в том, что Иисус Навин, и в эстонской Библии его зовут Осия, да, Ишуа. Вот, Иисус Навин и Халев, они были два особенно верующих человека. Но тысячи людей было неверующих. Что значит неверующих? Они поверили, они прошли через море, они поверили, что облако ведет их. Но когда они подошли к обещанной землю, когда они были уже недалеко, до того, чтобы Бог им дал,

было неверующих. Что значит неверующих? Они поверили, они прошли через море, они поверили, что облако ведет их. Но когда они подошли к обещанной землю, когда они были уже недалеко, до того, чтобы Бог им дал,

Они начали, и тогда люди, когда услышали эту весть, что насколько сильные там враги, и да, они уже не думали о том, что там растут плоды, что там растут гранатовые деревья, что там источники из скалы прямо вытекают, что там пальмы и финики, и все там есть. Они об этом не думали, они испугались, и у них пошатнулась вера. И когда у них пошатнулась вера, они ожесточили свое сердце. Я не зря это говорю. Что значит ожесточили сердце? Они, во-первых, всю ночь плакали. Всю ночь плакали, 14 глава. Подняли вопль и рыдали. Они говорят, мы сюда пришли, чтобы нас убили, чтобы наших детей убили мечом. Мы сюда пришли, давайте выберем себе начальника, лидера, и вернемся обратно в Египет. Это было что-то. Это было что-то. И Иисус Навин и Халев, они верили. Они разодрали свои одежды. Это признак большой скорби. Они бросились в народ и начали говорить, земля, которую дал нам Господь, очень, очень хороша. Прям два раза очень сказано. И мы овладеем, Он будет с нами, Он нам поможет. Но знаете, эти слова не убедили людей. Они ожесточили сердце. И они сказали, побить их камнями. Представляете, тем, кто желал им сады, кто желал им плоды, те, кто желал им благословения, эти люди для них стали ненавистны. Иисус Навин и Халев стали для них ненавистны. И люди сказали, побьем их камнями. Но явилась слава Господня. И в скинии, то есть присутствие Божие, сияние. И Господь начал говорить и заступился. Мы видим здесь, что неверие этих людей было настолько ужасным, что Бог сказал, доколе этот род, этот народ будет раздражать меня, доколе он будет не верить моим при всех моих знамениях, которые сделал до сих пор. Итак, мы видим, что здесь был кризис, здесь была трагедия. Трагедия была в том, что у них не было веры. И тогда Господь говорит, я поражу народ язвой, то есть заболеют, и истреблю, произведу от тебя народ многочисленней, отойди от них, я их всех поражу. Но Моисей сказал, услышат египтяне, он стал заступаться, из которых ты вывел, скажут, Бог не мог их вести. Он начал заступаться, прости их и так далее. И он очень сильно ходатайствовал, он сказал, Господь, если ты истребишь народ как одного человека, то народы, которые скажут, слышали славу твою, скажут, Бог не мог, Бог не смог, то есть Бог не смог, не справился и так далее. И он с клятвой обещал, а погубил в пустыне. И тогда Господь, он говорит, да весь увеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь милостив, много милостив, долготерпелив. Он стал уговаривать Господа, убеждать, ты милостивый Господь, ты прощающий преступления и беззакония, прости народ, прости. И тогда Бог говорит, прощаю, но эти люди не увидят эту землю. Бог их оставил жить еще 40 лет, но Он их водил по этой земле, по пустыне 40 лет, потому что у них не было веры. Но войдут только Иисус Навин и Халев. И вот только два человека из тех, они вошли туда. И поколение молодежи, которое было ниже, от 20 лет и ниже. Ну, в то время, которое вот было, значит, которые были 20 лет и ниже, а потом прошло 40 лет, значит, было им уже под 60. То есть вот это поколение вместе с Иисусом Навином и Халевым, оно вошло. И это было... И поэтому Павел именно об этом пишет в послании евреям, чтобы мы не ожесточили сердце. То есть люди, вы знаете, они рыдали всю ночь. Есть неправильные рыдания, есть неправильные слезы, есть слезы ненависти, есть слезы рыдания и отчаяния. Есть люди, которые могут плакать и кричать, «Я тебя ненавижу», то есть и слезы градом. Это ужасно. Это неверие. Друзья, пусть Бог сохранит нас от этих слез. Аминь. Но есть слезы сокрушения, есть слезы веры. Одна женщина написала мне, что вы думаете о слезах? И я написал ей, что есть слезы сокрушения сердца, есть слезы покаяния, это хорошо. Есть слезы... как Павел со слезами наставлял, он слезы любви Божией, восхищения и так далее. Я много написал. Говорю, ну, есть слезы отчаяния, есть слезы скорби, есть слезы горя, есть слезы сомнения, и есть даже слезы ненависти. Она говорит, когда слезы, это хорошо. Я сказал, не всегда. И вот здесь были слезы неверия.
И вот когда человек начинает плакать, он начинает обижаться.

то это есть, к сожалению, но это есть неверие. И Бог не хочет, чтобы мы были такими. Бог не хочет, чтобы мы имели такие слезы, скажите, правда же? Это слезы отчаяния, слезы неверия, сомнения, разочарования. Нет. Но чтобы мы имели слезы, и так, чтобы мы имели слезы, которые были у Давида, царя, и слезы, которые были у апостола Павла, который говорил, что «я день и ночь, 3 года со слезами учил каждого из вас». И он говорит, я помню о твоих слезах, Тимофей, поэтому я хочу видеть тебя. И вот здесь говорится о вере, что вера, она была определяющим фактором, кто войдет в землю благословения. И так были только 2 человека. И Господь этих 2 человека благословил. И вот я читаю книгу Иисуса Навина, очень быстро скажу, и там говорится о Халеве, и о Иисусе Навине. Иисус Навин состарился, и Бог говорит, вот ты состарился, а земли еще много нужно передать. Ты состарился, ему было где-то под 80. Вот. Но еще нужно много передать, еще землю филистимлян нужно передать, ну, Палестину там, и другие земли. И передай это народу. Когда вы в возрасте, Бог хочет сказать тебе и мне, пусть мы с вами не старенькие, мы уже в зрелом возрасте, но Бог хочет сказать нам всем, что еще много нужно передать. Бог говорит тебе и мне, вон Бог говорит молитвенницам, сестрам, еще нужно много сделать. Кто согласится с этим словом? Бог говорит вам, что еще много нужно передать благословений, еще нужно много фестивалей провести, много евангелизации, еще нужно много сделать собраний. Ты состарился, но нужно сделать много. И тогда к нему приходит его друг Халев. Халеву было 85 лет. И Халев с ним разговаривает, ну, с почтением он признает Иисуса Навина как лидера. Вот. И Халев с ним говорит так. «Сыны Иудины». А Халев был из колена Иудина, пришли в Галгал к Иисусу, 6 стих, Иисуса Навина, 14:6. И сказал ему Халев, сын Иефонин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб, посылал меня из Кадес-Варны осмотреть землю, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мной, то есть те 10 колен, привели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. Что такое вера? Это в точности следовать тому, что говорит Господь. Скажите аминь, да? И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, Халев, я клянусь тебе, сказал Моисей, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу своему, моему. Итак, говорит Халев, вот Господь сохранил меня в живых, как он говорил. Уже 45 лет прошло с того времени, когда Господь сказал Моисею слово это. Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей, столь же, когда было у меня силы, столько, сколько есть для того, чтобы выходить, и выходить, и воевать. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Инаковы, то есть великаны, и города у них большие, укрепленные, может быть, Господь будет со мной, и я изгоню их, как сказал Господь. Иисус Навин благословил его и дал ему в удел Халеву, сыну Ифонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон и остатки уделов Халева остался уделом Халева, извините, сына Ифонина до сего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израиля. И мы видим, что Иудины сыны появились, именно на горе поселились, именно в горе Иудина, там, где храм, там, где Иисус приходил в Иудею. Это были в том числе потомки Халева. Господь сказал, что Халев только войдет, потому что в нем иной дух. Это числа 14:24. В нем иной дух. Итак, вера – это другое состояние сердца, чем обычное. Это другой дух совсем у человека. И этот дух, он понятен тем, кто имеет веру. У вас одно сердце, у вас одна душа. Это дух веры. И Бог хочет, чтобы мы сделали выбор, чтобы мы пошли либо путем веры, как Халев и Иисус Навин,
И даже в воздухе.

возрасте, даже в преклонном возрасте. Но они сказали, я верю. Авраам верил, когда ему было 85, и 90, и 95, и 99, и 100. Он верил, и Бог дал ему. Вера – это необходимое для нас. И вы знаете, какие области нам нужна вера? Это можно перечислять, и мы не можем даже за это время перечислить, потому что это очень много. В послании сказано, что верой получали своих мертвых воскресшими, скажите. Верой получались укрепление от немощи, то есть исцеление происходило по вере. Аллилуйя. Верой, понимаете, верой Самсон, вот он был там в числе мужей. Почему? Потому что он поверил, что так нужно. Что так нужно именно питаться. Нельзя было пить спиртное. Нужно было отрастить волосы. Вот Бог так сказал. И нужно было ходить в вере. Но когда он нарушил это, то есть, можно сказать, он нарушил закон веры, тогда он попал, он стал слаб. И поэтому Бог дает тебе закон веры, по которому тебе нужно идти. Когда я был крещен Святым Духом и спасен, мне было открыто внутренне, что мне нельзя заниматься бизнесом. Мне все мое желание сердца было направлено. Бог других благословлял. Бог благословляет и может благословить. Но мне было открыто так, что мое вот служение – это вот то, что я должен делать. Потому что я понимал, что финансы тогда очень быстро могут прийти. Во время Горбачева можно было делать леденцов, петушки, там всякую вату делали, магазины были почти пустыми. И тогда частные люди, они начали печь и продавать это в магазины. И таким образом люди очень быстро получили благословение. И многие верующие, они стали преуспевать, они стали печь торты, они стали всякие сладости. Но я знал, что мне это нельзя. У меня так было открыто, потому что я не хотел, чтобы мое сердце уклонилось вслед корости, чтобы потерять силу Божию. Я был на пути получать помазание. Я знал, что все мое внимание, весь мой фокус, он должен быть там. Это было мое откровение, это была моя вера. И некоторые не понимали это. Один человек даже на меня обиделся. Почему я не хочу участвовать в бизнесе? Он искренне это сделал. Он думал, он хотел, чтобы у меня были много денег. Но я вежливо отказался. И тогда пророк мне говорит, что тебе будут предлагать вот что-то, но ты не принимай это. Нет, ну, ты не соглашайся. Тебе предлагают там, как бы благословение, но ты не соглашайся. В этом секрет, в этом успех. Потому что Бог имеет свой путь. Потому что вы знаете, как легко уклониться, как легко потом поехать, да, в Россию там возить мешками сахар, днем и ночью варить, продавать и получать прибыль. А в результате мы потеряем фокус, наше внимание на Иисусе. И поэтому не каждому это дано. Бог избрал служителей левитов не для того, чтобы они занимались как бы большими предприятиями, были большими фермами. Им дали только дома жить и небольшие предместья. Предместья для них и для их скота. Предместья, рядом с домом. Это то, что им только разрешили, чтобы они служили Господу днем и ночью, чтобы они были уделом Господа, чтобы Бог мог на них рассчитывать всегда. И поэтому Господь, Он учит нас в вере, идти в вере. То есть твоя вера, она определяет твое благословение, твою позицию во Христе. И поэтому, смотрите, вера нужна для грешных людей, как Раав. Аминь. Вера нужна для Моисея, чтобы он не убоялся гнева царского. Он бы жил там, и теперь он должен был. Вера нужна, чтобы пройти через море. Вера нужна, чтобы совершить Пасху. Вера нужна, чтобы получить мертвых воскресшими. Мы знаем о Смите Вигглсворте 23 человека. Бог через него воскресил из мертвых. 23. То есть он приходил к людям, которые уже были умершие. 23 свидетельства. Он был известный человек, бывший водопроводчик. В 47 лет он начал проповедовать. Бог его призвал и дал ему сильную веру. И этот человек оставил огромный след веры для всего христианства. Бог говорит, что жены получали умерших воскресшими. Это вера у женщин. Верой укреплялись от немощи. Верой прогоняли полки чужих и так далее. Друзья, я говорю о вере серьезно, потому что вера – это серьезный вызов. Бог хочет, чтобы Володя и мы все верили. Верили в чудеса, верили в евангелизации, верили в спасение множества людей. Если мы будем не верить, мы, может, скажем, ой, как трудно люди обращаются к Богу. Они не хотят слушать нас. Нет, это неверие. Нам нужно верить. У Бога есть люди. У Бога есть души, чтобы спасти. У Бога есть чудеса, чтобы совершить. У Него есть палатки, у Него есть стадионы, у Него есть большие собрания, у Него есть так много.
И он говорит, верьте в Бога и в меня веруйте. Более того, Иисус сказал, тот, кто верит в меня, он верит в пославшего меня. И верующий в меня, дела, которые я сотворил, и он сотворит. И больше этих дел сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Я недавно читал свидетельство Ти Лосборна. Он когда-то служил, очень неудачно, служил как баптистский проповедник. Он хороший был человек. Они поехали в Индию, но было очень трудно. Было полное фиаско. Они вернулись обескураженные с женой, расстроенные, ничего не получалось. И вдруг они попали на собрание благословенного служителя-евангелиста. И там они увидели силу Божию. И когда они увидели силу Божию, они поверили, что Бог может действовать чудесами и знамениями. И тогда Ти Лосборн, он увидел еще Иисуса, который явился ему и сказал служить. И тогда они начали служить по-другому. И вот я читаю, как они служили там на Филиппинах, там 20 с лишним глухонемых были исцелены. Знаете, слепых столько, хромых столько, сотни тысяч собраний. Они служили по всему миру. Он написал книгу «Исцеление больных», «Здоровье больным». Он пытался разбить неверие учением веры. Он говорил, ну если вы, потому что многие верующие считали, что болезни от Бога. Он говорит, ну что же, если болезни от Бога, значит, врачи от дьявола. Значит, они пытаются противодействовать Богу, который хочет, чтобы люди болели. Значит, врачи от сатаны, значит, лекарства от сатаны. Но мы знаем, что лекарства не от сатаны. Мы знаем, что врачи от Бога. Скажите аминь, да? И поэтому он пытался разрушить такое неправильное учение о том, что мы должны болеть, что мы должны быть слабы, что Бог больше не действует. Это был сильный, благословенный человек. Я имел счастье несколько раз побыть на его собрании. И слава Богу, но теперь он уже на небесах. И Бог, он говорит о чудесах, и он хочет, чтобы мы верили. Я прошу вас, Библия говорит нам, каждый день наставляйте себя в вере. И вы почувствуете себя на высоте. Вы почувствуете, что вы верите, что Бог исцелит через вас людей, что через вас люди обратятся к Богу. Что и Бог говорит, покажите в вере вашей добродетель. Об этом поговорим в следующий раз. То есть Бог хочет, чтобы вера, она реально проявлялась. Спасибо за внимание. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

сегодня по душам мы будем говорить о финансовых вопросах. Деньги – это тема настолько обширная, насколько и животрепещущая. Потому что от финансового успеха зависит не только наш уровень жизни, но и наши отношения. Так ли это, поговорим с нашими участницами.

0: Саша, Оля и Таня. Первый вопрос, который я хотела бы задать, о том, какими принципами руководствовались ваши родители в ваших семьях относительно распределения и добычи, так сказать, финансов.
1: У меня в семье все деньги были у мамы, и она ими распоряжалась. Так.
0: А зарабатывал кто деньги?
1: Ну, оба зарабатывали. Те времена закон о тунеядстве действовал.
0: Поняла.
2: Ну, у меня вроде тоже зарабатывали оба. Вот, мама потом была в декрете, а деньги были у папы. Вот, маме папа выдавал всегда там энную сумму денег на определенные нужды.
0: То есть совсем другая история, да?
2: Ну, да.
0: А у тебя, Маша?
3: У меня была мама, да, папа у меня был, так скажем, да, он только вносил так алименты, то я могу сразу сказать, что у меня мама привила мне очень хорошую способность, это ведение бюджета. И, может быть, в силу того, что она была, ну и работала ведущим экономистом, она всегда знала, откуда приходит доход, какой будет расход. Она делала предполагаемый доход, расход и уже по факту расход. Мне кажется, это хорошо формирует финансовую грамотность, ну, как таковую, да, и понимание вообще, что на что уходит. А, и еще главный такой момент, обязательные платежи она тоже как бы вносила. То есть она знала, какие, сколько денег нужно будет каждый месяц на обязательные платежи и дальше предполагаемые суммы расхода.
0: Супер. Я тебя слушаю, прям поражаюсь, потому что я в детстве о деньгах не думала вообще. Я помню, что, вступив во взрослую жизнь, для меня было такое состояние, с ними надо что-то делать, их надо как-то зарабатывать и рассчитывать. До сих пор с этим справляюсь. Ну и в то же время у нас вот в обществе тоже существуют определенные позиции, да, о том, как девушки вообще должны с финансами обращаться, откуда они их получать. Вот с какими стереотипами в связи женщины и деньги вы сталкивались?
3: Ну, мне кажется, вообще, в принципе, стереотипов действительно множество по этому поводу. Но один из таких, что очень часто, особенно в данное время, что мужчина зарабатывает, а женщина действительно задержит деньги только у себя, и только, и главное, и его доход, ну, его доход. Вот, то есть, ну, это работает в том случае, я точно знаю такую семью, она была вот и в моем как бы детстве. У меня у подружки мама у себя хранила деньги, потому что папа злоупотреблял, да, спиртными напитками, и поэтому она ему выдавала определенную сумму. То есть понятно, что она как бы не могла от него уйти, у нее было очень много детей, вот, и она все денежки держала у себя, потому что он мог все деньги, соответственно, пустить вход. Вот. Работали их двое, ну, работало двое, и поэтому все деньги она тоже держала, как бы, ну, как бы у себя и свои, и его. Вот. Мне кажется, что вот в нашей жизни, да, в какой-то такой среднестатистической семье тоже почему-то существует такое правило, что мои деньги – это мои деньги, а твои деньги – это наши общие деньги.
0: Да, тоже слышала про эту идею, да. А вы как думаете, какие еще есть стереотипы?
2: Ну, мне кажется, вот этот вариант, который Маша сказала, он тоже действенный, но также сейчас и девушки, и мужчины, ну, и женщины, и мужчины стараются, стремятся к независимости. Ну, есть такая мода, что ли, наверное, на то, чтобы быть независимыми друг от друга. Вот, и поэтому и женщины очень часто сейчас, ну, раздельный бюджет у многих.
0: Да, да, есть такая тема.
2: Вот.
1: А я, честно сказать, никогда не задумывалась, какие бывают стереотипы. Какая мне разница, какие бывают стереотипы. Мы с мужем договорились, как нам удобно, и все.
0: А можете поделиться?
1: Да, никакого секрета нет.
0: Как удобно?
1: Ну, муж у меня зарабатывает больше меня, но я тоже зарабатываю, работаю. Основной поэтому расход, как бы, основная финансовая нагрузка лежит на нем. Я плачу за что могу. На что у меня хватает. Получается, что мы просто оба вкладываем в семью, но только неравномерно.
0: Супер, спасибо, Оль. Тут, получается, мне понравилось то, что Таня отметила, да, вот этот момент стремления к независимости. Вообще тема свободы, она в современном обществе прям так муссируется, что мы должны быть максимально свободны от установок друг от друга. И зачастую это и в финансовых отношениях тоже играет определенную роль. Я думаю, что вы это замечаете, да? И я хочу пригласить к нам в студию еще представителя мира мужского с его мнением о том, как финансы влияют на его жизнь и что они ему дают. Итак.

0: К нам присоединился Размик. Привет. Мы очень рады тебя видеть.
1: Я тоже рад быть здесь.
0: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, есть ли какие-то вот принципы, которые помогут семье быть более успешной в финансовом плане?
1: Принципы есть. Мы как раз говорим о семейном бюджете. Вот. И я думаю, что мало людей, в принципе, как бы задумываются об этом, да, до вступления в брак. Вот. У меня, когда я хотел пожениться, только мы проходили добрачное консультирование с пастором. Вот. У нас как бы в церкви так принято, что прежде чем пожениться, вы как бы с пастором поднимаете какие-то острые вопросы, с которыми вы обязательно столкнетесь в семейной жизни. Вот. И там как бы на вот этих встречах вот мы как бы обсуждаем, кто как видит бюджет в семье, как он ведется. Вот. Но я могу поделиться, что у меня в семье мы как бы расходы и все как бы держится на мне. Вот. А жена, она как бы, у нее есть какая-то часть денег. Вот сейчас, например, она в декрете, она как бы декретный как бы тратит на себя, на детей. Вот. И дополнительно я могу, допустим, ей давать на какие-то личные расходы. Вот. Но это как бы только у нас так. Не только у нас, но в нашей семье так. Вот. Но есть и другие примеры, да, как многие сказали, что наоборот, у женщины управление финансами в доме. Вот. Также есть и у меня у друзей пример, когда у каждого свой, они оба работают, семейная пара, и каждый просто распоряжается своими деньгами. Просто они поделили какие-то обязанности в семье, и кто-то, например, платит за коммуналку, кто-то покупает продукты.
2: Кто-то за основные какие-то расходы.
1: Да, поэтому в каждой семье по-разному. Тут, мне кажется, нельзя сказать однозначно, что как нужно, чтобы обязательно было это у женщины, либо, наоборот, у мужчины. Вот. У кого какие таланты, кто-то может распоряжаться грамотно. И мне кажется, здесь действительно нужно обдуманно обговорить эту тему.
2: Мне кажется, здесь тоже такой важный момент того, что как вам комфортнее, как вам удобнее. Мне кажется, здесь зависит еще от того, работают ли оба партнера в семье. Потому что у меня есть друзья, у которых, к примеру, просто общий бюджет. Они все туда скидывают. Я знаю, что у моих родителей было точно так же. Они скидывали, да, у них был общий бюджет, а они оттуда уже что-то брали. Я знаю, что кто-то практикует сейчас такое, то есть они вкидывают свой, кто сколько заработал, и потом уже оттуда берут. Угу. То есть они понимают, что это идет на коммуналку, это идет на какие-то другие, расходы, которые обязательные, и уже, соответственно, в дальнейшем они берут каждый, кто может.
1: Но я сейчас задумываюсь, вообще зачем нужен семейный бюджет, если оба человека работают, да, оба могут там позволить, в общем, оба достаточные, и зачем планировать, если, можно,
0: Бездумно тратить?
1: Не то чтобы бездумно, люди тратят с умом все-таки. Вот, но зачем создавать семейный бюджет? Но семейный бюджет, я так понимаю, когда он общий. То есть тогда он называется семейным. А когда у каждого свой, это же, наверное, не семейный.
3: Я не знаю. У нас дома нет общего счета, на который мы кладем. Я даже обычно не знаю, сколько у мужа денег. Просто знаешь, что нам хватит. Я спокойна, я довольна. То, как было у моей мамы с моим папой, меня совершенно не устраивало. Это было ужасно. Все время планировать, сколько у нас есть денег и куда они пойдут. И что делать, если их не хватит.
1: Так что я довольна. Это плюс, что у вас раздельно, или это минус?
3: Да плюс, наверное. Никаких минусов.
2: Здесь, мне кажется, больше у Оли, как я слышу, о том, что у нее ответственный муж. На него полагается. То есть, если, к примеру, в семье, у нас же разные бывают семьи, да, мы понимаем, что кто-то может зарабатывать больше, но, к примеру, он и утаивает больше. Но в том плане, что если вы платите за коммуналку, да, то есть ты зарабатываешь меньше, но ты платишь больше, допустим, да, надеюсь, понятно объясняю. Да. А, к примеру, муж, да, или жена, которая зарабатывает больше, она платит меньше, к примеру, обязательных каких-то расходов. Да, и тебя, к примеру, как ущемленную сторону, так скажем, тебя это не устраивает. Мне кажется, вот здесь и появляются разногласия.
0: А вот этот как раз момент, про который Таня говорила, про вопрос, связанный с независимостью, да, в том числе и финансовой. Есть такой термин, как финансовое насилие, когда тот, у кого есть возможность, доступ к заработку, к финансовым ресурсам, когда он ущемляет права другого человека за счет того, что держит это все. И вот почему люди, например, периодически стремятся к этой финансовой независимости, чтобы избежать такой ситуации. И получается, что все-таки тема семейного бюджета – это не только про то, как тратить деньги, это про то, какое влияние каждый оказывает друг на друга и насколько конструктивно строится диалог в семье.
2: Мне кажется, что вообще тема денег, как и всегда,

0: было, да, деньги, власть, они показывают, да, как говорят, портят человека. Мне кажется, что они не портят, они как раз-таки показывают просто личность. Проявляет. Они помогают проявиться человеку. То есть вот дай тебе власть, а как ты будешь проявляться? А что с тобой будет? Вот у тебя есть деньги, а как ты будешь проявляться, да? То есть, а как ты сможешь договориться, если у тебя есть больше денег? Сможешь ли ты не манипулировать тем, что у тебя вот есть деньги, и я могу позволить больше, да, если, к примеру, пока жена в декрете, да? Можешь ли ты, к примеру, позволить то, чтобы она, к примеру, как-то реализовывалась, да? То есть, к примеру, можешь ли ты давать ей денег, да? Или наоборот будешь зажимать, ага, ты не работаешь, вот и сиди голодная. Угу. Ну, то есть, вот... Да. Это, конечно, утрированный такой момент, вот, но здесь тоже это все проявляется. И как Таня, да, сказала про независимость. Вообще, конечно, понятие свободы, оно тоже очень важно. То есть насколько ты чувствуешь себя свободным с, там, к примеру, с деньгами, которые у тебя есть, насколько ты чувствуешь себя свободным в семье, вот, привнося какой-то свой определенный, ну, как бы, какую-то свою определенную часть. Значит,
1: насколько ты чувствуешь себя свободным? Вот я просто пытаюсь на свою семью перевести. Как я могу чувствовать свободным, имея семейный бюджет или что?
0: Ну вот смотри,
1: или
0: то есть...
1: сколько я вкладываю в семейный бюджет?
0: Насколько, к примеру, партнер, наверное, может быть чувствовать себя свободным, к примеру, тот, который, ну, не зарабатывает, к примеру, или зарабатывает меньше. То есть насколько... Или он будет зависеть от тебя. То есть он... Когда, к примеру, у человека есть деньги... Да, то он может, ну, как бы этим ресурсом манипулировать. В том плане, что у меня есть, а у тебя нет. И человек в своих действиях, в своих каких-то, ну, как бы словах, он такой немножко ущемленный получается.
2: Вот как раз я Размику хотела вопрос задать. Ты сказал, что до брака вы обсуждали финансовые вопросы на добрачном консультировании. Помогло ли вашей семье вот это обсуждение заранее? И действительно ли обо всем можно заранее договориться? Или по факту все не так выходит?
1: У нас это как-то совпало, что у нас как бы общее видение как бы на этот счет. Поэтому у нас это как-то даже, ну, естественно, мы как бы сразу начали и как бы до сих пор практикуем, что я зарабатываю, она тратит.
0: Как мило.
1: Поэтому в нашем случае это было как-то, ну, вот легко, вот мы вошли. Вот. Но я могу сказать, что плюсы семейного... Ну, то есть, как обычно вот бывает, если какие-то общие цели, да, вот, не знаю, у нас намечается какая-то поездка, вот, и мы понимаем, это я плюсы выделяю семейного бюджета, вот, на нашей практике, что мы какую-то сумму тратим, ой, копим, извините, мы копим, и вот как к определенной цели, чтобы у нас эта сумма была, я не знаю, на поездку или на какую-то вещь, вот, и где-то мы можем как-то себя вот как-то сдерживать в покупках, вот, чтобы у нас вот мы пришли к этой цели. Вот. И, ну, я считаю, что семейный бюджет, он как бы залог финансового успеха в семье. И так можно, как бы, если вы как бы говорите о финансах, да, не каждый тратит, ну, вот, бездумно на какие-то свои хотелки. Вот. А если вы вкладываетесь, вот, то можно, ну, и как бы избавиться от долгов, и сделать какие-то накопления на какие-то важные вещи. У меня есть знакомая семья, друзья, вот они говорили, что, ну, они, ну, вот, раньше они тратили на какие-то мелочи, да, на какие-то, не знаю, например, вкусняшки или вот, ну, вот на всякую ерунду. Вот, ну, прочитав определенную книгу, они решили сначала вот, ну, то, что в течение недели они скапливали, вот, они просто ходили, например, как-то этот день, они там посвящали какому-то дню, вот они ходили и, ну, хорошо проводили этот день. То есть, угу, как на мелочах они экономили, вот, но красиво проводили день и как тем самым сближались друг с другом. Вот.
2: Ты такой намек сделал, а что за книга? Просто интересно, может быть, книга, нашим зрителям тоже будет интересно.
1: Если я не ошибаюсь, это «Бедный папа», «Богатый папа».
2: «Богатый папа». Да. Роберт Киосаки, да?
1: Да, это оттуда. Ага. Да. Да. Вот.
0: Еще хотела здесь сказать про то, что, к примеру, да, они не сразу пришли к этому выводу, к этому мнению. И очень здорово, что сейчас в школах появляется финансовая грамотность. То есть, когда уже детей изначально обучают тому, как распределять бюджет, о том, как, в принципе, смотреть на это. Это отдельный предмет, он называется финансовая грамотность. Да. Вот, мне кажется, что это огромная польза, вот, потому что, мне кажется, еще такой момент, когда Размик рассказывал,

0: рассказывала, я подумала о том, что, а что если, к примеру, в семье ты вот зарабатываешь, да, у тебя супруга, она мудро подходит к этому вопросу, а есть те, кто просто вот ты зарабатываешь денежку, а я трачу ее бездумно просто, ну, как бы, то есть бывает же и такое в жизни, когда ты просто... Просто я говорила про свободу, да? Ты просто ее спускаешь. Но здесь не идет речь о свободе, здесь речь идет о уже некой распущенности финансовой, когда ты просто не знаешь, на что тратить, да, не знаешь о том, что такое доходы, да, и о том, как правильно это распределять. То есть это больше показывает, наверное, ну, некую долю распущенности и как раз-таки, ну, неосознанности.
1: Мне кажется, это потому, что нет договоренности в семье. Вот когда нет договоренности, как вот у них обстоят дела, то каждый, ну, будет перетягивать. Просто у меня есть знакомая семья, и там как бы была такая ситуация, когда жена, она вот действительно вот как бы забила, она тратила деньги на себя, делала какие-то большие покупки, ни в чем себе не отказывала. Вот, и у них дошло до такого кризисного момента, что вот... Они, ну, у них были ссоры из-за этого. И вот пока они не сели, они не поговорили, не обсудили, что, ну, вот, как они выйдут из этой ситуации, да, потому что там уже и в долги они вошли, она вошла, вот, и они вынуждены были действительно сесть, поговорить, как они будут идти дальше, и это действительно нужно, мне кажется, обговаривать в семье.
0: Спасибо. Мне кажется, даже заранее, прямо вот сейчас последнее скажу, да, о том, что заранее, потому что у меня тоже есть знакомая семейная пара, которая получилась так, что она просто, не просто так даже тратила, да, она тратила, на этой почве возник конфликт, из-за этого даже возник развод, потому что у них разное представление о доходах и расходах. Вообще, в принципе, о том, о содержании вот как бы этого семейного бюджета.
2: Я вот как раз Олю хотела спросить, ты много говорил про то, что заранее договориться, да, и это выполнять. Ты говоришь о том, что вот по итогу даже к разводу привело. А вот у вас в семье был какой-то разговор о финансах? И каким образом вы вообще отрегулировали и пришли к этой системе?
3: Я не знаю, скажу ли я сейчас то, что прозвучит как ересь, но я, честно сказать, не особо верю в силу вот этих договоров на берегу. Потому что если человек сам не мотивирован и сам не дошел, он может на словах сказать все, что угодно, с тобой согласиться, чтобы выйти замуж за хорошего человека, на что угодно пойдешь. И пообещаешь. А потом начнешь потихонечку искать себе лазеечки.
1: Что должно мотивировать тогда?
3: Вот как ты сказал про своих знакомых. То есть они влезли в долги, жена, видимо, ясно поняла, что назревает кризис. Вот она увидела, ее проняло.
0: А может такое, что и не увидела, и не проняло?
3: Ну, иногда мужья ультиматумы ставят. Иногда это действует, хотя это, конечно же, крайний.
2: А вот я тогда сейчас Таню хочу спросить. Вот как ты считаешь, вот в твоих будущих отношениях ты планируешь обсуждать заранее тему финансов?
4: Конечно. Да.
2: И каких принципов ты сама придерживаешься?
4: 100% не полностью раздельный и 100% не... Ну, это мы, конечно, решим, но не полностью слитные, где муж зарабатывает, а жена тратит.
2: Нет. А почему? Можешь сказать?
4: Хочется все равно быть немного независимой. Ну, нет, хочется, чтобы был общий бюджет, тоже хочется зарабатывать и привносить что-то свое. И чтобы даже, если была возможность, возможно, что-то свое тратить на наши либо общие.
1: А если муж сам будет зарабатывать и просто давать тебе деньги?
4: Не будет такого.
2: Ага, вот интересно.
4: Я в это не верю.
1: Вот ты говоришь, у моей жены действительно бывает такое, что ей, ну, она говорит, мне стрёмно подходить тебя просить деньги, да?
4: Вот
1: когда я забываю ей дать денег. И это действительно может быть такое, что... А если он действительно зарабатывает нормально, и он может тебя обеспечить, и ты, ну, тебе не нужно работать, и почему как бы не быть...
4: Да я не знаю, видимо, это в голове такие установки, поэтому сложно
1: все
4: сейчас...
1: Будет зависеть от финансовой зависеть... стабильности мужа.
4: Да, можешь, но все равно я не хочу быть полностью зависимой от финансов мужа. Неизвестно, что может произойти.
3: Вот.
4: Может, мы завтра поругаемся.
3: Мысль, да. Очень правильная мысль. То есть неплохо, когда муж несет основную финансовую нагрузку. Мужчина, они сильнее, а женщина, они больше посвящают себя детям. Это разумно. Но с мужем-то может случиться все, что угодно. Он может и заболеть, и потерять работу. Ну, там про более страшный случай не будем говорить. И что жена останется. Она там 5-7 лет сидела в декрете. Она, ну, грубо говоря, разучилась работать, потеряла навыки свои, что ж теперь?
0: Она потеряла опыт, навыки, и там очень сложно
3: будет. Начинать опять с нуля, с самых каких-то низших позиций в любой фирме, ну, это просто катастрофа будет для семьи.
1: Какое тогда это решение? Ну, когда вот действительно жена была в декрете, она утратила какие-то свои навыки, и начинать придется, хочешь ты там или не хочешь, тебя не возьмут на какую-то высокую оплачиваемую работу.
2: Ну, вот у меня какое сейчас решение? Такая ситуация. Я развелась, мне 40 лет, у меня 3 детей, и у меня 2 года стажа профессионального. И, естественно, это приводит к тому, что ты становишься перед серьезными вопросами. Молодые люди, у которых нет детей, нету семьи, у которых есть энергия, они, естественно, будут впереди тебя. И тут вопрос в том, насколько ты все-таки уверен в себе, потому что вот та же история с финансовой зависимостью, она тоже влияет на самооценку. Та же история с умением строить диалог с супругом тоже влияет. И если, в принципе, отношения с супругом... Понимаете, финансы – это же не итог отношений, это лишь один из его элементов и один из показателей. И я считаю, что вот мы можем рассматривать финансы как цель, да? Вот мне понравилось то, что ты сказал, финансовый успех. Семья может прийти к финансовому успеху, если они готовы сотрудничать друг с другом, но получается, что финансы – это просто показатель того, насколько семья готова друг с другом строить диалог для того, чтобы реализовать свои цели. А бывает так, что муж реализует свои цели, жена реализует свои цели. И вопрос, есть ли семья в таком случае?
1: Это уже более глубокий вопрос, мне кажется. Угу.
0: Конечно, мы не всегда можем договориться. И повторю такую фразу о том, что мы не есть то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Поэтому, мне кажется, до брака нужно обращать внимание на то, а как вы, в принципе, обращаетесь с деньгами. Вы сами, как обращается ваш потенциальный партнер. Мне кажется, это очень важный момент, потому что насколько он, в принципе... А, еще очень важный момент, который ты, Айгур, сказала про уверенность. То есть, а насколько он в кризисный момент может сформироваться, сфокусироваться, да, и идти дальше. Ну, то есть, а насколько в этот момент ты сможешь его как женщина поддержать. Потому что это все моменты жизненные, и такое может быть, что действительно может случиться все, что угодно, с кем угодно. А может быть, супруг зарабатывал больше, и с ней что-то случается.
1: Маша,
0: и...
1: ты говоришь до брака. Как это можно до брака? Ну вот, обговорить, высказаться, да. А вот ты говоришь, увидеть до брака, как муж ведет себя с финансами, ну, то есть парень еще. Или там,
0: парень, да, знаю,
1: или, ну... или девушка, как она себя финансово ведет в каких-то ситуациях.
0: Смотри, вы куда-то пошли.
1: Вы куда-то пошли, он за тебя заплатил, либо... Вы там, не знаю, скинулись вместе, купили. Но как бы в семье все равно, мне кажется, это как бы вот как всплывет, как бы по-своему потечет, если...
0: Но мы уже можем изначально посмотреть, как, в принципе, человек относится к деньгам, по его каким-то поступкам. То есть, а как он расходует, на что он тратит, то есть какие покупки.
1: Но ты же не знаешь, что у него есть долги, и если вы гуляете, и он тратит деньги, что он это делает на кредитку или еще на что-то. То есть ты будешь видеть только в хорошем свете все.
2: Кстати, знаете, мне очень нравится, что в некоторых странах есть такая система, как они проверяют кредитную историю друг друга перед браком. На уровне медицинских справок, также еще и финансовые справки
1: такая
2: друг от друга. Есть страны, в которых, это страны, в которых брачные договора заключают. И там вот эта вся история. Но на самом деле, вы оба правы, получается, невозможно отследить в точности, но подход так или иначе будет виден.
3: Все равно вы же общаетесь, вы разговариваете. Если ты не устраиваешь супругу, ну, будущему супругу, допрос с пристрастием, что он насторожится и будет думать, так, я это скажу, это не скажу. А просто в какой-то вот обычной беседе все равно человек выскажет свою точку зрения. Как, даже если вы начнете, например, обсуждать финансовые дела друзей, он выскажет свою точку зрения, и ты поймешь, как он смотрит
0: здесь
3: на это.
0: Очень классный этот. Нужно иметь хорошую наблюдательность.
1: Ну, то есть... Это все вы как бы вы так хорошо говорите, но это
4: на практике сложно понять.
2: И тут еще
3: на практике все сложнее.
0: На практике вообще.
2: У нас иногда возникает такая идея, да, что когда мы планируем вступать в брак, наша основная цель – это такая шпионская деятельность. Это максимум разведать все о привычках, особенностях. Но нужно помнить, что еще и мы понимаем, что наша финансовая грамотность, она также зависит от нашей готовности подчиняться каким-то принципам, которые записаны в книгах Библии. Потому что человек, который хотя бы готов быть последовательным в том, чтобы, как написано там, в десятине, в пожертвованиях, который проявляет какую-то социальную ответственность, там, может, в благотворительности участвует, он так или иначе уже по-другому себя проявляет. И Мне кажется, что еще можно помнить, что Бог нас каждого воспитывает, в зависимости от того, насколько мы готовы подчиняться этому воспитанию. Мы все приходим в брак с огромным количеством проблем, которые по итогу выходят наружу с таким очень ярким показателем, и это становится...

0: становится проблемой.
1: И в брак, когда вступаешь, все-таки нужно думать о том, что я в брак буду вкладывать, а не о том, что я тут получу. И побольше желательно.
0: Но в то же время, знаете, вот эта вот позиция, что я буду вкладывать, приводит к тому, что бывают такие браки, в которые один вкладывается, и в конце концов у него просто заканчиваются силы. И здесь уже мы видим либо вариант, когда брак становится неуспешным, либо когда брак формирует созависимое поведение. Один пользуется, другой постоянно отдает.
2: Такое бывает даже в христианских семьях, поэтому как бы никто от этого не застрахован. И да, вот как Маша сказала, что даже на этом фоне можно развестись, как вот было у людей. Вот, то есть как бы вопрос в том, что как вы решите этот вопрос и пойдете так дальше.
0: Спасибо, спасибо. Получается, что финансовые вопросы – это не просто фактор, на который мы должны обращать внимание. За финансами всегда стоит тема отношений, готовности вступать в диалог, готовности преодолевать какие-то совместные трудности. И в любом случае, если мы хотим, чтобы наша жизнь была успешна по всем фронтам, в том числе и финансовым, мы должны понимать, что даже у финансов есть свои законы, соблюдая которые, мы можем достичь успеха. Чего я вам и желаю. Спасибо большое за ваше внимание. Ждем вас на следующих передачах. До свидания.

0: На этот раз целью нашего путешествия по Святой Земле является один из древнейших городов мира – Ашкелон. Удобно расположившись на побережье Средиземного моря, на пересечении старинных торговых путей, он был самым древним и самым крупным морским портом в Древнем Ханаане. К 2000 году до нашей эры это был большой город, окруженный мощными стенами. Город был настолько велик, что позднее крестоносцы построили свою крепость на останках его стен. От этого города произошло название денежной единицы на Ближнем Востоке – шекель или сикль. Современный Ашкелон отделяет расстояние всего в 50 километров от Тель-Авива и 70 километров от Иерусалима. До города легко добраться на автомобиле, автобусе либо поезде. Ашкелон обладает приятным, теплым, средиземноморским климатом с солнечным, сухим и теплым летом и мягкой зимой.
1: Здравствуйте! Мы сейчас находимся в одном из древнейших, красивейших, интереснейших городов Израиля, который называется Ашкелон. Перед нами национальный парк, в котором началась история, 5000-летняя история города Ашкелон. Это стены старого города, который был построен более 5000 лет назад, история которого, первое упоминание о котором было 2000 лет до нашей эры. И вот с этого места началась история города. Это мы видим здесь стены.

Первые ворота в мире, известные историкам, которые выполнены в арочном виде. Стены города были 4-метровой высоты, покрыты плиткой с наклоном 40 градусов. И по краям ворот были 6-метровые башни. То есть это действительно было грандиозное сооружение по тем временам. И город был известен и знаменит. Вообще история Ашкелона делится примерно на три такие вот большие периоды. Это ханаанский период, который примерно с 2000 лет до нашей эры, до 1150 года, когда здесь жили ханаанане, которые, в принципе, здесь хорошо жили, процветали, город процветал, он был экономически развитый, политически развитый и, естественно, имел свою культуру и значение. Потом начался период, когда сюда пришли филистимляне. Это уже тот библейский период, который мы, в принципе, знаем, читаем в Библии, когда он входил в пятерку больших значимых городов филистимлян вместе с Гатом, вместе с Экроном, Газой, Ашдодом. Здесь была довольно развитая промышленность, производились керамические изделия, красной керамики, так и из обычной, с применением цветных красок. Этот период заканчивается примерно 751 годом, когда его захватили, разрушили, причем разрушили основательно Ассирийское царство, и потом уже полностью до конца его разрушил уже Навуходоносор, когда пришел и завоевал Израиль. После этого история филистимлян, филистимского царства заканчивается. Они после изгнания в Вавилон, они уже сюда не вернулись. И территория филистимлян прекратила свое существование. И здесь уже был обычное вот иудейское царство. С переменным успехом здесь были и арабы, и евреи. И последний уже период начался, византийский период, расцвет его. Вместе с Византийской империей, которая процветала и расцветала, также расцветала и эта территория, этот город. И он имел тоже свое значение. Если мы пройдем в парк, дальше там будет и Капитолий большой, ибо громадный был порт, который имел очень большое значение для римлян. Потому что они сюда приходили, они выходили в этот город, проходили по всему Израилю. В воде очень много колонн осталось. Это старая Капитолия, которая была здесь, которую потом, естественно, разрушили. И часть этих колонн использовалась на строительство старого Яфа в Тель-Авиве. Они отсюда и увозили их, и строили там город. То есть это был такой довольно действительно известный экономический, политический и культурный центр. И уже потом, после того, как Византийская империя пала и сюда пришли арабы, то город потихонечку перестал иметь свое значение, он потерялся, и мы практически об Ашкелоне ничего не знаем. Когда вели здесь раскопки, буквально лет 25-30 назад, они нашли здесь, археологи, маленький саркофаг с Баалом, как они его называют, внутри. Это была такая маленькая фигура, фигурка 10 на 10 сантиметров примерно, такого Баала. Вот мы можем видеть вот его там рисунок. И это место было жертвенника, жертвоприношений, которые приносились именно в этом городе. И вот когда археологи нашли этого Баала, они радовались как дети, потому что это первое, практически первое в истории Израиля, а может быть даже и вот вообще территории этой всей, которая здесь находится, изображение того Баала, которому поклонялись хананеи. Здесь же в Израиле нашли захоронение девушки, хорошо сохранившаяся, с украшениями, даже с остатками еды, которая сохранилась и считается это очень древней, одной из древнейших захоронений человека, которые нашли здесь в городе. Кстати, это было одной из традиций, когда хоронили людей именно на территории города. Мы зашли в город, в старый город, через основные ворота города Ашкелон. В своем основании земляной вал, который окружал город, был до 21 метра. То есть это очень мощные ворота и громадные по своей величине для того времени, естественно, вход в город. Он был шириной порядка 2 метров, то есть повозка с лошадьми спокойно проходила и выходила. И, как мы уже говорили, это были первые ворота в истории мировой арочного типа, именно вот так, как вы их видите.
Люди уже тогда это могли

0: сделать 2000 год до нашей эры. И это вот, вы это видите, и мы сейчас здесь находимся. Почему город Ашкелон? Откуда он берет свое название? Существует две, как минимум, версии. По одной версии, потому что есть такое слово в Израиле «шекель», которое обозначает и денежную единицу, и серебро. И это вот как раз потому, что он находился на пересечении всех торговых путей, поэтому Ашкелон. И, соответственно, другая версия, которую тоже ученые не снимают со своих счетов, что от корня «аскала» – образование. То есть это был культурный торговый центр, который вот из чего и получил свое название город Ашкелон. Это был большой портовый город, экономический город, производственный город, промышленность. Все это было в этом городе Ашкелоне. Когда ученые начали копать, искать что-то в этом городе, они нашли 16 метров глубины культурного слоя. То есть история Ашкелона очень длинная, насыщенная и богатая. Она, как я говорил, делится на несколько периодов. Один из них – это византийский период, то есть это 2-7 век уже нашей эры. Здесь вот рядышком с воротами, основными воротами городскими, находится вот эта мозаика, которая действительно с византийского периода, то есть вот с 3-5 века нашей эры.
1: В Ашкелоне существует вот такой небольшой импровизированный музей под открытым небом, где собраны много интересных артефактов, в частности, вот такого рода саркофаги. Вообще саркофаги имели свое распространение, начиная с Египта. Наибольшую популярность и свое развитие они получили именно в Римской империи. И вот эти вот саркофаги, они не местного производства. Их привозили сюда по заказу богатых евреев того периода для захоронения своих членов семьи. И эти части, вот, например, эти саркофаги не использовались. Почему мы можем так сказать? Потому что наверху вот остались барельефы пустые. То есть здесь предполагалось высекать лица тех людей, которые будут здесь захоронены. А раз они не доделаны, то можно сказать, что эти саркофаги не были использованы. Чем они очень привлекательны? Что здесь каждый саркофаг – это небольшая история из римской мифологии, которая в том числе распространялась и в Израиле, ее пытались насадить еврейскому народу. И вот это один из способов, это в том числе вот такое вот искусство, барельефное искусство на саркофагах, которые говорят о истории богов, римских богов, греческих богов. И они вот здесь вот похищение Серпсифор, там еще что-то. Но больше всего восхищает искусство, с которым сделаны они.
2: Богатая и пестрая история Ашкелона подтверждается пословицей «Восток – дело тонкое». А как представить Восток без восточной кухни? Пора познакомиться и с ней.
3: Шалом, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас. Меня зовут Исраэль Ройтман, что вы пришли ко мне в гости. И сегодня мы приготовим салат, который называется табуля. Это израильский фаворит, который его очень любят и взрослые, и дети. И для этого нам понадобится, я сейчас перечислю, сам бургуль, как мы называем на иврите, пшеничная крупа. Но мы ее не отваривали, я просто ее предварительно замочил, чтобы сократить нам эфирное время, и где-то минут 15 поместил в горячую воду. Она набухла, она, ну, можно сказать, что уже почти что приготовилась. Нам понадобится еще луковица, потом мы возьмем томат, помидор, мяту, лимон. Берем сначала, прополаскиваем, сполощем наш бургуль в холодной воде. И обязательно хорошо выжать. Мелко нарежу лук. Где-то возьму половину. Почему? Потому что я это делаю для двоих человек, так можно сказать. Для две порции. Я думаю, что вы не плачете от лука. Я от лука никогда не плачу. Почему? Потому что лук плачет от меня. Мелко нарубили мы лук. Берем пучок петрушки. Ой, вы не представляете.

представляете, насколько это прекрасный зеленый друг каждой нашей семье. И также мелко-мелко нарезаем.

Дальше мы возьмем помидор. Но помидор также я предлагаю вам, чтобы нарезать его как можно тоньше.

Дальше. Несколько перышек зеленого лука. Что нам еще понадобится для этого? Ну, конечно же, мята. Вы знаете, в Израиле настолько мы используем мяту. Знаете, это удивительно. Не только просто мы ложим как-то в чай, вот, и довольствуемся ароматом, но мы также используем и листья для салата. Знаете, у нас в саду оторвал несколько лимончиков. Они свежие, душистые, ароматные. И половина берем лимона. Ну, знаете, в таком случае можно даже и весь. И отжимаем его в салат. Немножко соли. И немного перчика. Затем мы уже готовый бургуль наложим в этот салат. Кстати, не все салаты заправляются подсолнечным или оливковым маслом. Совсем нет. Не обязательно. Почему? Потому что можно просто испортить сам вкус, можно испортить его естественные такие, ну, уже качества, которые можем с этого салата иметь. Вот. Уже чувствуется, какой аромат идет с этого салата. Просто замечательно. Любой хозяин или человек, который готовит, сначала должен убедиться, что все, что он туда положил, это съедобно. Прекрасно. Приятного аппетита.

0: Вода – это один из главных нужд, которые существуют в Израиле.
1: Вот делают небольшие, вот как здесь, вот такие бассейны. Ходит осел, который постоянно работает, поднимает, опускает эту воду, достает через барабан, через веревку, достает воду из колодца. Вода сливается в такие бассейны, и уже сами животные могут спокойно подойти и попить. Такие колодцы были очень распространены и в древние века, гораздо позже, уже в византийский период, уже в наш период. То есть вот такая система подачи воды, снабжения воды и кормления или напоения животных очень распространена в Израиле. И вот это один из них, который вы можете подойти посмотреть и просто окунуться в ту историю и посмотреть, что это было довольно сложный труд, когда надо было это все делать. И мы читаем об этом в Библии, как приходили, и Моисей приходил к воде, и все отцы наши наполняли воду. Вот примерно в таком роде они и были, эти колодцы.

парк Ашкелона. Одно из старых, древнейших мест. Как мы говорили уже, что Ашкелон насчитывает больше 4000 лет. И на протяжении всей его истории он приходил из одних рук в другие. Здесь вот представлены вещи, которые найдены были здесь, в парке Леуми, или на территории с древнего Ашкелона. Это уже больше, более современный, скажем, период в жизни Ашкелона. Это византийский период, 4-6 век.

до XII века, как мы видим, преобладание римской религии, римской культуры, богини всевозможные, барельефы разной величины. Все это было собрано здесь, в Ашкелоне.

Перед нами сейчас вот церковь византийского периода, 4-6 век нашей эры. Это как раз римский период, когда они здесь жили, здесь властвовали, здесь командовали. И здесь мы видим и как притвор, колонны, стены старого города. Вот они так распространяются, идут по всей длине вокруг старого древнего города. Что очень интересно, что в Израиле, несмотря на то, что страна еврейского вероисповедания, очень религиозная страна, тем не менее, они сохраняют эту часть своей культуры, часть своей истории, не разрушают, а наоборот, ее сохраняют, оберегают, очищают и хотят показать, что мы уважаем любую культуру, любое вероисповедание. Это то, что есть, и то, что мне, например, очень импонирует в Израиле. Я могу с удовольствием прийти, показать это всем людям, просто прийти посмотреть и увидеть. Израиль – это наша страна. Это страна, которая бережет все традиции и очень уважает своего Господа.

Перед нами вот Капитолия. Древняя Капитолия, опять-таки, это византийский период. Ашкелон в то время был большим торговым, культурным, экономическим центром. Здесь стояла Большая Капитолия, пока мы можем и представить по тому, как, что разрушил Самсон в свое время. То есть, когда его поймали в Газе, когда его ослепили, и вот он разрушал Капитолию. Вот примерно такая Капитолия громадная стояла здесь. Был порт в Ашкелоне, на море, приходили корабли. Соответственно, здесь был жизнь, центр города, того древнего города. И вот эта вот Капитолия, вот все, что осталось, римский период,

Парк Леуми, национальный парк и Ашкелона привлекает не только, естественно, местных жителей или жителей окрестных городов, чтобы отдохнуть, но также и попугаев, животный мир. Они с удовольствием прижили здесь, классно себя чувствуют и приносят удовольствие как тем зрителям, которые на них смотрят, как мы, например, с вами, но и себе. Они здесь вполне адекватно ощущают себя и живут.

посреди города, среди одного из старых и довольно богатых районов города Ашкелона, в свое время нашли эту церковь, церковь византийского периода.

0: 12-километровая береговая линия Ашкелона с ухоженными песчаными пляжами ежегодно привлекает внушительное количество туристов со всего света. На городских пляжах всегда много отдыхающих. Здесь занимаются и серфингом, и снорклингом, и другими видами спорта, отмечают праздники, дни рождения. Здесь особая атмосфера пляжного средиземноморского отдыха. Из пляжей хочется отметить центральный Далила, который примыкает к национальному парку Ашкелон и пользуется особой популярностью среди туристов и местных жителей, и новый пляж Бар-Кохба с лагунами и волнорезами, который был признан одним из лучших пляжей в Израиле.
1: Променад города Ашкелон.

0: красивое место, где отдыхают люди по вечерам, днем, гуляют с детьми. Это тоже часть Ашкелона, современного Ашкелона, в котором мы живем, в котором мы вас приглашаем. Добро пожаловать!
1: Удивительный древний город. Вполне возможно, что сюда захаживал и Самсон, творил чудеса великие. Приглашаю вас, приходите, насладитесь историей, культурой и возможностями современного, замечательного туристического отдыха, который соединяет в себе три стихии – воздух, вода и золотой песок. Добро пожаловать!

У вас бывало такое, что вы делаете то, что Бог сказал вам делать, но прорыв никак не наступает? Вы не знаете, что такое Божья любовь, потому что никогда не падали. Потому что в тот момент, когда вы упадете, Бог протягивает вам руку и говорит: «Вставай и продолжай идти вперед». Продолжайте идти вперед. Даже если враг наступает вам на пятки, уповайте на Бога, и тогда Он раздвинет перед вами Красное море. И вы пройдете по суше, а враг, который идет за вами, погибнет.

Кто из вас верит, что никто не может противостоять нашему Богу? Нет такой силы, которая сильнее Его. И нет таких цепей и оков, которые Ему не подвластны. Поднимите руки. Все, что может сотрястись, сотрясется. Ничто не устоит перед тобой, Господь.

Но настоящее горение к Богу не может быть основано на том, что делают ваши друзья. Это должно быть в ваших костях, с друзьями или без них. А что, если все ваши друзья уйдут из церкви? Вы тоже уйдете? А что, если ваш молодежный пастор уйдет из церкви? Вы тоже уйдете? Нам нужно равняться на Иисуса. На пути в Иерусалим Он исцелял больных, очищал прокаженных, воскрешал мертвых, изгонял одержимых демонами. Он начал движение Божие в Самарии, где этого никто никогда не ждал. И вы тоже. Вы тоже можете принести свой огонь, где никто не хочет. Если в вашей семье никто, включая родителей, не верит в Бога, вы можете принести свой огонь. Иисус показал нам пример, что можно быть эффективным даже в самой мертвой и закрытой среде. Я не хочу, чтобы вы наивно думали, что когда вы вернетесь домой, все будут с восторгом слушать ваши рассказы. Но пусть вас это никогда не смущает. Не все будут с восторгом слушать вас, когда вы расскажете, как Господь коснулся вас, но пусть вас не останавливает безразличие людей. И запомните, что в церкви главное — это не песни и танцы. Я не против всего этого, я только за. Но я повторяю, что не это главное в служении Богу. Независимо от того, в какой негативной и безразличной среде вы находитесь, ваше горение по Богу не должно зависеть от этой среды и от этих обстоятельств. Если здесь, среди тысяч людей, вам нравится молиться, а дома среди пяти человек уже становится скучно, значит, вы еще не зажглись по-настоящему. Если вы горите только тогда, когда звучит ваша любимая песня, и кладете руки в карманы, когда начинается нелюбимая песня, значит, вы еще не зажглись по-настоящему, и у вас на самом деле все еще впереди. Иисус направлялся в Иерусалим, шел через Самарию. Библия говорит, что 10 прокаженных стояли в стороне и кричали: «Иисус, помилуй нас!» Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам», Библия говорит, «и когда они шли, очистились». Они предприняли несколько шагов в послушании. Когда они шли, очистились. Здесь не сказано, как долго они шли. Тут сказано, когда они шли. У вас было такое, что вы делали что-то, что Бог сказал вам делать, но прорыв так и не наступал? Нам нужно научиться этому. Свобода наступает тогда, когда ваша борьба и Божья сила соединяются. Некоторые люди думают, что свобода придет сама собой, но все-таки нужно делать шаги в послушании, даже когда не сразу все получается. У вас, конечно же, может не все сразу получиться, но при этом нельзя никогда сдаваться. Вам нужно все равно слушаться Бога и делать то, что Он сказал. Несмотря ни на что, делать то, что сказал вам Господь. Аллилуйя! Вы не знаете, что такое Божья любовь, если никогда не падали, потому что Бог говорит: «Вставай и продолжай идти». Праведник падает 7 раз, но встает и продолжает идти. Послушайте меня. Вам нужно вставать и продолжать идти вперед, не сдаваясь. И только тогда то, что в вас, оно уйдет навсегда. Вот почему осуждение таит в себе опасность, потому что осуждение останавливает, тормозит вас. Помните тот момент в Библии, когда израильтяне вышли из Египта? 6 миллионов человек шло к Красному морю, а за ними гнались фараон на колесницах, целое войско. Увидев преследование, народ испугался. Они стали жаловаться Моисею, говоря: «Что нам делать? Мы все погибнем!» Моисей обратился к Богу, и он ответил: «Скажи детям Израилевым, чтобы они продолжали идти вперед». Последнее, что вы можете сделать, это остановиться. Просто продолжайте идти вперед, понимаете? Даже если враг наступает вам на пятки, уповайте на Бога, и тогда Он раздвинет перед вами Красное море, и вы пройдете по суше, и враг погибнет. Будет именно так, потому что вы уповаете на Бога и продолжаете двигаться вперед. Не думайте, что после этой конференции у вас не будет никогда никаких искушений. Они обязательно придут. У вас будут искушения после этой конференции. Но вам нельзя сдаваться. Вставайте и продолжайте идти вперед. Праведник падает, но падая, он снова встает, сколько бы он ни упал. Вы ошиблись? Вставайте и продолжайте двигаться вперед. В спорте, когда

Когда спортсмен получает какую-то травму, знаете, что говорит ему тренер? Он говорит не лежать, а ходить, продолжать движение. В моей жизни тоже было такое время, когда я постоянно каялся, но снова падал и продолжал грешить, и ничего не работало, ничего не работало. Но вы знаете, потом я понял, что для Бога главное — это научить нас не сдаваться и идти вперед. Я знаю, что это трудно, я понимаю, это тяжело. Я знаю, что это требует смирения, но это требует много времени, времени для того, чтобы терпеть. Но нужно двигаться вперед, нужно двигаться и не сдаваться. Все, что нужно делать, это идти вперед постоянно. Повернитесь к своему соседу и скажите, нужно идти вперед. Я знаю, что на этой конференции Бог вас коснулся, внутри вас произошли перемены. Вы очень рады этим переменам. И это чудесно, это замечательно. Если вы вернетесь домой, я вас уверяю, соблазны не исчезнут. Если вы начнете смотреть порнографию, снова покайтесь. Только не сдавайтесь. Продолжайте сражаться. Не думайте, что вы никогда не сможете победить. Не сдавайтесь. Не ждите, когда будет следующая конференция РЭМП, чтобы здесь покаяться. Исповедуйтесь в церкви. Не держите в себе. Исповедуйтесь там, где вы находитесь. Продолжайте бороться с искушениями, и со временем они все уйдут. Вот когда наша вера по-настоящему будет испытана. Ходите в послушании Богу. Постоянно, всегда. Сказано, что я должен сходить к священнику. И вот вы идете. Первый раз ничего не получилось, второй раз опять промазал, десятый, сотый раз ничего не получилось. Но нужно все равно идти. Нужно постоянно идти, все равно. Когда они шли, они очистились. Задача этой конференции заключается в том, чтобы вы ушли отсюда не в эйфории. Задача в том, чтобы вы унесли с собой идею непрерывного и постоянного хождения с Богом. Конечно, мы надеемся, что вам здесь понравится, и что вы неоднократно будете сюда приезжать. Возможно, кто-то из вас даже захочет поступить в наш колледж. Я буду рад, это будет превосходно и замечательно. Нет, правда, мы все будем рады. Действительно. Но все же мы не хотим, чтобы вы зависели от наших следующих конференций в своем хождении с Богом. Напротив, мы хотим, чтобы вы научились самостоятельному хождению с Богом. Потому что когда вы возрастаете в Боге, вас перестают подпитывать те вещи, которые подпитывали вас раньше. То, что раньше вдохновляло и благословляло вас, перестает вдохновлять и благословлять. Не потому что это плохо, а потому что вы возросли в Боге. В вашем хождении наступил такой момент, когда вам будут важны не друзья, не обстановка, не внешнее, а сам Господь Иисус. Прокаженные стояли вдали и кричали, «Иисус, Господь, помилуй нас!» И когда они шли, они очистились. Один из них заметил, какие перемены Иисус сделал в нем, и возвратился. Он упал перед Иисусом на колени, и это сделало его полностью исцеленным. Когда он был далеко от Иисуса, это был первый уровень прорыва. А когда он подошел ближе к Иисусу, это вывело его на новый уровень. Когда вы находитесь на каком-то расстоянии от Бога, это даст вам лишь ограниченный прорыв. Многие из вас до сих пор не могут побороть искушение, потому что вы недостаточно близко подошли к Иисусу. Вы ему кричите издалека, как те прокаженные. А вам нужно подойти поближе. Вам нужно приблизиться к Господу. Как можно ближе подойти к Нему. Иисус посмотрел на этого прокаженного и сказал, «Разве не 10 прокаженных очистились, а где остальные 9 прокаженных?» Никто из них не подумал вернуться, чтобы воздать славу Богу, кроме этого одного. Он говорит ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя, полностью исцелила тебя». В чем разница между очищением и исцелением? 9 из 10 очистились, и только один из этих 10 исцелился. Так в чем разница между очищением и исцелением? Если у вас проказа, и вы очистились, у вас больше не будет проказы. И за это, конечно же, Богу вся слава. Слава Богу. Но проказа могла отнять у вас многое. У кого-то она отнимает руки, у кого-то она отнимает ноги. Ущерб от такой болезни огромен. Разрушения от проказы колоссальны.

Это серьезная болезнь. Это проказа. Да, вы можете очиститься, и у вас больше не будет никакой проказы. Но из-за потерь, которые она принесла, вы до конца жизни будете дисфункциональным человеком. Вы будете калекой. Это происходит с большинством людей. Бог избавляет их, но они все еще остаются дисфункциональными из-за тех вещей, от которых Бог их избавил. Бог мог избавить вас от похоти, но вы можете носить в своей душе тяжесть стыда за то, что вы были таким человеком долгое время. Очищение не принесет мне счастья, если я каждый день буду слышать отголоски греха, который я когда-то совершил. Да, если Бог очистил вас, у вас больше не будет проказы. Но когда Бог полностью исцеляет вас, Он также восстанавливает все потери, которые вы понесли от этой проказы. Слава Богу за это! Исцеляя вас, Бог возвращает вам потерянную радость. Исцеляя вас, Бог возвращает вам потерянное помазание. Исцеляя вас, Бог возвращает служение, которое вы потеряли из-за того, что пошли на компромисс по отношению к греху. Я живое доказательство всему этому. Когда я полностью был исцелен, когда Бог полностью исцеляет, Он восполняет вещи, которые вы потеряли. Вы слышите? Слышите, что я говорю? Он восполняет вещи, которые вы потеряли. Полностью восполняет. В псалмах Бог сказал, «Я восстановлю все, словно это никогда не убывало». Когда вы приходите к Богу, и когда вы каетесь, Он прощает ваши грехи, и это прекрасно. Но есть и совершенно другой уровень. Это когда прокаженный возвращается и подходит ближе к Господу. Если вы начнете приближаться к Богу, то вы тогда выйдете на другой уровень веры, на другой уровень духовного мира. Бог возвратит вам былую уверенность. Бог возвратит вам былой мир в душе. Бог восстановит вашу семью, которой вы лишились из-за пристрастия к порнографии. Молодежный пастор, Бог возвратит тебе уважение, которое у тебя было до того, как ты согрешил и все в итоге потерял, потому что ты согрешил, и ты думаешь, что нет пути назад. Бог возвратит тебе уважение. Вот. Что значит быть искупленными? В послании Ефесянам 1:7 сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его. Мы с вами думаем, что речь идет о прощении, но это не так. Искупление и прощение грехов — это две разные вещи, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Слово «искупление» означает приобрести вас обратно, заплатив жертвенную цену и вернуть вас к тому состоянию, которое у вас было до грехопадения, словно его никогда не было, словно не было никакого грехопадения, вернуть вас к первозданному состоянию. Суть не в том, чтобы Бог простил вас от всех грехов, но вы продолжали жить при этом сломленной жизнью. Суть в том, что Бог восстановит все то, что враг у вас когда-то украл.

0: Силовая связь и Джон Джейкобс. Это бревно было срублено в Монтане и доставлено сюда на огромном грузовике. Она очень тяжелая. Она весит примерно 130 килограммов. Брэд Таттл попытается поднять его до своей груди и потом отжать его над головой. Майк Хэгген будет лежать между двумя подкрытыми гвоздями, досками. И на его грудь положат 318 килограммов льда. И потом они возьмут большую кувалду. Одна допущенная ошибка, и ему будет конец. Они сейчас попытаются поднять 320 килограммов льда на его грудь. Только одна ошибка, ему может раздавить грудь. Вы должны помочь ему. Помогите ему. Поднимите его. Поднимите его. Помогите ему, а сейчас он надувает грелку. Помогите ему. Давай, Майк Хэгген.
1: Come on, Mike Hagen. Seattle, you've got to yell for it. Let him know you're behind him, Seattle. Push yourself, Mike Hagen. One more, Mike.

Hey.

Ему было 17 лет. Его мать пришла домой и нашла записку, где говорилось: «Мама, не смотри в подвале, я убил себя». Она побежала вниз, и пока она бежала, она увидела записку на кровати. Там говорилось: «Дорогой мир, я не хочу стричь свои волосы, я не хочу стремиться к друзьям, я не хочу видеть Тину утром в школе, я не хочу делать задания по биологии, по истории, по английскому. Я не хочу больше быть печальным, одиноким и грустным. Я не хочу жить, дышать, слышать, чувствовать, думать, есть и говорить. Я не свободен. Я чувствую себя больным. Мама и папа, это не ваша вина. Тина, это не твоя вина. Я не свободен. Одна последняя просьба. Отдайте все, что у меня есть, Дебби, в качестве подарка на свадьбу». Он взял пистолет и застрелил себя в голову. Его тело билось в судорогах, пока она читала это письмо. Его охватил шок, и она продолжала повторять это письмо. Наконец, она схватила телефон и вызвала скорую помощь. Но ее сын скончался по дороге в больницу. Он сказал в своем письме: «Я пуст. Я одинок. Я бесчувственен. Я чувствую себя никем». Вы должны верить, что есть много таких людей в нашем обществе, которые пусты, бесчувственны, одиноки. И они чувствуют, что они просто ничто. Бесчувственность — это значит быть обиженным эмоционально, когда вы просто не в состоянии чувствовать ничего. На днях в школе я встретил одну девушку. Она вырезала отметки на своих руках. Она пользовалась дурной славой зажигать сигарету и приставлять ее к своей коже. Она взяла нож и порезала.

себя. Я спросил, зачем ты это сделала? И она ответила, мне было так больно внутри, мне захотелось увидеть, смогу ли я почувствовать боль физически. Вы понимаете, когда подростка заставляют взрослые, и его отвергают свои друзья, вы должны понимать, что есть много обиженных людей, которые чувствуют бесчувственность внутри. Знаете, что такое пустота? Пустота — это когда ты живешь без присутствия Бога и духовности в своей жизни. Я читал рассказ за рассказом о богатых людях, об известнейших профессиональных атлетах. И на днях Джон Компта был в спортзале, тренируясь на велосипеде. Рядом с ним был один из ведущих атлетов в мире. Знаете, что он сказал? Я хочу покончить с собой. У меня внутри пустота. Вы можете быть самым богатым, самым знаменитым и самым известным или самым симпатичным. Но очень много опустошенных людей в этом мире. Вы знаете, что такое одиночество? Одиночество — это когда ты можешь быть окружен толпой людей, и ты чувствуешь, что никого нет рядом. Очень много людей в этом мире. Но больше всего, знаете, что я вижу? Молодежь, которая считает себя ничем и никем. Люди, которые убедили себя, что они просто ничто. Знаете, всю свою жизнь, как сказал Джон, я бежал с быстрой толпой, так говорится. Я бежал с ребятами, у которых в машинах были пистолеты, и когда им нужны были деньги для наркотиков, они просто останавливаются около заправочной станции и грабят ее. У меня был один друг, который однажды искал наркотики. Он остановился около заправочной станции в 10 милях от черты города, где я жил. Они вошли в магазин, они не планировали пользоваться оружием. Но также они рассчитывали, что у работника заправочной станции будет пистолет. Они подошли и попросили работника отдать им все деньги из кассы. Он направил на них свой пистолет вместо денег, и моему приятелю пришлось воспользоваться своим пистолетом. Теперь он в тюрьме, потому что он убил мужчину, у которого была жена и трое детей. Видите ли, сегодня мы можем гнаться и жить радикально. Но если мы не живем для Иисуса Христа, то все, что мы делаем, это просто мы вертимся впустую. В течение 17 лет мне говорили, Джон Компта, если ты не изменишь своей жизни, то однажды ты окажешься в тюрьме. Мы отправились на практику, учась в школе. Я помню, как мы были в исправительном доме для изучения класса социологии. Один из моих учителей отвел меня в сторону и сказал, «Джон Компта, если ты не изменишь своего пути в жизни и не начнешь поступать правильно, слушать закона, то однажды ты окажешься здесь, в тюрьме». Мы были в психиатрической лечебнице, и мой учитель отвел меня в сторону и сказал, «Джон, если ты не оставишь наркотики и алкоголь, ты однажды окажешься в одной из таких камер, в одной из таких палат». Вы знаете, я был молодым человеком, который искал чего-то, чтобы смогло запомнить пустоту в моей жизни. Я использовал наркотики, алкоголь, я пробовал все разное. И несмотря на то, что я рос в хорошей семье, я все равно пытался найти того, что было заполнено, с того, чтобы заполнило пустоту в моей жизни. И этому не помог ни спорт, ни профессиональный футбол, ни борьба, ни наркотики, ни алкоголь, ни родители. Ничто из того, что я пробовал когда-то и пытался, я пытался ухватить это и вложить себе в сердце, чтобы заполнить эту пустоту, ничто не заполняло. Я приходил опустошенным 17-летним юношей, я рыдал и засыпал, потому что я знал, что в этом мире не было ничего, чтобы сделать меня счастливыми. Когда мне было 17 лет, я попал на матч по борьбе. И мой тренер сказал, «Джон, ты бегаешь и ищешь чего-то, чтобы заполнить пустоту в твоей жизни, но ты не найдешь этого». Не найдешь этого на дне пивной банки и в сигарете с марихуаной. Единственный способ, чтобы найти настоящее счастье и радость, это через отношения с Иисусом Христом. В Библии есть рассказ о женщине, которая была замужем 5 раз. Ее отвергли друзья. Она жила с группой людей, называемых самаритянами. Знаете, они принадлежали к низшему классу, они были никем. И однажды она шла к колодцу. Она несла свой кувшин. Это было очень жаркое время дня. И знаете, почему ей пришлось идти в полдень во время самой жары? Потому что другие женщины из города не позволяли ей идти вместе с ними утром. Итак, она пошла туда. Она была замужем 5 раз. И в те дни это считалось немилостью. Она была отвергнута своими друзьями. И она была самаритянкой. Они говорили,

0: Говорили, что самаритяне были просто никем, ничем. Они были низшим классом, низшей нацией. И так она направлялась к колодцу, и неожиданно появился странный мужчина около колодца. И знаете, кто был этот человек? Этот мужчина был специалист. Он был специалистом по превращению никчемных людей, превращая их в кого-либо, в значительных людей. И та женщина подходит к нему и говорит. Она говорит, «А, ты еврей». Да, Иисус был евреем. И она говорит, «О, надо же, ты еврей». Евреи не разговаривают с нами, самаритянами. Они не любят нас, потому что мы просто ничто и никто. И знаете, что ответил Иисус? Он сказал, «Дай мне напиться». Она сказала, «Ты обращаешься ко мне?» Иисус ответил, «Если бы ты знала, кто я такой, ты бы спрашивала меня о живой воде, и я бы дал ее тебе. Если ты будешь пить из этого колодца, ты снова будешь испытывать жажду. Но если ты будешь пить из колодца, который есть у меня для тебя, то ты никогда не проголодаешься и не будешь испытывать жажду». Вы понимаете, о чем он говорил? И о чем он говорит сегодня? Люди отправляются к колодцу желания. Они идут к колодцу и говорят, «Я бы хотел, чтобы я был кем-то другим. Я бы хотел, чтобы я был каким-то другим человеком». Ради успеха, ради вашего успеха, этот мир снова будет испытывать жажду, и этот мир оставит вас жаждущим. Но Иисус говорил, если вы поверите в Меня, то никогда не будет жажды у вас, потому что вы будете иметь значение в глазах Бога. Она была удивлена, она была очень удивлена. И они начали разговаривать с Иисусом, и Иисус сказал, «Ты была замужем 5 раз». И она говорит, «Откуда ты знаешь?» И неожиданно ее осенило, что он был Мессией, Сыном Божьим. Она выронила свой кувшин, побежала в город и рассказала всем. И сказала, «Все, приходите посмотреть на этого человека. Этот человек — это Мессия». И он рассказал мне все обо мне, потому что он Мессия. И весь город опустел, направившись к Иисусу. Они захотели посмотреть на этого специалиста, который превращал ничтожных людей в значимых людей. Дамы и господа, позвольте мне что-то рассказать вам. Есть только один человек, который исцелит вашу бесчувственность. Мир задает вопрос. Один вопрос. Мир задает только один вопрос. Кто может остановить эту боль? Подростки говорят, кто может остановить боль? Взрослые спрашивают, кто может остановить эту боль? Профессиональный спортсмен говорит, зайдя в свою комнату, чтобы вдохнуть кокаин. Он говорит, кто же может остановить эту боль? Дамы и господа, я хочу сделать одно заявление. Иисус Христос может остановить эту боль. Он способен исцелить бесчувственность, вашу пустоту. Он исцелит ваше одиночество. И знаете что? Он специалист. Он специализируется по превращению никчемных людей в значимых людей. Помогите ему, помогите! No way, devil, you're not holding it down. This is all for the numb. This is for the numb people. Брэд Таттл сделает это для вас. Для всех опустошенных людей, для одиноких людей, для бесчувственных людей. Давай, Брэд Таттл, давай.
1: I want the log to represent.
0: Я хочу, чтобы это бревно представляло его. Когда я его подниму, оно символизирует тяжесть греха, которая может быть на человеческих плечах, давит их, удерживает их от всего того, что желает для них Бог. Когда я поднимаю это бревно в воздух, я хочу, чтобы люди прочувствовали тяжесть греха и проблем, и как это может быть снято с их плеч. Когда я поднимаю это над своей головой, я хочу, чтобы люди почувствовали, что они могут выстоять духовно, и что та тяжесть, которая давила на их жизнь, может быть удалена.

0: Nobody talk. Nobody say a word.
1: Пожалуйста, никто не разговаривайте ни одного слова и не двигайтесь. Я хочу сделать экстренное заявление. Я хочу сказать вам, что сейчас на этой арене Сиэтла присутствует прощение. Есть прощение здесь. Вы можете пойти на концерт. Я любил посещать концерты. Концерты рок-музыки на арене Cincinnati. И я там работал, я слушал музыку, которая просто била мне по мозгам каждый час. Я возвращался домой с головной болью, и мои уши болели несколько дней после того, как я был на этих концертах. Вы можете пойти на самый лучший концерт в мире и возвратиться домой такими же пустыми, какими вы пришли на этот концерт. Но есть что-то другое, что-то замечательное, что-то прекрасное, что-то воодушевляющее, когда вы возвращаетесь домой после представления силовой команды, потому что здесь есть что-то другое и отличное. Вы можете прийти домой и просто чувствовать, как будто вы просто присутствовали на концерте силовой команды. Но это отличается от концерта рок-музыки. Вы можете прийти сюда опустошенным сердцем, прийти одинокими, разбитыми. Вы можете прийти сюда наркоманом, алкоголиком, бандитом. Но вы можете уйти сегодня из этого зала полностью прощенными и абсолютно новыми, рожденными свыше через кровь Иисуса Христа. Если вы сидите здесь, и вы чувствуете себя униженными, расстроенными, огорченными, и вы уходите домой такими же, это не чья вина, но только ваша. Потому что сегодня здесь есть прощение, и все, что вам нужно сделать, это попросить Иисуса войти в вашу жизнь. Все, кто может слышать мой голос, повторите за мной. Повторите: Господи, Ты мне нужен. Я не могу без Тебя. Я исповедую своими устами, я верю в своем сердце, что Иисус Христос есть Господь. Прости мне мои грехи. Я заявляю, что это новый день, когда Ты смоешь мои грехи. Я получаю прощение от Бога. Я получаю спасение. Вот мое сердце, Боже. Найди мое сердце. Если во мне будет хотя бы один неверный путь, то сотвори во мне новое сердце. Сердце, которое будет служить Богу. Сердце, полное веры. Я заявляю, что это новый день. Я смотрю в свое прошлое. И я оставляю свое прошлое. И если Бог за меня, кто же может быть против меня? Направь мои пути, Господь Бог. Руководи мною. Открой для меня двери. Я сделаю Тебя своим источником. На веки вечные. Иисус – чемпион в моей жизни. Иисус – самый главный в моей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что если вы отправляетесь на рыбалку, вы не будете ловить рыбу в своем аквариуме, вы будете ловить ее в своем океане. И Бог и сказал мне, Он сказал, что Джон Джейкобс – ты ловец людей. И Бог дал нам силовую команду в качестве инструмента привлечь внимание поколения, которое не станет слушать проповедника в костюме. Но мы должны довести до них, что Иисус Христос — это ответ на разбитые сердца, ответ на снятие тяжести с греха с вашей спины, с вашей души, и чтобы дать вам покой и дом на небесах. Послание Евангелия должно продвигаться по всему миру, и все должны услышать его. И я должен вам сказать, что мы приближаемся к 2000 году с новым требованием. Настал час церкви. Я хочу попросить войти вас вместе с нами в этот год. Силовая команда, я называю это вторжением 2000. Я проповедую, словно как в поколении Моисея. Во Второзаконии, во второй главе, в 24 стихе, Бог велел поколению Моисея сделать определенные вещи. Он сказал им: «Вставайте, собирайтесь, захватите земли и победите царей». Мне кажется, что мы на второй стадии поколения Моисеева, и это вторжение. Это значит отправиться везде, пойти в города и начать общаться с людьми, которым нужен Господь Бог. Не проповедовать людям, что вы отправитесь в ад, и краснеть лицом, потому что они скажут: «А я и так знаю, что я отправлюсь в ад». А проповедовать о прощении и реальности перемен, которые приносит Иисус Христос. Не просто упомянуть о реальности рая и ада, а проповедовать любовь, сообщать людям истину и правду и начать прорывать балласт тумана извращенности, самоубийства, депрессии и начать провозгласать, что есть свет посреди темноты, что у Иисуса Христа есть ответы вашим разбитым сердцам в 2000 году. И, возможно, вы видели однажды картину моряков, несущих флаг, воздвигающих флаг на холме. И это словно картина силовой команды, несущей крест на холм. На холм, где говорится: самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим «вторжение 2000». Но мы должны вторгаться на территорию дьявола. Мы должны входить в противоречие с ним. Вы считаете, что я позволю группам тяжелого рока только им обращаться к молодежи? Ни за что, друзья. Бог дал нам инструмент. Недавно один из владельцев большой компании тяжелого рока среди всех групп рок-н-ролла и тяжелого металла сказал: «Джон Джейкобс и силовая команда, я не могу в это поверить. У них есть потенциал обогнать все группы рок-н-ролла». Дамы и господа, он сказал: «Никогда в жизни я не чувствовал себя ближе к Богу. Спасибо вам за помощь. Спасибо, что вы смотрите нашу передачу. Благословит вас Бог».

0: Проверить план Додо.
1: Есть, проверить план Додо.
0: Установить время.
1: Установлено.
0: Работает.
2: Отлично, можно лететь. Кажется, на этот раз получилось.
3: Ну ты, Энджи, размечталась. Профессор Бамбл вечно терпит неудачи. То одно, то другое. Я уже к этому привык.
2: Ты что, не хочешь вернуться в 20 век? Ну не будь таким занудой.
3: Ладно, посмотрим.
2: Что там?
3: Энджи, посмотри.
2: Ой.
3: Смотрите все, скорее.
2: Пароход 20 века?
3: Ага, но он исчез.
4: Пароход? Я ничего не вижу.
5: Ух ты! Ой, он уехал.
2: Нет, смотрите, опять.
3: Вы когда-нибудь видели такое?
6: Это небоскребы!
0: Ну, каково? Получилось?
1: Профессор, не отпускай рычаги.
7: Сэр, помоги мне! Я не могу справиться с рычагами! Нет!

0: Что ж, посмотрим, где мы. Ну вот, мы приземлились на месте старта.
1: Фу! Надо же, ну ведь почти получилось.
2: Но в наше время мы так и не попали.
3: Мы все знаем, кто виноват.
0: Да, профессор Бамбл.
4: Да, я виноват.

0: Мне кажется, я здесь уже бывала.
1: Все улицы одинаковые.
2: Профессор доставил нас назад в ту же эпоху, но в другое место. Я здесь ничего не могу узнать. Скорее всего, это совершенно новое место. И нас ожидают великие приключения. Вот увидите.
1: Смотрите, там что-то происходит.
2: Да, точно. Может быть, сейчас мы узнаем.
0: Да, давай посмотрим.
1: Отлично.
2: Простите.
0: Можно пойти? Что происходит?
2: Не знаю.
3: Подходите поближе, друзья, и дивитесь. Моя рабыня, знаменитая Дора, она обладает пророческим даром, с ней не сравнится ни один предсказатель в мире. И всего за одну драхму вы можете узнать свое будущее.
4: Ты хочешь за драхму узнать будущее?
5: Было бы неплохо.
4: Тухан?
0: Боюсь.
3: Дора, что случилось?
1: Я ничего плохого не сделал.
3: Вернись, Дора, что все это значит?
6: Идет слуга Всевышнего Господа.
3: Не убегай, ты моя рабыня. Дора, стой!
6: Да, это вы явились мне в моем видении. Да, это вы. Это вы.
5: Кто эта женщина, Павел?
7: Ее слова верны, но она одержима.
6: Хвала преданным слугам Господним. Пришли слуги Всевышнего Господа, чтобы рассказать людям, как им спастись. Разве не так?
7: Пожалуйста.
3: Дора, перестань! Такие слова не принесут мне ни единой драхмы.
5: Зачем же обижать ее?
3: Это моя рабыня!
7: Сила, погоди.
6: Что это значит?
7: Нечистый дух, именем Иисуса Христа повелеваю тебе, изыди!
0: С ней все в порядке?
6: Что случилось? Что же я делаю здесь? Мне кажется, что я так долго спала.
5: Совершенно здорово.
7: Мы видели чудо Господне.
6: Это... Благодаря тебе я исцелилась.
7: Это не я исцелил тебя. Это сила Иисуса Христа.
3: Что здесь происходит? Эта женщина моя рабыня. Какое ты имеешь право вмешиваться в мою жизнь и мой бизнес? Кто ты вообще такой?
5: Ты говоришь с апостолом Павлом.
3: Ага, значит, вы иудеи. Вы не имеете права обращать римлян свою веру.
1: Это Павел?
2: Прошло несколько лет с тех пор, как мы его видели.
0: А рядом с ним, наверное, сила.
2: Ага.
1: Мы можем помочь им?
2: Попробуем. Холодная вода. Доктор прописал пить ее жарким вечером после рабочего дня. Пожалуйста, сударь.
7: Спасибо.
2: Странно. Этот город чем-то похож на города, которые мы видели. И все же он совсем другой.
7: Может быть. Ведь это Македония, а ты здесь раньше не бывал?
2: Македония? Значит, правда, мы оказались очень далеко от Иудеи.

0: Я вспомнил, что много лет назад мы вас видели, но, похоже, с тех пор вы совсем не выросли.
1: О, это долгая история.
2: И очень скучная.
3: А вот они где. Вы думали улизнуть? Вот те двое, о которых я говорил.
4: Хорошо, пошли с нами.
1: Ну, в чем они виноваты?
3: Объясню. Эти люди нарушили порядок в нашем городе. Они иудеи пропагандируют взгляды, неприемлемые для нас, римлян.
2: Но Павел изгнал нечистого духа.
3: Заткнись! Он подорвал мой бизнес, и я хочу, чтобы они оба попали в тюрьму.
4: Ладно, пошли.
1: Вы не смеете!
5: Не волнуйся, мой маленький дружок. Иисус Христос всегда прибудет с нами. Не переживай.
2: О, Боже! Что с ними будет?
3: Я рад, что мировой судья поддержал меня. Эти баламуты заслужили порку. Если останутся живы, их бросят в тюрьму.
2: Чудовище!
1: Они оба потеряли сознание.
3: Довольно. А теперь везите их в тюрьму. Спасибо. Я рад, что не было суда. Каждый, мешающий моему бизнесу, должен заплатить.
4: Дорогу, дорогу! Пустите тюремщика.
6: Будут ли специальные инструкции, ваша честь?
3: Здесь распоряжаешься ты.
4: Здешний народ хочет видеть, как мы поступаем с бунтовщиками и чудотворцами. Ну-ка, уведите их!
5: Будет сделано.
3: Пошли!
5: Вы допустили грубейшее нарушение закона, и вы за это ответите.
3: Какая дерзость!
4: Как ты посмел сказать такое? Шевелись!
3: Вот так тюремщик!
1: Я никогда не видела такой жестокой скотины.
4: Довольно! Я не позволю оскорблять меня! Я вас всех посажу в тюрьму!
2: Папа! Папа!
4: Что тебе, Михаил?
2: О, папа, ты совершаешь страшную ошибку.
4: Что все это значит? Пошел вон с дороги!
2: Этот человек помог Доре выздороветь.
4: Доре?
2: Ты слышал об Иисусе Христе? Это его ученики.
4: Мне все равно, чьи они ученики. Меня это не касается. Ясно?
2: Но, папа...
4: Не суй свой нос, не свои дела.
1: Ты не ушибся, а?
2: Твой папа просто подлец.
7: О, когда же он прозреет?

0: Как там чувствует себя в тюрьме Павел и Сила?
1: Только бы скорее зажили их раны.
0: Да.
2: Ну почему мой папа такой упрямый?
1: Наверное, он не слыхал об Иисусе.
2: Я пытался рассказать ему, но он верит только в грубую силу. Он ждет, пока люди сделают что-то не так, чтобы потом наказать их.
0: Может быть, ты не прав?
1: Увы.
2: Я прав. Все ненавидят моего отца.
0: Неужели?
2: Кстати, Дора, которую вылечил Павел, заботилась обо мне после смерти мамы.
1: Вот как?
2: А папа?
1: Наверное, у него были на то причины.
2: Мой папа верит, что он всегда прав. Но он плохо обращался с моей мамой, и она умерла.
1: Но ты был, наверное, совсем маленьким, когда умерла твоя мама.
2: Когда я был маленький, я думал, что мой папа хороший. Но я ошибался. Ошибался.
1: Ну, если твоя мама вышла за него замуж, значит, он был тогда хороший.
0: Ты правильно говоришь, Энджи.
2: Он, наверное, был просто красивый.
1: Я знаю, надо...

0: сходить к Доре.
1: А?
0: Она сможет рассказать все о твоих папе и маме.
1: Теперь, когда Павел исцелил ее, она ведь сможет вспомнить все.
2: Да.
3: Павел исцелил Дору. Не может быть. Я не верю в чудеса. Да нет никакого Бога. Где он был, когда я нуждался в нем?
4: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град, божественное жилище Всевышнего.
5: Ладно, хватит вам! Хотите музыку? Я могу сыграть ее на ваших глупых головах. Вы этого хотите, да?
4: Почему всякий раз, когда речь заходит о Боге, ты еще больше гневаешься? Хочешь, мы как-нибудь поговорим с тобой о Боге?
5: Да как вы смеете говорить со мной, черт знает о чем? Заткнитесь, не то узнаете, что такое настоящий гнев.
1: Дорогой мой Михаил, как же ты вырос!
0: Мы рады, что Павел исцелил тебя.
1: Спасибо. Я как будто проснулась после долгого кошмарного сна.
6: Дара, мы пришли к тебе, чтобы побольше узнать о моем отце.
0: И про его маму, если ты согласна.
1: Дело в том...
0: Михаил очень переживает за своего папу.
6: Да, я хочу узнать, что случилось, после чего отец стал таким злым.
1: Твой отец занимает очень важный пост.
6: Но почему люди не любят папу? Почему все его ненавидят?
1: Ты, наверное, понимаешь, пока я была одержимой, я ничего не помнила.
0: Ну, а что случилось перед этим?
1: Михаил, я, как и ты, ничего не знаю, но я знаю, что твой папа очень любит тебя.
6: Не может быть. Если бы он любил меня, он бы не обращался с людьми так жестоко.
1: Что это?
6: Вокруг тюрьмы сияет свет.
5: А? Землетрясение!

0: Никто не должен улизнуть! Беглецов убивайте!
1: Это невероятно! Мы свободны! Бог освободил нас!
2: Бежим!
1: Бежим!
2: Остановитесь! Вы совершаете жестокую ошибку. Скажите, почему вы попали сюда?
3: Большинство по самым ничтожным поводам.
0: Верно. Если бы мировой судья не был таким жестоким, мы все давным-давно вышли бы из тюрьмы на волю.
2: И вы хотите превратить ничтожные поводы в великие?
4: О чем он говорит, я не понимаю.
2: Вы должны знать, что побег из тюрьмы – тяжкое преступление. Вы хотите стать преступниками?
5: Я должен найти своего папу.
4: Надо пересчитать узников. Если они улизнули, я должен... О, нет. Нет. Они разбежались.
5: Сейчас не надо!
2: Отстань!
5: Ни за что!
2: Я опозорен, теперь расплата! Не убивай себя, мы все здесь.
1: Дверь тюрьмы открыты. Почему же вы не убежали? Почему? Что вас удерживало?
2: Можно уйти от тюрьмы, от себя нельзя. Господь Иисус удержал нас.
5: Может быть, ты изменишься, папа, когда поймешь, что значит верить в Бога.
1: Я не собираюсь менять свое мнение о Боге.
5: О, папа, почему ты такой злой? Все в городе ненавидят тебя. Зовут тебя жестоким, бессердечным.
6: Михаил, не надо. Слушай, тебе пора узнать, что случилось с твоим папой. Он отказался верить в Бога после большого несчастья.
1: Не надо, Дора, не рассказывай.
6: Прошу прощения, но я убеждена, что исцелилась, дабы рассказать мальчику правду. Михаил, это случилось, когда ты был еще совсем младенцем. Была ужасная засуха. Весь урожай погиб. Твоя бедная мать не могла накормить тебя. Твои родители ходили из дома в дом, просили дать поесть. В одном доме... никого не было, и на столе стояла еда. Твоя мама взяла для тебя немножко. Ее поймали и бросили в тюрьму. Люди в том городе были злые, никто не захотел помочь твоей маме, и она умерла в тюрьме.
5: Вот как?
6: После этого твой отец стал тюремщиком и перестал прощать людям малейшие проступки.
5: Почему вы не рассказали мне раньше?
6: Папа не решался рассказать тебе, что твоя мать умерла в тюрьме как воровка, хотя она хотела всего лишь накормить дитя.
5: О, отец, отец!
4: Михаил,
2: это любовь, любовь отца к сыну. Бог так любил мир, что отдал сына своего единородного в жертву, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную.
4: Павел, ты открыл мне глаза. Я совсем забыл о любви. Что мне сделать, чтобы спастись?
2: Веруй в Иисуса Христа. Если ты уверуешь, спасешься ты и твои близкие.
4: Спасибо. Ты приготовил для нас прекрасный обед. Не стоит. Вы мне дали гораздо больше.
5: Конечно. Мы не просто крестились. Теперь я могу гордиться своим отцом.
4: Конечно. Конечно.

0: Павел, почему силой ты хотите вернуться в тюрьму?
1: Мировой судья еще не отпустил нас из тюрьмы.
2: Это верно, но ведь он... А?
3: Кто это? А? Это гонец, посланный властями.
1: Да, это он.
4: Эй, тюремщик, я послан от мирового судьи. Он велел освободить этих двоих людей.
2: Правда?
0: Михаил, ты слышал это, а?
1: Он велел нас публично высечь и бросить в тюрьму. Освободить хочет тайно?
4: Благодарите его, что он не сгноил вас в тюрьме.
1: Те, кто посадил нас в тюрьму, должны сами вывести нас отсюда. Я хочу сказать им, что мы римские граждане, и нас нельзя сажать в тюрьму без суда.
4: Что? Ты римский гражданин?
1: Да, я родился в городе Тарсии, так же, как и ты носил римскую униформу.
4: Как? Он римский гражданин?
3: Да, ваша честь.
4: Вот как? Я-то думал, он простой иудей. Что произойдет со мной, если об этом узнают? Ужасная ошибка, а, друзья?
5: Здравствуйте, сударь.
4: Это ужасно, ужасно.
1: Я готов простить вам этот случай, но я хочу быть спокоен, что этого тюремщика не уволят.
4: Конечно, все будет по-твоему, добрый человек.
6: Вот здорово, да.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В каком переводе лучше читать Библию? Что называют пожертвованиями, куда правильно отдавать десятину? Существует ли проклятие безбрачия? Это лишь малая часть вопросов, которые вы задаете, уважаемые телезрители. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня будем на вопросы в основном отвечать, потому что для нашей программы и для служения ассоциации в целом очень важна обратная связь. И к нам за советом обратилась телезрительница Ольга Ерохина. Я хочу процитировать ее письмо, и, в общем-то, эту программу мы будем часто цитировать письма с вопросами. Она пишет: муж считает, что работать нелегально, то есть подрабатывать то, что, в общем-то, распространено в наших странах, халтурить это еще называют, это воровство, как он говорит, потому что в послании к римлянам, Евангелие от Матфея, 22 глава написано: если ты работаешь и не платишь налоги, это воровство, Богу Богово, Кесарю Кесарево, считает муж Ольги, и в данный момент он без официальной работы, он понимает, что нужно обеспечивать семью, но с одной стороны, понимает свою ответственность, семью нужно обеспечивать, с другой стороны, не хочет нелегально работать, потому что налоги нужно платить, и этим как бы оправдывает то, что находится без постоянной работы. Я так понимаю, жена, которая задает вопрос, мягко говоря, тем обеспокоена
1: и
0: озадачена.
1: И закона на основании Библии задает вопрос.
0: Ну да, у нее совершенно такой логичный вопрос возник по этому поводу. Что ей мужу говорить и какие аргументы приводить? Она предлагала обратиться к консультантам церковным, но муж утверждает, что Библия четко по этому поводу дает ответ, зачем нам консультироваться. В общем, как быть? Нелегальные подработки, халтура, неофициальная работа, налогообложение и так далее и тому подобное. Что говорить этому мужу?
1: Прежде всего, судя из ее письма, ее муж прикрывается такой дежурной фразой «Богу Божий, а кесарю кесарево». И тем самым пытается уйти от своей ответственности перед Богом за материальное обеспечение своей семьи.
0: Слушай, я вот такой постановки вопроса еще никогда не слышал.
1: Да. Вот, в чем дело? Он говорит, что у меня есть Библия, я читаю, но зачем мне кто-то должен объяснять и так далее. Хотя апостол Петр очень четко предупреждает, что в Писании все пророчества, которые Бог дает нам, нельзя просто решить своим разумом, потому что их говорили святые Божьи человеки, движимы Духом Святым. То есть о чем? Правильное истолкование Писания может дать только сам Господь.
0: Вот. И, ну вот он, наверное, да, тоже так
1: да,
0: думает.
1: Нет, он поэтому так думает. Поэтому и апостол Павел говорит, что Господь дал дары человекам. Это служители церкви, это пастыри и учители Божьего Слова, которые от Бога получают особую благодать в понимании Писания и в то же время ответственность перед Богом, как они правильно истолковывают Писание и назидают верующих, чтобы они приходили в совершенство веры. Человек сам, особенно пользуясь только одним каким-то переводом, не сможет точно дать истолкование таких сложных моментов. Тем более на одном только стихе из Библии нельзя строить очень серьезные учения и так далее. Поэтому прежде всего, конечно, ему бы необходимо смириться и прийти к служителям церкви, чтобы они могли правильно наставить его вере по этому очень важному семейному вопросу. Вообще, в понимании консультирования семейные проблемы являются одними из самых сложных для консультирования.
0: Двоим нужно обратиться к консультанту семейному, или в данном случае достаточно ему одному прийти?
1: Нет, я думаю, что уже, так как уже конфликт, видно, зашел уже далеко, им необходим действительно консультант, который бы консультировал обе эти стороны. Потому что из этого письма я вижу, что у Ольги уже горечь в сердце очень глубоко зашла, и вот она чувствует себя загнанной в угол, одна с этими проблемами, и поэтому уже очень сильно обида на мужа. Вот, и через это может быть обида на Бога. Почему Бог, ты ему не открываешь правильно, как он должен поступать?
0: Слушай, ну в каких вопросах вообще, мы сейчас на телезрителям обращаем внимание, мы вернемся к ответу на этот вопрос, сейчас немного о духовном консультировании уточняем. В каких случаях супружеской паре стоит, в принципе, обращаться к духовным консультантам, потому что среди

0: Очень распространенное мнение, которое говорит о том, что семейные проблемы мы должны решать да. внутри семьи. Если мы сами не решим, то кто нам поможет? Как прийти к согласию в вопросе «обращаемся к консультанту» или все-таки пытаемся самостоятельно решить?
1: В Библии вообще говорит, что у советующейся мудрость. Поэтому особенно важно иметь консультацию, когда стоят очень сложные вопросы. То есть это может быть очень важные финансовые покупки, это может касаться вопроса смены видов работы, деятельности, или это может определяться, допустим, заключение брака. Вот. Такие вопросы обязательно необходимо консультировать. Или когда вы чувствуете, что вы длительное время в семье не могут прийти к единству. То есть и тогда необходима, конечно, помощь духовная на стороне тех служителей, которые пользуются авторитетом у мужа и у жены или у других членов семьи.
0: Например, если один из супругов или муж или жена в любом случае отказывается обращаться к посторонней помощи.
1: Но это прежде всего говорит о гордости человека, что
0: стоит
1: не готов меняться.
0: Стоит ли второй стороне все-таки идти самостоятельно хотя бы на консультацию? Или добиваться вот этого консенсуса,
1: всего,
0: когда
1: да,
0: они вместе пойдут?
1: Все-таки молиться и попытаться вместе прийти. Почему если тайком кто-то из семьи будет на стороне получать советы, это будет еще усиливать конфликт. Вот. И он может перерасти уже в межгрупповые конфликты, когда муж или жена могут возненавидеть друзей своего супруга или супруги и уже набирать свою сторону, чтобы усилить этот конфликт и так далее.
0: Но тут, наверное, и приглашение к такому постороннему консультированию должно проходить достаточно смиренно, а не так. Да, ты ничего не понимаешь.
1: Должно быть желание измениться. Должно быть желание найти мир, чтобы мир пришел в семью. Когда есть уже это желание, это самый первый необходимый шаг для каких-либо перемен и для эффективного консультирования. Если человек приходит и говорит, да что ты мне будешь говорить, я и так все знаю, он не получит необходимую консультацию и не примет никогда правильный совет в свою жизнь.
0: Ну вот наша телезрительница, я не знаю, согласовала ли она с мужем этот вопрос или не согласовала, но она нам его задала.
1: Да, вот слыша такие вот вопросы...
0: Что ей отвечать?
1: Да, вот слыша такие вопросы, я вспоминаю русские народные сказки, потому что народные сказки, они как бы показывают иногда определенную наклонность этого народа. И вот в русских народных сказках такой образ имели, который лежит на печи, не хочет ничего делать, и вот щука по его желанию, по его хотению исполняет все. И зачастую люди начинают такой образ переносить по отношению к Богу. Я не буду ничего делать, я буду просто лежать и ждать, когда Бог все за меня решит. И поэтому сейчас у верующих такое неправильное понимание условий благословения от Бога. Они считают, что вот я сижу, раз кто-то пришел, за меня все сделал, принес мне деньги и так далее. Правильное понимание слова благословения от Бога – это создание благоприятных условий для работы, для учебы, для бизнеса и так далее. Бог создает для тебя благоприятные условия, чтобы ты мог воспользоваться и правильно работать и получить хороший результат. Вот правильное понимание благословить. А не просто, что ты ленишься, ничего не делаешь, и Бог за тебя все решает. Такого никогда не будет. Потому что Бог хочет, чтобы мы были с Ним в партнерских взаимоотношениях. Поэтому одно из пониманий, когда Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, одно из истолкований Бог говорит, что когда Он сотворил человека, Бог не говорит «хорошо». Он говорит, хорошо, весьма, как бы процесс незаконченный. Он говорит, теперь будем вместе творить человека. Божья ответственность и человека ответственность, чтобы, проходя через земной путь, творился новый человек по образу и подобию Божьему. Вот этот процесс. Мы партнеры с Богом.
0: Я думаю, что нам в любом случае мы не можем судить о мотивах этого
1: мужчины. Да.
0: Может, он действительно,
1: мы говорим об общих
0: может,
1: как бы, вопросах.
0: Таких, искренне так считает. Может, он действительно так считает, что это кража, это воровство, если не официальная работа. Мы не знаем мотивы его сердца. Поэтому, если он так искренне считает, что бы ты ему сказал? Является ли это воровство? Является ли это кража?
1: Вопрос такой, еще раз я говорю. Смотрите, есть такая хорошая поговорка. Человек, который хочет что-либо делать, он ищет способы это решить. А человек, который не хочет делать, он ищет оправдание. Сейчас в наших странах на постсоветском пространстве есть хороший инструмент. Он может стать частным предпринимателем. То есть зарегистрировать какую-то вид деятельности и исправно платить там ежеквартальный, ежемесячный налог. Также во многих странах сейчас каждый человек, гражданин общества, может сдать налоговую декларацию за прошедший год, где указать все источники доходов и заплатить налог государству.
0: Для этого, к слову говоря, даже не обязательно быть частным предпринимателем.
1: Да, ты даже не обязательно. Ты искренне просто покажешь, какие
0: доходы,
1: и плачешь
0: среднем,
1: налог, и
0: в среднем
1: все.
0: Налог
1: поэтому есть прекрасный пути, как решить эту
0: около 15% в среднем налог.
1: Да,
0: поэтому годовой доход любой считаешь.

0: И мало того, я говорю, что пока он не сделает шаг реально, не возьмет ответственность за семью, потому что Писание говорит, что всякому мужу должен быть глава Христос. И тогда только муж может быть главой своей жены и своей семьи. То есть о чем это говорит? В Божьем понимании лидерство – это не просто командование другими или заставлять всех подчиниться своей воле, а лидерство – это взять ответственность за все процессы, которые происходят в семье, в том числе экономические вопросы, духовные и так далее. Этот образ, когда муж должен в дверях дома встречать все вызовы этого мира и взять ответственность. Mm-hmm. То есть, слушая это письмо, вижу, что он просто не взял ответственность за свою семью в плане финансовом.
1: Итак, вывод. Мы не против уплаты налогов.
0: Да, абсолютно.
1: Не против официальной работы. Если работа неофициальная, у каждого есть возможность заплатить в любом случае налог. Раз в год декларировать все доходы в районе 15%, отдавать государству, да, чтобы совесть была чиста. Но вообще, что, если говорить о мужской ответственности за семью, что это еще подразумевает, кроме финансового обеспечения?
0: Ну, это, о чем идет это речь в этом Это письме? Подразумевает и духовную ответственность. То есть муж ответственен семье представлять волю Божью для всех домочадцев, для жены, для детей и так далее. Муж ответственен стоять в духовном проломе, молиться, благословлять всех членов своей семьи, а также наставлять детей в Слове Божьем. То есть и показывать, учить детей и всех членов семьи, как правильно отделять добро от зла.
1: И словесно, вот так, и своим примером.
0: Да, и своим примером, конечно.
1: Да. Вернемся к этой беседе. Как правильно расставить приоритеты в жизни, какие жертвы угодны Богу и кому нести десятину? Об этом дальше в нашей программе. Не пропустите, мы вернемся через минуту. Вы смотрите Клуб 700 Интерактив, и сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые телезрители, и мы продолжаем тему ответственности мужа в семье. И говорили немного о финансовой ответственности. В Священном Писании, в послании апостола Павла написано, что для того, чтобы человек был духовным служителем в церкви, то есть нес духовный сан, или пастора, или епископа, или пророка, евангелиста, учителя, диакона даже, он должен быть хорошо управляющий домом. Относится ли это только к тем, кто претендует на духовный сан, или речь идет, в общем-то, о любом верующем человеке? И что такое хорошо управлять домом?
0: Ну, в другом послании, вот в первом послании Тимофея, апостол Павел вообще говорит категорично: а кто о своих, особенно о домашних, не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного. То есть здесь касается уже всех верующих. Потому что Павел показывает, что даже люди, не знающие Бога, да, по природе своей, они заботятся о своей семье. Но если ты уже познал Бога, и тебе открылось, законы Царства Божьего, ты должен особенно показать это на примере своей семьи. Потому что, опять же, апостол Павел, он проводит такие параллели, что муж должен относиться к своей жене, как Иисус относится к своей церкви и предал себя на смерть ради нее. То есть Павел говорит: мужья, так любите своих жен, чтобы вы готовы были жизнь отдать ради своей жены, ради своей семьи.
1: Это как бы такая базовая ответственность.
0: Да, да, базовая ответственность,
1: базовый навык управления домом и семьей. После этого человек как бы получает моральное право и духовное право управлять вот чем-то большим и другим.
0: Вот слыша такие вот вопросы, я просто вижу, что обычно в семьях неправильные приоритеты стоят. То есть они ставят так: вначале Бог, потом я во взаимоотношениях с Богом, потом мое служение где-то, да, потом может быть работа, и потом где-то семья. То есть это неправильный приоритет. Писание говорит, что прежде всего Бог, и потом твои ближние. Ведь заповедь говорит: возлюби Бога. И возлюби ближнего, как самого себя. А кто такие ближние? Прежде всего, это члены твоей семьи. Только Бог и твоя семья, и только потом выходит служение, работа и так далее. Если не выставлены правильные приоритеты, значит, будут такие проблемы.
1: В каком, один из телезрителей наш еще один спрашивает, мы сейчас говорим о толковании Библии, интерпретируем отрывки Священного Писания, один из телезрителей спрашивает нас, в каком переводе лучше читать Библию или Евангелие, Новый Завет, потому что переводов сейчас немало. На русский язык, не говоря уже о переводах на английском языке. Давай начнем с тебя. В каком переводе ты читаешь Библию ежедневно?
0: Ну, я читаю на синодальном переводе, но все-таки пользуюсь еще словарями и толкователями. Особенно, когда очень сложное какое-то слово, необходимо более точный глубинный смысл. Потому что любой перевод – это уже пересказ. А Бог дал свое слово на древний иврит, древний арамейский, древнегреческий языки. И в оригинале одно слово, оно могло иметь несколько контекстов и несколько смысловых значений. А переводчик обычно берет только одно из возможных значений. И поэтому любой перевод, он сужает уровень толкования Писания. Потому что ведь неспроста четыре Евангелия. То есть при чтении Писания мы можем использовать несколько уровней толкования. Первое – это буквально. То есть как написано, так и я воспринимаю. Это вот Евангелие от Марка, она как раз показывает буквальный смысл. А следующее – это язык намеков. Евангелие от Матфея. Схожесть имен, схожесть названий, значение имени тоже открывает определенный духовный смысл этого стиха.
1: Ну, извиняюсь, но да. Не уменьшает ли перевод значимость Священного Писания? Вот,
0: а тут мы опять...
1: В каждом отдельном случае.
0: Опять мы касаемся вопроса, что человеку одному невозможно, какой бы он перевод ни имел, в сложных моментах получить точное толкование этого Писания. Поэтому Писание открывает нам значение церкви, собрания верующих, для которых Бог поставил служителей, которые получили особую благодать в правильном истолковании Писания.
1: Ты сейчас такую интересную вещь говоришь, даже рискованную в каком-то смысле. Мартин Лютер против этого протестовал, потому что он говорил, что человек самостоятельно, вне церкви, может познать Священное Писание при общении с Богом.
0: Опять же, я говорю, как Писание говорит, чтобы мы со всеми вместе, со святыми, получили понимание всей широты, глубины многоразличной благодати Божией.
1: Ну, в любом случае, всей Бог широты. Поставил нас в зависимость друг от друга.
0: Конечно,
1: это очевидно.
0: Конечно.
1: И поэтому написано, что когда вы собираетесь вместе, у каждого из вас есть слово, псалом, откровение. Вполне очевидно, что каждый человек не имеет всей полноты
0: откровения. Ведь интересно, уже ученики, которые были с Иисусом, апостолы, длительное время, перед тем, как Иисус вознесся на небеса, написано, он дунул и раскрыл им ум к разумению Писания. То есть они были с ним, живое слово было здесь, но им все равно Господь должен был раскрыть разум к пониманию Писания.
1: Ну, каждый должен в смирении понимать, что он не может иметь всей полноты.
0: Конечно.
1: Поэтому быть открытым
0: для того, чтобы даров,
1: принимать познание, которое Бог дает другому человеку. Возвращаемся к нашим вопросам. Они интересные, злободневные, очень актуальны, я думаю, для многих. Вот одна девушка из Украины пишет такую откровенную нужду свою. Ей 32 года, она не замужем. Отношения все заканчиваются тем, что избранник говорит, я полюбил другую, ты мне больше не нужна. И, безусловно, это... определенные комплексы, отчаяние, обиды может приносить в ее жизнь. И вот вопрос такой, который интересует многих, наверное, особенно девушек и парней в том числе. Существует ли такое понятие, как родовое проклятие или венец безбрачия, иногда это называют всякие бабушки, женщины, которые обещают так называемый венец безбрачия снять. Что это такое? Веришь ли ты в это? И как можно объяснить такие... ситуации.
0: Писание очень четко говорит в Ветхом Завете, часто употребляет слово «проклят». Проклят всяк, не исполняющий всего, что написано в книге закона. Это действительно существует. Но для нас есть выход, потому что Писание говорит, что Иисус стал проклятием. То есть проклят всяк, повешенный на древе. Почему Иисус был распят именно на кресте и взят, можно сказать, от земли и между небом? Потому что когда он был на кресте, он взял не только на себя все наши болезни, все там, грехи, но он также взял все проклятия закона. И в нем все было наказано. Поэтому, когда человек примиряется с Богом, если даже было какие-то проклятия, они разрушаются силой Духа Святого. Поэтому я посоветовал этой женщине не пытаться самой решить эти вопросы, искать там любого парня, лишь бы он взял ее в жены, а прежде всего прийти, покаяться пред Богом, принять Иисуса как своего личного Господа и Спасителя и доверить этот вопрос Богу, чтобы Бог действительно помог ей создать благословенную семью с верующим человеком. Который действительно мог бы полюбить ее так, как Иисус любит свою церковь.
1: Поэтому здесь нужно решить духовную часть,
0: прежде
1: безусловно.
0: Всего, да,
1: и
0: да,
1: после этого свою человеческую часть исполнять.
0: Это было и в моей жизни. Я тоже женился довольно поздно, в 33 года, но я прекрасно помню эту молитву, когда я отдал этот вопрос Богу. Бог, говорю, я знаю, что ты, если дашь мне семью, ты дашь мне самую лучшую сестру в жены, верующую.
1: Сколько прошло лет с того момента, когда ты помолился?
0: Порядка, может быть, 4-5 лет, и действительно это произошло.
1: То есть немалый срок.
0: Да, но я готовился морально, духовно, и готовился взять ответственность за свою семью.
1: И еще один вопрос, продолжаем цитировать наших телезрителей. Женщина-телезрительница из США спрашивает, ее зовут Любовь, она говорит только по-русски, но в ее местности, где она проживает, нет русскоязычных церквей, хотя, в общем-то, в США достаточно много русскоязычных церквей, но по каким-то причинам у нее нет таковых. Куда в таком случае отдавать десятину? Вот такой вопрос интересует.
0: Ну, вопрос о десятине является одним из самых спорных, может быть, в учении различных евангельских церквей, разных деноминаций. Но действительно о десятине мы видим, когда еще Авраам возвращался после победы над царями, и Мелхиседек, царь Салима, вышел и отдал... И Авраам дал десятую часть. То есть мы видим, что это произошло еще до того, как Бог дал свой закон своему народу. То есть и в Ветхом Завете Бог говорит о десятине, как о святыне. И в книге Малахи есть такой момент. Принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме была пища.
1: То есть, Судя по всему, Львов, в общем-то, готов отдавать десятину.
0: Да, первостепенно, да.
1: Конечно. Вопрос, куда?
0: Если человек посещает поместную церковь, где он получает духовную пищу, прежде всего он должен нести туда. Если вдруг такого нет, необходимо молиться, чтобы Бог показал именно ту общину, которая действительно мудро применяет десятину, где действительно это используется для пищи. То есть для помощи нуждающимся и так далее. Прежде всего, необходимо помолиться, чтобы Бог показал. Может быть, действительно, она увидит эту церковь, которая помогает бездомным, нищим и так далее. И тогда действительно эти деньги будут использованы как пища, как Малахий говорит, чтобы в доме моем была пища.
1: Ну или, наверное, в любом случае она или хотя бы в онлайн смотрит какую-то церковь регулярно. То есть откуда-то духовная пища в любом случае поступает наиболее регулярно.
0: Первостепенно, где она получает духовную пищу и пасторское попечение.
1: Да,
0: если такого нет временно, то все-таки молиться и мудро вложить, чтобы Бог показал, куда необходимо принести.
1: Лишь бы не на продукты в супермаркете потратить. Отделить это изначально. Я хотел бы зачитать одну нужду. Наталья пишет. Процитирую. «У меня неверующий муж, если, конечно, можно его так назвать. Мы живем в одной квартире, но квартиранты уже второй год, то есть не живут вместе. Он мне не помогает финансово, пьет со своим братом, который живет с нами. Я могу представить себе эту картину. С двумя дочками живут в комнате, закрываемся от разборов, криков, скандала, уйти некуда, я пока не работаю. Устала жить в страхе, в постоянном стрессе. Я верю, что Господь все видит и знает. Он мне помогает всегда, и просто я... Иногда не пойму, как дальше выжить. Хочу измениться, помолитесь обо мне. Как быть в этой ситуации? Ну, вот такая сложная бытовая ситуация, осложненная невыясненными отношениями с мужем, осложненная постоянным присутствием брата, который любит, наверное, выпить. Целый ком проблем. Что делать перед тем,
0: как помолимся? Тут еще более серьезно, потому что я вижу, что это реальная угроза здоровью и даже жизни как ее, так и ее дочерей. Потому что когда эти пьянки, они не контролируют себя. Поэтому, конечно, надо молиться Наталье, чтобы Бог благословил ее хорошую работу, чтобы она могла где-то снимать отдельную комнату или квартиру. Потому что вопрос касается уже безопасности ее и ее детей. И ясно, что, конечно, когда круглые сутки там пьянство, ни она не высыпается, ни дети, они не могут ни учиться, ни нормально жить. И по ее описанию видно, что ее муж уже не выполняет ответственности, возложенные Богом. И, судя по всему, он даже и не хочет с ней жить вместе. Писание говорит, что если неверующий не хочет жить, то дать развод, ибо к миру призвал Господь. Ну, давайте мы помолимся за Наталью, чтобы Бог помог ей, показал реально, как и сейчас выйти из этой сложной ситуации. Дал благословенную работу, чтобы они могли жить самостоятельно. Вот.
1: Да. Первое, не подвергаться отчаянию.
0: Да, да.
1: Второе, молиться и действовать.
0: Быть, да, и быть готовым ответить на волю Божию. Сделать этот шаг веры.
1: Сделать поступок.
0: Как Петр, он вышел из лодки, делал шаг по этой воде и шел, пока он смотрел на Иисуса Христа. Потому что бывает очень сложно сделать первый шаг. Оставить уже насиженное место и пойти в эту неизвестность. Но Бог говорит, я с тобой, я тебя не брошу, и ты будешь благословен. Угу.
1: Помолимся.
0: Отец Небесный, мы благодарим Тебя за нашу телезрительницу Наталью, которая искренне открыла свои нужды, Господь, перед нами. Господь, мы просим Тебя, услышь ее молитвы, открой совершенную волю, Господь. Дай ей благословенную работу, чтобы она могла хорошо работать, и через это она и ее дети были благословены финансово, так, чтобы они могли снять отдельное жилье, Господь. И она могла строить свою жизнь на Божьих принципах. Защити ее и ее детей во имя Иисуса. И мы просим Тебя, яви милость, Господь, даруй дар покаяния для ее мужа и для его брата во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с предупреждениями Священного Писания. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.

0: Я с детства наблюдала, как мой папа занимался музыкой с его друзьями, с его компанией, и этим вдохновилась. Бог впереди меня, Он ведет меня, дает мысли, дает фразы в песнях, дает людей, посылает мне.
1: Когда я был маленький, я часто смотрел на папу, как он классно играет и прославляет. И мне хотелось также научиться играть. И я просил его, чтобы он научил меня, и чтобы он вкладывался в меня. Я всегда хотел быть таким крутым, как он.
0: Конечно, бывают такие ситуации, что и люди как-то на тебя влияют, и ты понимаешь, что, наверное, все-таки это не мое, и всякие атаки на тебя происходят. И все равно потом ты понимаешь, что Божий огонь внутри тебя не может погаснуть, и он всегда с тобой, и ты должен идти вперед, несмотря ни на что.

Я прошу вас открыть со мной Библию на второй книге Царств 12. Я прочту вам небольшую историю, а потом свяжу ее с нами и объясню, какое отношение она имеет к вам. Второе Царств 12, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала». И была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Стих 6. «И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Давид, которого мы видим в этой истории, это не тот Давид, которого мы знали в начале. Давида, который танцевал, славил, поклонялся Богу, любил Бога, писал песни и славил Бога. Теперь, много лет спустя, мы видим другого Давида. У него власть, теперь он царь Израиля. У него есть все, что только можно пожелать. Это уже не тот Давид. Он соблазнил жену другого человека. Ее звали Версавия. Он взял ее себе в жены, будучи движим похотью, а ее мужа приказал послать на верную смерть. Тот же человек, у которого когда-то была такая страсть по Богу, теперь, будучи царем, лжет, пытается все оправдать. Ему кажется, что все сойдет ему с рук, и Бог обращается к пророку Нафану. Он говорит, «Пойди и скажи Давиду, что я собираюсь судить тайное в его жизни». Я могу представить себе Нафана и прошу вас представить себе эту картину. Он направляется к дворцу. У него есть слово от Бога для Давида обо всем, что он сделал. Прелюбодеяние, убийство, ложь, обман. И Нафан думает, как сделать так, чтобы Давид раскрылся? Как достучаться до него? Он говорит, я знаю как. Я расскажу ему историю о человеке и его овечке. Она заставит его вспомнить, как и откуда Давид начинал. У него ничего не было, он был простым пастушком, и все, что у него было, это любовь к овцам. Библия говорит, что Нафан пришел во дворец. Благодаря глубокому уважению к Нафану и пониманию того, что Нафан – человек Божий, могущественный, наделенный властью, царь Израиля Давид позволяет ему войти. Он говорит, «Почему ты здесь, Нафан?» И Нафан говорит, «Я пришел рассказать тебе историю, царь Давид». И он говорит, «Расскажи». Нафан рассказывает Давиду историю. В одном городе жили два человека. Два человека, один из которых был бедным, а другой богатым. Они оба жили в одном городе, говорили на одном языке, но между ними была большая разница. «Я расскажу вам о богатом».

богатый человек, как только что я прочел в тексте, владел огромными стадами. У него были ресурсы, которые превышали все его нужды. Он жил в роскоши и богатстве. У него были работы.

слава. Было все. Давид еще не знает, что Нафан говорит о нем. И Давид прислушивается. Ведь сам Давид начинал практически с нуля. Второе царство, 8 стих 13. Интересное место, которое привлекло мое внимание. Там написано, каким успешным стал Давид и какой огромный путь он прошел на тот момент, будучи простым пастушком. Во второе царство, 8 13, Библия говорит, что Давид сделал себе имя. Теперь у него есть все. Люди пишут детские книги о том, как Давид победил Голиафа. Он превзошел всех своих сверстников. Давид – самая известная легенда своего времени. О нем слагают песни. Саул победил тысячи, и дети поют в школе, а Давид победил десятки тысяч. Родители называли своих детей этим именем. Я уверен, в то время самым популярным было имя Давид. Надо дать имя нашему малышу. Как его назовем, дорогая? Назовем его Давид. Он сделал себе имя. В этом же самом городе, где жил этот обладавший властью, богатый, очень популярный человек, жил и другой человек, которого звали Бедняк. Каждый день он проживал в нужде. Он жил, едва сводя концы с концами. Он знал лишь нужду и бедность. Его дети выросли в доме, где они знали, что отсутствие необходимого – это норма, и им приходилось довольствоваться тем, что у них было. Этот бедняк неизвестен. Его имя не находится в каких-то широких кругах. Ему не выказывали почтения. Он был абсолютно неважным. И хотя они жили в одном городе, дышали одним воздухом, говорили на одном языке, но их миры были разделены, пока в один день две эти жизни не пересеклись. Жизнь богатого и жизнь бедного. И вот что происходит. К богатому человеку приехал гость, странник, и он решил сделать особый ужин. Вместо того, чтобы пойти к своему стаду, к тому огромному количеству овец, которые у него были, вместо того, чтобы взять одну из тысяч, он приходит в дом бедного и берет единственного ягненка, который был у того человека, и приказывает заколоть его, разделать и приготовить. Слуги приготовили ягненка и накормили гостя. Богатый убивает чужую овечку, не задумываясь, хотя у него есть тысячи и тысячи своих животных. Когда мы слышим слово «ягненок» или «агнец», если мы серьезно изучаем Библию, мы связываем его с Иисусом. Поэтому, когда я слышу слово «агнец», это возбуждает мой интерес. В Исходе 12:3 сказано, что каждый должен принести агнца. Каждый, скажите все со мной, каждому нужен агнец. И вот, в Исходе 12:3 сказано, что каждый дом, каждая семья в день искупления должны принести агнца от своего дома. Не только для отдельного человека, но должен быть и агнец от дома. Было два требования. В Ветхом Завете, если рождался осленок, первенец, то нужно было либо сломать ему шею, либо взять агнца и заколоть его. Когда рождался сын, первенец, Библия говорит, что за первенца нужно было принести в жертву агнца от каждого дома. Вот почему Иисус въехал в Иерусалим на осленке. Он был агнцем Божьим, сидящим на осленке. Иисус пошел туда, чтобы нас не сломали наши грехи, чтобы мы не погибли из-за наших грехов. Иисус заплатил цену, как агнец Божий. Можно обойтись без птиц небесных, можно обойтись без полевых зверей, можно обойтись без морской рыбы, но каждому человеку нужен агнец. Каждому дому нужен агнец. Без агнца нет жизни. Можем прерваться на хвалу, если хотите. Хлопайте в ладоши и славьте агнца. Все скажите: «Достоин агнец».
Вы понимаете, это больше, чем просто история.

Здесь говорится об Агнце. У богатого было много скота, а у бедного ничего не было. Только одна овечка. Бедный не был знаменит, у него не было богатства, не было много скота, не было имущества, ничего не было. Единственное, что было у него, это Агнец. Я не могу дать моей семье всего, чего хотелось бы, но я могу дать им Агнца. Я могу дать им отношение с этим Агнцем. Если в нашем доме будет Агнец, если Агнца будут любить, обнимать, играть с ним, то это больше любого наследства, больше учебы в колледже, хотя я не против знаний. Я верю, все это нужно. Но мы не можем дать нашим семьям больше, чем страсть и любовь к Агнцу Божьему и Иисусу Христу. Если вы сделаете это, значит, вы достигли успеха. Давайте воздадим Богу славу. Наверное, тот бедняк был недоволен собой, но истина в том, что если все, что есть в моей жизни, это Агнец, и моя семья любит этого Агнца, Библия говорит, что его семья очень любила эту овечку, но она не была их питомцем. Почитайте внимательно. Этого ягненка они привели в свой дом. Вы следите за текстом. Ваша Библия говорит, что овечка ела за их столом. Я люблю домашних животных, но не до такой же степени. Представьте, все сидят за обеденным столом. Мама, папа, сынок, маленькая дочка и ягненок. Они все ели за одним столом. И не только. Ваша Библия говорит, что они пили из одной чаши. Боже мой! И не говорится, что у папы была своя чашка, у мамы своя, у маленького джуниора своя, у Сьюзи своя и у овечки своя чашка. Нет, папа сделал глоток, потом каждый член семьи попил, и, наконец, ягненок лакает своим языком из этой же чаши. О чем это говорит? Один стол, причастие, одна чаша. Это кровь моя, пролитая для прощения ваших грехов. Это моя кровь. Причастие означает участвовать. У семьи бедняка была такая любовь к этому ягненку, что и он получал свою часть. Он не был изолирован от семьи. Он не был питомцем, которого они приходили только покормить и погладить, а потом возвращались к своей обычной жизни. Нет, он был частью их семьи. Агнец принимал участие в каждой трапезе, каждой сфере жизни, каждом решении, во всем, что касалось детей и семьи. Вот что такое христианство. Христианство – это не посещение церкви по воскресеньям, как детского зоопарка. Погладили Агнца Божьего и сказали: «Я тебя люблю, увидимся позже, с остальным я как-нибудь сам разберусь». Нет. Настоящее христианство – это Агнец идет со мной, он говорит со мной, мои дети и моя жена любят его. Агнец Божий участвует в принятии каждого нашего решения. Я проповедник. Есть учителя, есть и проповедники. Учитель учит, проповедник кричит. Мне сейчас хочется кричать. Если вы хотите, чтобы ваш дом ожил, приведите Агнца в свой дом. Если хотите, чтобы ваш брак устоял, приведите Агнца в свой дом. Хотите, чтобы дети чтили Бога? Пусть в вашем доме будет Агнец. Лучше больше заботиться о нем, чем о наследстве и материальных благах. Я хочу, чтобы мои дети прилепились к Агнцу. Библия говорит, что он кормил Агнца. Агнец рос, и росло присутствие Агнца в доме. Боже, помоги мне проповедовать сегодня. Возможно, вы не можете удовлетворить свою семью в полной мере, а может и можете, и это прекрасно. Но если вы сможете дать им любовь Агнца, если вы сможете привить им любовь к Агнцу,

то все остальное, что я делаю для своих пятерых драгоценных детей, что я даю им материально или еще как-то, уже не важно по сравнению с вопросом, а удалось ли мне привить им мою веру, любовь к Агнцу и страсть к Агнцу. Я помню Джентезена Франклина, когда у него ничего не было. Я помню, когда я жил на кукурузном поле Северной Каролины. Но я хочу, чтобы мое самое большое вложение в жизнь моих детей не имело никакого отношения к тому, что предлагает этот мир. И если я сумею дать им Агнца, если только они будут говорить «достоин Агнец», тогда я достиг успеха. Давайте сделаем перерыв на хвалу и прославим Агнца. Я ощущаю и его присутствие в этом зале. Дети выросли с Агнцем. Я озадачен. Я думаю, а мы делим нашу жизнь с Богом. Это мы делаем воскресение. Надеваем религиозные маски и с христианскими лицами идем в церковь. Аллилуйя, аллилуйя, как дела, брат? Потом возвращаемся домой. Но есть ли Агнец в семье? Растут ли наши дети с Агнцем? Агнец был частью семьи бедняка. Они пропахли Агнцем. Вся атмосфера в доме, все, что они делали, было наполнено Агнцем. Ты пойдешь на свидание с этим человеком? Агнец был с ними, когда они обсуждали это. Мы будем делать это, пойдем туда. Вы беседуете со своей дочерью, подростком. Почему ты встречаешься с этим парнем? А рядом ягненок, трется об ногу. Вот так должно быть. В центре всего в нашей жизни должен быть Агнец. Он часть семьи. Невозможно было отделить ягненка от того бедняка, от его семьи. Самым главным в его жизни была любовь к Агнцу. Агнец в моем доме. Мои дети любят ягненка. Они были соединены, связаны с Агнцем. Послушайте внимательно. У этого бедного человека было то, что когда-то было у царя Давида. Но царь потерял любовь к Агнцу. Теперь у него слишком много ягнят. У него тысячи и тысячи пастухов. Он больше не общается с ягненком. Царь нанял людей, которые будут с ягненком вместо него. А когда я захочу ягненка, то мне принесут его. Я покормлю и поглажу его, и все. Вот о чем я говорю. Вот в чем разница. У бедного человека было то, что утратил царь Давид. Близкие отношения с Агнцем. Я скоро заканчиваю. Послушайте, пейте из моей чаши, ешьте с моего стола. Библия говорит, что ягненок спал на груди того человека. Он клал овечку себе на грудь. Посмотрите, какая картина. Давид когда-то был назван «человек по сердцу Божьему». Он был человеком по сердцу Агнца. Давид был так близок к Агнцу, что ближе некуда. Но что-то пробралось. Слава, богатство, престиж, власть. Возникла дистанция между Агнцем и его сердцем. Когда бедняк лежал, то чувствовал, как у Агнца бежит по венам кровь. «Я люблю этого Агнца». Но его больше нет. Связь потеряна. Я хочу, чтобы вы услышали окончание истории. Давид был тронут. В нем сердце пастуха. Сокрушенный сосуд. Я слышу, как Голиаф поносит имя моего Бога. Это оскорбляет меня, потому что я люблю Бога. Я пойду и сражусь с ним ради Господа. Вдруг это сердце пастуха вновь пробудилось. Он слушает историю и прерывает Нафана, говоря, «Постой! Скажи мне, кто этот ужасный человек, который так поступил с бедняком и его овечкой?»

Он должен заплатить вчетверо. Одну овечку забрал, пусть вернет четырех. И тогда Нафан поворачивается и указывает перстом. Я уверен, на лице Нафана стынет кровь. Он смотрит на Давида бледным взглядом и говорит, «Ты — этот человек». И тогда сердце Давида сокрушается. Библия говорит, что овечка была как ребенок. Также Писание говорит, что Давид потерял четырех своих сыновей. Послушайте, он потерял сына Версавии. Он потерял Амнона, Авессалома, который взбунтовался и погиб, повиснув на дереве, и Адонию. Четыре за одного. Недавно я читал книгу «Исход», 12 главу, и увидел в Пасхе то, чего раньше не замечал. Была Пасха, надвигался ангел-губитель, и Бог дал повеление израильтянам. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, кто из вас хочет, чтобы ваша семья спаслась? Я хочу видеть ваши руки, поднятые за ваши семьи. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, возьмите агнца, помажьте кровью косяки дверей вашего дома. И если там будет кровь, то ангел смерти пройдет мимо. Но если на ваших дверях не будет крови агнца, тогда губитель войдет в дом и погубит его. Я не размышлял над этим прежде, но написано, Бог говорит в Библии, «Я не хочу, чтобы вы просто взяли агнца». Он говорит, «Возьмите агнца и держите у себя в доме». Я посмотрел в другом переводе. «Храните у себя агнца 4 дня». Значит, ягненок должен был жить в доме с семьей. Агнец, которого пожертвуют за грехи этой семьи, не мог быть любым ягненком. Это не мог быть просто ягненок, которого они увидели и сказали, «Давай возьмем его, заколем и помажем двери». Нет. Бог говорит, «Так не получится. Я хочу, чтобы вы привели ягненка, который станет жертвой за семью». Скажем про семью Франклина. Я, Шерис, Кортни, Кариса, Каролин, Коннор, Тайлер и Бен собрались за столом. Наша семья приведет агнца. И следующие 4 дня мы будем держать его у себя дома. Он будет кушать с нашего стола, он будет пить из нашей чаши, он будет лежать и спать в нашей постели. Его будут обнимать, с ним будут играть, сидеть с ним на диване. И так 4 дня. Для чего? Почему? Потому что Бог говорил, «Я хочу, чтобы в тот момент, когда вы увидите, как агнец будет заклан, вы не чувствовали себя оставленными». Я хочу, чтобы вы и ваши дети полюбили этого ягненка. Когда вы увидите, как проливается его драгоценная кровь, он не будет для вас просто ягненком. Он будет нашим агнцем. Это агнец нашей семьи. Агнец, без крови которого нас бы постигли суд, беззаконие и грех. Они держали агнца, потому что Бог сказал. Я хочу, чтобы была связь. Я хочу, чтобы вы поняли, без этого агнца моя семья, мой брак, мои дети не имели бы надежды. Но силой крови агнца мы под покрытием. Зависимости не имеют власти. Проклятия разрушены в этом доме. Нет ничего сильнее, чем кровь агнца. Будем прославлять и восклицать ему. Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божие. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите, «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите, «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова. Я верю, что Ты пролил

Я еще раз говорю, что у меня есть хорошие вести. У нас полчаса хороших новостей, и мы называем это «Gospel в Америке». Это перекресток лучших выражений евангельской музыки. И самые исполнители узнают друг друга лучше, и ценят музыку друг друга, и делятся этим с вами. А сейчас пара, которая на переднем краю нового течения в музыке кантри. Конечно, музыка кантри и госпел никогда не были сильно разделены. Они никогда не были чужды друг другу, и я рад за это. Но сейчас словно слияние происходит, когда многие радиостанции по всей стране хотят играть и представлять то, что называется христианская музыка кантри или позитивная кантри. Дверь открыта для прекрасного выражения добрых вестей Евангелия в музыке кантри. И эти двое, муж и жена, и не говорите им это, но это очень красивая пара. И они пишут свои собственные песни и делают это хорошо. И мы очень рады представить вам Синека.

Это наша фамилия. Это ваша фамилия. Все правильно. Да, кто-то сказал, что это хорошо звучит. Да, у меня даже появилась ассоциация с каким-то древним римским философом. Может быть, вы его потомки? Может быть. Ну, у вас прекрасная философия. И каков ваш девиз? У вас есть определенный девиз за то, что вы твердо стоять за семью. Муж и жена, мы все делаем вместе. Я очень счастлив, что у меня есть такая жена. То есть она твой друг? Иногда. Так что вы настоящая семья. И я видел двоих ваших детей. Они, возможно, одолели тебя. Да, они немного маловаты для этого. Ваша дочь выглядит как ты, сын как ты, и они вот там играли сейчас. Но вы настоящая семья, и вы переживаете за американские семьи. Правильно. У нас призвание в жизни. Мы думаем, что Бог призвал нас писать песни и петь песни как воодушевление семьи. И очень часто люди подходят к нам и подтверждают это. Семья — это институт, который в опасности. Да. Даже невозможно, что в Америке американская семья не только в опасности, но и то, что у людей другие идеи и определение семьи. Все относительно. И это нехорошо для семьи. Но вы защищаете это. Вы вовлечены в новую кампанию. Любовь может ждать. Любовь может ждать. И это для молодых неженатых людей. Это для молодежи Америки. Эта кампания «Любовь может ждать». И я не знаю количество, но я знаю, что сотни тысяч молодых людей собрались в Вашингтоне, и они подписали посвящение о том, что они воздержатся от секса до свадьбы. И у нас есть песня на диске, которая вышла в июне, и она называется «Настоящая любовь может ждать». И в этом году мы будем делать концерты в церквях по всей Америке для молодежи, и молодые люди подтвердят свои посвящения, и даже будут новые ребята, которые не были вовлечены в эту программу. Кто еще вовлечен в эту программу? Я знаю, что Эми Грант записала песню, Стивен Кюрис Чепмен, DC Talk, Newsboys, Майкл W. Смит. То есть это люди, которые владеют вниманием молодых людей, холостых молодых людей, и они вдохновляют их противостоять давлению друзей и прессы средством массовой информации и другому давлению со стороны. И знаете, я недавно видел ужасную статистику о том, что 30% американок материнского возраста рожают детей вне брака, вне семьи. Никакой семьи. И я думаю, что Бог хочет изменить это, и это очевидно, потому что спортсмены вовлекаются, и атлеты, профессионалы, и есть разные программы. «Истинная любовь ждет» и другие. Это одна из самых больших программ, она началась в Хьюстоне, в Баптистской церкви, и просто распространилась. И слава Богу, есть и другие программы. Мы хотим закончить нашу часть программы не на печальной ноте, но на счастливой ноте. Какова будет счастливая нота? Мы здесь, чтобы провозгласить Слово Иисуса Христа в песне. И семья может жить счастливо вечно. Вечно. Здорово. Итак, группа Сенека.

Мы на перекрестке евангельской музыки Америки, Gospel в Америке. Я продолжаю напоминать вам, чтобы вы писали мне и дали мне знать, кого бы вы хотели услышать и что бы вы хотели услышать, или что вам даже не нравится. Это не значит, что у нас этого больше не будет, но, может быть, я напишу вам и скажу вам, почему вам это должно понравиться. В этом и идея. Мы хотим, чтобы вы ценили каждый вид музыки Gospel, то, что вы слышите здесь. Пишите мне по этому адресу, и у нас будут лотереи, и, может, мы пошлем вам кассету или компакт-диск с музыкой из нашей программы, программы Gospel в Америке. А сейчас группа, мне нравится их название, One by One, это означает «завоеван одним». Бог этот один. И в этой группе Клейтон Инман, Дэвид Дженкинс и Грег Шакли. Они были на телевидении Нэшвилла и даже в Белом доме. Клейтон получил 2 приза Голубя, у Дэвида и Грега степень в церковной музыке. Так что они не просто играют, они знают, что делают. Итак, One by One.

Не стоит и говорить, что я очень горжусь, что я ведущий передачи «Gospel» в Америке. И вы только что слышали причину этого. Вот здесь исполнители «Gospel» собираются, узнают друг друга, наслаждаются музыкой друг друга и позволяют вам это услышать. Конечно, если вы напишете мне, как я и сказал, вы можете сказать нам, кого пригласить на нашу передачу. И, может быть, вы выиграете в нашей лотерее и получите компакт-диск или кассету одного из исполнителей. У меня вышел новый диск на Curb Records. Это коллекция евангельских песен, которые я исполнял за многие годы. И я хотел бы поделиться одной с вами в завершении нашей быстрой получасовой передачи. Джерри Филдинг, знаменитый аранжировщик, предложил мне идею замены духовых инструментов голосами и другими инструментами. На самом деле я не знал, понравится ли мне эффект, но это просто вызывает евангельские мурашки, когда я пою одну из этих песен. И это одна из великих песен церкви нашего времени.

Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней встречи – тайна Иисуса и Марии и Евангелие от Филиппа. Вместе с существующим текстом Священного Писания есть версии альтернативной жизни Иисуса, так называемые апокрифические книги. Откуда они появились, можно ли им доверять и насколько они влиятельны сегодня стали в обществе, мы говорим с литературоведом, филологом и богословом.

0: послом Александром Богданенко. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, сразу вопрос. Мы знаем четыре Евангелия, Священное Писание, но сегодня даже человек, который, может быть, не глубоко погружается в исследование Священного Писания, ну, по крайней мере, он может привести в пример такие Евангелия от Филиппа, от Иуды, от Петра. И этот список можно продолжать. Угу. Откуда появляются эти Евангелия? И как к этому относиться? И заслужит ли они свое внимание, чтобы их читать и исследовать?
1: Давайте разберемся и для этого откроем Священное Писание. Евангелие от Луки, первую главу.
0: Хорошо, давайте.
1: Лука, прежде чем начать рассказ об Иисусе Христе, делает такое небольшое введение, объясняя, почему он решил написать свое Евангелие. И вот в первой главе мы читаем. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала, по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Смотрите, в самом начале. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. Смотрите, уже до Луки он знал о целом ряде Евангелий. Тем более, многие Евангелия появились после Евангелия от Луки. Таким образом, четыре – это канонические, богодухновенные, а их десятки. Вот вы упомянули Евангелие от Филиппа, Евангелие от Марии, Евангелие от Никодима, Евангелие от Петра, Евангелие от детства, многочисленные и разные, Евангелие креста, Евангелие от Назареев, Евангелие от Эбионитов, Евангелие от Египтян. Многие из них не дошли до нас. Их.
0: Угу. Александр, я прошу прощения, вас перебью.
1: Да, ну хорошо.
0: Вот они стали вот для общественности известны в последнее как-то время? Или, вот как в прошлых программах вы говорили, уже отцы церкви, может быть, их читали, исследовали, знакомы были с этими текстами? Или это более какое-то последнее какое-то вот такое вот явление?
1: Они были известны давным-давно, но каждое поколение обыкновенно открывает их для себя заново. Вот, и знаете как? Это как... Фильмов об Иисусе Христе очень много, рассказывающих о жизни Иисуса Христа. Помните, по Евангелию от Луки,
0: да, есть по Евангелию от
1: «Страсти Христовой», много всего выходит. И заметьте, если вы сопоставите образ Иисуса Христа в разных фильмах, вы заметите, насколько он не похож.
0: Абсолютно бывают противоположные вообще какие-то версии фильмов.
1: В одном он такой меланхоличный, задумчивый, уходящий часто, побыть, чтобы побыть одному. А в другом он там прям скоморох какой-то.
0: Да. В некоторых даже фильмах он даже и не совсем понимает своей миссии на Земле.
1: По-разному.
0: То есть это тоже влияние вот этих апокрифов?
1: Просто мы можем сравнить разные Евангелия, создававшиеся разными людьми, иногда с определенной целью создавались, для определенной группы людей. Через свое понимание, иногда вообще далекое от настоящего исторического Иисуса Христа. То же самое с режиссерскими версиями. Каждый режиссер, собственно, иногда не столько Иисуса Христа пытается представить, а свою версию Иисуса Христа. Ну, знаете, как еще можно так? Вот Библия у нас есть, Слово Божие.
0: Да.
1: Мы знаем, что Библия не была написана на русском, украинском, белорусском или английском языке. Так? Библия была написана древнееврейский, древнеарамейский, Ветхий Завет, и древнегреческий Новый, как вы прекрасно знаете.
0: Да.
1: И то, что у нас есть, это перевод Слова Божьего. Мы, русскоязычные, пользуемся синодальным переводом.
0: Но не
1: но
0: только.
1: Есть, да,
0: в прошлых программах вы нам рассказали о других.
1: Да, есть современные авторитетные переводы. Например, перевод Российского библейского общества. Или перевод Института перевода Библии в Заокском. И одновременно с авторитетными переводами с языков оригиналов есть такие, знаете, подтасованные, нечестные, крапленые переводы.
0: Такие тоже существуют,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, их пруд-пруди. Которые имеют определенную цель. Они обслуживают взгляды определенных движений, и все неудобные тексты переведены так, чтобы они стали удобными.
0: Ручными. Как-то удобные, если не ошибаюсь, Лев Николаевич Толстой, да, вот Евангелие он переводил,
1: ну,
0: как-то он немножечко...
1: Евангелие, да, свои, ну, взгляды,
0: вот свои взгляды.
1: Что
0: просто...
1: не надо, выбросил, чудеса, например. Угу. А Нагорную проповедь он ставил весьма высоко, угу. Да, поскольку он не считал Иисуса Христа Богом, божественным. Но это к чему? Это к тому, что некоторые Евангелия...

0: Евангелия были написаны сугубо с целью подтвердить точку зрения определенной группы людей.
1: То есть они выразительно отличаются от Евангелия библейских.
0: Иногда, да.
1: То есть если впервые и взять, и пытаться читать, то эти отличия можно заметить.
0: Конечно.
1: Да. Вот есть какая-то черта, отличающаяся вот этих библейских Евангелий, канонических? То есть вот какая-то главная идея, которая сквозит и чувствуется в нем.
0: Вот здесь нужно аккуратно быть с опознавательными знаками. Да? Если Евангелие богодухновенное, не богодухновенное, канонические, не канонические, анонимные и псевдоэпиграфические.
1: Не запутать нам зрителей.
0: Да. В общем, однозначно так сказать, вот, ага, увидел это, значит, знай, что это. Нельзя так сказать однозначно. Такого универсального, идеального критерия нет. Но нужно доверять каноническим четырем Евангелиям и уже сопоставляя с ними, просеивать. Противоречит, не противоречит.
1: Александр, вот популярная точка зрения с учетом и, наверное, написание книги Дэн Брауна, «Код да Винчи», да. И опять же, экранизации да. Вот жизнь Иисуса, она все же представлена как в близких отношениях с Марией, которым дальше продолжается их род. И вот, в общем, это уже эпизод и
0: есть специальный
1: книги,
0: орден, который сохранит детей Иисуса и Марии.
1: Как к этому относиться?
0: Давайте так, прежде чем мы поговорим об Иисусе и Марии, Марии Магдалине.
1: Да.
0: Давайте поговорим вообще об отношениях мужчин и женщин во времена Иисуса Христа. Хорошо, обозначим их. Угу. Они были сложными. Помните историю Иисуса и Самарянки? Вообще, приветствовался разговор мужчин и женщин? Как вы думаете, это нормально было или ненормально?
1: Нет,
0: Евангелие от Иоанна, 4 главу откроем. Как вы считаете?
1: Я считаю, что это было ненормально даже в культуре иудейской.
0: Ага.
1: А если вы вспоминаете самарянка, так это женщина вообще иной культуры.
0: Мы не говорим сейчас сугубо о самарянах. Да. Вообще, вот разговор мужчин и женщин, теперь нормально там на остановке заговорить, еще где-то.
1: Конечно.
0: А вот тогда это было нормально или
1: нет? Я думаю, даже сегодня на Востоке нечто, вот такой консервативный взгляд у нас остался по отношению к женщине и отношениям между мужчиной.
0: Давайте подтвердим это из Библии. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 27 текст. Помните, у колодца Иисус один,
1: да.
0: Утрудился, жаждет, просит подать воды у женщины, которая днем в летнюю жару пришла к колодцу. И вот мы читаем. Потом их ученики увидят, помните?
1: Конечно,
0: ученики увидят, что Иисус разговаривает с женщиной. Смотрите, их оценка. 27 текст. В это время пришли ученики его и удивились. И он разговаривал, что он разговаривал с женщиною. Однако ж ни один не сказал, что ты требуешь или о чем говоришь с нею. На остановке мужчина и женщина разговаривают. Вы видите, что они разговаривают? Ничего себе! Женщины разговаривают.
1: Дружинник не подходит и не останавливает разговор.
0: Прекрати разговаривать с женщиной. То есть... Разговор мужчин с женщиной были чем-то нетрадиционным.
1: Не вписывался в формат культуры, так?
0: Да, не вписывалось в формат культуры. И поэтому разговор Иисуса с самарянкой, и не важно, что она самарянка, здесь важно, что она женщина. Чего он с ней говорит? Да, поэтому вообще я вам так скажу. А помните, как делилось сакральное пространство храма?
1: Где
0: Иродово уже, Иродово храма.
1: Где могли приходить вообще
0: место? Да, как пространство
1: для священников и вообще только для первосвященника. То есть
0: в саму скинию, в сам храм
1: двор,
0: могли войти.
1: Могли входить, да.
0: Да. А потом двор. Да? Двор для мужчин. Могли в двор для мужчин войти женщины?
1: Не могли.
0: Все. Двор женщин, двор язычников. Да? То есть женщина не может войти туда. Не может войти. Не имеет права. Почему? Потому что она женщина. То же самое в синагоге. Пространство, сакральное пространство синагоги тоже четко делилось. Мужчины и женщины сидят по разные стороны. Не может женщина сесть на скамеечку рядом со своим мужем. Не может. Это так же строго, как, к примеру, мужской и женский туалет. Простите за сравнение. Не может мужчина войти в женский туалет. И наоборот. То же самое синагога, место богослужения.
1: Если не ошибаюсь, ортодоксальная сегодня синагоги по-прежнему остается такая практика.
0: Вот перегородки, потом типа дранки такой сетки. Да, да. Абсолютно. Не может женщина
1: в в реформатских, уже иудейских, да, уже по-другому все.
0: Да, о них говорить. Да. Поэтому представьте, да я вам больше скажу, Вот возможность получения высшего образования для женщин в России открылись только в 1869 году.
1: Не может быть.
0: Да, я вам говорю. Да. Это уже так после, после отмены...
1: Можно сказать, недавно?
0: Не так давно, да. После отмены крепостного права.
1: А так, а в принципе,
0: реформы,
1: наверное,
0: Александра II.
1: И в той же Америке, наверное, не особо, наверное, или европейское, наверное, образование. Но не так, опять же, не, по крайней мере, не в Средневековье.
0: Женщины, да, все. Вот, понимаете, помните историю Марии Соломеи Складовской-Кюри?
1: Да.
0: Это подданная Российской империи, живущая в Варшаве. Дважды Нобелевский лауреат, потом. Но она не имела права учиться. Она посещала подпольные курсы.
1: Даже в силу своей образованности, да, своей, да, ну, эрудиции, интереса к исследованию. Да.
0: Достижений определенных. Не имела права учиться в Российской империи. Она посещала, помните, подпольные курсы в Варшаве. Летучий университет это называлось. Она была вынуждена оставить, бросить, бежать из Российской империи во Францию, в Сорбонну, где она могла учиться. То есть... А движение феминизма, движение суфражисток, все же это 19 век.
1: 19 столетие. Но, 19 век. И, по крайней мере, Европа тоже к этому приходит. Но, не может, чуть раньше, но это 19 столетие.
0: А тем более иудеи первого века. Поэтому женщины и мужчины даже разговаривать вместе, по сути, не могли. Тем более находиться в одном пространстве. Вот теперь можем подойти и можете спросить о Марии и Иисусе.
1: Ну так вот, да, давайте вот все же поясните.
0: А что вас, вот что смущает? Вот эта вот версия близости?
1: Ну конечно, ведь сегодня с учетом и в силу этих экранизаций, версий, книг, апокрифов, популяризации вот в нашей сегодня вот культурном пространстве, есть такая точка зрения, да, что отношения Марии Магдалины и Иисуса, ну, были более близкие, чем, может быть, предполагается, там, например, в Священном Писании.
0: Да. Так, кстати, посмотрите, будет... целый ряд современных писателей, ну, в частности, скандально известный Никос Казантзакис и Дэн Браун.
1: Ну, Дэн Браун
0: книга
1: более знаком,
0: Никоса,
1: да,
0: Казантзакиса, угу, даже внесена католической церковью в список запрещенных книг.
1: Вот а Дэн Брауна не запретили?
0: А вот я не знаю насчет Дэна Брауна.
1: Да.
0: По-моему, там был скандальчик еще, да, как-то.
1: Нет, скандал-то однозначно, да, был. Ну,
0: их романы стали известны.
1: По крайней мере, экранизацию запрещали.
0: О, да, значит, и книгу, возможно, занесли в этот список, индекс запрещенных книг. Экранизации скандальные, потому что они представляли, что якобы у Иисуса Христа и Марии Магдалины были... супружеские отношения,
1: да,
0: они говорили.
1: Такая.
0: Стоит ли стоит ли верить этому? Откуда растут корни? Мы с вами говорим, когда исследуем, да, нам, да, нужно понять, откуда растут корни.
1: Вот корни растут, апокрифы, да,
0: корни,
1: да,
0: растут, в частности, из Евангелия от Филиппа. Конечно, важны еще Евангелие от Марии и диалог Спасителя. Ну ладно, мы же не можем говорить обо всем.
1: Но только вы, Александр, обозначите, что это за Евангелие от Филиппа или, да, там другие. Вот...
0: Это гностическое Евангелие, которое... рассказывает в частности об отношении женщин Марии Магдалины и Иисуса Христа, Марии Магдалины и апостолов.
1: Можно вас остановить, Александр?
0: Да, уже остановить.
1: Хотелось бы, чтобы вы пояснили гностические. А-а-а. Это что это?
0: Значит, в раннем движении христиан были целый ряд гностических движений. Это от древнегреческого гнозис – знания. Это такие мистические движения, якобы обладающие неким тайным знанием. А оно в связи с тем, что христианские, тайным знанием от Иисуса Христа, недоступным...
1: Во времена вот эти движения апостола Павла христиан были,
0: конечно,
1: уже?
0: Конечно.
1: Мы можем что-то знать из Священного Писания?
0: Конечно.
1: Что об этом? Павел об этом поминает? Или
0: безусловно.
1: Там?
0: Есть. Безусловно. Иоанн оппонирует гностикам.
1: То есть вот эти движения были, да?
0: Были, безусловно. Безусловно. А потом Маркион прекрасно известный. И печально известный.
1: И такой. Поэтому, то есть, вот эти движения гностиков, они, опять же, как мы в прошлых передачах говорили, чтобы защитить, ну, свою, или
0: обосновать
1: свою точку зрения, да, то есть, они писали вот,
0: определенные
1: вот тексты, да, и которые обозначили Евангелие,
0: да,
1: то есть, попытаясь поставить в один ровень вместе с библейскими Евангелиями, так?
0: Ну, для них библейские Евангелия ничего не значили. Они претендуют на обладание тайным знанием, якобы переданным Иисусом через, ну, в данном случае, через Марию. И, а обычные апостолы, они этим знанием не обладают. Они, знаете, эдакие Санчо Панса, далекие, не понимающие великие замыслы Дон Кихота, скажем так.
1: А есть какая-то, Александр, общая черта у этих гностиков, которых
0: гнозис, вот эти движения...
1: Гнозис, тайное знание. Да.
0: О чем оно? Неприятие

0: материального мира, к примеру. Очень часто то характеризует.
1: Вот есть для них эти понятия «Христос пришел, и Он Спаситель». Вот. Они могут говорить, что Христос Спаситель, то есть умер на кресте, искупил человека
0: от греха. С Христом очень аккуратно.
1: Или как-то у них вот другие какие-то идеи.
0: Неприятие материального мира. Он не мог стать человеком.
1: Он не мог стать.
0: Помните, в первом послании от Иоанна. Духа заблуждения и Духа Божия узнавайте так, что всякий, не исповедующий Христа, пришедшего во плоти, не от Бога, а дух заблуждения.
1: Вот об этом и поэтому.
0: Это гностики, я... это полемика с гностиками.
1: Вот это влияние гностиков.
0: Да, да, да. И вот гностическое Евангелие от Филиппа, оно рассказывает нам о якобы телесных отношениях, супружеских отношениях Марии и Иисуса. Но этому не стоит доверять. Вообще... Эти Евангелия, знаете, в некоторых гностических Евангелиях создавался культ Марии Магдалины вместо культа Марии Матери Иисуса, как альтернативный культ. Некоторые Евангелия, гностические Евангелия, создавали женскую троицу. Например,
1: даже и
0: три Марии. Было, да. Мария Мать Иисуса, Мария Магдалина супруга Иисуса и Мария Сестра Иисуса. Не в противовес троице Отец, Сын и Дух Святой, а как бы в дополнение. Это вот эти языческие корни женских божеств тут и тут.
1: То есть это такой синкретизм, да, влияние других религий, да?
0: Да, в том числе, в том числе.
1: Языческих, там, иудаизма влияние, да. и так далее, то есть.
0: Иногда Марию отождествляли с Духом Святым, который якобы как женское божество оплодотворяет. То есть там, знаете, там, там такое. Вот, касательно Евангелия от Филиппа. Оно было найдено не так давно. В раскопках в Египте, в рукописи, так называемые рукописи Нагхаммади.
1: Ну, известно.
0: И там, да, понимаете, старые документы сохранились так.
1: Это, Александр, в какой период, скажите?
0: Это середина 20 века.
1: Середина 20 века.
0: Вторая половина 20 века. После уже раскопках кумранских рукописей, после. И вот текст плохо сохранился, некоторые моменты. Где-то оборвано, где-то уже просыпалось, кусочки, прорывы. И там в Евангелии от Филиппа есть следующий текст. Я вам прочитаю его. И реконструкции прочитаю, которые использовали и Казанзакис, и Дэн Браун, в частности. И многие другие использовали. Спутница, вставка, Спасителя, Мария Магдалина, вставка. Но Христос любил, дальше, ее больше, чем, вставка, всех учеников, и целовал ее, дальше, вставка, часто, в, вставка, уста ее. Остальные из, вставка, учеников скорбели от этого. Они говорили ему, почему ты любишь ее больше, чем всех нас? Спаситель отвечал, почему я не люблю вас, как ее? То есть есть прорванные моменты, прорванный текст неизвестный, нужно вставить, дополнить, реконструировать текст. И вот фрагмент, в частности, был следующий. Целовал ее в ее. В Евангелии от Филиппа. И тогда некоторые богословы реконструируют это следующим образом. Целовал ее часто в уста ее.
1: И ну, порождалась в последующем потом версии.
0: И встает вопрос. Они тогда пытаются объяснить, что это значит. Ну, наверное, у них были специфические отношения. Да. А текстологическая реконструкция данного отрывка вовсе не обязательно так его реконструировать. Не обязательно. Совершенно не обязательно. Вот у нас есть текст перед глазами, и там фрагмент пропущен. Ну, мы приблизительно знаем, 4-5 букв, сколько влезет. И мы уже понимаем...
1: Если работать с архивным...
0: Текстолог. Да, текстолог
1: всегда что-то
0: реконструировать текст. Да. И он начинает подбирать слова. Вот скажите, он и целовал ее часто. А могло быть на этом месте и целовал ее иногда, подчас, порой. Могло быть такое?
1: Ну, все
0: могло
1: быть, конечно,
0: без проблем.
1: Конечно.
0: Но это нас не интересует сильно. А вот дальше. И целовал ее, пусть будет, часто в ее уста. Ха. А могу я предположить и сказать чело, щеку? Ну, щеку маловероятно.
1: Предполагать, конечно, можно.
0: И целовал ее часто в чело ее. Могло так быть?
1: Конечно, могло быть.
0: Да. То есть само Евангелие от Филиппа, даже несмотря на то, что это гностический документ, не обязательно выглядело так, как преподносят некоторые фантазеры сегодня.
1: Кроме того, что есть гностический там, да, материал,
0: да.
1: Его еще пытали там нанизать вот какими-то там реконструкциями, которые в итоге вот получалось вот, ну, вот, ну, такая идея, такая мысль, которая, ну, просто иногда будоражит. Что там не представляешь, как такое могло быть.
0: Фантазия, на фантазии и фантазии.

0: Фантазии погоняют. Понимаешь?
1: Можно так обозначить апокрифы.
0: Особенно эти. То есть апокриф, который предлагает альтернативную версию. Мы уже понимаем. Нам нужно основываться на этом тексте. Более того, не обязательно, что этот апокриф звучал именно так, как некоторые, не все, заметьте, некоторые реконструируют. А потом другие, взяв реконструкцию некоторых, этого апокрифа фантазируют и создают художественные тексты.
1: И человек уже сегодня вот в современник, не вдаваясь в какие-то вот подробности, да, детали, что даже откуда это взялось. То есть услышал, может быть, на слуху у него появилась вот первая какая-то идея, и все. И вот он уже будет готов и защищает, да, что да нет, вся церковь обшибается, да, Священное конечно Писание неправильно, да. Конечно. Вот эта версия, потому что утаили там вот этот древний манускрипт. Вот
0: чувствуете, чем
1: там
0: пахнет?
1: Да, конечно. То есть
0: жареным пахнет.
1: Оно ломает вот вообще вот принципы вот спасения Иисуса Христа. То есть какие-то вещи, которые очень важны.
0: Традиционное понимание спасения.
1: Конечно, традиционное.
0: Давайте библейски разберемся. Откроем Евангелие от Луки, 10 главу. А все-таки Иисус и Мария, какие отношения? Но важный нюанс, скажу вам. Дело в том, что со временем две Марии, как бы в Средневековье, даже раньше, они слились в одну. Вот есть Мария, сестра Марфы и Лазаря, да, и есть Мария Магдалина. И когда уже в Средневековье даже гностические, не гностические тексты, то они часто путают этих Марий. Поэтому мы будем говорить с учетом этой путаницы. Евангелие от Луки, 10 глава. Иисус с учениками приходит в Вифанию, в дом Марфы. И там происходит следующий эпизод. С 38 по 42 текст. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в свой дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господь, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Это скандальная история.
1: Почему?
0: Весьма скандальная. В чем проблема? На первый взгляд кажется, что Мария не помогает Марфе по кухне. Но нет. Помните, мы с вами не случайно говорили так много, как насчет мужчин и женщин в том обществе?
1: Отдельно. Не должны как-то так они общаться свободно, как сегодня в нашей советской культуре.
0: И не только в храме и синагоге, но и пространство дома, обыкновенного дома, где жили, тоже четко разделялось. Мужское пространство, женское пространство. И женщине нечего делать в мужском пространстве. Нечего делать. По сути, муж и жена пересекались только в спальне.
1: То есть вот здесь, в одном помещении.
0: Она не может там сидеть. Она не может там сидеть. Это все равно, опять прибегну к этой иллюстрации. Это все равно, что мы с вами пошли в баню, и вдруг приходят женщины и сидят в бане. И как мы реагируем?
1: Да, это ненормально.
0: Ненормально. Мы не немцы, мы не Германия, да? Что вы тут делаете? То же самое, только там то же самое пространство четко делилось. Мужское пространство, женское. Женщина не могла находиться в мужском пространстве. Если она там находится, то вопрос о ее статусе. Кто она? И, возможно, эта женщина вечной профессии. Древней профессии. Да. А она там сидит.
1: Предположения такие бы, да.
0: А она там сидит. Она нарушает обычаи того времени, традиции того общества. Она пришла в мужскую баню и уселась.
1: Иисус тоже может нарушать.
0: А Иисус ноль эмоций.
1: Допускает нарушение.
0: Чего она сидит-то?
1: Выбрала.
0: Стульчика не хватило.
1: Нет, она слушает Иисуса.
0: А чего она сидит у ног его?
1: Как написано, выбрала благую весть.
0: Что значит сидеть у ног? Это вполне конкретное значение имеет, технический термин. Сидеть у ног.
1: Сидеть у ног — это учиться.
0: Учиться. Просто, вы правы. Давайте откроем для подтверждения Деяния 22 главу, третий текст. Деяния 22 глава. Сидеть у ног — это не просто сидеть у ног. Рядышком сесть. Некая жажда. Сидеть у ног — это вполне конкретно чем-то заниматься. И не обязательно у самых ног сидеть. Это слово, смотрите, Деяние, то же самое Писание, Луки принадлежащее.

0: 22:3. Павел, апостол Павел говорит о себе: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Она претендует на то, чтобы стать, по сути, раввином. Она ученица. Женщина не могла учиться. В Российской империи до 1869 года не могла учиться.
1: И в Европе тоже.
0: Да, раньше начали учиться. В Сорбонну поехала Мария Складовская. А она учится, она претендует на то, чтобы быть раввином, по сути, учась у раввина.
1: То есть ее интересуют мировоззренческие вопросы,
0: смысл жизни. Ее интересует Евангелие и спасение. Поэтому Иисус и Мария не были мужем и женой, как предполагают некоторые фантазеры. Мария была ученицей Иисуса Христа. Возможно, будь другое время, она могла бы стать апостолом. Но время тогда, иудейское патриархальное общество, она была одним из учеников Иисуса Христа.
1: Как нам быть, Александр, с Евангелием? Доверять мы можем только Библии. Что мы можем сказать
0: Библии,
1: апокрифам?
0: Библии, только Библии. Доверяйте только Библии. Все остальное испытывайте Библией.
1: Хорошо, Александр, спасибо вам большое. Времени у нас уже нет. Мы надеемся, что встретимся в очередных наших программах. Всем наилучшего. Дорогие друзья, Священное Писание никогда не теряло своей актуальности для человека и читателя. Поэтому пусть желание ваше будет всегда и постоянным обратиться к этому Слову, изучать его, читать его. И только Слово Божие может вам принести по-настоящему спасение в жизни, по-настоящему мир, который Господь готов вам подарить. Пусть это желание у вас никогда не исчезает. Пробуйте, читайте, молитесь и найдите обязательно время для того, чтобы помолиться, поговорить с Господом. И поверьте, что Господь не замедлит себя ждать. Он обязательно ответит в вашей жизни. Будьте благословенны и всего вам наилучшего.

Сегодня я хочу поговорить о том, что вы выходите. Мы все постоянно сталкиваемся с ситуациями в нашем здоровье, в наших отношениях, в нашей карьере. Легко думать, что так будет всегда. Я буду всегда бороться с зависимостью, всегда буду бороться с депрессией. Я всегда буду на том же самом уровне. Я никогда не выберусь из этого и не совершу ничего великого. Но то, что кажется постоянным, еще не означает, что это постоянно для Бога. Бог не позволит вам войти во что-то, из чего Он не может вывести вас. Даже если это была ваша собственная ошибка, вы сами навлекли на себя неприятности. Бог не допустил бы этого, не имея Он выхода. Он знал, как вывести вас из неприятности прежде, чем вы попали в нее. Он знает конец еще в начале. У Него было решение прежде, чем у вас появилась проблема. Вам кажется, что это никогда не изменится, но Бог говорит, это временно. Вы выходите из немощи, из хронической болезни, выходите из одиночества. Долг, зависимость, неприятности с законом не будут длиться всегда. Они не пришли, чтобы остаться. Они пришли, чтобы пройти. Бог уже проложил путь для спасения. Он уже запланировал ваш парад победы. Это лишь вопрос времени, и вы увидите прорыв, исцеление, изобилие, восстановление и новый уровень. В Писании говорится об Иове. Бог положил конец трудностям и неприятностям. Бог есть Альфа и Омега, начало и конец. Он уже определил конец болезни, зависимости, конец несправедливости на работе. Дата вашего исхода уже установлена. Когда разум говорит вам, это никогда не изменится, просто примите это, лучше уже не будет. Напомните себе, я не буду одинока. Бог установил конец этому одиночеству. Он приводит кого-то замечательного в мою жизнь. Я не всегда буду иметь трудности в финансах. Бог установил конец этому. У Него уже есть для меня поощрение, увеличение, изобилие. Или «ребенок, который сбился с пути, не всегда будет приносить мне страдания». Создатель Вселенной, кто словом сотворил миры, уже определил окончательный срок. Или «это зависимость, плохие привычки, они не будут препятствовать мне всю жизнь». Бог уже отметил конец в своем календаре. Мое время близится. Свобода, целостность и победа находятся в моем будущем. Это случилось с девушкой, которую я встретил. Она была зависима от наркотиков 14 лет. Она знала, что это разрушало ее здоровье, ее семью и будущее. Она почти уже потеряла работу. Собственными силами она сделала все возможное, чтобы выйти из этого. Она прошла терапию, лечение медикаментами, но без успеха. Она не была религиозным человеком. Она не выросла в церкви, как я, но она смотрела нас по телевидению. Каждое утро она молилась. «Бог, пожалуйста, помоги мне. Я не могу сделать этого самостоятельно. Бог, я нуждаюсь в Тебе». Она просто призывала Бога. В Писании говорится, «Воззови к Богу, и Он ответит тебе». Шли месяцы. Она не видела никаких перемен, но продолжала бороться. Однажды утром, когда она молилась, то почувствовала теплоту во всем теле. Она не могла объяснить этого. Она сказала, «Я чувствовала такой мир и радость, что я плакала и плакала». Пока она плакала, то чувствовала, что как будто очищается. Она исцелилась. С того момента у нее пропало желание употреблять наркотики. Ей не нужно было уменьшать дозу. Ей не надо было делать этого. Мгновенно эта зависимость была сокрушена. Я видел ее полгода назад. Она была похожа на другого человека. Раньше она была очень худой и уставшей. Она набрала вес, ее кожа очистилась. Она ослепительно улыбалась. Что же случилось? Она подошла к окончательной дате, установленной Создателем Вселенной. Если вы пребудете в вере, то наступит момент, когда Бог скажет «достаточно, это мой сын, моя дочь. Я не создавал их, чтобы они жили с зависимостью, болезнью».

Может, эта дата назначена уже сегодня. Может, на этой неделе. Это может случиться в этом месяце. Если бы вы знали, что именно сегодня и в этом году наступит день окончания трудностей, который Бог уже определил, вы бы расстроились и подумали: «О нет, у меня никогда не бывает прорывов в жизни. Я никогда не смогу одолеть болезнь». Вы бодро шагали бы каждое утро с улыбкой на лице и провозглашали бы это и действовали так, как это бы уже случилось. Именно это и есть вера. Вы должны поверить этому прежде, чем увидите. Поступайте так, как если бы это была правда, прежде чем увидите признаки осуществления этого. Если кто-то спросит вас: «Вы еще сражаетесь с болезнью? Вы еще проходите лечение?» Не рассказывайте об этом полчаса, что с вами не так и какой у вас плохой диагноз. Ваш ответ должен быть: «Да, я все еще разбираюсь с этим, но хочу сказать, что я выхожу, я поправляюсь, Бог восстанавливает мое здоровье, Он наполнит число моих дней». У вас есть еще финансовые трудности? Вы еще погашаете долг? «Да, я все еще там, но я выхожу. Это временно. Я даю, а не беру взаймы». Вы еще работаете в той же компании на той же должности? «Я думал, что вы хотели заняться чем-то получше». «Да, я еще там, но я выхожу. Моя новая работа уже близится. Бог открывает двери, которые никакой человек не сможет закрыть». Придите в согласие с Богом. Он говорит, что вы не останетесь там, где находитесь. Вы выходите из засухи в изобилие. Выходите из страха и беспокойства в мир, из депрессии в радость, из постоянной борьбы и неудач в благодать Божию. Вы не увидите, как это может произойти, но не верьте лжи, дата окончания уже установлена. Давид сказал об этом так: «Даже если я пойду долиной смертной тени». Он не сказал: «Я останусь в долине». «Я построю там свой дом и останусь там». Он сказал: «Я выхожу из этой долины». Долина временна. Вы должны пройти ее. Это не постоянный дом. Но если вы позволите долине стать постоянной в вашем разуме, то это удержит вас от вашей судьбы. Все мы проходим через что-то. Проблемы со здоровьем, финансовая трудность, трудности на работе. Слишком часто мы оседаем в долине и думаем: «Ах, какое горе! У меня всегда будут трудности, у меня всегда будет боль в пояснице, я буду всегда переживать разногласия в своей семье». Просто мы такие. Этим мы вбиваем столбы и строим дом в долине. Я прошу, чтобы вы сделали то, что сделал Давид. Соберите свое имущество, вытащите коли из шатра. Долина не ваш дом, вы просто проходите ее. Вы не гражданин долины, вы не принадлежите ей, вы нелегальный иммигрант. Вы не гражданин долга, рака и посредственности. Это временное положение. Вы можете находиться там какое-то время. Вот хорошие новости. Ваш день выхода уже определен. Бог уже купил вам билет. Вы можете быть в долине болезни прямо сейчас. Диагноз плохой, но будьте смелыми. В вашем билете написано, что вы едете к хорошему здоровью. В билете сказано, что вы не умрете, но будете жить. Вы можете находиться в долине борьбы, нужды и недостатка. Но в билете сказано, что вы едете в полноту, выходите за пределы, выходите в изобилие. Может, вы находитесь в долине одиночества. У вас мало друзей. Ободритесь. В вашем билете сказано, что связи от Бога уже близко, новая дружба и правильные люди. Может, вы в долине разочарования, что-то не удалось, вы пережили разрыв, бизнес не удался, друг предал вас. Не расстраивайтесь, не позволяйте жалости к себе и горечи пустить корни. Это не ваша станция назначения. В вашем билете сказано «украшение вместо пепла». В билете написано: «То, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах». «Если вы будете узниками надежды, — говорит Захария, — Бог выведет вас двойной мерой того, что вы имели прежде. Он воздаст вам за происшедшие несправедливости». Моя знакомая недавно потеряла отца. Они были очень близки, и ей было очень трудно. Сейчас она находится в долине и опечалена из-за утраты. Но я хочу, чтобы вы увидели, мы не обязаны оставаться в долине. Плач может быть ночью, но радость приходит утром. В вашем билете сказано «новые начала». Не застревайте в долине.
Не ставьте свои колея в разочаровании, потери и страдания, думая, что

Ваши лучшие дни уже прошли. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники благословения». Это означает, когда вы в долине, и если вы пребываете в вере и знаете, что Бог держит вас в своей руке, то Он возьмет ваши слезы и превратит их в источники радости. У вас появится сила, в которой вы нуждаетесь. В Бытие 15 Бог сказал Аврааму: «Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. После сего они выйдут с большим имуществом». Интересно, именно Бог послал их в рабство и сказал: «Я веду вас в место трудностей». Если бы это не был конец, а как хорошее предложение, мы подумали бы: «Бог, не оказывай мне никакой милости». Правда в том, что эти трудности стали основанием для того, чтобы Бог смог сделать что-то великое. Бог вывел их с великим имуществом, с большим, чем они имели прежде. Когда вы проходите трудности и разочарования, то вы можете не понимать этого. Но Бог не допустил бы этого, если бы у Него не было сил вывести вас. Бог сделает еще один шаг и выведет вас с великим имуществом и более обеспеченным, чем вы были прежде. У моего друга недавно украли автомобиль. Он вышел рано утром, чтобы поехать на учебу, но автомобиля не было на месте. Это был его первый автомобиль, который ему купил отец. Они позвонили в полицию. Неделя прошла, но они так и не нашли автомобиль. Еще неделя, и еще. Время от времени я спрашивал отца: «Ну как, нашли автомобиль вашего сына?» Он сказал: «Нет, но мы не волнуемся. Мы знаем, Бог все контролирует. Он сражается за нас. Он исправит всякую неправду». 6 недель спустя страховая компания заплатила им за автомобиль, потому что его так и не нашли. Молодой человек думал, что он пойдет и купит подержанную машину, как у него была прежде. Но Бог никогда не выводит с тем же самым. Если вы пребудете в вере, то Он выведет вас с большим имуществом, большей радостью, миром и большими ресурсами. У его отца был красивый спортивный автомобиль. Он выглядел как новый. Однажды друг отца позвонил и сказал ему: «Приезжай ко мне, я хочу дать тебе что-то». Отец помогал этому человеку время от времени, и он подумал, что тот хочет угостить его обедом или сделать что-то хорошее. Но этот человек дал ему один из самых дорогих, недавно произведенных и роскошных автомобилей. Его отец не мог поверить этому. Он подумал: «Мне больше не нужен мой спортивный автомобиль». Поэтому он помыл его, проверил детали и отдал своему сыну. Вот как действует Бог. Автомобиль украли. Молодой человек должен был выплачивать за него кредит. После того, как его украли, страховая компания выплатила кредит за автомобиль, и ему не пришлось больше платить. Плюс у него и у его отца появились лучшие автомобили. Украденный автомобиль стал для Бога основанием, чтобы вывести их с великим имуществом. В Псалме 65 сказано: «Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу». Вы можете находиться в огне, можете переживать наводнение и голод. Подготовьтесь. Следующий шаг — это великое изобилие. Бог сделает больше, чем вы можете попросить или подумать. Бог мог не допустить кражи автомобиля, но Он контролирует всю Вселенную. Когда вы переживаете трудности, когда сталкиваетесь с неудачей, то вы можете не понимать этого. Это может не нравиться, но Бог не допустил бы этого, если бы Он не собирался использовать это в ваших интересах. Это основание для более великих дел Божьих. В Исходе 14 Бог сказал Моисею говорить с фараоном, чтобы тот отпустил его народ. В Писании говорится, что Бог ожесточил сердце фараона и побуждал его отказывать. Бог говорил ему отпустить его народ, но он хотел, чтобы фараон отказал. Далее говорится: «Я запланировал это, чтобы явить более великую славу на фараоне». Есть враги, которых Бог допускает в вашу жизнь, не для того, чтобы победить вас или сделать вас несчастными, но чтобы Бог мог явить великую славу. Каждый раз, когда я вижу новый автомобиль моего друга, то я думаю: «Смотри, что сделал Господь». Вы можете проходить трудное время, но когда Бог выведет вас, когда вы победите рак, преодолеете зависимость, когда ваш брак будет восстановлен, когда вы выплатите кредит и достигнете своей мечты, то все узнают, что это не только вы, это благодать Божья. Бог хочет явить себя

вашей жизни. Он хочет сделать вас примером своей благодати. Но мы молимся: «Господь, сохрани меня от трудностей, не дай мне столкнуться с препятствиями». Но если бы это произошло, то первое, мы не выросли бы. Наш характер развивается в трудные времена. Именно тогда наша вера испытывается и укрепляется. Второе. Если бы мы никогда не встречали препятствий, не сталкивались с трудными ситуациями, то мы не увидели бы величия силы Божьей. Когда у нас трудности, то мы думаем: почему это происходит со мной? Что я делаю не так? Может, вы и делаете что-то не так. Бог просто хочет явиться в вашей жизни. Он может использовать эту ситуацию, чтобы явить свою великую славу. Однажды Иисус увидел человека, который был слепым от рождения. Ученики спросили его: кто согрешил, этот человек или его родители? Иисус сказал: никто не грешил. Он родился таким, чтобы слава Божия могла быть явлена. И Иисус коснулся его глаз и исцелил его. Он вывел его из слепоты. Оставшуюся часть жизни этот человек был свидетельством благодати Божьей. Когда члены городского совета Хьюстона проголосовали, чтобы мы получили это здание, то мы трудились над этим около 2 лет. Мечта осуществилась. Мы были очень рады. Но неделю спустя компания подала судебный иск, чтобы попытаться воспрепятствовать нам въехать. Эта компания была крупнейшим налогоплательщиком в Техасе. Моя первая мысль была: «Господь, это невозможно. Мы никогда не выиграем судебный процесс. У компании больше денег, больше ресурсов и больше опыта». Это было как Давид против Голиафа. Однажды я прочитал отрывок в Исходе 14. Там говорится: «Покажу славу мою на фараоне, и познают египтяне, что я Господь». Я услышал, как Бог проговорил внутри меня: «Джоэл, просто стойте в вере, и когда я дам вам это здание, то все узнают, что Господь есть ваш Бог». Это здание — доказательство величия нашего Бога. Мы можем сказать: «Смотри, что сделал Господь». Ваша ситуация может казаться невозможной, как это было у нас. Препятствие выглядит слишком большим, болезнь слишком тяжелой, бизнес в упадке, отношения в браке испортились. Приготовьтесь. Вы главный кандидат на проявление силы Божьей. Бог специализируется на случаях, которые выглядят слишком большими, невозможными, где у вас нет шансов, потому что когда Он все изменит, то вы воздадите Ему великую славу за счет ваших врагов. В Писании говорится: «Бог ожесточил сердце фараона». Это говорит о том, что Бог контролирует даже наших врагов. Когда сатана хотел испытать Иова, то он должен был спросить у Бога разрешения, чтобы только коснуться его. В книге Деяний, когда Савл преследовал церковь, то он должен был получить разрешение от первосвященников, чтобы арестовывать верующих. Он направлялся в Дамаск с бумагами в руке и думал: «У меня есть разрешение испортить им жизнь, есть разрешение побивать их». Но когда он ехал, яркий свет осиял его с небес, сбросил его с лошади, он упал на спину. Что я хочу сказать? Даже имея разрешение, Бог остановил его. Бывают времена, когда Бог даст противнику разрешение испытать вас. У противника есть бумаги в руке, но точно так же, как с Савлом, Бог остановит его. Та девушка увлекалась наркотиками 14 лет, но Бог сказал: «Все, я останавливаю это». Бог может остановить рак, зависимость, юридическую ситуацию. Все мы можем оглянуться назад и увидеть времена, когда мы знаем, что Бог остановил это. Как-то я ехал по автобану. Мне было чуть больше 20, шел сильный дождь, и я потерял контроль над автомобилем. Он начал вращаться. В один момент я увидел, что еду по встречной полосе. Прямо передо мной был огромный грузовик. Я мог коснуться его переднего бампера. Я был в метре от него. Жизнь пронеслась передо мной. Я подумал: вот и все. Но Бог не позволит вам попасть во что-то, из чего Он не может вас вывести. Грузовик должен был переехать меня. У врага были в руке все бумаги, но Бог сказал: «Нет, я собираюсь использовать это, чтобы показать мою силу величайшим способом». Бог остановил это. Каким-то образом грузовик не наехал на меня. Водитель съехал на обочину. Казалось, он увидел призрак. Его первыми словами были: «Мальчик, ты угодил кому-то наверху». Он сказал:

что почувствовал, как сильный порыв ветра подхватил его автомобиль и сместил в сторону в самый последний момент. Что я хочу сказать? Независимо от того, что поднимается против вас, Бог может остановить это. Он может остановить несчастный случай, зависимость, остановить неприятности в семье. Не враг будет смеяться последним, вы будете смеяться. Давид сказал в Псалме 128, «Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня». Я хочу сказать вам, что трудности не одолеют вас. Неудача, разочарование и болезнь – это не конец. Последнее слово за Богом. А Он говорит, что вы выйдете с большим имуществом и более обеспеченными, чем были прежде. Я читал о маленькой рыбке, которая называлась подошва Моисея. Это небольшая камбала. Она обитает в Красном море. В тех водах также есть акулы. Как правило, акулы едят таких рыб. Но исследователи обнаружили кое-что интересное об этой рыбке. Акулы съедали всех рыб такого размера, такого веса. Но они не ели подошву Моисея, потому что у нее есть уникальная система защиты. Когда она чувствует опасность, то она выпускает ядовитые токсины из своих желез. Токсины буквально замораживают челюсти акул. Ученые показали фотографию, где подошва Моисея плавает во рту акулы. Акуле надо было сделать один укус, и обед готов. Единственной проблемой было то, что акула не могла сделать этого. Бог вложил что-то в эту небольшую рыбку, чтобы защитить ее. Пока рыбка была там, акула не могла сомкнуть пасть. Ей нужно было отплыть на пару секунд, чтобы она смогла сомкнуть челюсти. Таким же образом, Бог вложил в вас что-то, вы дитя Всевышнего Бога, и это что-то не дает вас победить. Иногда кажется, что челюстью вот-вот сомкнутся. Диагноз выглядит плохо, бизнес в упадке, все против вас. Но Исаия сказал, никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Оно может быть сделано. Но хорошие новости, Бог остановит это, оно не будет успешно. Вот что сказал Давид, «Мои враги не могут победить меня. Пребывайте в мире, Бог прикрывает ваши тылы, Он сражается за вас, Он делал это в прошлом и сделает это в будущем». Три еврейских юноши, Сидрах, Месах и Авденаго, отказались склониться перед золотым истуканом царя Навуходоносора. Царь был зол. Он приказал бросить их в пылающую печь. Я уверен, что они молились. «Господь, пожалуйста, избавь нас от огня. Это опасно. Мы можем умереть там». Они хотели, чтобы Бог сделал это, как они просили. Но Он решил сделать это иначе. Иногда Бог избавляет нас от огня, но иной раз Он делает вас несгораемыми и проводит через огонь. Юношам связали руки и ноги веревками и бросили в печь. Казалось, что все кончено, им конец. Но Бог никогда не позволяет вам войти в то, из чего не может вас вывести. Единственное, что сгорело, это веревки, которыми они были связаны. Царь пришел посмотреть на них через окно в печи, и он не мог поверить этому. Он спросил охранников, «Разве мы не бросили троих связанными? Я же вижу четверых несвязанных, и один похож на сына живого Бога». Царь Навуходоносор сказал, «С этого дня мы будем все поклоняться Богу Сидраха, Месаха и Авденаго». Друзья, ваши враги не могут одолеть вас. Последнее слово не за ними, но за Богом. Вы можете чувствовать, что находитесь сейчас в огне. Вы не видите выхода, но ободритесь. То, где вы находитесь, не постоянно, это временно. Вы выходите. Не прежними, но лучшими, с великим изобилием. Когда вы выйдете, то вся ваша семья, друзья и враги будут знать, что благодать Бога пребывает на вашей жизни. Вы будете живым доказательством благодати Бога. Помните, что конец трудностей уже определен. Конец неприятностей, нужды, зависимости, дата окончания уже установлена. Хорошие новости. Это может произойти уже на этой неделе. Вставайте каждое утро. Благодарите Бога. Это близко. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы выйдете из болезни, из депрессии, зависимости и нужды. Ход сражения меняется. Вы уже можете планировать праздник.

праздник по случаю избавления. Как израильтян, Бог выведет вас великим изобилием, великой радостью и великим миром. Великие победы находятся в вашем будущем. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать сегодня «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, я верю, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

на твоем пути, что бы ни произошло, обязательно дойдешь, если идешь домой. Очень важно идти домой, и очень важно идти, а не стоять на месте. Сегодня снова поговорим о покаянии. Покаяние, что это такое? Ну, вообще, толковый словарь Ожегова пишет кратко, там сказано всего несколько слов, что покаяние – это добровольное признание в совершенном проступке, в ошибке. Да, в самом деле, покаяться – это значит признать, что ты неправ, признать свою неправоту. Это, конечно, очень кратко, упрощенно. Но давайте пока не будем усложнять для простоты понимания. Покаяние вообще возможно там, где имеет место факт скверного проступка, ну или какой-нибудь содеянной неправды. То есть я должен признать грех, если я в самом деле такое сделал. И если я не вижу в своих проступках ничего плохого, то, наверное, я и покаяться-то не смогу. Не так ли? Вот это и понятно, в этом и проблема – видеть, где я не прав, иначе в чем каяться? Возьмем, к примеру, юго-восток Папуа-Новая Гвинея, племя Караваи. Оно, кстати, существует по сей день. Это племя интересно тем, что там до недавнего времени ели людей. Считают, вообще-то, что и сегодня это тоже имеет место быть. Так что вряд ли я посоветую вам туда путешествовать. Так вот, в этом племени Караваи принято считать, что если человек умер из-за болезни, то его тело изнутри пожирает колдун Хако. И вот, чтобы уберечь от беды других членов племени, они должны отплатить тем же, то есть съесть человека, который умер по вине Хако. Как вам? А есть еще один пример экстремальной неправды, если можно, конечно, так выразиться. В свое время евреи поставили идола Молоху в долине сынов Еномовых, по-еврейски Гехенном. Впрочем, вот как об этом написано в книге пророка Иеремии в 7 главе. «Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его, и устроили высоты Тофета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». О чем это? Израильтяне, народ Божий, вроде бы в определенный момент взяли и стали поклоняться идолам. И в своем фанатизме дошли до того, что поставили идола Молоху, в жертву которому приносили живых младенцев. Как это выглядело? Был поставлен каменный истукан, изображенный в виде человеческого тела с бычьей головой. Этот истукан был полый внутри и сидел в позе царя с выставленными вперед руками. Внутри него разжигали огонь, и когда истукан накалялся до красна, ему в руки бросали живых младенцев. При этом торжественно трубили фанфары, заглушая детский крик. Как вам? Позже Бог проклял это место, намекая на то, что в свое время он этим людям устроит такую долину под названием Гехенном. Но это по-еврейски. Или, если упростить, транслитерировать для простоты русского понимания, получится гиенна. И добавляют еще огненное. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему. Как быть? Вот как быть, если случись сказать: «Вы что? Да разве так можно?» А в ответ нам докажут, что у них-то как раз все в порядке, и это нам с вами надо покаяться. Это что-то у нас с вами не все в порядке в голове.
Такое трудно просто назвать недоразумением. Скажите, в чем нуждаются такие люди и без чего не обойтись? Есть нужда в нравственных ориентирах. Ну ладно, там на Папуа-Новой Гвинее, где дикари, которые никогда не знали Библии. Но вот израильтяне-то как такими стали? Они ведь дети Авраама. Они назывались народом Божиим. Они пошли не в том направлении, в каком должны были идти по жизни. Они обратились к другим богам, которых придумали люди. Ну хорошо, это они, а мы? Мы. Мы, конечно, не убиваем детей на руках у Молоха. Ну, если только на гинекологическом кресле, когда кто-то делает аборт. Там врач металлическим инструментом сперва расчленяет малыша внутри материнской утробы, а затем по одной вынимает части его тела. Да, мы не едим людей, но это вовсе не значит, что у нас все в порядке. Мы все ушли от Бога, и нам всем нужны нравственные ориентиры. Мы удалились от Него в разной степени каждый. Вот что говорит Библия об этом в послании к римлянам в 3 главе. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». И премудрый Соломон в своей книге под названием «Экклесиаст» в 7 главе добавляет: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Мы, конечно, не каннибалы и не детоубийцы, но, тем не менее, мы каждый в отдельности ушли от Бога, каждый индивидуально в своем направлении. Слово Божие говорит: все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Да, Библия так говорит. Но как быть, если я, к примеру, этого не ощущаю? И все разговоры о том, что я грешник, выглядят навязчиво. И, если честно, очень хочется всякого проповедника послать куда-нибудь подальше, чтобы просто не мешал жить. Да вы знаете, что евреи в долине Гехеном мыслили так же. Как же это произошло? Очень просто. Они пошли не туда, куда должны были. Бог создал их правыми, а они ушли каждый на свой путь. Как же быть? Можно говорить о покаянии, но подождите, не торопитесь. Прежде всего, надо поменять направление жизни. Надо развернуться и пойти домой, на твоем пути. Что бы ни произошло, обязательно дойдешь, если идешь домой. Пойти домой. Ну, это я так выразил, стремление вернуться к Богу, в Его Царство. Нужно повернуть свою жизнь и пойти в этом направлении. При этом есть опасность лишь сделать вид, что идешь домой, но на самом деле идти туда, куда и раньше шел. Как это выглядит в жизни? Ну, скажем, как могло так случиться, что пошел домой к жене, а оказался где-нибудь на гулянке у друзей? И потом просыпаешься где-то непонятно где и вспоминаешь, что вроде бы шел домой, да Витьку по пути встретил. А у Витьки-то день рождения был. Ну и вот, мы часто не отдаем отчет в том, куда пошли. Не только в повседневности, но и в жизни вообще нужна цель, верное направление. В жизни тоже важно пойти домой. Дело в том, что если мы не пойдем домой, то никак не сможем покаяться, потому что путь неверен.

Сегодня стало модно говорить о христианстве как о культуре и не более. То есть, ну, я принимаю внешние атрибуты христианства, но от жизни хочу взять что-то свое и не иду домой, а, скажем, хочу стать режиссером, актером, артистом, художником, музыкантом, прорабом, директором, миллионером, слесарем, токарем, пекарем, рокером, рэпером, вором в законе и что угодно, хорошее и плохое. Да, среди перечисленного не все плохое, не все. Но не это важно. А важно, что главнее, куда идешь, кама грядеше. То есть главная цель в жизни. Но я не хочу сказать, что христианин не может быть актером или кем-то другим, что имеет место в этом мире и что, в общем-то, неплохо. Важно основное направление в жизни, то есть в чем приоритет. Важно при всем при том, кем вы являетесь. Важно пойти домой, важен путь домой, цель. Потому что дом – это ваш дом на небесах, там, где обитает Бог, как в одном спиричуэле поется. Там, там дом мой, за водами Иордана, там, там буду я. Однажды в доме обетованном. Там у евреев в долине Гехеном, где они приносили жертву Молоху, живых детишек, были и художники, музыканты, артисты. Разве не были? Были. Но все шли не туда, куда надо. То есть не в Царство Небесное шли, а в гиенну. Откуда же я взял эту метафору по поводу пути домой? Из притчи Иисуса Христа. Давайте прочитаем ее. Это место Писания достойно тщательного внимания. Уж больно много в ней смысла. Эту притчу называют почему-то притчей о блудном сыне, хотя на самом деле это притча о милосердном отце. Вот, послушайте. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И был он рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уж недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уж недостоин называться сыном своим». А отец сказал рабам своим: «Ну-ка, принесите лучшую одежду и оденьте его. Дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Блудный сын решил пойти домой к отцу. А что было бы, если бы этот сын решил покаяться без возвращения к отцу? В притче отец олицетворяет Бога Отца,
Давайте посмотрим, что происходит, когда кто-то кается, не поменяв свой путь. Есть два персонажа в Евангелии, которые согрешили похожим образом. Это Иуда Искариот и апостол Петр. Да, они оба предали Иисуса Христа. Что касается Петра, то это прямо к слову пришлось. Вот что сказал Иисус по поводу отречения от него. Это в Евангелии от Матфея, записано в 10 главе. «А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным». Вот четко, черным по белому. Петр не просто предал, он три раза отрекся, да еще и прилюдно, а потом еще оставил Божье призвание и вернулся к своему ремеслу. Пошел ловить рыбу. Его нашел Иисус, призвал его к покаянию. Так почему же Иисус не отрекся от Петра, как обещал? Там в Евангелии описывается целый ритуал признания Петром Иисуса, если можно так сказать. Там Иисус, уже воскресший из мертвых, призвал учеников, накормил их печеной рыбой и три раза испытывал взглядом апостола Петра. И апостол Петр, не без смущения, конечно, трижды сказал, что любит Иисуса. Трижды отрекался и три раза заявлял об обратном. Хорошо, а Иуда? Иуда ведь тоже покаялся. Да, он осознал, что он совершил. Он пришел к тем, кому предал Иисуса Христа, и деньги, которые ему заплатили за предательство, швырнул к их ногам. Только потом пошел и повесился. Вот это да. Но почему? Более того, в случае с Петром Иисус поучаствовал в его судьбе. Накануне отречения Петра Иисус, зная, что это случится, предсказал это дело и заранее поддержал будущего пророка, апостола, попросив, чтобы тот, после того, как обратился, укрепил братьев. Знал ли Иисус о том, что его предаст Иуда? Да, много раз об этом говорил. Но Спаситель мира никак не проявил себя, чтобы как-то поддержать Иуду. Накануне распятия Иисус простил грехи еще одному человеку, имя ее, этой женщины, Марии. Ее обвиняли в том, что она была блудница. Она прилюдно, во время того, как гости угощались обедом, в доме некоего Симона, называемого прокаженным, вылила Иисусу на ноги душистое масло и волосами отерла ему ноги. Все смутились, но Иисус сказал: «Нет, прощаются многие ей грехи, потому что она возлюбила многое». Бог видит сердце. Если в нем есть любовь, то это о многом говорит. Она, эта Мария, возлюбила много. Почему? А не потому ли, что искренне стремилась домой, к Богу? Может, и Петр возлюбил много. Что мог увидеть в сердце Петра Иисус? Скорее всего, он видел искреннее стремление к Богу. Да, Петр был не идеален, но Петр не собирался отрекаться от Христа. Он всеми силами и со всей искренностью стремился к Богу и на самом деле любил Иисуса. Просто в определенный момент он, не учел слабостей своей души, и в один момент произошло то, что произошло, к чему Петр попросту не был готов. Спонтанно как-то, без умысла, чего нельзя сказать об Иуде. Иуда тоже был не идеален, но в сердце Иуды скрывались какие-то умыслы. Чем же отличался грех Иуды от греха Петра? Только одним, но очень важным и судьбоносным.
Иуда имел в жизни какие-то свои корыстные цели, не

ведущие к Богу. Трудно сказать, какие. Об этом сегодня спорят. Во время вечери, где Иисус благословил хлеб и вино, как символы его жертвы на кресте, Христос обмакнул кусочек хлеба в соус и подал Иуде, сказав: «Что делаешь, делай скорее». И после этого, как говорит Евангелие, в него вошел сатана. Вот чем же таким отличается Иуда? Ну, во-первых, написано о том, что он был вор. Надо же, вот именно он носил ящичек, куда опускали пожертвования, денежки, на которые жили Иисус и ученики, и, судя по всему, приворовывал оттуда. Сегодня спорят по поводу того, что имел в виду Иуда, когда сказал: «Радуйся, Равви», ну, когда предал Христа целованием. Но, судя по всему, у него была какая-то своя стратегия, какие-то свои мысли и цели, и эти цели не вели к Богу. Иуда шел не домой, а в каком-то своем направлении. Важно то, что в отличие от Петра, Иуда предал Христа целенаправленно, заранее запланированно. Грешник от праведника отличается не тем, что первый грешит, а второй нет. Грешат оба, только один нечаянно, а другой целенаправленно. Один, согрешив, хочет оставить грех, а у другого в этом нет нужды. Ну, просто потому, что ему Бог не нужен. Премудрый Соломон написал, что праведник 7 раз упадет и 7 раз встанет, а нечестивые впадут в погибель. Да, Петр упал, но в тот час встал. Почему? Потому что его стремления были домой, к Богу. У него не было другого пути. Он ничего не планировал. Он был и оставался праведником. И очень важно, куда направлены пути жизни человека. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел написал: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Покаяние хорошо, когда, каясь, боишься потерять Бога, к которому идешь по жизни». Иуда был не бесталанный человек. Наверняка умел считать деньги. Мог бы стать церковным бухгалтером или казначеем какой-нибудь церкви, какой-нибудь общины, ну, если на то пошло. Но он не имел к этому стремления. Он не имел стремления к Богу. Он шел не домой. Поэтому и пришел туда, куда шел. Очень важно выбрать правильный путь. Бог обещал помочь вот на этом пути. В книге Псалмов есть молитва человека, который искренне стремился к Богу. Это 31-й Псалом, молитва Давида. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. На твоем пути, что бы ни произошло, обязательно дойдешь, если идешь домой».

Маленький мальчик пришел на берег залива. И, находясь там на берегу, какое-то время пытался себя занять какой-то игрой. К нему подошел пожилой дедушка и спросил: «Что ты ожидаешь здесь? Чем ты занимаешься? Может быть, у тебя есть какое-то беспокойство?»

беспокойство?» Мальчик ответил: «Дедушка, через совсем небольшое время сюда, в этот залив, зайдет огромный белый корабль, и я отправлюсь в путешествие через океан на этом корабле». Пожилой человек скептически посмотрел на этого юношу и сказал: «Не хочется тебя разочаровывать, но в этот залив никогда не заходят такие большие корабли. Но ты можешь провести здесь время». Тогда мальчик еще какое-то время занимался какими-то подручными играми. Он бросал камешки в залив. И вдруг, через некоторое время, в этот залив, в эту бухту стал заходить огромный корабль. Это был действительно океанский лайнер. Заходя туда, он вызвал реакцию этого пожилого человека, потому что он не представлял, что такой корабль может заходить в эту бухту. И тогда мальчик побежал к берегу. С корабля была спущена шлюпка, и она направилась к берегу. Мальчик перепрыгнул через борт этой шлюпки и, уже оказавшись там внутри, сказал: «Дедушка, простите! Я не сказал вам о том, что капитаном корабля этого является мой отец. И он сказал мне, чтобы я ждал его именно на берегу этого залива». Сегодня мне хочется сказать о том, что наш Господь и Спаситель Иисус Христос, уходя с этой земли на небеса к своему небесному Отцу, сказал, что Он снова придет для того, чтобы быть вместе с нами, для того, чтобы взять народ, который последовал за ним, на небеса, для того, чтобы быть вместе всю вечность. И именно описывая эти события, евангелист Матфей в 24 главе говорит нам о том и четко формулирует процесс, в который будем вовлечены мы, ожидая второго пришествия Иисуса Христа. И поэтому сегодня я приглашаю вас посмотреть на 24 главу Евангелия от Матфея, и мы будем с вами читать тексты, которые описывают это событие в видении и понимании евангелиста Матфея. Когда мы смотрим с вами на 44 стих, мы читаем следующее: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Когда мы читаем с вами этот отрывок, мы видим, что все повествование 24 главы Евангелия от Матфея не ограничивается описанием событий, которые происходят вокруг нас. В жизни политической, в жизни социальной, в жизни общества, которое отражает ожидание второго пришествия. В завершении 24 главы Иисус Христос рассказывает нам историю, которая могла бы показать то, что является самым ценным и главным для нас. Потому что мы с вами не можем повлиять на те события и обстоятельства, которые происходят в мире. Это глобальное развитие событий описано и представлено в Евангелии в отношении всего общества, всего населения Земли, событий внутри климата, внутри политических событий. Но мы с вами можем увидеть, что же евангелист Матфей записал для каждого из нас. Как мы с вами можем приготовиться ко второму пришествию? Ведь для нас с вами это самое важное – приготовиться ко второму пришествию Иисуса Христа, потому что мы хотим стать участниками жизни в Царстве с нашим Господом и Спасителем. И именно поэтому мы с вами обращаем внимание на эту историю, здесь записанную в завершении 24 главы. Сегодня
Мне хочется посмотреть на эту историю не в хронологическом, не в хронологической последовательности ее описания, а наоборот. Мы начнем со второй части этой истории, для того, чтобы остановиться и сосредоточить свое внимание, что же

происходит, это то, что он подумал о том, что Христос придет не скоро. Скажет, написано, в сердце своем, не скоро придет Господин мой. И если он оставит эту мысль в своем сознании, что произойдет с этим человеком, которому поручена особая ответственность управления хозяйством? Здесь написано так. «И начнет бить товарищей своих». Прервемся на этой фразе. Обычно в мире, когда человек получает власть и полномочия, способность управлять и влиять на людей, для человека естественным становится желание продемонстрировать свое достижение, свои способности, свое влияние, свою возможность оказать давление на того или иного человека. И вот здесь как раз-таки охарактеризован именно такой управитель. Хозяин, обратив внимание на всех своих слуг, выбрал именно его. И когда он выбрал именно его для управления, он почему-то решил, что его целью и задачей должно стать отложить в своем сознании возвращение хозяина. И поскольку хозяин придет не скоро, он решил реализовать свои внутренние, низменные страсти, которые наполнялось его сердце. Он решил бить товарищей, то есть демонстрировать им свое превосходство. И эта демонстрация приводит его в состояние, когда он теряет контроль за тем, какие события и процессы вокруг него происходят. Он начинает бить товарищей, а следующее, что говорится, он переживает состояние, которое описано в отношении людей, которые как раз-таки не представляют о времени, не понимают времени. Написано так. Начнет бить товарищей своих и есть, и пить с пьяницами. Что это значит? Человек, который представлен в этой притче, был назначен или определен управляющим в доме хозяина, и он оказался тем, который начал бить товарищей и есть, и пить с пьяницами. То есть пережил моральное и нравственное разложение. И все это только потому, что в своем сознании для себя сказал, не скоро придет Господин мой. И поскольку Господин придет не скоро, я могу чувствовать себя абсолютно свободно. Я буду делать то, что мне нравится, то, что я хочу. И именно поэтому, когда мы с вами смотрим на эту историю, мне хочется, чтобы каждый из нас мог задать вопрос. А кого избирал хозяин в качестве того, кто должен был остаться управляющим? Избирал ли он человека, который не подавал признаков, что он наполнен, что он способен для того, чтобы реализовать эту задачу управления хозяйством? Видел ли в нем хозяин потенциал для того, чтобы он мог осуществить ту задачу, которая перед ним стояла? Наверное, да. Хозяин, оставляя свое хозяйство на попечение этого человека, понимал, что он будет заботиться о его хозяйстве, и он имеет потенциал для того, чтобы реализоваться как управляющий в его доме. Но, когда хозяин ушел, и он подумал о том, что хозяин вернется не скоро, процессы стали происходить катастрофически. И в этой связи мне хотелось бы пригласить вас посмотреть на еще одну историю. Эта история записана в книге «Бытие». И мы с вами прекрасно знаем о том, как в книге «Бытие» происходят события, которые отражают опыт путешествия Иакова. И вот в 49 главе книги «Бытие» Иаков переживает особое состояние. Многие люди называют эту главу главой «Благословение сыновей Иакова». Но когда мы внимательно читаем то, что написано здесь, мы можем увидеть и почувствовать, что не все благословения, которые произносит Иаков, действительно выглядят как благословения. И вот мы с вами смотрим на то, что представлено здесь. Третий стих 49 главы книги «Бытие» говорит. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Если Рувим обладает этими качествами, этими критериями, которыми описывает его Иаков, является ли это самой высокой оценкой для Рувима? На самом деле, человек, который назван «Ты первенец мой, крепость моя, начаток

недостаток силы моей. Какая хорошая характеристика. Но, когда вы смотрите на то, что переживает Рувим, вы обнаруживаете, что вот этот потенциал, который находился в Рувиме, на самом деле не оказался реализованным. Потому что, когда вы смотрите на то, что должен был получить первенец, каковы преимущества первородного в семье в Израиле? Три основных преимущества, которые мы с вами вспомним. Обычно мы говорим следующее. Первенец получал двойную норму наследства. То есть, если каждому из детей в семье должны были приобрести по однокомнатной квартире, то первенцу должны были приобрести двушку в центре. Что это значит? Это значит, что он получал особый статус и особую материальную, особую защиту. Что еще получал первенец? Первенец получал полномочия управления семьей. И на самом деле, когда мы с вами смотрим на эту сферу, то мы различаем для себя два важных момента. Первое. Первенец получал управление административное. И мы с вами видим о том, что первенец должен был получить полномочия в управлении всей семьей, в административном управлении семьей. Второе преимущество, которое здесь же мы отмечаем, первенец должен был стать священником в своем доме. То есть на него возлагалась священническая ответственность. Это огромное преимущество. Потому что вопросы религиозного направления – это вопросы идеологии, это вопросы воспитания сознания семьи. И он, как первенец Рувим, должен был отразить на себе вот этот опыт управления семьей административного, религиозного вдохновенного служения для семьи, обеспечения правильного восприятия живого Бога. И, конечно же, он должен был получить благодаря этому определенные преимущества. Он должен получить двойную норму наследства. Но когда мы с вами смотрим на то, что происходит дальше, в 4 стихе 49 главы продолжаются слова, которые говорит Иаков. «Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». То есть, человек, который был рожден как первенец, имел прекрасный потенциал для того, чтобы реализоваться как тот, который несет на себя ответственность за всю семью, вдруг оказывается в условиях, когда он взошел на ложе отца. Это значит, что он по своей сути, по своему характеру проявил слабоволие. Он оказался человеком, который не мог нести на себе всю ту ответственность, которая возлагалась на первенца. То есть потенциал в Рувиме был. Он мог стать тем, который несет ответственность за всю семью и заботится о верном курсе в религиозном направлении, о правильном административном управлении. Но все это исчезает. Все это пропадает, потому что он взошел на ложе отца. Иаков говорит, не будешь преимуществовать. Он потерял свое благословение потому, что он взошел на ложе отца. Он посягнул на то, что ему не принадлежало. И это шаг, который он осуществил в своей жизни, привел его к большому потрясению, поскольку он претендовал на все эти полномочия и вдруг потерял все. И вот теперь, когда мы смотрим на эту картину, когда мы видим Рувима, который все это мог получить, как тот, который претендовал на все, будучи первенцем, мы видим, что Рувим этого не получает. Но кому уходят благословения первенца? Если мы посмотрим на предыдущую главу в описании книги Бытие, мы обнаружим, что Иосиф, услышав о болезни своего отца, берет двух своих сыновей, Ефрема и Манасию, приходит к отцу для того, чтобы посетить его. Иаков сажает одного сына на одно колено, другого на другое колено, и он говорит Иосифу, вот эти два сына, они уже теперь не твои сыновья, они мои сыновья. И впоследствии, когда израильский народ получил свою землю на территории Израиля, Ефрем и Манасия получили два наследных удела на территории.

территории земли обетованной. Действительно, благословение первенца, которое растратил Рувим, не реализовав свои полномочия и свое право, из-за своего шага подлости и низости, которую он осуществил, получил Иосиф в своих сыновьях. Но куда ушли остальные благословения? Что случилось с остальными благословениями, которые существовали как благословение первенца? Мы с вами, читая продолжение 49 главы, обнаруживаем, что Иаков не очень легко относился к своему сыну Левию. И он говорит: «В совет их да не внидет душа моя». Это не звучит как благословение. Потому что он напоминал им историю о том, что случилось тогда, когда они уничтожили целый город. И этим самым поставили под удар репутацию всей семьи. Потому что они дискредитировали того Бога, которого представлял Иаков на этой территории. Но обратите внимание, если человек проявляет дух ревности в отношении соблюдения и исследования истины, что происходит с ним? Когда мы видим Моисея, который спускается с горы, после того, когда он увидел, что произошло с народом, когда народ развратился, что делает Моисей? Моисей говорит: «Кто Господень? Ко мне». И к нему приходит колено Левия. И он поручает им осуществить судебные действия в отношении всего народа. И эти люди осуществляют эти действия. И Левий получает полномочия и право священнодействовать среди своих братьев. Теперь уже Левий несет на себе благословение священства. И когда мы с вами читаем Пятикнижие, мы понимаем, что Моисей был представителем этого колена. Господь через него осуществил описание всех этих событий, которые были связаны с творением нашей земли, событий, связанных с опытом пути народа израильского. Сыны колена Левия выполнили свое обязательство и выполнили то предназначение, к которому призывал Господь изначально Рувима. Благословение легло на сыновей Левия. И, конечно же, хочется обратить внимание на третье благословение первенца, которое потерял Рувим. Третье благословение – это административное управление. И вы помните, что написано далее в продолжении 49 главы. «Не отойдет скипетр от Иуды и жезл от чресл его». На самом деле Иуда теперь административно управлял всем Израилем. Это третье благословение первенца, которое потерял Рувим. И когда мы смотрим на это описание, мы понимаем, что у Рувима был потрясающий потенциал для того, чтобы реализовать все те задачи, которые возлагались на первенца. Но все эти задачи оказались нереализованными. Он потерял все эти преимущества. И когда мы с вами смотрим на то, что происходит в Евангелии Матфея, когда в притче Иисус Христос передает для евангелиста вот эти обстоятельства, связанные с ожиданием второго пришествия, мы видим потрясающую картину. Матфей адресует свое Евангелие прежде всего к Израилю, к людям, которые хорошо знают Ветхий Завет. И адресуя к ним свое послание, он говорит: «И начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Почему он подвергнет его одной участи с лицемерами? Почему рассечет? Потому что для израильтянина было понятно, еще с того времени, когда сам Авраам проходил между рассеченных животных, заключая завет с Господом, что этот путь между рассеченными телами животных свидетельствовал о том, что если человек не соответствует завету с Богом, он должен быть рассеченным. А почему с лицемерами? Священное Писание представляет для нас. Если мы с вами делаем вид, что мы соответствуем чему-то, если внешне на нас посмотреть, и мы вроде бы хорошие христиане, а по сути своей мы не ожидаем второго пришествия. Мы не ожидаем Иисуса Христа, грядущего к нам. Мы не живем так, как будто мы понимаем, что Он придет очень скоро.

В таком случае это состояние лицемерного ожидания, когда наши мысли не наполнены реальным желанием встречи с Ним. И именно поэтому человек, который таким образом ожидает второго пришествия, окажется отданным одной участи с лицемерами. Но теперь давайте посмотрим на первую часть 45 стиха. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Кто же этот верный и благоразумный раб? Когда мы с вами смотрим на семью Иакова, мы обнаруживаем, что верным и благоразумным среди сыновей Иакова является Иосиф. Он верный и благоразумный раб, который оказался в рабстве под влиянием своих братьев. И находясь здесь в рабстве, он зарекомендовал себя как человек, который действительно был верен принципам. Тогда, когда жена Потифара обратилась к нему с соблазнительным предложением, он, обращаясь к ней с ответом, не сказал, что он не может поступить так, потому что уважает ее мужа. Он сказал, что он не может нарушить заповеди, потому что это все видит сам Бог. Это состояние верности Богу отражено в опыте Иосифа. Но мы видим, что Иосиф был не только верным, он был еще и благоразумным. И когда мы обнаруживаем, что происходит с Иосифом в темнице, своим поведением, своей властью, которую он получает от хранителя темницы, он не пользуется для того, чтобы обрести выгоду для себя. Все, что он делает, он честно, ответственно выполняет свое поручение. И именно поэтому, когда слуги царя оказываются в темнице вместе с ним, именно к нему они приходят для того, чтобы рассказать сон, который приснился им накануне. Когда вы хотите рассказать кому-то сон, который вам снился, естественно, что вы делитесь этой информацией только с теми людьми, кому вы действительно доверяете. И эти слуги царя доверяли Иосифу, потому что он был верным и благоразумным. Но далее мы читаем еще нечто здесь об этом верном и благоразумном, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Иосиф занимался тем, чтобы давать пищу людям вовремя. Он открывал им характер Бога вовремя. Он делился словом об истине вовремя. Он демонстрировал свою верность в том, что он открывал свое понимание божества вовремя. И это помогало людям узнавать правду и доверять его словам. И вот теперь, когда мы с вами смотрим на верного и благоразумного раба, который описан в 24 главе, и говорим с вами о сыне Иакова, Иосифе, посмотрите, что написано в 46 тексте. А здесь сказано следующее. «Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Иосиф оказался тем, которого поставили над всем имением не только Потифара в его доме, не только в темнице, когда он был управителем. Его поставили над всем Египтом, потому что Иосиф оказался верным, благоразумным, вовремя раздающим хлеб рабом. Когда мы с вами смотрим в целом на всю эту историю, записанную здесь, Господь призывает нас через эту весть, чтобы мы с вами сегодня готовились ко второму пришествию Христа. Нам крайне важно позаботиться о том, чтобы мысль о Его скором возвращении не оказалась затерта в нашем сознании. Вера в то, что Он придет, не должна исчезнуть из нашего поля зрения. Потому что если только мысль о том, что Он придет не скоро, начнет жить в нас, мы будем делать то, что делал этот злой управитель, представленный в этой истории. И тогда конец предрешен. Только мысль о том, что Христос придет не скоро, лишает нас будущей перспективы. Если же мы с вами сегодня посмотрим на управителя, который оказался верным и благоразумным. Именно этот путь предлагает для нас Евангелие. Если мы будем следовать тем путем, которым шел Иосиф когда-то в чужой стране, в таком случае, дорогие друзья, мы обязательно сможем обрести в своей жизни подлинное состояние счастья, увидев Иисуса Христа.

грядущим на облаках небесных. Христос никогда не говорил слов впустую. Слово Божье никогда не произносится, чтобы остаться тщетным. Оно всегда приносит результат. Его словом была создана наша земля. Его словом было совершено искупление человечества. Он совершил это искупление на Голгофском кресте. И сегодня он призывает через свое слово задуматься о том, что он скоро придет на эту землю. И когда Христос придет на эту землю, так важно, чтобы мы с вами были приготовлены к встрече с Ним, потому что мы увидим Его грядущим. И так важно, чтобы мы оказались теми верными и благоразумными рабами, которые понимают ответственность за это ожидание и готовятся к встрече с Ним. И готовятся не только сами, не только тем, что они служат тем людям, которые их окружают. Они готовятся еще и тем, что они желают вовремя отдать Слово Божье для окружающих людей. И самое главное, они готовы встретиться со своим любимым Господом, который искупил их от грехов и дает им надежду на счастье в вечной жизни.

Мне нравится начинать что-то забавного. Я слышал, как трое путешествовали вместе. Индуистский священник, раввин и телепроповедник. Они попросились переночевать на ферме. Фермер ответил: «У меня есть комната в доме только для двоих из вас. Кому-то придется переночевать в сарае». Индуист сказал: «Я переночую». Пару минут спустя в дверь дома постучали. Он сказал: «Там корова, она считается священной в нашей религии». Раввин сказал: «Я переночую». Пару минут спустя вновь раздался стук в дверь. Он сказал: «Я не могу там остаться, там свинья, она не кошерное животное». Телепроповедник сказал: «Хорошо, я переночую». Пару минут спустя в дверь постучали снова. Это были корова и свинья. Я хочу поговорить с вами о том, что все хорошо. Легко прожить жизнь и волноваться о будущем. Расстраиваться из-за того, что мечта не осуществилась. Огорчаться, потому что кто-то поступил с нами неправильно. Вместо того, чтобы жаловаться на трудности и расстраиваться, потому что планы не удались, вы должны запомнить два простых слова. «Все хорошо». Бог все еще на престоле. Он направляет ваши шаги. Он не допустил бы этого, если бы у него не было плана. Когда вы расстроены, продолжайте напоминать себе «все хорошо». Я потерял самого крупного клиента. Я знаю, что лучшее близко. Все хорошо. Меня обманули в коммерческой сделке. Ничего. Бог мой защитник. Все хорошо. Я молился о дорогих мне людях, но их уже нет. Я не огорчен. Я знаю, что они радуются на небесах. Там, где нет никакой боли. Все хорошо. Когда у вас такое отношение, все хорошо, то в этом есть мир и покой. Это снимает давление. Вы не чувствуете себя, как на американских горках. Все хорошо, когда вы наверху. И все хорошо, когда вы съезжаете вниз. Все хорошо, когда бизнес развивается. Все хорошо, когда он не ладится. Думайте позитивно. Бог больше, чем препятствия. Пока вы верите, ничто не может удержать вас от вашей судьбы. Так поступили еврейские юноши из Библии. Сидрах, Месах и Авденаго. Они отказались поклониться золотому идолу. Их собирались бросить в огненную печь. Они могли пожаловаться: «Господь, это несправедливо. Мы исполняем Твою волю, посмотри, что происходит». Они сказали царю: «Мы не поклонимся. Мы знаем, что наш Бог защитит нас. Даже если Он не сделает этого, мы все равно не будем поклоняться идолу». Они сказали: «Все хорошо, если все будет так, как мы хотим. Все хорошо, если будет по-другому. Все хорошо, если наши молитвы будут услышаны. Все хорошо, если на них не будет ответа». Царь бросил их в ту печь. Они должны были сгореть. Царь возвратился, чтобы проверить. Он сказал охранникам: «Разве мы не бросили троих связанных мужчин? Я же вижу четверых несвязанных мужчин, и один из них похож на Сына Божьего». Когда вы знаете, что все хорошо, Создатель Вселенной заставит произойти такому, что вы сами никогда не смогли бы сделать. Как эти юноши, вы можете оказаться в ситуации, из которой нет выхода. Вы могли бы расстроиться и огорчиться, но провозглашайте: «Все хорошо». У меня трудности в браке, но я не сдаюсь. Все хорошо. Я борюсь с этой зависимостью. Я не там, где рассчитывал быть в своей жизни. Бог работает со мной. Я не готовое изделие. Все хорошо. Я никогда не думал, что столкнусь с юридической проблемой, болезнью, разводом, банкротством, но я говорю, что все хорошо. Я пребываю в мире. Я знаю, что Бог все контролирует. Может, вы одиноки. Вы мечтали, что уже встретите кого-то. Я вдохновляю вас. Все хорошо. Бог уже приготовил правильного человека для вас. Он уже находится в вашем будущем. Будьте в согласии с Богом. Не думайте, этого никогда не произойдет. Относитесь к этому так. Все хорошо. Ваш ребенок сделал плохое решение. Волнение не поможет. Потеря сна ничего не изменит. Пусть весь день в вашем разуме звучит «все хорошо». Если вы услышите голос: «А если он не изменится?» Ответьте: «Все хорошо». «А если он попадет в большие неприятности?» «Все хорошо». «А если ничего не получится?» «Все хорошо». Замените мысли о беспокойстве мыслями, что все хорошо. Может, вам поставили плохой диагноз? Легко позволить голосам звучать весь день. Вы не справитесь. Научитесь жить с этим. Смените пластинку, поставьте новую. «Все хорошо». Бог насытит меня долготой дней. Ничто не может похитить меня из Его рук.
Может, у вас юридическая проблема. Это неприятно, это несправедливо, но все хорошо. В псалмах сказано: «Западня, которую враги установили для меня, они сами упадут в нее». Когда мы размышляем над простой фразой «все хорошо», то мы говорим: «Господь, я доверяю Тебе». Ты больше, чем проблема. Ты можешь изменить любую ситуацию. Еврейские юноши поступили правильно, когда с ними произошла неправильная ситуация. Быть в совершенной воле Бога не означает, что мы не будем иметь трудностей. Вы не можете достичь цели без противостояния, без несправедливых ситуаций, людей, поступающих с вами неправильно. Когда все идет против вас, то легко думать: «Все плохо, взгляните на все эти трудности». Враг не боролся бы с вами, если бы не знал, что Бог приготовил нечто удивительное в вашем будущем. Продолжайте верить, провозглашайте «все хорошо». Противостояние — это признак чего-то большего в будущем. В Писании говорится: «Не удивляйтесь, когда впадаете в различного рода искушения». Не огорчайтесь из-за того, что жизнь оказалась труднее, из-за неожиданных проблем. Иногда мы сталкиваемся с трудностями не потому, что делаем что-то не так, но потому, что делаем кое-что правильно. Иисус рассказал притчу, Матфея 13 глава. Земледелец посеял на поле пшеницу. Он сеял доброе семя, он делал правильные вещи. Но ночью, пока он спал, враг прокрался и посеял сорняки на его поле. Когда наступило время урожая, сорняки выросли.

Я был верен этой компании 20 лет. Как они могли поступить со мной так плохо? Я воспитывал детей правильно, но они сбились с пути. Я не понимаю этого. Это сорняки, которые враг посеял у вас на поле. Хорошие новости. Сорняки не смогут удержать вас от вашей судьбы. Если бы эта неприятность могла остановить план Бога, Он никогда не допустил бы этого. Я узнал, что сорняки всегда появляются перед урожаем. Бизнес не идет. Ребенок капризничает. У вас неприятности в отношениях. Не паникуйте. Вы близки к прорыву. Ваш урожай уже близок. Поэтому сорняки и выросли. Вместо того, чтобы быть разбитыми, Господь, почему это произошло? Наше отношение должно быть таким. Это мелочь. Это еще один сорняк. Я его не сеял. Я и не должен его пожинать. Бог сказал, что Он позаботится об этом ради меня. Если вы потеряли работу, не паникуйте. Это всего лишь сорняк. Продолжайте верить, и Бог даст вам лучшую работу. Если диагноз плохой, не расстраивайтесь. Это болезнь, как сорняк, она не может остановить вас. Вы дитя Всевышнего Бога. Самая мощная сила во Вселенной на вашей стороне. Может, кто-то разорвал с вами отношения, поступил с вами неправильно, причинил много боли. В следующий раз при встрече шепотом скажите «Привет, сорняк». Он не помешает вам, чтобы стать тем, кем Бог создал вас. Но я не говорил бы это ему в лицо. Притча заканчивается вопросом «Нам пойти и выполоть сорняки?» Он сказал, «Нет, просто подождите, и в нужное время они будут уничтожены». Бог говорит нам, сорняки, которые взошли, неожиданный вызов, болезнь, неприятность на работе, вы не должны сражаться с этим. Не тратьте свою жизнь, пытаясь выполоть сорняки. Вы не сможете исправить все своей силой. Если вы будете пытаться отомстить этому человеку, решить эту проблему, исправить ситуацию, то вы расстроитесь. В Писании говорится, «Входим в покой уверовавшие». В определенный момент вы должны сказать, «Господь, я доверяю Тебе заботу о моих сорняках». Продолжайте почитать Бога, трудитесь, Бог приведет правильных людей на ваш путь. Бог восстановит то, что было украдено. Бог исправит ситуацию на работе и дома. Бог будет сражаться за вас. Успокойтесь и познайте, что Он Бог. Вам не надо волноваться, беспокоиться, расстраиваться, пытаться все исправить. Мудрость говорит, не все идеально в моей жизни. У меня есть трудности, ситуации, которые я хотел бы исправить. Но я говорю, что все в порядке. Я знаю, что в нужное время Бог позаботится о моих сорняках. До тех пор я успокоюсь и буду наслаждаться жизнью. Слишком часто мы расстраиваемся из-за трудностей. Нам надо понять, что невозможно собрать урожай без сорняков. Давид никогда бы не стал царем без Голиафа. Это большой сорняк. Мы никогда не приобрели бы это красивое здание без судебного процесса, который длился 3,5 года. Сорняки будут в жизни у всех. Мы не всегда будем понимать, откуда они взялись и почему это случилось. Не расстраивайтесь. Просто продолжайте идти вперед. Знайте, что все хорошо. Бог обещает, что Он позаботится о ваших сорняках. Я знаю молодую пару. 10 лет они копили деньги на собственный дом. Это было важно для них. Однажды все получилось. Они нашли дом, который хотели. У них были деньги. В день подписания документов супруга была в офисе по недвижимости и уточняла некоторые детали. Муж позвонил ей и сказал, что он только что потерял работу. Он работал там 6 лет. Всегда добросовестно относился к работе, прилагал все старания, но начальник не взлюбил его и плохо относился к нему. Что это было? Сорняк. Именно перед тем, как пришло время урожая, этот сорняк проявил себя. Они могли расстроиться. «Господь, мы не можем поверить, что это случилось». Нет, их отношение осталось прежним. Все хорошо. Мы не понимаем этого, но это не расстраивает нас. Когда он искал другую работу, то в это время он приходил в Лейквуд и добровольно помогал нам.
Шли недели, казалось, ничего не происходит. Когда вы видите, что сорняки взрослые,

зашли, видите неожиданные трудности, хотя делаете все правильно, но с вами происходят неправильные вещи, то это признак, что ваш урожай близко. Через 5 месяцев ему позвонили с его старой работы. Ему еще никто не звонил после увольнения. Топ-менеджер сообщил, что они уволили его начальника и набирают новую команду руководителей. Они хотели бы, чтобы он вернулся. Ему не только предложили старую должность, но восстановили надбавки, стаж и пенсионное страхование. Они узнали о доме, который он хотел купить. Дом все еще был доступен, как будто ждал их. Сегодня он не только преуспел в карьере, но живет в том доме своей мечты и очень счастлив. Бог знает, как избавиться от сорняков в вашей жизни. Женщины, не смотрите на своих мужей, это не сорняки. В книге 4 Царств, глава 4, Елисей пророчествовал женщине, что у нее будет ребенок. Она была бесплодна всю жизнь. На следующий год она родила сына. Она была счастлива. Когда мальчику было 10 лет, он играл на поле. У него разболелась голова. Его принесли домой, где он вскоре умер на руках матери. Представьте обезумевшую от горя женщину. После всех лет ожидания ее единственный сын умер. Она запрягла лошадь и поехала на гору Кармил к дому Елисея. Елисей увидел издалека, что она едет. Пыль поднималась в воздухе. Он понял, что-то случилось. Он сказал помощнику Гиезию: «Пойди узнай у женщины, все ли в порядке». Он вскочил на свою лошадь. Гиези выехал навстречу женщине и сказал: «Госпожа, позвольте мне спросить, Елисей волнуется, что-то не так?» Она сказала: «Все хорошо». На полной скорости она поехала к дому Елисея. Гиези решил, это бессмысленно, догнал ее во второй раз. «Госпожа, позвольте мне спросить еще раз, все ли хорошо в вашем доме?» Она сказала: «Все хорошо». «Все ли в порядке с вашим мужем?» «Да, все хорошо». Затем он спросил: «Все ли в порядке с вашим сыном?» Она сказала снова: «Все хорошо». «Ладно, Джоэл, я не буду обманывать. Если все плохо, то я не буду говорить, что все хорошо. В этом и заключается вера. В Писании говорится, что вы должны называть несуществующее существующим. Когда ситуация не выглядит хорошо, вы не видите, как осуществить мечту, когда ребенок сбился с пути. Все голоса говорят вам: это не произойдет, слишком поздно, просто примите это. Вам надо быть твердым и сказать, как эта женщина: все хорошо. Это не просто уверенность, это пророчество в свое будущее. Вы говорите слова веры в свое будущее. Не используйте слова, чтобы описать свою ситуацию. Используйте слова, чтобы изменить ситуацию. Легко говорить о проблеме и о том, что не произойдет. Я просто говорю все как есть. Моя спина болит 13 лет. Я никогда не поправлюсь. Я имел эту зависимость, начиная со средней школы. Я никогда не смогу преодолеть ее. Это пророчество о поражении. Почему вам не поступить, как эта женщина? Несмотря на трудности, даже если вы не видите и признака улучшения, скажите: «Все хорошо, вы потеряли любимого, вы угнетены. Все хорошо, Бог все еще на троне. Вас не повысили, вам говорят: это неправильно, вы заслужили это. Не соглашайтесь с этими словами. Я не выношу своего босса. Все хорошо, значит, будет что-то лучшее. Результаты обследования не очень хорошие. Бог благ, все хорошо. Вы живете в засухе, у вас давно не было прорыва, но я не волнуюсь. Я знаю, что грядет обильный дождь. Все хорошо в моей жизни». Женщина добралась до дома Елисея. Она сказала, что ее сын умер. Елисей сел на лошадь, поехал в ее дом, помолился о мальчике, и тот возвратился к жизни. Это великое чудо. Я не верю, что это случилось бы, если бы она осталась дома, жалея себя и сокрушаясь. Это несправедливо. Чудо случилось, потому что она верила, что все хорошо задолго до того, как увидела признаки улучшения. Вы можете быть в плохой ситуации прямо сейчас. Это нехорошо. Проблемы со здоровьем, непорядок в финансах, непорядок в отношениях. У вас есть выбор. Вы можете принять это, расстраиваться и жаловаться, или поступить, как эта женщина. Несмотря на то, что говорит ваш разум, несмотря на негатив, вы можете...

можете сказать «все хорошо». Так же поступили Павел и Сила. Они были в тюрьме. Их только что избили прутами, ни за что. Но они пели песни хвалы Богу. Они говорили: «Мы не злимся, мы не расстроены, все хорошо». Произошло великое землетрясение. Тюремные двери распахнулись, цепи ослабли на их ногах, и они вышли на свободу. Иов пережил сезон великих страданий, потерял здоровье, бизнес, все пошло не так, как надо, но он не расстроился. Он сказал: «Хотя он убивает меня, все же буду доверять ему». Он говорил: «Если будет по-моему или по-другому, все хорошо». Если вы хотите, чтобы все было по-вашему, и быть счастливыми, то вы разочаруетесь. Зрелое отношение другое. Все хорошо, если мои молитвы услышаны. Все хорошо, даже если нет ответа. Все хорошо, если люди добры ко мне. Все хорошо, если они не любят меня. Вы недвижимы обстоятельствами. Это лишит врага сил. Когда вы не держитесь за свое, то он не может контролировать вас. Вы говорите: «Господь, моя жизнь в твоих руках. Ты знаешь, что будет лучше для меня». Даниил поступил так. Его должны были бросить в ров с голодными львами. Его отношение было таким: «Если я буду съеден львами, то я буду с Богом уже сегодня. Все хорошо. В другом случае я останусь здесь и завершу свое течение. Все хорошо». Следующим утром охранники пришли посмотреть, что с ним. Я могу представить, как Даниил лежит в львином рву и мирно спит. Он знал, что не враг определяет нашу судьбу. Бог определяет нашу судьбу. Когда у вас такое отношение, что все хорошо, вы не зависите от сорняков. Не расстраивайтесь из-за неудач. Не теряйте сна из-за того, что с вами поступили не так. Не расстраивайтесь, потому что на ваши молитвы нет ответа. Вы знаете, что Бог все еще на престоле. Он приведет вас туда, где вы должны быть. Я читал историю о человеке по имени Горацио Спафорд. Он был богатым бизнесменом, который жил в 1800-х годах. Однажды ночью его жена и четыре дочери плыли на судне, которое пересекало Атлантику. Судно столкнулось с другим судном, и его четыре дочери погибли. Жена послала ему телеграмму с ужасной новостью. Несколько недель спустя мистер Спафорд плыл на корабле через Атлантику, чтобы встретиться с женой. Капитан судна сообщил, что они на том месте, где погибли его дочери. Он достал ручку и написал слова: «Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках». Независимо от того, что с нами происходит, мы должны сказать: «Все в порядке с моей душой». Жизнь может быть трудной, но все хорошо с моей душой. Не все мечты осуществились, но все хорошо. Произошел развод, я не впал в депрессию, все хорошо. Потерял любимого, вам не понять этого, но все хорошо с моей душой. 15 лет назад мой отец ушел к Господу. Мама позвонила ночью: «Приезжай быстрее, у папы был сердечный приступ». Он умер на следующий день. Казалось, все вышло из-под контроля. Мы не знали, что будет с церковью. Будут ли приходить к нам люди? Кто станет пастором? Все было неопределенно. Посреди этого шторма волны казались огромными и ветры сильными. Мы могли разочароваться и впасть в депрессию, но мы сделали то, что я прошу сделать вас. Мы сказали с верой: «Все хорошо». Вам надо провозглашать это не только, чтобы слышать самим, и не только, чтобы Бог услышал это, но чтобы это мог услышать враг. Он ожидает, что вы расстроитесь, будете подавлены и разочарованы в своих мечтах. Когда вы смотрите трудностям в глаза и недвижимы разочарованием, то вы сможете сказать слова победы. Вы все еще улыбаетесь. Вы все еще добры к людям, которые действуют вам на нервы. Враг поразил вас лучшим выстрелом, но это не конец. Последнее слово не за ним. Бог говорит последнее слово. Бог не завел бы вас так далеко, чтобы затем оставить вас. Вы видели благодать Божию, милосердие и милость в прошлом.
Вы увидите это в будущем. Когда все будет сказано и сделано, то вы будете тверже стоять на ногах. Сделайте свою часть и провозгласите победу в ваше будущее. Если вы не будете правильно говорить сами себе, то негативные мысли будут говорить с вами. Сомнения будут атаковать ваш разум. А если люди не придут? Что, если вы не встретите правильного человека, если у вас не будет денег? Если ваше здоровье не улучшится? Провозгласите верой. Все хорошо. Возможно, я не увижу выхода, но я знаю, что у тебя есть выход. Это может казаться странным, но это не удивит тебя. Неделю за неделей, месяц за месяцем, я продолжал размышлять об этой простой фразе «все хорошо». Сегодня нам не надо провозглашать это верой. Мы говорим, что это факт. В Лейквуде все хорошо. Церковь сильна. Самые великие дни все еще впереди. То, как вы реагируете в трудные времена, определит, достигнете ли вы полноты своей судьбы. Если бы мы были угнетены и расстроены, и жили в жалости к себе, то мы бы не были здесь сегодня. Друзья, будут препятствия на пути к вашей обетованной земле. Нам на поле сеяли сорняки. Были вещи, которые не имели смысла. Никому не нравятся потери, несправедливые ситуации, разочарования. Но не жалуйтесь. Не впадайте в отчаяние. Будьте как Даниил, как Иов, как молодая пара, которая хотела купить дом. Смело говорите «все хорошо». Этим мы показываем Богу, что доверяем Ему. Он даст вам украшение вместо пепла, изменит то, что принесло бы вам вред, и обратит это вам во благо. Может, вы в такой ситуации, которая расстраивает и огорчает. Вы не понимаете, как это может быть вам во благо. В книге Исаия в 3 главе сказано, «Скажите праведнику, да будет благо тебе». Вы праведники. Бог говорит вам, «Все будет хорошо». Не надейтесь просто на то, что вам повезет. Бог обещал, что все будет хорошо. Может, вы потеряли любимого. Вы не представляете, как будете жить дальше. Это не конец, это новое начало. Все будет хорошо. Проблемы на работе. Вы потеряли клиента, вас уволили. Не волнуйтесь, у Бога есть что-то получше. Все будет хорошо. У вас финансовые трудности. Вы не знаете, как с этим справиться. Бог знает. Его называют воздаятелем. Он одевает цветы полевые. Он кормит птиц небесных. Все будет хорошо. На всем протяжении дня пусть эта фраза звучит в вашем разуме. Когда вы готовы расстроиться, обидеться и начать волноваться, просто улыбайтесь. Я знаю, что все хорошо. Бог обещал, что все, а не часть, будет содействовать вам во благо. Даже сорняки будут работать в ваших интересах. Есть некоторые сорняки в вашей жизни прямо сейчас. Помните, это признак близкого урожая. Вы увидите прорыв, исцеление, восстановление. Вам надо сегодня провозгласить это верой. Однажды, как женщина с Елисеем, вы провозгласите это как факт. «Все хорошо с моим здоровьем. Диагноз не подтвердился. Все хорошо в моей карьере. Мечты осуществляются. Все хорошо с моими детьми. Они осуществляют свою мечту. Вы увидите верность Божью. Обетования будут исполнены. Негативные ситуации изменятся. Я верю и провозглашаю, что вы пожнете свой урожай и обилие своей судьбы. Все будет хорошо во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Нам не хотелось бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, это программа «Принято считать». Счастье – это дар свыше или результат нашего упорного труда? Можно ли стать счастливым и как? Сегодня это тема нашего разговора, и на наши вопросы отвечает психолог Ольга Изжогина. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Есть, ну, наверное, две основные точки зрения. Первое – это счастье, дар небес, это подарок, ничего не нужно делать. Оно либо есть, либо нет, это счастье. Вторая точка зрения. Для счастья нужно потрудиться, и человек сам кузнец своего счастья. Вот чего он добился, то он и имеет. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
1: Да, Юлечка, есть разные точки зрения, и есть разные люди. И говорят, что все счастливые люди, они похожи. А все несчастные, несчастные каждый по-своему. Ну, это я перефразировала фразу Льва Толстого, да, которая известная. На самом деле, если человек хочет быть счастливым, то он будет им. Вот вы, например, как определяете, счастливы вы или нет? Вот если я вас спрошу, вы счастливый человек? Ну да, да вы скажете. Все да. говорят, что я счастливый человек. А вот если меня спросят, а ты счастлива? Это уже другой вопрос. Я счастливый человек, но счастлива ли я сейчас? Понимаешь, в данный момент. И многие задумываются. А ведь счастье, оно не приходит, оно не прибегает, оно не прилетает, не приезжает. Счастье, оно здесь. И если у вас сегодня не было серьезных несчастий, то самое время стать счастливой. То есть надо понимать, что счастье, оно не там, где-то за горами, и что его надо ковать, понимаете? Вот.
0: Ну, то есть если у меня нет каких-то серьезных бед в данный момент жизни,
1: да?
0: Если есть еда, есть одежда, вроде бы все здоровы, но что-то вот малое, чем я довольствуюсь, но тем не менее, без чего нормальная жизнь, трудно представить. Можно сказать, что я счастлива?
1: Да. На самом деле это не так трудно быть счастливым человеком. И многие люди, они для себя открыли разные секреты счастья. Для того, чтобы стать счастливым, некоторым людям помогает улыбка. Даже есть специальный метод Нарбекова, где учат улыбаться, чтобы стать счастливым. Для того, чтобы улыбаться, нужно всего 20 мышц задействовать, а для того, чтобы нахмуриться, в несколько раз больше. И когда мы улыбаемся, наше настроение меняется само собой. И наша улыбка, она может заражать и других людей.

0: Точно так же, как негативом мы можем заражаться от людей, так же и позитивом. Поэтому, чтобы быть счастливым, нужно улыбаться.
1: Ну, я вот раньше относилась очень... Ну, так, скептически, потому что слышала я такую фразу: улыбайтесь, встаньте перед зеркалом, улыбнитесь себе, да. А однажды я где-то прочитала о том, что когда мы улыбаемся, я уже просто сейчас, ну, точно не могу воспроизвести, что именно там было написано, мы улыбаемся, какие-то наши мышцы определенным образом работают. Я вот очень сейчас приблизительно и грубо, потому что я не специалист, скажу. И какой-то импульс нервный или нет идет в наш мозг, как бы, ну это все физиология, это все правильно. Здесь нет никакой мистики, и дает команду нашему мозгу, ну не команду что ли, а вот ну ощущение того, что я действительно счастлив. То есть это реально не самообман, это действительно запускает, да, это некоторый научно, физиологический механизм, когда мы становимся от этого здоровее, мы становимся выносливее, даже где-то, может быть, красивее, обаятельнее, когда мы улыбаемся. То есть не просто это самообман, улыбнулась и продолжаешь быть несчастным, а наш мозг каким-то образом там, может быть, регенерируются клетки. В общем, я сейчас очень приблизительно и грубо объяснила. Вы мне скажите, я ошибаюсь или нет.
0: Совершенно верно, совершенно с вами согласна. Счастье – это не только когда улыбаются, счастье – это когда поют. Многие люди, даже если они не умеют петь, но когда они радостные, они все равно что-то насвистывают там и какие-то свои мелодии или любимые песни на свой мотив. То есть счастливый человек, он любит еще и петь. И мы видим это ну, во многих музыкальных произведениях. Чувствуется, что автор писал, будучи в счастливом состоянии. Да? Счастье, когда мы дарим подарки. Многим людям нравится получать подарки, но, как говорят, блаженнее отдавать, чем брать. То есть счастлив тот, кто отдает, потому что одаривающий одаривает двоих. И когда мы делаем радостными других людей, мы сами тоже становимся счастливее. И счастье, и счастливые люди, еще замечено за ними, они умеют радоваться счастью других. То есть это не только потому, что я подарила подарок, да, и другой осчастливлен. А может быть, не я, может быть, там кто-то ему что-то сделал хорошее или подарил подарок, или человек чего-то достиг, какого-то успеха, да. И вот уметь разделить радость и счастье других – это тоже важная особенность счастливых людей. Ну, в горе, конечно, многие могут посочувствовать, а вот в счастье и в радости, ну, не у всех получается.
1: Искренне порадоваться.
0: Искренне, да, порадоваться, вот счастливые люди.
1: Машину, да. Квартиру там хорошая, а у меня какой-то там угол в коммуналке, а моя подруга купила 4-комнатную квартиру. Попробуй, не позавидуй.
0: Ну вот ей везет, да, вот значит и мне, может быть, повезет, да. Или, может быть, ну, у нее здесь 4-комнатная квартира, а у меня на небе будет дом. Да еще не из 4 комнат, а такой, какого здесь подруге не снилось.
1: Вера, да, играет.
0: Да, ну, можно порадоваться за подругу, да, потому что, ну что, она здесь, может быть, в этой жизни что-то поимеет, а мы, может быть, если уж у нас крепкая вера, да, и нету дома, а мы живем в коммуналке, ну и потом, сегодня мы в коммуналке, жизнь такая, что завтра, может быть, будем в своем доме. Вот, и ваша подруга порадуется за вас, что у вас свой дом.
1: Ну вот, Ольга, вы говорите о том, вот счастливые люди, какие они, да?
0: Да.
1: А вот именно, чтобы стать счастливым человеком, что нужно предпринимать? Ведь действительно ждать милости от неба, от Бога, да? Ждать, ждать. Ну, да, верующим людям им живется легче, они больше доверяют Богу, может быть, они в меньшем нуждаются в этой земной жизни. Но в то же время мы ведь можем для своего земного счастья сами тоже что-то сделать. Вот если нас делает счастливым интересная работа, так пойми, какая работа для тебя интересна, учись и найди такую работу. Ну вот что мы можем
0: ставить для себя стоящие цели и добиваться их, это действительно тоже признак счастливых людей. Счастье, когда ты видишь результаты своего труда, да? Когда мой труд действительно приносит плоды, которые я вижу, которые можно ощутить и порадоваться этому. Да, это так. Это тоже вы верно заметили. Счастье еще состоит

0: из маленьких радостей, которые складываются и приносят нам большое счастье. Многие думают, что счастье — это что-то глобальное, дом, квартира. Но многие люди, живя в огромных домах, я знаю таких, бывают абсолютно несчастны. Понимаете, в новых квартирах четырехкомнатных люди бывают несчастны. А бывает и дом маленький, и, может быть, достаток маленький, и, может быть, там обстановка не такая новая, там ультрасовременная, дорогая, а там пребывает счастье. Поэтому неважно, какой у тебя большой дом, там чистый, современный, важно, сколько счастья в нем. А счастье, оно не зависит от размера там жилья, потому что кто-то может быть и в той же комнате в коммунальной, да, счастлив, а кто-то в большом доме несчастен. От этого счастье не зависит. Счастье зависит еще, знаете, от чего? Кто и в буднях может быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. Вы уже сказали, что работа может сделать человека счастливым. Но многие люди мечтают не работать. Но если они сталкиваются с безработицей, тогда они понимают, какое благо для них была работа, на которую они обижались.
1: Ну, понятно, что у нас как бы и финансовые наши материальные нужды, вот физические, их же нужно восполнять. Ясно, что кто-то может сожалеть там о том, что у него маленькая зарплата, но если вообще потеряешь работу и не можешь найти, то на что кормить семью? Тут же вопрос не только интереса стоит, а вопрос зарплаты твоего.
0: Да, я с вами согласна. Да. Поэтому я повторюсь. Кто и в буднях может быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. Находить маленькие радости в тех ситуациях, в которых мы оказались. Это очень важно, потому что счастливый человек, он всегда смотрит на то, что он имеет, а не на то, что он не имеет. И еще очень важный признак счастья. Многие из нас ждут каких-то праздничных каникул, отпусков, да, и для них это вот ах, захватывает дух, да, праздничное вот это настроение, перевозбуждение. Но на самом деле счастье, оно любит тишину. Я могу вам...
1: В каком плане?
0: В каком плане? Давайте с вами серьезно поговорим. Есть в Библии описание пророка Ильи. Это был человек, который был в хороших отношениях с Богом. Он помолился, и дождя не было. Он помолился, и дождь пошел. Бог отвечал на его молитвы, и у него были близкие отношения, он имел успех. И вот вы, наверное, если читали, вспомните, я знаю, что вы читали, ту ситуацию, когда после такого большого успеха Илья убежал в пустыню, испугался и говорит: «Господи, возьми жизнь мою. Не нужна мне такая жизнь, устал я, души моей ищет».
1: Но его хотели убить.
0: Его хотели убить, да. Он испугался. И он оказался в пустыне. В пустыне он стал исцеляться от вот этого перевозбуждения, когда вроде бы был такой успех, да, а потом он впал в депрессию, что он даже жить не хотел. Но он стал ближе знакомиться с Богом. И он спросил Бога: «Каков ты?» И тогда он увидел грозу, и Бог сказал: «Не в грозе Бог». Он услышал гром: «Не в громе». Он увидел землетрясение: «Не в землетрясении Бог». И только тонкий звук тишины, это современный перевод, был показан ему тонкий звук тишины. И именно в тишине может пребывать Бог. И когда Илье было показано это, то он обрел в этой тишине, в покое, в пустыне новые силы для того, чтобы совершать новые дела, которые ему предстояли еще. Поэтому счастье, оно любит тишину. Конечно, все на своем месте.
1: Ну вот я думаю, кстати, о том, что бывает, нам хочется шума, праздника, больших компаний, они создают видимость того, что жизнь вокруг нас кипит, что вокруг нас радость, много людей, много подарков, соответственно. А по сути, из большой группы людей, допустим, в будние дни о нас никто и не вспомнит. Вот мы заболели, куда-то не пришли, а нас никто и не вспомнит. Да? А самые близкие люди, наш ближний круг, там, может быть, 2-3 человека из семьи, из друзей, они о нас думают всегда и помнят всегда. И вот это есть наша тишина. Но как бы у верующих людей это еще и Бог, который всегда видит, когда тебе плохо, когда тебе хорошо, когда ты болен, когда ты весел, здоров, все видит. И небольшая горстка близких людей. Вот мне кажется, нам не хватает не количества, а качества. Нам часто не хватает глубины отношений, потому что какая-то веселость, радость, праздник, они есть. А вот именно глубина и понимание — это Божий дар, и это не всегда случается, вот это испытать.
0: Да, действительно, здоровье, оно измеряется и духовным, и психологическим, и физическим, и социальным фактором. И духовный фактор тоже очень важен для того, чтобы мы были здоровыми. И это признают, в общем-то, все психологические школы. Большинство вообще психологических школ, которые описали свою теорию личности, и эти теории личности, они могут во многом даже отличаться, сошлись во мнении, что самое лучшее, самое здоровое состояние для человека, для человеческой психики — это состояние покоя, состояние тишины. Многие ищут эйфории, радости, но потом наступает истощение, потому что организму нужно отдыхать после этого, восстанавливаться. Вот. Но все-таки самое лучшее состояние и самое здоровое состояние, которое признано психологами всего мира, — это состояние покоя, состояние тишины. И поэтому вот счастливые люди, они могут радоваться в тишине. Они обладают вот этим покоем, который они, возможно, от Бога получили. Вообще любой добрый дар, он от Бога. И это делает их тоже счастливыми.
1: А вот если, допустим, у человека была мечта, но она, к сожалению, не сбылась, и это было не просто какое-то желание незначительное, а действительно мечта всей жизни. Mm-hmm. И, ну, допустим, женщина мечтала о полноценной семье, хотела, чтобы у нее было много детей, но вот у нее рождается, например, ребенок-инвалид, муж ее оставляет. И, естественно, вот мы до этого на наших встречах говорили о стрессе много. Тут и стресс, тут и мечта не сбылась, и она несчастлива. Вот можно ли как-то прийти к нормальному гармоничному состоянию после того, как, ну, сталкиваешься с подобными трагедиями?
0: Счастье не... Ну, понятно, мечта не сбылась, mm-hmm. это стресс, да? Да. Но счастье — это умение не портить себе настроение и не давать это делать другим. И многие мамочки ради даже этого ребенка-инвалида, они готовы пойти на многое. И когда у них это получается что-то, даже малое сделать для этого ребенка, они находят возможность для себя радоваться. Поэтому счастье — это умение не портить себе настроение и не зацикливаться на том, что нет, а зацикливаться на том, что есть. И когда мы поймем, что счастье, оно не зависит от окружающей обстановки, от окружающей погоды, счастье, оно зависит от того, что внутри нас. А внутри нас может быть только то, что мы можем думать. Потому что наше настроение, оно зависит от того, насколько мы умеем не портить себе настроение.
1: Понятно. Ольга, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за беседу, благодарю вас за советы. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что смотрели нас. Всего вам доброго. До свидания и будьте счастливы.

очень рад вам. Мы рады каждому из вас, всем, кто на балконе. Мы рады всем, кто с нами в эфире. Мы рады вам. Добро пожаловать. Слава Господу, слава Господу. Аллилуйя. Вы знаете, спасибо, Лиете, спасибо, доченька. Значит, Библия говорит нам о разных законах. О разных законах. Есть закон Ветхого Завета, но есть закон веры. Мы слышали такое, закон веры, правда же? Павел об этом говорит. Разрушил Господь законом дел? Нет, законом веры. Господь дал нам закономерность. То есть, если мы верим, то что-то будет происходить. Скажите аминь, да? Если мы верим, то что-то услышим от Господа. Вот. Если мы не получим сразу, может быть, получим потом. Если не получим, Бог нам скажет что-то другое, утешение или ободрение. Он все равно даст нам, Он даст нам ответ во имя Иисуса Христа. Слава Господу! Аллилуйя! И Господь говорит в Писании очень много о вере, и она нам необходима. Как будто бы сейчас идет обновление церкви и обновление веры в том числе, и скоро будет Пасха. И вера открылась нам, вера как уверенность в Боге открылась нам через Иисуса Христа. Мы были язычники, мы не знали Бога, у нас не было веры, но Бог и захотел дать нам веру. Вот. Эта вера открылась нам в Новом Завете, то есть, когда пришел Иисус. Об этом Павел пишет в Галатам. Он говорит, когда пришло время открыться в вере, до пришествия веры, мы были заключены под стражей закона, ну, Ветхого Завета. Это Галатам 3:23. 25. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Детоводитель – это был такой детский инструкции. Первый – нельзя это не трогать. Горячее нельзя брать. Холодное – опасно пить. Без ботиночек нельзя выходить на улицу. То есть очень много запретов, которые ребенок не понимает. Что там организм нельзя переохлаждаться, что нельзя горячее трогать. Вот. Даже котят это не понимают. Недавно котик прыгнул на горячий камин. Он не знал, что он горячий. И он тут же оттуда спрыгнул. А я его уже затопил. Слава Богу, ничего не случилось. Он среагировал моментально, потому что он не знал. Теперь, конечно, он никогда не запрыгнет. Такой открытого типа камин. И я так удивился впервые в жизни такое. Но он молодой котенок, и он решил... Прыгнул, он уже всюду хочет поставить свои лапки, но он не знал. Так вот, детоводитель, закон детский, он говорил, не укради, не убей, не прелюбодействуй, там, не пожелай ничего чужого. То есть Бог говорит, очень много нельзя, нельзя, нельзя, потому что это Божья святость. Но люди пытались, и у них не получалось, но вдруг приходит вера.

интересная Вера. Я имею в виду не по имени Вера, у нас есть замечательная сестра Вера, но Вера, которая есть уверенность от Бога, что мы вдруг получаем не от закона, не от наших усилий, но от удивительной уверенности в Господе. И в среду мы слышали слово о вере как уверенности. И Павел говорит: «Я уверен в вас, Господи, что вы будете исполнять, что мы вам повелеваем». Что же он хотел, чтобы они исполняли? Он учит их молиться. Он говорит фессалоникийцам: молитесь о нас, чтобы нам избавиться от беспорядочных лукавых людей. Молитесь, чтобы слово распространялось. И я уверен о вас, Господи, что вы будете это исполнять, то, что мы вам повелеваем. И поэтому уверенность – это легче понять слово, чем вера. И поэтому можно слово «вера» заменять слово «уверенностью». Или, когда мы понимаем слово «вера» достаточно хорошо, мы говорим «я верю» или «я уверен». И слава Господу Иисусу Христу! Поэтому Бог хочет, чтобы мы были все в вере, потому что вера приносит результаты. Вера все меняет. Она меняет наше состояние, наше душевное состояние, наше духовное состояние, даже наше физическое состояние. Мы ободряемся, выпрямляемся, радуемся. Вера преображает все. И Бог хочет, чтобы ты и я, именно каждый из нас, был в вере. И Он говорит, чтобы мы проверяли себя, верили мы. Верим ли мы? Бог говорил: верите ли, что я могу это сделать? И Он говорит: по вере вашей пусть будет вам. Поэтому вера – это такой предмет, который, с одной стороны, он кажется нам иногда трудным, с другой стороны, он очень интересный, иногда он нас веселит, радует. Вот, разные истории. Что я имею в виду? Ну, помните, как Петр пошел во воде? Это было что-то, правда же? Мы удивляемся. Ну, Петр, он просто взял и хотел пойти, как Иисус. И он пошел. Он шел. Но через какое-то время он, видя волны, видя сильный ветер, он усомнился и тут же начал тонуть. Мы сразу видим, как вера действует и как и что происходит в отсутствии веры. Сразу все меняется. Меняется настроение, меняется ситуация. Иисус говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился? Он поднял его за руку, он поставил его, они вместе вошли в лодку, он поддержал его, говорит: маловерный, зачем ты усомнился? Итак, мы видим, что вера, она необходима нам. И если нам не нужно идти по воде физически, ну, как это нужно было Иисусу, например, или Петр захотел пойти, есть много других областей, где нам вера необходима. И поэтому вера, она важна. Это то состояние уверенности Духа, которое позволяет с нами быть с Богом на одной частоте, быть на одной волне. Вы знаете, когда вы общаетесь с людьми, тогда вы чувствуете их сердцем. То есть, допустим, вы подруги, и вы чувствуете друг друга, даже намек, даже вот полслова. Но вы понимаете, потому что у вас одно сердце. Если вы понимаете друзья, товарищи, братья, одно сердце, одно, это то, что дал Бог церкви, это прекрасно. И тогда очень легко понимать, очень просто сказать, понять друг друга, помочь друг другу, потому что одно сердце, состояние веры, уверенности. И поэтому вот это совершенно другое общество, церковь Христа, я имею в виду церковь вселенская, да, церковь Христа, тело Христа. Это совершенно другое общество, если они в вере, если они не в сомнениях, потому что если где сомнения, там будет отчаяние, там будут рыдания, там будут слезы, там будет паника. Об этом говорит Библия. И я расскажу об этом сегодня. Вы знаете, вера нам нужна для многого, для многих целей. Израилю она была необходима, но она была не у всех. Они шли по пустыне. Бог им сказал, что Он ведет землю обетованную. Бог дал им знамения через Моисея. Он сделал чудеса. И люди поверили, что Моисей послан Богом. Теперь они поверили, что у Бога есть другая земля. И они пошли в эту землю. Они шли 40 лет, ну, потому что они сомневались, не поверили. И Господь вынужден был, не мог их вести за неверие. Это, кстати, вот в чем опасность неверия. Я сегодня слышал слово, когда пошел умыться, и я слышу слово: они не могли войти за неверие. Я тут же открыл, вернулся, вместо умывания открыл срочно евреям послание. И Павел здесь говорит, 3 главе, 19 стихом. И он говорит это стих. А дальше, а выше он говорит так:
Наставляйте друг друга каждый день. 3:13. То есть говорите друг другу наставления веры. Доколе можно говорить ныне, то есть пока есть сегодняшний день. Пока еще можно говорить

а грех его обольщает, и человек ожесточается, и он идет неправильным путем. Ну, допустим, идет на компромисс в финансовой сфере в какой-то, понимаете, где-то нечестность, где-то человек идет, ну, в какой-то из областей, и он ожесточается, и он думает, вот, у меня нет денег, вот, мне очень трудно. И тогда это случилось с одним человеком, он не был членом нашей церкви, но он говорит, я буду ходить, я буду. Но вот он поколебался, что-то случилось, у него такие неприятности финансовые. И он очень сильно поколебался и сильно расстроился. Но Бог его любит, и наша цель молиться за него и поддержать его в вере. Но вот когда человек ожесточается и говорит, у него все не так. Ну, хорошо, я аккуратно расскажу вам. Человек хороший этот, замечательный человек. Но так случилось, что прежняя девушка ему позвонила. И что они говорили, мы не знаем. Но он после этого так сильно расстроился. Даже телефон бросил об стену. Вот смотрите, когда-то его, видно, так ранило вот это. Его сердце ожесточилось, он обиделся, огорчился. И он не хотел даже со своим другом общаться. Это просто человек. Он не член нашей церкви, но очень хороший человек. Он хочет быть членом церкви. Но я просто пример говорю. И Павел говорит, наставляйте друг другу ныне. Каждый день, если вот этот друг или другой каждый день будет слышать Слово Божие, он уже так не поступит. Он перенесет с Божьей помощью, он все это победит ситуацию, понимаете, друзья, да? А так, конечно, его чувства были ранены, вот, человек, который близкий к нему, там позвонил, что он что-то сказал, дьявол пустил стрелу, и человек расстроился, очень расстроился. Так вот, и он духом упал, и тогда за него друг переживал, и переживает за него каждый день, и мне говорит, я говорю, давай помолимся за него, давай помолимся. То есть он хороший человек, Бог его любит, но без наставления в вере человек будет скачками идти. Знаете, он говорит, я буду верить, и вдруг что-то случилось, он тут же падает вниз, и опять пытается подняться вверх, и опять падает вниз. Только потому, я не говорю о нем, а вообще о человеке. И это опасно, потому что не хватает веры. А если в нас вера каждый день, тогда мы не ожесточимся, мы не обидимся, мы будем переносить дальше. Ибо вы сделались частью Христа, причастниками Христу, если начатую жизнь твердо сохраним до конца. И поэтому Бог говорит, пока говорится сегодняшний день, ныне, когда услышите Его голос, не ожесточите вашего сердца. Некоторые люди ожесточают свое сердце. Они говорят, Бог меня не исцеляет. И они ожесточают свое сердце. Так не надо делать. Мы должны быть в вере. Скажите аминь. Да. Я подумал, у нас сестра получила исцеление, ее ухо открылось спустя несколько лет, как она ходила в церковь. Вот я не знаю, почему до этого оно не произошло, но это произошло. Правда, сестра Надя, да? И вдруг на собрании Господь говорит, он исцеляет, открывает ухо. И он открыл это ухо. Поднимите руку, сестра, если это так. Аминь, аминь, Надя. И она с детства, у нее была проблема со слухом. И я подумал, интересно, она 5 или 7 лет ходила в церковь, и вот этого чуда не было. Ну, почему-то произошло спустя столько лет. Мы не знаем, но мы должны благодарить Бога. Правда же, друзья? Но если человек скажет, вот я столько лет хожу, и у меня какая-то проблема, то может ожесточение произойти. И тогда люди не могут войти за свое неверие в Божьи благословения. И вот это Павел говорит и подытоживает. И он говорит, что против кого Господь негодовал? Против кого клялся, что они не войдут в обетованную землю? Кто пали в пустыне там? Не на согрешивших ли, на непокорных? Итак, мы видим, что они не могли войти за неверие. И поэтому нам нельзя ожесточаться. Ну, нельзя никак, потому что мы тогда не войдем в Божие благословение, а мы хотим войти в благословение. Правда же, друзья? Скажите громко аминь, да? И поэтому вот есть ожесточение сердца, когда человек говорит, нет, Бог любит вот избранных, Он только любит отдельных, ну, помазанников, например, Он любит только... Нет, Господь любит всех. Но нашей веры порой не хватает. Нам кажется, Господь с этим человеком, с этой сестрой так близко, с этим братом, но Он не со мною. Но Бог хочет, чтобы мы имели веру. Веру, что Он со мной тоже. Библия говорит, проверяйте себя, разве вы не знаете, что вы, Христос в вас? Проверяйте себя, верили вы? Верили вы, проверяйте себя. Поэтому, смотрите, вера – это наша ответственность. Правда же? Мы должны поверить, стара, молиться. А остальное делает Господь, слава Богу. И поэтому Господь говорит, они не могли войти за неверие. Итак, опасность быть без веры. Что такое вера? Вера – это не то, что и только есть Бог. И сказано, это вера в то, что Он воздает. А воздает кому? Ищущим Бога. Итак, кто такие верующие люди? Это ищущие Бога люди. Евреям 11,

6. Они ищут его. Они, вера это есть, что Бог есть, и что Он воздает тем, кто ищет. То есть это ищущие Бога люди. Кто такой ищущие Бога? Те, кто молятся. Те, кто поклоняются. Те, кто читают Библию. Аллилуйя. Они ищут Его. Они уходят на природу помолиться, поискать Бога. Они хотят с Господом поговорить. И Бог начинает им воздавать. Воздавать, то есть вознаграждать за их веру. Воздавать за их поиск Бога. Он воздает им. Поэтому будь один из тех, кто ищет Его. Библия говорит, ищите Его всегда. Псалом 104:4. Ищите лица Его всегда. Псалом 104, стих 4. В эстонской Библии 105 псалом. И Господь, Он говорит о вере так, что это ищущие Бога люди. Они верят, и они ищут Его. Мы не просто ищем благословение, мы ищем Его, который дает благословение. Правда же, друзья, да? Слава Господу Иисусу Христу! Слава Богу! Аллилуйя! И Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть мы не ищем благословения от вас, чтобы вы нас, ну, как-то помогли нам материально. Он говорит, нет, мы ищем вас. И он говорит, я охотно буду издерживать себя, истощать себя за души ваши. Истощать – это значит отдавать последнее. Истощать – это полностью отдать вот все, что у тебя есть. И за этим следует благословение. За этим следует благословение. Я убеждался в этом, и многие верующие убеждались много раз. И я не должен говорить о себе, потому что подумаете тогда больше. Нет. Суть в том, что мы знаем точно, что когда ты отдаешь... Мы в прошлый раз рассказывали историю про одну женщину, как она отдала последнее. Она отдала на собрании Генри Мадава. Она решила пожертвовать. И она села в машину к мужу. Теперь они оба уже на небесах. И она сказала, я вот сегодня все отдала. Мне так было на сердце. Ну, он так назвал это глупостью. Он потом, слава Богу, тоже пошел за Иисусом. И он говорит, ну, это так глупо как бы. И они пришли домой. И вдруг Бог в этот же день посылает к ним проповедника из этой церкви. И он приходит к ним и говорит, что Господь побудил его на сердце отдать им денег. Это было в два раза больше, чем она отдала. То есть это было такое ободрение для семьи. Дети это запомнили, они это ценят очень. Потому что Господь воздал. Поэтому не бойтесь быть дающими, не бойтесь жертвовать. Что такое жертвовать? Это отдавать то, что тебе самому очень нужно. Жертвовать – это значит уделять то, что тебе просто необходимо. И слава Господу за это. У меня благословенные сестры, и я люблю их очень сильно. И вот им кто-то что-то подарил, они говорят, ой, вот это вот я хочу тебе отдать. Мне подарили, но я хочу тебе. Вот я хочу кому-то отдать. То есть вот люди, которые хотят, готовы свое отдать. А, я и так обойдусь. Я и это, мне это достаточно. Пусть это будет кому-то. Вы знаете, это любовь, это жертвенность. И Бог воздает таким людям. Слава Господу Иисусу Христу. Слава Господу Иисусу Христу. Аллилуйя. Вот. Знаете, как интересный какой Господь. Мы с вами молились за сестру, которая была опухоль. Опухоль в желудочной железе. Она была агрессивной формы. Очень опасной. Она была маленькая, но агрессивной формы. И вдруг теперь обнаруживается, когда церкви верующие молились, и ей удалили опухоль, и вдруг стали исследовать опухоль, вдруг говорят, что нет ничего агрессивного, это не рак, это вот что, это значит, все это исчезло, значит, это погибло внутри опухоли, значит, это все ушло во имя Иисуса, скажите, аминь. Ведь делали анализ, определяли все, и вдруг все, и не требуется химия, не требуется ничего. Иисус это сделал. Мы не знаем как, по вере, по молитве, слава Господу, потому что начали верующие молиться и благодарить. Слава Господу. Друзья, вера – это удивительная сфера. Это наша жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили так. Итак, Павел говорит, посему будем опасаться, чтобы когда остается обещание войти, Божие благословение в покой, не остался кто опоздавшим. Это Евреям 4 глава. Смотрите, кто же люди оказались опоздавшими? Те, в которых не было веры. Те, кто не верят, они могут опоздать. Они могут не войти, не попасть. Вот опасно. Помните, стучали и говорили, «Отвори нам!» Он говорит, «Я не знаю вас». Дальше написано, «Оно, слово, было возвещено и нам, как и тем, которые были в пустыне, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавших». Оказывается, слово нужно растворить. Мы понимаем с вами, да, слово нужно растворить.
Какие угодно примеры можно привести. Знаете, когда в кондитерском цеху мы там работали с братом на хлебокомбинате, это было очень интересное время в Советском Союзе, и тогда был хлебный цех, и наверху был кондитерский цех. И я наблюдал, как происходят процессы. И вот тогда нужно, чтобы сделать крема для этих эстонских тортов и все прочее, нужно было растворить это масло. Нужно было его, оно же в твердом виде. И поэтому большие миксеры и разогревают там, и все это делают, и все это происходит. Это нужно растворить. Оно не получится в комковом виде, оно недостаточно. Нужно растворить, нужно размешать. И тогда получаются такие потом в результате такие кексы, такие заполняют такие формы и коржи. И вот Бог, Он хочет, чтобы Слово, оно растворилось в тебе и во мне, оно было буквально моим и твоим, чтобы это было твоим и моим личным Словом. Написано, закон стал моим. Написано в Псаломе 118. И вот слово, которое не растворилось, оно не принесло пользы. Вы знаете, пища, если она не растворится, она не принесет пользы. И слово должно буквально раствориться в тебе и во мне. И нам нельзя ожесточиться и сказать, почему у меня нет того или не того. Это ожесточение, скажите, да? Да. Нам никогда не надо, почему вот ко мне так относится брат или сестра. Нет, не надо так. Надо просто любить, просто прощать, по вере благословлять, слава Господу. И поэтому Павел говорит, что будем опасаться, то есть будем осторожными, чтобы нам не оказаться тоже опоздавшими. То есть нам нужно быть в вере. Входим кто? Третий стих. Мы, уверовавшие, Евреям 4:3. А входим в покой, ну, Бог называет это покой, наслаждение, уверовавшие. Слава Господу. И вот Библия говорит нам о людях, которые были примерами веры. Мы говорим также пример неверия, но мы говорим в основном о тех, кто имел веру. Итак, вот эти люди шли, кто-то говорит 1,5 миллиона, кто-то говорит 2 или даже больше, шли из Египта. Как они вышли из Египта? Библия говорит, что они вышли благодаря вере. Евреям 11 написано, что вера, она обеспечивает нам выход. Выход из греховного мира. Евреям 11 глава, 27 стих. «Верой оставил он Египет». 27 стих. Евреям 11, 27. «Верой мы оставляем мирской образ жизни». Если то, что человек мог себе позволять, выпить в миру или, не знаю, что-то другое, то он верой оставляет это все. То есть нужна вера, чтобы покинуть это все. Скажите, аминь, да? Вера. И это очень важно. Поэтому Господь, вера необходима для освобождения. Для освобождения от рабства греха. Слава Господу, правда же? Аминь. И здесь сказано, вера нужна, чтобы покинуть Египет. Верой он не убоялся гнева царского. То есть не боялись, что вот я сейчас... Ну, я сейчас оставлю мирской образ жизни, и на меня будут ругаться родственники. Это брат Гена, пастор вот, с грузинской семьи. Понимаете, что значит для грузинов перестать пить грузинское вино? И вот они же, это же вообще для них шок. Это у них все в голове, что это их культура, это жизнь. Но он решил это сделать. Он пошел за Иисусом, и он оставил это все. Они так думали, все говорили, там обсуждали, разговаривали, но стали его уважать, согласились. И пришли на свадьбу его дочери, на свадьбу сына, где не было алкоголя. Они пришли без сил, без ропота, с уважением. Вот, еще Гена попросил сочитывать. Я был счастлив сочитывать сына, потом сочитывать дочь. И они говорят, нам понравилось, мы хотим этого пастора позвать на нашу свадьбу, чтобы он сочитывал. Это было интересно. Но как это было нелегко ему, представьте, говорить людям, что мы будем пить только чай. И это вера. И он верой это оставил все. Слава Господу, скажите, друзья, аминь. Верой оставил эти традиции, как мы пели, сокруши мои амбиции, вот, разрушь мои традиции. И теперь мы видим так, что... Когда вера есть, тогда человек выходит из греховного мира. Он не боится. Он не боится, что скажут близкие. Он верит. Он идет. Теперь верой он совершил Пасху. Что такое совершить Пасху? Очень коротко. Это пролитие крови первенцев. То есть окропились
их дома кровью. Мы будем об этом говорить на Рождестве. На Рождество. Верой совершили. Смотрите, Господь приходит.

Египет и говорит: все первенцы в Египте умрут. На Пасху, да. Так вот, Бог говорит: на первенцы все умрут, но кто окропит кровью свой дом, тот не умрет. В это можно было только поверить. Представьте, ангел-губитель пойдет, чтобы истреблять первенцев Египта. Ну, за то, что они не слушались, за то, что они убивали младенцев израильских, бросали в реку мальчиков. Бог говорит: я сделаю то, что они вас отпустят. Каждый первенец от фараона, семьи до скота умрет. Но вы не умрете, если вы помажете кровью свой дом. Никогда ничего в жизни они этого не делали. Они могли этого не делать, сказать: ну что за чушь? Извините за слово. Что это такое? Как это мы будем сохранены, потому что намажем кровью ягненка вокруг нашего дома? Кто бы из нас с вами хотел помазать свой дом кровью сегодня? Никто. Вот по-настоящему, кто бы помазал ворота кровью, или соседи бы смотрели, мы бы сказали: что это? Но они поверили. Они поверили. Они верой совершили Пасху. То есть они заклали ягненка, они вкусили, и они кровью покропили. Что сегодня происходит в жизни христиан? Мы говорили недавно, мы призваны к кроплению. Это значит, когда ты и я, мы молимся: Господи, прости меня, обидел сестру, прости меня, может быть, забыл помолиться, то когда то кровь начинает нас окроплять. Окроплять. Это вера. Через веру она нас очищает. Нам нужно поверить в это, что Бог простит. А если человек махнет рукой на себя и говорит: я никуда не гожусь, бесполезно, я всегда одни и те же ошибки, ожесточение сердца происходит. Нет, все напрасно. Он, человек ожесточается, он в неверии. Бесполезно, я не могу получить крещение Духом Святым. Вы понимаете, это есть неверие. Бог хочет помочь в этой ситуации, но это необходимо иметь веру. И вот через веру они совершили Пасху. Мы сегодня по вере совершаем причастие. Сегодня, в смысле, в настоящие дни. Мы совершаем по вере, мы берем причастие. И мы верим, что это сила крови и сила плоти Христа, которая теперь внутри нас. Так вот, вера нужна для того, чтобы принять кровь Иисуса и быть очищенным от греха. Верой перешли они Черное море, то есть Красное море, как по суше, на что покусившись, египтяне потонули. У израильтян была вера, что мы пойдем за Моисеем. Море расступилось, ветер гнал всю ночь, и вода разошлась по сторонам. И они поверили, что они могут пройти. И они прошли. Вера, она проводит тебя и меня через самые трудные ситуации. Море, казалось бы, что может быть опаснее и труднее, чем идти через море? Но Бог сказал им идти. И всю ночь восточный ветер, он гнал воду. И вода ушла по сторонам. И они прошли как по суше. Египтяне не были в вере. Они покусились на это и утонули в море. Итак, мы видим, вера нужна во всем, чтобы выйти из Египта, чтобы не испугаться. Видя невидимого, был тверд. То есть невидимо, вера – это есть видеть невидимого, 27 стих. Они верой окропились кровью, они пришли Черное море, верой пали стены Иерихонские. То есть там были законы, которые были вообще неизвестны, были для них безумными. То есть не надо воевать, надо только обойти город. Каждый день обойти один раз. А потом в другой день, в седьмой день воскликнуть. 7 раз обойти и воскликнуть громко. Что же это за стратегия? Что же это за тактика? Это можно было только верой принять. Согласитесь, правда, друзья? Верующие молятся. Вместо того, чтобы, может быть, применять какие-то плотские методы воздействия, верующие начинают молиться. Они верят, что Бог может помочь. И что тогда? Тогда стены вдруг падают без воздействия рук человеческих. Ангелы обрушили эти стены. Вы знаете, когда падают стены, они падают вовнутрь. Нет, наружу, когда падают обычно стены, закон физический, тогда они падают наружу. Но здесь они пали вовнутрь, как будто бы ангелы надавили. То есть эти стены упали вовнутрь, при раскопках нашли. Ну, так я читал в Иерихоне. Господь это сделал при восклицании, и это закон веры. И дальше Павел перечисляет разные области, что по вере Раав
блудник.

Рав, то есть женщина, которая торговала своим телом, которая была грешная, сегодня это называется проституция, блудница, она поверила, что Бог Израилев – это истинный Бог. И она решила служить Богу. И она решила не отпускать, не предавать вот этих разведчиков. Их, конечно, бы пытали, их бы убили бы, но она поверила. И смотрите, что сделала вера? Вера сделала с этой женщиной, она сделала ее христианку, вернее, верующую израильтянку, и она стала в поколении верующих в Израиле, вошла в поколение Иисуса Христа, в родословную Иисуса Христа. Сегодня кровь Иисуса Христа через веру очищает самых падших людей. Несколько лет назад я познакомился с одной парой. Они оба были наркоманами. Они в другой стране. Но женщина, она была раньше проститутка. Сейчас они являются оба пастырями одной из церквей. Не буду говорить, в какой стране. Оба людей. Представьте, блудница стала служителем, стала и выслала замуж за служителя, и они стали служить народу. Разве не велик Господь? Разве не велик Господь? Я сейчас скажу, после этого вы сильнее захлопаете. Иисус сказал, мытари и блудницы, 21 глава Матфея, войдут вперед в Царство Божие, потому что они поверили Иоанну. Они поверили, а вы не поверили. Фарисеи не поверили, а мытари и блудницы поверили. Аллилуйя, дайте славу Господу! Лестер Самрелл когда-то говорил, что на Аляске, говорит, это одна из самых благословенных пар. Господь спас одного мужчину. Он стал служителем. И Бог через него спас женщину там, в Аляске, во время, ну, знаете, там лихорадка золотая. Он спас падшую женщину. И она стала благословенным служителем. Она стала женой пастора. И Лестер говорит, одна из самых благословенных, счастливых пар, которых он встречал. То есть это благодать Иисуса Христа. Благодаря чему? Благодаря вере. Вера является такую ценность, что она перечеркивает все прошлое. Она делает человека новым. Кто во Христе, тот новое творение. Старое все прошло, теперь все новое. Это благодаря вере. Скажите, благодаря вере. Слава Господу! Поэтому Бог, Он сделал так. Поэтому Господь когда-то даже в Ветхом Завете, помните, Он сказал пророку, чтобы он женился на блуднице. Это, конечно, было только по вере можно было сделать. Бог хотел показать, как Он любит Израиль, что Израиль, как блудница, отступили от Бога. Но Он говорит, я вас люблю, я сочетался с вами. И Он пророку сказал. Это было тоже, вот объясняет Божье сердце. Итак, мы видим, Христос говорит, мытари и блудницы поверили Иоанну, а вы не поверили. Поэтому они первыми войдут в Царство Божие. Войдут первыми в Царство Божие. Это все определяется законом веры. Церковь, вообще, когда церковь в вере, она никогда не судит людей. Она никогда не смотрит на их прошлое. Она не судит их. Она не является... Когда церковь слабая в вере, тогда они верующие, тогда они сомневаются в самих себе, спасены ли они, рождены ли они свыше, являются ли они вообще новым творением. И они сомневаются во многих других. Они видят недостатки верующих, тут же притыкаются. Они как бы судят других. И тогда церковь может превратиться в общество судей, которые судят друг друга, знаете, вот замечают какой-то недостаток. Вот не так сказал, что-то не сделал. И тогда это не есть церковь веры. Это церковь как бы такой ложной религии. И там очень строгие законы. И тогда друг друга обижают, наказывают, отлучают до пришествия Христа. И делают всякие такие вещи, практики, которые людей пугают и связывают на всю их жизнь. Но это не то, что говорит Библия. Павел говорит, надо теперь утешить того, кто покаялся. Принять его и утешить. Дадим славу Господу. Аллилуйя. Вот. И поэтому, да, Бог святой, но благодаря Его крови, Его страданиям на кресте, через веру можно получить оправдание, можно получить спасение. И поэтому Господь говорит, что вера, она является драгоценной. Через веру только спасемся. Может быть, человек полностью погибает, его репутация полностью уничтожена, но его жизнь
во Христе, она стала другой. Бог его оправдал и спас. Скажите за это слава Богу. Аминь. Поэтому церковь – это место оправдания. Бог не дал нам служение осуждения, Он дал нам служение оправдания. То есть помочь людям спасти. Слава Господу. Поэтому вера необходима нам во всех ситуациях. Так вот, я хочу вернуться в книгу Иисуса Навина. И здесь я на днях читал историю, потом опять читал, и я подумал, наверное, Господь хочет нам мне об этом сказать. Дело в том, что Иисус Навин, в эстонской Библии его зовут Осия, да, Ишуа. Вот, Иисус Навин и Халев, они были два особенно верующих человека. Но тысячу людей было неверующих. Что значит неверующих? Они поверили, они прошли через море, они поверили, что облако ведет их. Но когда они подошли к обещанной земле, когда они были уже недалеко, до того, чтобы Бог им дал, они услышали отрицательные новости, которые их испугали. Дело в том, что Моисей отправил 12 разведчиков, каждый из каждого колена, поколения, он отправил их, чтобы они посмотрели землю и принесли весть. И в книге чисел, 14 главе, там 13 главе, там описывается, что они пришли и начали рассказывать, что да, это очень земля хорошая, там, ну, как бы там плоды, там урожай. Они принесли виноградную ветвь на шесте, то есть это огромная была ветвь, что они несли ее на шесте, чтобы показать. Они принесли, они рассказали, но большинство из этих людей, они испугались. Они сказали, в этой земле живут сыны инаковы, то есть великаны. Зумимы, Рифаимы и так далее. Они очень сильные, мы их не сможем победить. Там высокие города до небес, то есть огромные стены. И вот эти 10 разведчиков, они испугались, кроме Иисуса Навина и Халева. И написано, у Халева был иной дух. У него был другой дух. И Господь говорит, они начали, и тогда люди, когда услышали эту весть, что насколько сильные там враги, и да, они уже не думали о том, что там растут плоды, что там растут гранатовые деревья, что там источники из скалы прямо вытекают, что там пальмы и финики, и все там есть. Они об этом не думали, они испугались, и у них пошатнулась вера. И когда у них пошатнулась вера, они ожесточили свое сердце. Я не зря это говорю. Что значит ожесточили сердце? Они, во-первых, всю ночь плакали. Всю ночь плакали, 14 глава. Подняли вопль и рыдали. Они говорят, мы сюда пришли, чтобы нас убили, чтобы наших детей убили мечом. Мы сюда пришли, давайте выберем себе начальника, лидера, и вернемся обратно в Египет. Это было что-то. Это было что-то. И Иисус Навин и Халев, они верили. Они разодрали свои одежды. Это признак большой скорби. Они бросились в народ и начали говорить, земля, которую дал нам Господь, очень, очень хороша. Прям два раза очень сказано. И мы овладеем, Он будет с нами, Он нам поможет. Но знаете, эти слова не убедили людей. Они ожесточили сердце. И они сказали, побить их камнями. Представляете, тем, кто желал им сады, кто желал им плоды, те, кто желал им благословения, эти люди для них стали ненавистны. Иисус Навин и Халев стали для них ненавистны. И люди сказали, побьем их камнями. Но явилась слава Господня и в скинии, то есть присутствие Божие, сияние. И Господь начал говорить и заступился. Мы видим здесь, что неверие этих людей было настолько ужасным, что Бог сказал, доколе этот род, этот народ будет раздражать меня, доколе он будет не верить моим, при всех моих знамениях, которые сделал до сих пор. Итак, мы видим, что здесь был кризис, здесь была трагедия. Трагедия была в том, что у них не было веры. И тогда Господь говорит, я поражу народ язвой, то есть заболеют, и истреблю, произведу от тебя народ многочисленней. Отойди от них, я их всех поражу. Но Моисей сказал, услышат египтяне, он стал заступаться, из которых ты вывел, скажут, Бог не мог их вести. Он начал заступаться, прости их и так далее. И он очень сильно ходатайствовал. Он сказал, Господь,
Если ты истребишь народ как одного человека, то народы, которые скажут, слышали славу твою, скажут, Бог не мог, Бог не смог, то есть Бог не смог, не справился и так далее. И он с клятвой обещал, а погубил в пустыне. И тогда Господь, он говорит, да весь увеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь милостив, много милостив, долготерпелив, он стал уговаривать Господа, убеждать, ты милостивый Господь, ты прощающий преступления и беззакония, прости народ, прости. И тогда Бог говорит, прощаю, но эти люди не увидят эту землю. Бог их оставил жить еще 40 лет, но он их водил по этой земле, по пустыне 40 лет, потому что у них не было веры. Но войдут только Иисус Навин и Халев. И вот только два человека из тех, они вошли туда. И поколение молодежи, которое было ниже, от 20 лет и ниже. Ну, в то время, которое вот было, значит, которые были 20 лет и ниже, а потом прошло 40 лет, значит, было им уже под 60. То есть вот это поколение вместе с Иисусом Навином и Халевом, оно вошло. И это было... И поэтому Павел именно об этом пишет в послании евреям, чтобы мы не ожесточили сердце. То есть люди, вы знаете, они рыдали всю ночь. Есть неправильные рыдания, есть неправильные слезы, есть слезы ненависти, есть слезы рыдания и отчаяния. Есть люди, которые могут плакать и кричать, я тебя ненавижу, то есть и слезы градом. Это ужасно, это неверие. Друзья, пусть Бог сохранит нас от этих слез. Аминь. Но есть слезы сокрушения, есть слезы веры. Одна женщина написала мне, что вы думаете о слезах? И я написал ей, что есть слезы сокрушения сердца, есть слезы покаяния, это хорошо. Есть слезы, как Павел со слезами наставлял, он, слезы любви Божией, восхищения и так далее. Я много написал. Говорю, но есть слезы отчаяния, есть слезы скорби, есть слезы горя, есть слезы сомнения, и есть даже слезы ненависти. Она говорит, когда слезы, это хорошо. Я сказал, не всегда. И вот здесь были слезы неверия. И вот когда человек начинает плакать, он начинает обижаться, то это есть, к сожалению, но это есть неверие. И Бог не хочет, чтобы мы были такими. Бог не хочет, чтобы мы имели такие слезы, скажите, правда же? И это слезы отчаяния, слезы неверия, сомнения, разочарования. Нет. Но чтобы мы имели слезы, и так, чтобы мы имели слезы, которые были у Давида, царя, и слезы, которые были апостола Павла, который говорил, что я день и ночь, 3 года со слезами учил каждого из вас. И он говорит, я помню о твоих слезах, Тимофей, поэтому я хочу видеть тебя. И вот здесь говорится о вере, что вера, она была определяющим фактором, кто войдет в землю благословения. И так были только два человека. И Господь этих два человека благословил. И вот я читаю книгу Иисуса Навина, очень быстро скажу, и там говорится о Халеве и о Иисусе Навине. Иисус Навин состарился, и Бог говорит, вот ты состарился, а земли еще много нужно передать. Ты состарился, ему было где-то под 80. Вот. Но еще нужно много передать. Еще землю филистимлян нужно передать, ну, Палестину там, и другие земли. И передай это народу. Когда вы в возрасте, Бог хочет сказать тебе и мне, пусть мы с вами не старенькие, мы уже в зрелом возрасте, но Бог хочет сказать нам всем, что еще много нужно передать. Бог говорит тебе и мне, вон Бог говорит молительницам, сестрам, еще нужно много сделать. Кто согласится с этим словом? Бог говорит вам, что еще много нужно передать благословений, еще нужно много фестивалей провести, много евангелизации, еще нужно много сделать собраний. Ты состарился, но нужно сделать много. И тогда к нему приходит его друг Халев. Халеву было 85 лет. И Халев с ним разговаривает, ну, с почтением он признает Иисуса Навина как лидера. Вот. И Халев с ним говорит так. «Сыны Иудины», а Халев был из колена Иудина, «пришли в Галгал к Иисусу», 6 стих, Иисуса Навина, 14:6. «И сказал ему Халев, сын Иефонин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и тебе в Кадес-Варне». Я был 40 лет, когда Моисей, раб, посылал меня из Кадес-Варны осмотреть землю, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце.
братья мои, которые ходили со мной, то есть те 10 колен, привели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. Что такое вера? Это

точности следовать тому, что говорит Господь. Скажите аминь, да? И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, Халев, я клянусь тебе, сказал Моисей, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу своему, моему. Итак, говорит Халев, вот Господь сохранил меня в живых, как он говорил, уже 45 лет прошло с того времени, когда Господь сказал Моисею слово это. Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей, столь же, когда было у меня силы, столько, сколько есть для того, чтобы выходить и воевать. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Инаковы, то есть великаны, и города у них большие, укрепленные. Может быть, Господь будет со мной, и я изгоню их, как сказал Господь. Иисус Навин благословил его и дал ему в удел Халеву, сыну Ифонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон и остатки уделов Халева, остался уделом Халева, извините, сына Ифонина до сего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израиля. И мы видим, что Иудины сыны появились, именно на горе поселились, именно в горе Иудина, там, где храм, там, где Иисус приходил в Иудею. Это были в том числе потомки Халева. Господь сказал, что Халев только войдет, потому что в нем иной дух. Это числа 14:24. В нем иной дух. Итак, вера – это другое состояние сердца, чем обычное. Это другой дух совсем у человека. И этот дух, он понятен тем, кто имеет веру. У вас одно сердце, у вас одна душа. Это дух веры. И Бог хочет, чтобы мы сделали выбор, чтобы мы пошли либо путем веры, как Халев и Иисус Навин, и даже в возрасте, даже в преклонном возрасте. Но они сказали: я верю. Авраам верил, когда ему было 85, и 8, и 90, и 95, и 99, и 100. Он верил, и Бог дал ему. Вера – это необходимое для нас. И вы знаете, какие области нам нужна вера? Это можно перечислять, и мы не можем даже за это время перечислить, потому что это очень много. В послании сказано, что верой получали своих мертвых воскресшими, скажите. Верой получались укрепления от немощи, то есть исцеление происходило по вере. Аллилуйя. Верой, понимаете, верой Самсон, вот он был там в числе мужей. Почему? Потому что он поверил, что так нужно. Что так нужно именно питаться. Нельзя было пить спиртное. Нужно было отрастить волосы. Вот Бог так сказал. И нужно было ходить в вере. Но когда он нарушил это, то есть, можно сказать, он нарушил закон веры, тогда он попал, он стал слаб. И поэтому Бог дает тебе закон веры, по которому тебе нужно идти. Когда я был крещен Святым Духом и спасен, мне было открыто внутренне, что мне нельзя заниматься бизнесом. Мне все мое желание сердца было направлено. Бог других благословлял. Бог благословляет и может благословить. Но мне было открыто так, что мое вот служение – это вот то, что я должен делать. Потому что я понимал, что финансы тогда очень быстро могут прийти. Во время Горбачева можно было делать леденцов, петушки, там всякую вату делали. Магазины были почти пустыми. И тогда частные люди, они начали печь и продавать это в магазины. И таким образом люди очень быстро получили благословение. И многие верующие, они стали преуспевать. Они стали печь торты, они стали всякие сладости. Но я знал, что мне это нельзя. У меня так было открыто, потому что я не хотел, чтобы мое сердце уклонилось вслед корости, чтобы потерять силу Божию. Я был на пути получать помазание. Я знал, что все мое внимание, все есть мой фокус, он должен быть там. Это было мое откровение, это была моя вера. И некоторые не понимали это. Один человек даже на меня обиделся. Почему я не хочу участвовать в бизнесе? Он искренне это сделал. Он думал, он хотел, чтобы у меня были много денег. Но я вежливо отказался. И тогда пророк мне говорит, что тебе будут предлагать вот что-то, но ты не принимай это, ты не соглашайся. Тебе предлагают там, как бы благословение, но ты не соглашайся. В этом секрет, в этом успех, потому что Бог имеет свой путь, потому что вы знаете, как легко уклониться, как легко потом поехать, да, в Россию там возить мешками сахар, днем и ночью варить, продавать.
и получать прибыль, а в результате мы потеряем фокус, наше внимание на Иисусе. И поэтому не каждому это дано. Бог избрал служителей левитов не для того, чтобы они занимались большими предприятиями, были большими фермами. Им дали только дома жить и небольшие предместья. Предместья для них и для их скота. Предместья рядом с домом. Это то, что им только разрешили, чтобы они служили Господу днем и ночью, чтобы они были уделом Господа, чтобы Бог мог на них рассчитывать всегда. И поэтому Господь, Он учит нас в вере, идти в вере. То есть твоя вера, она определяет твое благословение, твою позицию во Христе. И поэтому, смотрите, вера нужна для грешных людей, как Раав. Аминь. Вера нужна для Моисея, чтобы он не убоялся гнева царского. Он бы жил там, и теперь он должен был. Вера нужна, чтобы пройти через море. Вера нужна, чтобы совершить Пасху. Вера нужна, чтобы получить мертвых воскресшими. Мы знаем о Смите Вигглсворте 23 человека. Бог через него воскресил из мертвых. 23. То есть он приходил к людям, которые уже были умершие. 23 свидетельства. Он был известный человек. Бывший водопроводчик. В 47 лет он начал проповедовать. Бог его призвал и дал ему сильную веру. И этот человек оставил огромный след веры для всего христианства. Бог говорит, что жены получали умерших воскресшими. Это вера у женщин. Верой укреплялись от немощи. Верой прогоняли полки чужих и так далее. Друзья, я говорю о вере серьезно, потому что вера – это серьезный вызов. Бог хочет, чтобы Володя и мы все верили. Верили в чудеса, верили в евангелизации, верили в спасение множества людей. Если мы будем не верить, мы скажем, ой, как трудно люди обращаются к Богу. Они не хотят слушать нас. Нет. Это неверие. Нам нужно верить. У Бога есть люди. У Бога есть души, чтобы спасти. У Бога есть чудеса, чтобы совершить. У Него есть палатки. У Него есть стадионы. У Него есть большие собрания. У Него есть так много. И Он говорит, верьте в Бога и в Меня веруйте. Более того, Иисус сказал, тот, кто верит в Меня, он верит в пославшего Меня. И верующий в Меня, дела, которые Я сотворил, и Он сотворит. И больше этих дел сотворит. Потому что я к Отцу моему иду. Я недавно читал свидетельство Тил Осборна. Он когда-то служил, очень неудачно, служил как баптистский проповедник. Он хороший был человек. Они поехали в Индию, но было очень трудно. Было полное фиаско. Они вернулись обескураженные с женой, расстроенные, ничего не получалось. И вдруг они попали на собрание благословенного служителя-евангелиста. И там они увидели силу Божию. И когда они увидели силу Божию, они поверили, что Бог может действовать чудесами и знамениями. И тогда Тил Осборн, он увидел еще Иисуса, который явился ему и сказал служить. И тогда они начали служить по-другому. И вот я читаю, как они служили там на Филиппинах, там 20 с лишним глухонемых были исцелены. Знаете, слепых столько, хромых столько, сотни тысяч собраний. Они служили по всему миру. Он написал книгу «Исцеление больных». Здоровье больным. Он пытался разбить неверие учением веры. Он говорил, потому что многие верующие считали, что болезни от Бога. Он говорит, если болезни от Бога, значит, врачи от дьявола. Значит, они пытаются противодействовать Богу, который хочет, чтобы люди болели. Значит, врачи от сатаны, значит, лекарства от сатаны. Но мы знаем, что лекарства не от сатаны. Мы знаем, что врачи от Бога. Скажите аминь, да? И поэтому он пытался разрушить такое неправильное учение о том, что мы должны болеть, что мы должны быть слабы, что Бог больше не действует. Это был сильный, благословенный человек. Я имел счастье несколько раз побыть на его собрании. И слава Богу, но теперь он уже на небесах. И Бог, Он говорит о чудесах, и Он хочет, чтобы мы верили. Я прошу вас, Библия говорит нам, каждый день наставляйте себя в вере. И вы почувствуете себя на высоте. Вы почувствуете, что вы верите, что Бог исцелит через вас людей, что через вас люди обратятся к Богу. Что и Бог говорит, покажите в вере вашей добродетели. Об этом поговорим в следующий раз. То есть Бог хочет, чтобы вера, она реально проявлялась. Спасибо за внимание. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

сегодня по душам мы будем говорить о финансовых вопросах. Деньги – это тема настолько обширная, насколько и животрепещущая, потому что от финансового успеха зависит не только наш уровень жизни, но и наши отношения. Так ли это, поговорим с нашими участницами.

0: Здравствуйте, девочки. Сегодня с нами в студии Маша, Оля и Таня. Первый вопрос, который я хотела бы задать, о том, какими принципами руководствовались ваши родители в ваших семьях относительно распределения и добычи, так сказать, финансов.
1: У меня в семье все деньги были у мамы, угу. И она ими распоряжалась.
0: Да. А зарабатывал кто деньги?
1: Ну, оба зарабатывали. Угу. В те времена закон о тунеядстве действовал.
0: Угу. Поняла.
2: Ну, у меня вроде тоже зарабатывали оба. Вот, мама потом была в декрете, а деньги были у папы. Вот, маме папа выдавал всегда там энную сумму денег на определенные нужды.
0: То есть совсем другая история, да?
2: Ну, да.
0: А у тебя, Маша?
3: У меня была мама, да, папа у меня был, так скажем, да, он только вносил так алименты, то я могу сразу сказать, что у меня мама привила мне очень хорошую способность, это ведение бюджета. И, может быть, в силу того, что она была, ну, и работала ведущим экономистом, она всегда знала, откуда приходит доход, какой будет расход. Она делала предполагаемый доход, расход и уже по факту расход. Мне кажется, это хорошо формирует финансовую грамотность, ну, как таковую, да, и понимание вообще, что на что уходит. А, и еще главный такой момент, обязательные платежи она тоже как бы вносила. То есть она знала, какие, сколько денег нужно будет каждый месяц на обязательные платежи и дальше предполагаемая сумма расхода.
0: Угу. Супер. Я тебя слушаю, прям поражаюсь, потому что я в детстве о деньгах не думала вообще. Я помню, что, вступив во взрослую жизнь, для меня было такое состояние, с ними надо что-то делать, их надо как-то зарабатывать и рассчитывать. До сих пор с этим справляюсь. Ну и в то же время у нас вот в обществе тоже существуют определенные позиции, да, о том, как девушки вообще должны с финансами обращаться, откуда они их получать. Вот с какими стереотипами в связи женщины и деньги вы сталкивались?
3: Ну, мне кажется, вообще, в принципе, стереотипов действительно множество по этому поводу. Но один из таких, что очень часто, особенно в данное время, что мужчина зарабатывает, а женщина действительно задерживает деньги только у себя, и только, и главное, и его доход, ну, его доход. Uh-huh. Вот, то есть, ну, это работает в том случае, я точно знаю такую семью, она была вот и в моем как бы детстве, у меня у подружки мама у себя хранила деньги, потому что папа злоупотреблял, да, спиртными напитками, и поэтому она ему выдавала определенную сумму, то есть понятно, что она как бы не могла от него уйти, у нее было очень много детей, вот, и она все денежки держала у себя, потому что он мог все деньги, соответственно, пустить вход. Вот. Работали их двое, ну, работало двое, и поэтому все деньги она тоже держала, как бы, ну, как бы у себя и свои, uh-huh. его. Вот. Мне кажется, что вот в нашей жизни, да, в какой-то такой среднестатистической семье тоже почему-то существует такое правило, что мои деньги — это мои деньги, а твои деньги — это наши общие деньги.
0: Да, тоже слышала про эту идею, да. А вы как думаете, какие еще есть стереотипы?
2: Ну, мне кажется, вот этот вариант, который Маша сказала, он тоже действенный, но также сейчас и девушки, и мужчины, ну, и женщины, и мужчины стараются, стремятся к независимости. Ну, есть такая мода, что ли, наверное, на то, чтобы быть независимыми друг от друга. Вот, и поэтому и женщины очень часто сейчас, ну, раздельный бюджет многих.
0: Да, да, есть такая тема.
1: Вот. А я, честно сказать, никогда не задумывалась, какие бывают стереотипы. Какая мне разница, какие бывают стереотипы. Мы с мужем договорились, как нам удобно, и все.
0: А можете поделиться?
1: Да, никакого секрета нет.
0: Как удобно?
1: Ну, муж у меня зарабатывает больше меня, но я тоже зарабатываю, работаю. Основной поэтому расход, как бы, основная финансовая нагрузка лежит на нем. Я плачу за что могу. На uh-huh. что у меня хватает. Получается, что мы просто оба вкладываем в семью, но только неравномерно.
0: Супер, спасибо, Оль. Тут, получается, мне понравилось то, что Таня отметила, да, вот этот момент стремления к независимости. Вообще тема свободы, она в современном обществе прям так муссируется, что мы должны быть максимально свободны от установок друг от друга. И зачастую это и в финансовых отношениях тоже играет определенную роль. Я думаю, что вы это замечаете, да? И я хочу пригласить к нам в студию еще представителя мира мужского с его мнением о том, как финансы влияют на его жизнь и что они ему дают. Итак, к нам присоединился Размик. Привет, мы очень рады тебя видеть.
4: Я тоже рад быть здесь.
0: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, есть ли какие-то вот принципы, которые помогут семье быть более успешной в финансовом плане?
4: Ну, принципы есть. Мы как раз говорим о семейном бюджете. Вот. И я думаю, что мало людей, в принципе, как бы задумываются об этом, да, до вступления в брак. Вот. У меня, когда я хотел пожениться, только мы проходили добрачное консультирование с пастором. Вот. У нас как бы в церкви так принято, что прежде чем пожениться, вы как бы с пастором поднимаете какие-то острые вопросы, с которыми вы обязательно столкнетесь в семейной жизни. Вот. И там как бы на вот этих встречах вот мы как бы обсуждаем, кто как видит бюджет в семье, как он ведется. Вот. Но я могу поделиться, что у меня в семье мы как бы расходы и все как бы держится на мне. Вот. А жена, она как бы, у нее есть какая-то часть денег. Вот сейчас, например, она в декрете, она как бы декретный как бы тратит на себя, на детей. Вот. И дополнительно я могу, допустим, ей давать на какие-то личные расходы. Вот. Но это как бы только у нас так. Ну, не только у нас, но в нашей семье так. Вот. Но есть и другие примеры, да, как многие сказали, что наоборот, у женщины как бы управление финансами в доме. Вот. Также есть и вот у меня у друзей пример, когда у каждого свой, они оба работают, семейная пара, и каждый просто распоряжается своими деньгами. Просто вот они поделили какие-то обязанности в семье, и вот кто-то, например, платит за коммуналку, кто-то покупает
3: продукты. Кто-то за основные какие-то расходы.
4: Да, поэтому в каждой семье по-разному. Тут, мне кажется, нельзя сказать однозначно, что вот как нужно, чтобы обязательно было это у женщины, либо там, наоборот, у мужчины. Вот. У кого какие вот таланты, кто-то вот может распоряжаться грамотно. И мне кажется, здесь вот действительно нужно обдуманно как бы обговорить эту тему.
3: Мне кажется, вот здесь тоже такой важный момент того, что как вам комфортнее, как вам удобнее. Мне кажется, здесь зависит еще от того, работают ли оба партнера в семье. Потому что, как бы у меня есть друзья, у которых, к примеру, просто общий бюджет. Они все туда скидывают. Я знаю, что у моих родителей было точно так же. Они скидывали, да, у них был общий бюджет, а они оттуда уже что-то брали. Я знаю, что, кто-то практикует сейчас такое, то есть они вкидывают свой, кто сколько заработал, и потом уже оттуда берут. Uh-huh. То есть они понимают, что вот это вот идет на коммуналку, это там идет на какие-то другие, такие расходы, которые обязательные, и уже, соответственно, в дальнейшем они берут каждый, кто может.
4: Но еще задумываюсь, вообще зачем нужен семейный

0: Папа меня совершенно не устраивал. Это было ужасно. Все время планировать, сколько у нас есть денег и куда они пойдут, и что делать, если их не хватит.
1: Угу. Так что ну, я да, это плюс, что у вас раздельно, или это минус?
0: Да плюс, наверное.
2: Никаких ну, здесь, мне кажется, больше вот у Оли, как я слышу, о том, что у нее ответственный муж. Ну, то ну, есть она да. На него полагается. То есть, если, к примеру, вы, ну, в семье, у нас же разные бывают семьи, да, мы понимаем, что кто-то может зарабатывать больше, но, к примеру, он и утаивает больше. Но в том плане, что там, если вы платите за коммуналку, да, то есть ты зарабатываешь меньше, но ты платишь больше, допустим, да, надеюсь, понятно объясняю. Да. А, к примеру, муж, да, или жена, которая зарабатывает больше, она платит меньше, к примеру, обязательных каких-то расходов, да, и а тебя, к примеру, как ущемленную сторону, так скажем, тебя это не устраивает. Мне кажется, вот здесь и появляется разногласие.
3: А вот тут вот как раз момент, про который Таня говорила, про вопрос, связанный с независимостью, да. В том числе и финансовой. Есть такой термин, как финансовое насилие, когда тот, у кого есть возможность доступ к заработку, к финансовым ресурсам, когда он ущемляет права другого человека за счет того, что держит это все. И вот почему люди, например, периодически стремятся к этой финансовой независимости, чтобы избежать такой ситуации. И получается, что все-таки тема семейного бюджета – это не только про то, как тратить деньги, это про то, какое влияние каждый оказывает друг на друга и насколько конструктивно строится диалог в семье.
2: Мне кажется, что вообще тема денег, как и всегда было, да, деньги – власть, они показывают, да, как говорят, портят человека. Мне кажется, что они не портят. Они как раз-таки показывают просто личность. Проявляет. Они помогают проявиться человеку. То есть вот дай тебе власть, а как ты будешь проявляться? А что с тобой будет? Вот у тебя есть деньги, а как ты будешь проявляться? Да? То есть, а как ты сможешь договориться, если у тебя есть больше денег? Сможешь ли ты не манипулировать тем, что у тебя вот есть деньги, и я могу позволить больше, да, если, к примеру, пока жена в декрете, да? Можешь ли ты, к примеру, позволить то, чтобы она, к примеру, как-то реализовывалась, да? То есть, к примеру, можешь ли ты давать ей денег, да? Или наоборот будешь зажимать, ага, ты не работаешь, вот и сиди голодная. Угу. Ну, то есть, вот... Да. Это, конечно, утрированный такой момент, вот, но здесь тоже это все проявляется. И как Таня, да, сказала про независимость. Вообще, конечно, понятие свободы, оно тоже очень важно. То есть насколько ты чувствуешь себя свободным с, там, к примеру, с деньгами, которые у тебя есть, насколько ты чувствуешь себя свободным в семье, вот, привнося какой-то свой определенный, ну, как бы, какую-то свою определенную часть.
1: Значит, насколько ты чувствуешь себя свободным? Вот я просто пытаюсь на свою семью перевести. Как я могу чувствовать свободным, имея семейный бюджет или что?
2: Ну вот смотри, то есть...
1: Или сколько я вкладываю в семейный бюджет?
2: Насколько, к примеру, партнер, наверное, может быть чувствовать себя свободным, к примеру, тот, который ну, не зарабатывает, к примеру, или зарабатывает меньше. То есть насколько... Или он будет зависеть от тебя. То есть он... Когда, к примеру, у человека есть деньги... Да, то он может, ну, как бы этим ресурсом манипулировать. В том плане, что у меня есть, а у тебя нет. И человек в своих действиях, в своих каких-то, ну, как бы словах, он такой немножко ущемленный получается.
3: Вот как раз я Размику хотела вопрос задать. Ты сказал, что до брака вы обсуждали финансовые вопросы на добрачном консультировании. Помогло ли вашей семье вот это обсуждение заранее? И действительно ли обо всем можно заранее договориться? Или по факту все не так выходит?
1: У нас это как-то совпало, что у нас как бы общее видение как бы на этот счет. Поэтому у нас это как-то даже ну, естественно мы... как бы сразу начали и как бы до сих пор практикуем, что я зарабатываю, она тратит.
2: Как мило.
1: Поэтому в нашем случае это было как-то ну, вот легко, вот мы вошли. Вот. Но я могу сказать, что плюсы семейного... Ну, то есть, как обычно вот бывает, если какие-то общие цели, да, вот, не знаю, вот, у нас намечается какая-то поездка, вот, и мы понимаем, это я плюсы выделяю семейного бюджета вот, на нашей практике, что мы какую-то сумму тратим, ой, копим, извините, мы копим, и вот как к определенной цели, чтобы у нас эта сумма была, я не знаю, на поездку или на какую-то вещь, вот, и где-то мы можем как-то себя вот как-то сдерживать в покупках, вот, чтобы у нас вот мы пришли к этой цели. Вот. И, ну, я считаю, что семейный бюджет, он как бы залог финансового успеха в семье. И Так можно, как бы, если вы как бы говорите о финансах, да, не каждый тратит, ну, вот, бездумно на какие-то свои хотелки.

0: рынке. Вот, а если вы вкладываетесь, вот, то можно, ну, и как бы избавиться от долгов, и сделать какие-то накопления на какие-то важные вещи. У меня есть знакомая семья, друзья, вот они говорили, что ну, они, ну, вот, раньше они тратили на какие-то мелочи, да, на какие-то, не знаю, например, вкусняшки или вот, ну, вот на всякую ерунду. Вот, ну, а прочитав определенную книгу, они решили сначала вот, то, что в течение недели они скапливали, вот, они просто ходили, например, как-то этот день, они там посвящали какому-то дню, вот они ходили и, ну, хорошо проводили этот день. То есть угу. как на мелочах они экономили, вот, но красиво проводили день и как тем самым сближались друг с другом. Вот.
1: Ты такой намек сделал, а что за книга? Просто интересно, может книга, быть, нашим зрителям тоже будет интересно.
0: Если я не ошибаюсь, это «Бедный папа», «Богатый папа».
1: «Богатый папа». Да. Роберт Киосаки, да?
0: Да, это оттуда. Угу. Да. Да. Вот.
2: Еще хотела здесь сказать про то, что, к примеру, да, они не сразу пришли к этому выводу, к этому мнению. И очень здорово, что сейчас в школах появляется финансовая грамотность. То есть, когда уже детей изначально обучают тому, как распределять бюджет, о том, как, в принципе, смотреть на это. Это отдельный предмет, он называется финансовая грамотность. Да. Вот, мне кажется, что это огромная польза, вот, потому что, мне кажется, еще такой момент, когда Размик рассказывал, я подумала о том, что, а что если, к примеру, в семье ты вот зарабатываешь, да, у тебя супруга, она мудро подходит к этому вопросу, а есть те, кто просто вот ты зарабатываешь денежку, а я трачу ее бездумно просто, ну, как бы, то есть бывает же и такое в жизни, когда ты просто... Просто я говорила про свободу, да? Ты просто ее спускаешь. Но здесь не идет речь о свободе, здесь речь идет о уже некой распущенности финансовой, когда ты просто не знаешь, на что тратить, да, не знаешь о том, что такое доходы, да, и о том, как правильно это распределять. То есть это больше показывает, наверное, ну, некую долю распущенности и как раз-таки, ну, неосознанности.
0: Мне кажется, это потому, что нет договоренности в семье. Вот когда нет договоренности, как вот у них обстоят дела, то каждый, ну, будет перетягивать. Просто у меня есть знакомая семья, и там, как бы, была такая ситуация, когда жена, она вот действительно вот как бы забила, она тратила деньги на себя, делала какие-то большие покупки, ни в чем себе не отказывала. Вот, и у них дошло до такого кризисного момента, что вот... Они, ну, у них были ссоры из-за этого. И вот пока они не сели, они не поговорили, не обсудили, что, ну, вот, как они выйдут из этой ситуации, да, потому что там уже и в долги они вошли, она вошла, вот, и они вынуждены были действительно сесть, поговорить, как они будут идти дальше, и это действительно нужно, мне кажется, обговаривать в семье.
2: Спасибо. Мне кажется, даже заранее, прямо сейчас последнее скажу, да. О том, что заранее, потому что у меня тоже есть знакомая семейная пара, которая получилась так, что она просто, не просто так даже тратила, да, она тратила, на этой почве возник конфликт, из-за этого даже возник развод, потому что у них разное представление о доходах и расходах. Вообще, в принципе, о том, о содержании вот как бы этого семейного бюджета.
1: Я вот как раз Олю хотела спросить, ты много говорил про то, что заранее договориться, да, и в это выполнять. Ты говоришь о том, что вот по итогу даже к разводу привело. А вот у вас в семье был какой-то разговор о финансах? И каким образом вы вообще отрегулировали и пришли к этой системе?
3: Я не знаю, скажу ли я сейчас то, что прозвучит как ересь, но я, честно сказать, не особо верю в силу вот этих договоров на берегу. Потому что если человек сам не мотивирован и сам не дошел, он может на словах сказать все, что угодно, с тобой согласиться, чтобы выйти замуж за хорошего человека, на что угодно пойдешь. И пообещаешь. А потом начнешь потихонечку искать себе лазеечки.
0: Что должно мотивировать тогда?
3: Вот как ты сказал про своих знакомых. То есть они влезли в долги, жена, видимо, ясно поняла, что назревает кризис. Вот она увидела, ее проняло.
2: А то может есть... такое, что ее не увидела и не проняло?
3: Ну, иногда мужья ультиматумы ставят. Иногда это действует, хотя это, конечно же, крайний.
1: А вот я тогда сейчас способ. Таню хочу спросить. Вот как ты считаешь, вот в твоих будущих отношениях ты планируешь обсуждать заранее тему финансов?
4: Конечно, да.
1: И каких принципов ты сама придерживаешься?
4: 100% не полностью раздельный и 100% не... Ну, это мы, конечно, решим, но не полностью

0: Ну и где муж зарабатывает, а жена тратит.
1: Нет. А почему? Можешь сказать?
0: Хочется все равно быть немного независимой. Ну нет, хочется, чтобы был общий бюджет, тоже хочется зарабатывать и привносить что-то свое. И чтобы даже если была возможность, возможно, что-то свое тратить на наше либо общее.
2: А если муж сам будет зарабатывать и просто давать тебе деньги?
0: Не будет такого.
1: Ага, вот интересно.
0: Я в это не верю.
2: Вот ты говоришь, что у моей жены действительно бывает такое, что она говорит, мне стремно подходить тебя просить деньги, да?
0: Вот
2: когда я забываю ей дать денег. И это действительно может быть такое, что... А если он действительно зарабатывает нормально, и он может тебя обеспечить, и ты, тебе не нужно работать, и почему как бы не быть...
0: Да я не знаю, видимо, это в голове такие установки, поэтому сложно
2: все
0: сейчас...
2: Будет зависеть от финансовой стабильности мужа.
0: Да, но все равно я не хочу быть полностью зависимой от финансов мужа. Неизвестно, что может произойти.
3: Вот.
0: Может, мы завтра поругаемся.
3: Мысль, да. Очень правильная мысль. То есть неплохо, когда муж несет основную финансовую нагрузку. Мужчина не сильнее, а женщина не больше посвящает себя детям. Это разумно. Но с мужем-то может случиться все, что угодно. Он может и заболеть, и потерять работу. Ну, там про более страшный случай не будем говорить. И что жена останется. Она там 5-7 лет сидела в декрете. Она, ну, грубо говоря... разучилась работать, потеряла навыки свои, что ж теперь?
4: Она потеряла опыт, навыки, и там очень сложно
3: будет. Начинать опять с нуля, с самых каких-то низших позиций в любой фирме, ну, это просто катастрофа будет для семьи.
2: Какое тогда это решение? Ну, когда вот действительно жена была в декрете, она утратила какие-то свои навыки, и начинать придется, хочешь ты там или не хочешь, тебя не возьмут на какую-то высокую оплачиваемую работу.
1: Ну, вот у меня сейчас решение? Такая ситуация. Я развелась, мне 40 лет, у меня 3 детей, и у меня 2 года стажа профессионального. И естественно, это приводит к тому, что ты становишься перед серьезными вопросами. Молодые люди, у которых нет детей, нету семьи, у которых есть энергия, они, естественно, будут впереди тебя. И тут вопрос в том, насколько ты все-таки уверен в себе, потому что вот та же история с финансовой зависимостью, она тоже влияет на самооценку. Та же история с умением строить диалог с супругом тоже влияет. И если, в принципе, отношения с супругом... Понимаете, финансы – это же не итог отношений, это лишь один из его элементов. И один из показателей. И я считаю, что вот мы можем рассматривать финансы как цель, да? Вот мне понравилось то, что ты сказал, финансовый успех. Семья может прийти к финансовому успеху, если они готовы сотрудничать друг с другом. Но получается, что финансы – это просто показатель того, насколько семья готова друг с другом строить диалог для того, чтобы реализовать свои цели. А бывает так, что муж реализует свои цели, жена реализует свои цели. И вопрос, есть ли семья в таком случае?
2: Это уже более глубокий вопрос, мне кажется.
4: Конечно, мы не всегда можем договориться. И повторю такую фразу о том, что мы не есть то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Поэтому, мне кажется, до брака нужно обращать внимание на то, а как вы, в принципе, обращаетесь с деньгами. Вы сами, как обращается ваш потенциальный партнер. Мне кажется, это очень важный момент, потому что насколько он, в принципе... А, еще очень важный момент, который ты, Айгуль, сказала про уверенность. То есть, а насколько он в кризисный момент может сформироваться, сфокусироваться, да, и идти дальше. Ну, то есть, а насколько в этот момент ты сможешь его как женщина поддержать. Потому что это все моменты жизненные, и такое может быть, что действительно может случиться все, что угодно, с кем угодно. А может быть, супруг зарабатывал больше, и с ней что-то случается.
2: Маша,
4: и...
2: ты говоришь до брака. Как это можно до брака? Ну вот, обговорить, высказаться, да. А вот ты говоришь, увидеть до брака, как муж ведет себя с финансами, ну, то есть парень еще. Или там,
4: парень, да-да-да.
2: Или девушка, как она себя финансово ведет в каких-то ситуациях.
4: Смотри, вы куда-то пошли.
2: Вы куда-то пошли, он за тебя заплатил, либо... вы там, не знаю, скинулись вместе, купили. Но как бы в семье все равно, мне кажется, это как бы вот как всплывет, как бы по-своему потечет, если...
4: Ну, мы уже можем изначально посмотреть, как, в принципе, человек относится к деньгам, по его каким-то поступкам. То есть, а как он расходует, на что он тратит, то есть какие покупки.
2: Ну, ты же не знаешь, что у него есть долги, и если вы гуляете, и он тратит деньги, что он это делает на кредитку или еще на что-то. То есть ты будешь видеть только в хорошем свете все.
1: кстати, знаете, мне очень нравится, что в некоторых странах есть такая система, как они проверяют кредитную историю друг друга перед браком. На уровне медицинских справок, также еще и финансовые справки
2: такая
1: друг от друга. Есть страны, в которых, это страны, в которых брачные договора заключают. И там вот эта вся история. Но на самом деле, вы оба правы, получается, невозможно отследить в точности, но подход так или иначе будет виден.

0: Все равно вы же общаетесь, вы разговариваете. Если ты не устраиваешь супругу, ну, будущему супругу, допрос с пристрастием, что он насторожится и будет думать так, и это скажу, это не скажу, а просто в какой-то вот обычной беседе все равно человек выскажет свою точку зрения. Как даже если вы начнете, например, обсуждать финансовую, там, финансовые дела друзей, он выскажет свою точку зрения, и ты поймешь, как он смотрит
1: здесь на это.
2: Очень классный этот. Нужно иметь хорошую наблюдательность.
3: Ну, то есть... Это все вы как бы, вы так хорошо говорите, но это
4: на практике сложно понять.
0: И тут еще
5: на практике все сложнее.
1: На практике вообще,
4: как бы, может быть, наоборот. У нас иногда возникает такая идея, да, что когда мы планируем вступать в брак, наша основная цель – это такая шпионская деятельность. Это максимум разведать все о привычках, особенностях. Но нужно помнить, что еще и мы понимаем, что наша финансовая грамотность, она также зависит от нашей готовности подчиняться каким-то принципам, которые записаны в книгах Библии. Потому что человек, который хотя бы готов быть последовательным в том, чтобы, как написано там, в десятине, в пожертвованиях, который проявляет какую-то социальную ответственность, там, может, в благотворительности участвует, он так или иначе уже по-другому себя проявляет. И мне кажется, что еще можно помнить, что Бог нас каждого воспитывает в зависимости от того, насколько мы готовы подчиняться этому воспитанию. Мы все приходим в брак с огромным количеством проблем, которые по итогу выходят наружу с таким очень ярким показателем, и это становится проблемой.
0: И в брак, когда вступаешь, все-таки нужно думать о том, что я в брак буду вкладывать, а не о том, что я тут получу, и побольше желательно.
4: Но в то же время, знаете, вот эта вот позиция, что я буду вкладывать, приводит к тому, что бывают такие браки, в которых один вкладывается, и в конце концов у него просто заканчиваются силы. И здесь уже мы видим либо вариант, когда брак становится неуспешным, либо когда брак формирует созависимое поведение. Один пользуется, другой постоянно отдает.
3: Такое бывает даже в христианских семьях, поэтому как бы никто от этого не застрахован. И да, вот как Маша сказала, что даже на этом фоне можно развестись, как вот было у людей. Вот, то есть как бы вопрос в том, что как вы решите этот вопрос и пойдете дальше.
4: Спасибо. Спасибо. Получается, что финансовые вопросы – это не просто фактор, на который мы должны обращать внимание. За финансами всегда стоит тема отношений, готовности вступать в диалог, готовности преодолевать какие-то совместные трудности. И в любом случае, если мы хотим, чтобы наша жизнь была успешна по всем фронтам, в том числе и финансовым, мы должны понимать, что даже у финансов есть свои законы, соблюдая которые, мы можем достичь успеха. Чего я вам и желаю. Спасибо большое за ваше внимание. Ждем вас на следующих передачах. До свидания.

0: На этот раз целью нашего путешествия по Святой Земле является один из древнейших городов мира – Ашкелон. Удобно расположившись на побережье Средиземного моря, на пересечении старинных торговых путей, он был самым древним и самым крупным морским портом в Древнем Ханаане. К 2000 году до нашей эры это был большой город, окруженный мощными стенами. Город был настолько велик, что позднее крестоносцы построили свою крепость на останках его стен. От этого города произошло название денежной единицы на Ближнем Востоке – шекель или сикль. Современный Ашкелон отделяет расстояние всего в 50 километров от Тель-Авива и 70 километров от Иерусалима. До города легко добраться на автомобиле, автобусе либо поезде. Ашкелон обладает приятным, теплым, средиземноморским климатом, солнечным, сухим и теплым летом и мягкой зимой.
1: Здравствуйте! Мы сейчас находимся в одном из древнейших, красивейших, интереснейших городов Израиля, который называется Ашкелон. Перед нами национальный парк, в котором началась история, 5000-летняя история города Ашкелон. Это стены старого города, который был построен более 5000 лет назад, история которого, первое упоминание о котором было 2000 лет до нашей эры. И вот с этого места начался история города. Это мы видим здесь стены древнейшего города, которые тоже по своей архитектуре и по своей значимости довольно большие. Город в то время, то есть 2000 лет до Рождества Христова, это был довольно большой город, портовый город, значимый город, который находился на пересечении торговых путей как из Африки в Европу и в Азию, и в центр торговый промышленный имел свою историю. Ворота с города. Это были первые ворота в мире, известные историкам, которые выполнены в арочном виде. Стены города были 4-метровой высоты, покрыты плиткой с наклоном 40 градусов. И по краям ворот были 6-метровые башни. То есть это действительно было грандиозное сооружение по тем временам. И город был известен и знаменит. Вообще история Ашкелона делится примерно на три такие вот большие периоды. Это ханаанский период, который примерно с 2000 лет до нашей эры до 1150 года, когда здесь жили ханаанане, которые, в принципе, здесь хорошо жили, процветали, город процветал, он был экономически развитый, политически развитый и, естественно, имел свою культуру и значение.

0: Потом начался период, когда сюда пришли филистимляне. Это уже тот библейский период, который мы, в принципе, знаем, читаем в Библии, когда он входил в пятерку больших, значимых городов филистимлян вместе с Гатом, вместе с Экроном, Газой, Ашдодом. Здесь была довольно развитая промышленность, производились керамические изделия, красной керамики, так и из обычной, с применением цветных красок. Этот период заканчивается примерно 751 годом, когда его захватили, разрушили, причем разрушили основательно Ассирийское царство, и потом уже полностью до конца его разрушил уже Навуходоносор, когда пришел и завоевал Израиль. После этого история филистимлян, филистимского царства заканчивается. Они после изгнания в Вавилон, они уже сюда не вернулись. И территория филистимлян прекратила свое существование. И здесь уже был обычное вот иудейское царство. С переменным успехом здесь были и арабы, и евреи. И последний уже период начался, византийский период, расцвет его. Вместе с Византийской империей, которая процветала и расцветала, также расцветала и эта территория, этот город. И он имел тоже своего значения. Если мы пройдем в парк дальше, там будет и Капитолий большой, ибо громадный был порт, который имел очень большое значение для римлян. Потому что они сюда приходили, они выходили в этот город, проходили по всему Израилю. В воде очень много колонн осталось. Это старая Капитолия, которая была здесь, которую потом, естественно, разрушили. И часть этих колонн использовалась на строительство старого Яфа в Тель-Авиве. Они отсюда и увозили их, и строили там город. То есть это был такой довольно действительно известный экономический, политический и культурный центр. И уже потом, после того, как Византийская империя пала и сюда пришли арабы, то город потихонечку перестал иметь свое значение, он потерялся, и мы практически об Ашкелоне ничего не знаем. Когда вели здесь раскопки, буквально лет 25-30 назад, они нашли здесь, археологи, маленький саркофаг с Баалом, как они его называют, внутри. Это была такая маленькая фигура, фигурка 10 на 10 сантиметров примерно, такого Баала. Вот мы можем видеть вот его там рисунок. И это место было жертвенника, жертвоприношений, которые приносились именно в этом городе. И вот когда археологи нашли этого Баала, они радовались как дети, потому что это первое, практически первое в истории Израиля, а может быть даже и вот вообще территории этой всей, которая здесь находится, изображение того Баала, которому поклонялись хананеи. Здесь же в Израиле нашли захоронение девушки, хорошо сохранившаяся, с украшениями, даже с остатками еды, которая сохранилась, и считается это очень древней, одной из древнейших захоронений человека, которые нашли здесь в городе. Кстати, это было одной из традиций, когда хоронили людей именно на территории города. Мы зашли в город, в старый город, через основные ворота города Ашкелон. В своем основании земляной вал, который окружал город, был до 21 метра. То есть это очень мощные ворота и громадные по своей величине для того времени, естественно, вход в город. Он был шириной порядка 2 метров, то есть повозка с лошадьми спокойно проходила и выходила. И, как мы уже говорили, это были первые ворота в истории мировой арочного типа, именно вот так, как вы их видите. Люди уже тогда это могли делать, 2000 год до нашей эры. И это вот вы это видите, и мы сейчас здесь находимся. Почему город Ашкелон? Откуда он берет свое название? Существует две, как минимум, версии. По одной версии, потому что есть такое слово в Израиле «шекель», который обозначает и денежную единицу, и серебро. И это вот как раз потому, что он находился на пересечении всех торговых путей, поэтому Ашкелон. И, соответственно, другая версия, которую тоже ученые не снимают со своих счетов, что от корня Аскала, образование. То есть это был культурный торговый центр, который вот из чего и получил свое название город Ашкелон. Это был большой портовый город, экономический город, производственный город, промышленность. Все это было в этом городе Ашкелоне. Когда ученые начали копать, искать что-то в этом городе, они нашли 16 метров глубины культурного слоя. То есть история Ашкелона очень длинная, насыщенная и богатая. Она, как я говорил, делится на несколько периодов. Один из них – это византийский период, то есть это 2-7 век уже нашей эры. Здесь вот рядышком с воротами, основными воротами городскими, находится вот эта мозаика, которая действительно с византийского периода, то есть вот с 3-5 века нашей эры.
1: В Ашкелоне существует вот такой небольшой импровизированный музей под открытым небом, где собраны много интересных артефактов, в частности, вот такого рода саркофаги. Вообще саркофаги имели свое распространение, начиная с Египта. Наибольшую популярность и свое развитие они получили именно в Римской империи. И вот эти вот саркофаги, они не местного производства. Их привозили сюда по заказу богатых евреев того периода для захоронения своих членов семьи. И эти части, вот, например, эти саркофаги не использовались. Почему мы можем так сказать? Потому что наверху вот остались барельефы пустые. То есть здесь предполагалось высекать лица тех людей, которые будут здесь захоронены. А раз они не доделаны, то можно сказать, что эти саркофаги не были использованы. Чем они очень привлекательны? Что здесь каждый саркофаг – это небольшая история из римской мифологии, которая в том числе распространялась и в Израиле, ее пытались насадить еврейскому народу. И вот это один из способов, это в том числе вот такое вот искусство, барельефное искусство на саркофагах, которые говорят о истории богов, римских богов, греческих богов. И они вот здесь вот похищение Серпсифор, там еще что-то. Но больше всего восхищает искусство, с которым сделаны они.
2: Богатая и пестрая история Ашкелона подтверждается пословицей «Восток – дело тонкое». А как представить Восток без восточной кухни? Пора познакомиться и с ней.
3: Шалом, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас. Меня зовут Исраэль Ройтман, что вы пришли ко мне в гости. И сегодня мы приготовим салат, который называется табуля. Это израильский фаворит, который его очень любят и взрослые, и дети. И для этого нам понадобится, я сейчас перечислю, сам бургуль, как мы называем на иврите, пшеничная крупа. Но мы ее не отваривали, я просто ее предварительно замочил, чтобы сократить нам эфирное время, и где-то минут 15 поместил в горячую воду. Она набухла, она, ну, можно сказать, что уже почти что приготовилась. Нам понадобится еще луковица, потом мы возьмем томат, помидор, мяту, лимон. Берем сначала, прополаскиваем с помощью наш бургуль в холодной воде. И обязательно хорошо выжать. Мелко нарежу лук. Где-то возьму половину. Почему? Потому что я это делаю для двоих человек, так можно сказать. Для 2 порции. Я думаю, что вы не плачете от лука. Я от лука никогда не плачу. Почему? Потому что лук плачет от меня. Мелко нарубили мы лук. Берем пучок петрушки. Ой, вы не представляете, насколько это прекрасный зеленый друг каждой нашей семье. И также мелко-мелко нарезаем.

Дальше мы возьмем помидор. Но помидор также я предлагаю вам, чтобы нарезать его как можно тоньше.

Дальше. Несколько перышек зеленого лука. Что нам еще понадобится для этого? Ну, конечно же, мята. Вы знаете, в Израиле настолько мы используем мяту. Знаете, это удивительно. Не только просто мы ложим как-то в чай, вот, и довольствуемся ароматом, но мы также используем и листья для салата. Знаете, у нас в саду оторвал несколько лимончиков. Они свежие, душистые, ароматные. И половина берем лимона. Ну, знаете, в таком случае можно даже и весь. И отжимаем его в салат. Немножко соли. И немного перчика. Затем мы уже готовый бургуль наложим в этот салат. Кстати, не все салаты заправляются подсолнечным или оливковым маслом. Совсем нет. Не обязательно. Почему? Потому что можно просто испортить сам вкус, можно испортить его естественные такие, ну, уже качества, которые можем с этого салата иметь. Вот. Уже чувствуется, какой аромат идет с этого салата. Просто замечательно. Любой хозяин или человек, который готовит, сначала должен убедиться, что все, что он туда положил, это съедобно. Прекрасно. Приятного аппетита.

Вода – это один из главных нужд, которые существуют в Израиле. Вот делают небольшие, вот как здесь, вот такие бассейны. Ходит осел, который постоянно работает, поднимает, опускает эту воду, достает через барабан, через веревку, достает воду из колодца. Вода сливается в такие бассейны, и уже сами животные могут спокойно подойти и попить. Такие колодцы были очень распространены и в древние века, гораздо позже, уже в византийский период, уже в наш период. То есть вот такая система подачи воды, снабжения воды и кормления или напоения животных очень распространена в Израиле. И вот это один из них, который вы можете подойти посмотреть и просто окунуться в ту историю и посмотреть, что это было довольно сложный труд, когда надо было это все делать. И мы читаем об этом в Библии, как приходили, и Моисей приходил к воде, и все отцы наши наполняли воду. Вот примерно в таком роде они и были, эти колодцы.

Парк Ашкелона. Одно из старых, древнейших мест. Как мы говорили уже, что Ашкелон насчитывает больше 4000 лет. И на протяжении всей его истории он приходил из одних рук в другие. Здесь вот представлены вещи, которые найдены были здесь, в парке Леуми, или на территории с древнего Ашкелона. Это уже больше, более современный, скажем, период в жизни Ашкелона. Это византийский период, 4-6 век до 12 века. Как мы видим, преобладание римской религии, римской культуры, богини всевозможные, барельефы разной величины. Все это было собрано здесь, в Ашкелоне.

Перед нами сейчас вот церковь византийского периода, 4-6 век нашей эры. Это как раз римский период, когда они здесь жили, здесь властвовали, здесь командовали. И здесь мы видим и как притвор, колонны, стены старого города. Вот они так распространяются, идут по всей длине вокруг старого древнего города. Что очень интересно, что в Израиле, несмотря на то, что страна еврейского вероисповедания, очень религиозная страна, тем не менее, они сохраняют эту часть своей культуры, часть своей истории, не разрушают, а наоборот, ее сохраняют, оберегают, очищают и хотят показать, что мы уважаем любую культуру, любое вероисповедание. Это то, что есть, и то, что мне, например, очень импонирует в Израиле. Я могу с удовольствием прийти, показать это всем людям, просто прийти посмотреть и увидеть. Израиль – это наша страна. Это страна, которая бережет все традиции и очень уважает своего Господа.

Перед нами вот Капитолия. Древняя Капитолия, опять-таки, это византийский период. Ашкелон в то время был большим торговым, культурным, экономическим центром. Здесь стояла Большая Капитолия, пока мы можем и представить по тому, как, что разрушил Самсон в свое время. То есть, когда его поймали в Газе, когда его ослепили, и вот он разрушал Капитолию. Вот примерно такая Капитолия громадная стояла здесь. Был порт в Ашкелоне, на море, приходили корабли. Соответственно, здесь был жизнь, центр города, того древнего города. И вот это вот Капитолия, вот все, что осталось, римский период –

Парк Леуми, национальный парк и Ашкелона, привлекает не только, естественно, местных жителей или жителей окрестных городов, чтобы отдохнуть, но также и попугаев, животный мир. Они с удовольствием прижили здесь, классно себя чувствуют и приносят удовольствие как тем зрителям, которые на них смотрят, как мы, например, с вами, но и себе. Они здесь вполне адекватно ощущают себя и живут.

посреди города, среди одного из старых и довольно богатых районов города Ашкелона, в свое время нашли эту церковь, церковь византийского периода.

0: 12-километровая береговая линия Ашкелона с ухоженными песчаными пляжами ежегодно привлекает внушительное количество туристов со всего света. На городских пляжах всегда много отдыхающих. Здесь занимаются и серфингом, и снорклингом, и другими видами спорта, отмечают праздники, дни рождения. Здесь особая атмосфера пляжного средиземноморского отдыха. Из пляжей хочется отметить центральный Далила, который примыкает к национальному парку Ашкелон и пользуется особой популярностью среди туристов и местных жителей, и новый пляж Бар-Кохба с лагунами и волнорезами, который был признан одним из лучших пляжей в Израиле.
1: Променад города Ашкелон. Красивое место, где отдыхают люди по вечерам, днем, гуляют с детьми. Это тоже часть Ашкелона, современного Ашкелона, в котором мы живем, в котором мы вас приглашаем. Добро пожаловать!
0: Удивительный древний город. Вполне возможно, что сюда захаживал и Самсон, творил чудеса великие. Приглашаю вас, приходите, насладитесь историей, культурой и возможностями современного, замечательного туристического отдыха, который соединяет в себе три стихии – воздух, вода и золотой песок. Добро пожаловать!

историю города. Это мы видим здесь стены древнейшего города, которые тоже по своей архитектуре и

0: Здравствуйте, Нэнси теряла силы. Ее терзала боль в брюшной полости, и сканирование показало, что у нее заворот кишок. Женщина молилась об исцелении, и Бог ответил на ее молитву. Посмотрите. 82-летняя Нэнси проживает одна. Она привыкла встречаться с друзьями, помогать в церкви и работать в саду. Но однажды у нее возникла боль в желудке и груди, и все ее привычки оказались в прошлом.
1: Это было ужасно. Я не могла есть, теряла силы. Я пыталась есть понемногу, но все равно было больно. Врач прописал мне лекарства, но они не помогли. В то же время я молилась, говоря: «Господи, я знаю, что ты можешь исцелить меня, потому что ты не раз делал это раньше».
0: Она продолжала молиться об исцелении и о том, чтобы узнать причину этой боли. Ее врач не мог поставить диагноз, пока рентген не показал причину боли – заворот кишок.
1: Я продолжала молиться. Кроме того, со мной молились друзья, родные. В итоге я начала говорить: «Господи, пусть будет твоя воля. Исполни свою волю».
0: Диагноз поставили, но медицинских средств лечения заворота кишок очень мало, поэтому Нэнси продолжала молиться, чтобы в эту ситуацию вмешался Бог.
1: Клуб 700 я смотрю постоянно, и в этот раз тоже молилась с Гордоном и Терри. И вдруг Гордон сказал:
0: «Я услышал фразу „заворот кишок“. Вы ощущаете невероятную боль. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Он может распутать ваши кишки и убрать всякую боль и дискомфорт во имя Иисуса».
1: Я подумала: вот это да. А потом Терри сказала: «Ваша пищеварительная система исцелена во имя Иисуса». И тогда я подумала: ничего себе! Господь, я принимаю это. Спасибо. Спасибо, Иисус.
0: Нэнси позвонила своей подруге Джуди, которая молилась с ней.
1: Она была так взволнована. Она сказала: «Нэнси, я видела эту программу и принимала все это для тебя. Слава Богу». На следующий день я смогла выйти и поработать в саду. У меня появились силы, и я поработала несколько часов. А за обедом я съела привычную пищу, но боли не было.
0: Нэнси любит делиться с другими своим свидетельством о Божьей милости и его обеспечении в ее жизни.
1: Я очень благодарна. Я ложусь спать и славлю Бога, благодаря Его. Дело не в том, что я сделала или не сделала, а в Божьей любви и благодати, в Его страданиях на кресте. Он чудесен. Я хочу призвать людей: продолжайте верить. Не имеет значения, 20 вам или 50, или 80, Бог может исцелить вас.

0: Он исцелял меня и ранее исцелит и теперь. Но потом она стала говорить: «Пусть будет воля Твоя, Господь, я полностью подчиняюсь ей». Это хорошая новость. Какова воля Божья? Иисус призывал нас молиться о том, чтобы Его воля исполнялась на земле, как на небе. И если у вас вопросы, есть ли воля Божья исцелить меня, то остановитесь на минутку и посмотрите на небо. Есть ли там кто-то больной? Есть ли там бедные, одинокие? Находится ли там кто-то в депрессии или с психическими расстройствами? Есть ли все это на небе? И ответ на этот вопрос однозначно нет. Там все это запрещено. Это против воли Божьей. Мы должны молиться о том, чтобы Его воля выполнялась на земле, как на небе. Сейчас мы будем делать это, будем молиться и верить. Мы посмотрим на небо, на то, что хочет сделать Бог, и скажем: «Я Его посол, Его представитель на земле. Он дал мне обетование исцеления. Я буду молиться и верить, а Бог сделает все остальное, потому что небеса могут прийти ко мне». Вот что Иисус сказал провозглашать своим ученикам: «Царство Небесное приблизилось к вам». Мы будем делать это, но перед этим мы хотим ободрить вас историями других людей, которые также получили исцеление. У Денниса из Цинциннати, Огайо, в 1996 году вследствие травмы возникла грыжа на позвоночнике. Много лет врачи и костоправы не могли ему помочь. Спина болела так сильно, что иногда он едва мог ходить. Однажды он услышал в клубе 700, как Терри поделилась словом знания о том, что у кого-то проблемы со спиной. Но Бог исцеляет его. Деннис никогда не просил Бога об исцелении, но в тот день поверил, и в этом кроется ключ, что Бог хотел исцелить его. Он позвонил нам, чтобы сообщить, что теперь может делать все, не испытывая никакой боли. Вот это да.
1: Это чудесно. Бог чудесен. Луис или Луис прислал свою историю по электронной почте. Он пишет: «4 дня я был в больнице из-за проблем с желудком. Моя жена смотрела дома клуб 700. Гордон молился о человеке, у которого была бактериальная инфекция или воспаление кишечника, и сказал, что Бог исцеляет его. Моя жена приняла эти слова для меня, и через 5 минут после этой молитвы я позвонил ей, чтобы сказать, что мне не нужно делать операцию. Бог исцелил меня. Спасибо».
0: Спасибо, Боже. Мы сейчас сделаем то, о чем Он просил нас. Мы провозгласим, что Царство Небесное приблизилось к вам. Давайте обратим свой взгляд на небо, на Иисуса, на Его жертву, на то, что Он уже сделал для нас. Ранами Его мы исцелились и исцеляемся. Будем верить и принимать это. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе. Мы приходим с благодарением за то, что Ты сделал. Ты послал Своего Единородного Сына, потому что возлюбил нас. И всякий, кто поверит в Него, Господь, эти всякие — это мы. Мы верим. Мы верим. Мы не погибнем, но будем иметь жизнь вечную. Царство Небесное будет среди нас. Твоя воля будет исполняться в нашей жизни и в наших телах. Мы принимаем Твою волю. Мы принимаем Твою власть. Мы принимаем небо. И во имя Иисуса мы провозглашаем вслух: «Будьте исцелены во имя Иисуса. Боль, уходи сейчас. Всякий рак, болезнь, немощь, уходите. Пусть суставы двигаются свободно. Пусть колени двигаются без боли. Пусть уши слышат, пусть глаза видят. Пусть горло глотает и говорит нормально. Пусть кишечник нормально переваривает пищу. Мы провозглашаем волю Божью. Во имя Иисуса, исцелитесь и освободитесь». Терри, Бог дал тебе что-то?

0: финансами. Вам тяжело эмоционально. Бог касается всех ваших нужд. Он удивит вас. Вы не видите сейчас этого, но начните благодарить и славить Его, потому что небеса открывают над вами свои окна. Бог восполнит ваши нужды.
1: У кого-то из вас обструкция в кишечнике. Вы говорите: «Пожалуйста, скажите об обструкции». И я говорю для вас: обструкция. У кого-то из вас есть опухоль в кишечнике. Вы так напуганы, что даже не молитесь. Бог исцеляет вас. Он приходит к вам сейчас. Вы будете исцелены. Он зовет вас по имени, как звал Закхея. «Я пришел, чтобы поужинать с тобой». Он говорит, чтобы вы ели нормально. Он хочет, чтобы вы были здоровы, чтобы вы восстановились. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Опухоль исчезает сейчас из вашего тела. Рака больше нет.
0: Кто-то потерял слух в одном ухе, но Бог восстанавливает ваш слух сейчас. Вы услышите потрескивание в ухе и снова начнете слышать. Вы будете исцелены.
1: Многие люди страдают из-за разбитых сердец. Разрушаются ваши отношения. Вы жили в изоляции, и ваше сердце разбито. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он рядом с вами. Он близок к сокрушенным сердцам. Он близко. Просто откройте Ему свое сердце и позвольте исцелить его сейчас во имя Иисуса.
0: Я ощущаю, как Он дает вам радость в Господе, которая становится вашей силой. Поднимите свои руки к Нему, примите ее и поблагодарите за нее.
1: Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал для нас. Ты позволил нам снова прийти к Тебе. И как маленькие дети, мы приходим и говорим: «Спасибо, папа. Спасибо за все, что Ты сделал для нас во имя Иисуса». Стыд и страх. Вот что ощутила Нида, когда увидела, что ее ребенок родился с зайчьей губой. Она знала, что у них с мужем нет денег на операцию, чтобы у сына была нормальная жизнь. Но им и не пришлось переживать, потому что вы пришли им на помощь. Сначала 20-летняя Нида не могла поверить в то, что ее сын Фати родился с зайчьей губой.
0: Мне было стыдно. Я понимала, что будет трудно растить его с такой проблемой. Я боялась, что со временем он начнет спрашивать, почему отличается от нас.
1: Муж Ниды Рафли работает учителем в индонезийской школе. Супруги не могли оплатить операцию для своего сына. Я работаю учителем математики и зарабатываю $175 в месяц. Когда родился сын, я думал, где взять денег на операцию? Кто-то сказал, что нам нужно искать $2500. На помощь пришла операция благословения и полностью оплатила операцию для малыша.
0: Мы очень радовались, когда узнали, что нам помогут.
1: Я был так благодарен, когда операция благословения помогла нашему сыну. Через несколько недель мы посетили эту семью и увидели, что Фати был полностью здоров. Мой сын счастлив и активен.
0: Большое спасибо всем, кто поддерживает операцию благословения. Без вас мы бы не смогли помочь нашему сыну стать таким радостным. Спасибо. Рут была очень занята в колледже. При этом ее брак трещал по швам. Она перестала спать, есть и стала вспоминать насилие, с которым сталкивалась в детстве. Рут не могла справиться со стрессом, и поэтому придумала, как выбраться из него. Я вышла из комы. Врачи говорили, что мой шанс выжить меньше 10%. Я была разочарована, что выжила. Когда мне было 21, я заканчивала небольшой колледж в Грин-Рэпидс, Мичиган. В то время я была замужем, но мой мир начал трещать по швам. Я все больше и больше впадала в депрессию. Это было выше моих сил. Я изучала много предметов и перестала спать, есть. Я похудела на 15 килограммов за месяц. Это было ужасно. Кроме того, я стала вспоминать о насилии, которое пережила в детстве. Оно длилось 4 года. Это было ужасно. И я решила, настоящий Бог не допустил бы,

0: чтобы подобное произошло со мной. А без Бога смысла в жизни не было. Я взяла 6 баночек с препаратами, выставила их на стол и выпила все с бутылкой водки. Спасатели выбили мои двери и нашли меня на полу. Мое сердце остановилось в карете скорой помощи, и меня подключили к системе жизнеобеспечения. Они сказали, что шанс на жизнь не больше 10%. Когда я очнулась, я была разочарована тем, что ничего не вышло. Я еще несколько раз пыталась совершить самоубийство и оказывалась в больнице. Вскоре я развелась и объявила себя банкротом. Я потеряла всех друзей. У меня не было ничего. Ничего. Я была на самом дне. Я позвонила терапевту и сказала, «Последние 2,5 года я говорила только о плохом. Я больше не хочу». Я приходила к ней 3 раза в неделю и пыталась делать по 1 шагу. Я начала восстанавливаться после депрессии, но не от потери веры. Я познакомилась с Чаком, своим мужем. Очень любила его. Нам было хорошо вместе. У нас была чудесная жизнь. Однако мне казалось, что чего-то не хватает. Мы начали посещать церковь. Сначала неохотно, но там были добрые люди и принимали нас. Нам было приятно, потому что долгое время ощущали мы себя, откровенно говоря, одинокими. Помню, как однажды сидела в церкви и думала, «Хорошо, Боже, я сдаюсь. Я твоя. Вот и все». И знаете, в тот момент я обрела мир и ясность. Я поняла, что должна быть именно там. Это было удивительно. Мне казалось, что я стою перед картиной на вот таком расстоянии, но я не видела картину целиком. Когда Бог отодвинул меня, я смогла увидеть, что Он всегда давал мне нужных людей в нужные моменты жизни. Надежда есть, даже если вы не видите ее сейчас. Наше спасение происходит независимо от наших поступков. Мы спасены не благодаря тому, что мы делаем, а благодаря тому, что Он сделал для нас. И несмотря на то, что я отвернулась от Него, Он не отвернулся от меня. Это та истина, за которую нужно держаться. Неважно, что вы сделали, куда пошли, независимо от всего, что мешает вам, вы можете строить отношения с Богом. Враг пытается обмануть вас. Бог никогда не отворачивается от нас. Он всегда рядом. Он всегда прощает. Он всегда ждет с распростертыми объятиями и говорит, «Приди ко мне, позволь мне стать твоим папой». Как молился Гордон, это папа, который заботится о вас. Его волнуют все аспекты вашей жизни. Бог помогает вам. Если вы будете фокусироваться на всех негативных моментах прошлого, на всех своих ошибках, на том, что другие причинили вам, на старых ранах, вы застрянете в этом. Вы должны понять, что это не значит, что вы не можете получить исцеление, не можете разобраться со всеми этими вещами. Но когда на перепутье вы выбираете Иисуса, когда говорите «весь этот мусор не будет определять меня, я начинаю заново, это новое начало», вот что вы получаете с Господом. Вы получаете новое начало. Вы можете оставить старое в прошлом. Вы можете заново определить себя. Эта женщина хотела покончить с жизнью и пыталась сделать это не один раз. Сложно представить, что она чувствовала, но вскоре у нее появились позитивные мысли, потому что она была готова принять их. И в церкви Рут сказала, «Хорошо, Боже, я отдаю тебе себя. Я отдаю тебе всю свою сущность. Я отдаю тебе все, что у меня есть». И ее жизнь поменялась. Вы можете сделать то же самое. Вы не станете достаточно хорошими. И это не нужно вам. Вы сами не можете ничего сделать, чтобы заслужить прощение. Вы получаете это благодаря цене, которую заплатил Иисус. Он заплатил за вас, за меня. Примите это. Примите это сегодня. Пригласите Его в свою жизнь и свое сердце. Позвольте Ему вернуть вас домой, открыть свое сердце. Гордон?
1: А закончим мы сегодняшний выпуск с прекрасными словами из послания к Ефесянам. Там говорится о всеоружии Божьем. Итак, встаньте. Разве это не чудесно? Он призывает нас встать. Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истинную. И вот что чудесно. И облегшись в броню праведности. Пусть праведность будет вашим щитом. Пусть ваша вера даст вам праведность Божью. Наше время подошло к концу. Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

У вас бывало такое, что вы делаете то, что Бог сказал вам делать, но прорыв никак не наступает? Вы не знаете.

Знаете, что такое Божья любовь, потому что никогда не падали. Потому что в тот момент, когда вы упадете, Бог протягивает вам руку и говорит: «Вставай и продолжай идти вперед». Продолжайте идти вперед. Даже если враг наступает вам на пятки, уповайте на Бога, и тогда Он раздвинет перед вами Красное море. И вы пройдете по суше, а враг, который идет за вами, погибнет.

Кто из вас верит, что никто не может противостать нашему Богу? Нет такой силы, которая сильнее Его. И нет таких цепей и оков, которые Ему не подвластны. Поднимите руки. Все, что может сотрястись, сотрясется. Ничто не устоит перед Тобой, Господь.

Но настоящее горение к Богу не может быть основано на том, что делают ваши друзья. Это должно быть в ваших костях, с друзьями или без них. А что, если все ваши друзья уйдут из церкви? Вы тоже уйдете? А что, если ваш молодежный пастор уйдет из церкви? Вы тоже уйдете? Нам нужно равняться на Иисуса. На пути в Иерусалим Он исцелял больных, очищал прокаженных, воскрешал мертвых, изгонял одержимых демонами. Он начал движение Божие в Самарии, где этого никто никогда не ждал. И вы тоже. Вы тоже можете принести свой огонь, где никто не хочет. Если в вашей семье никто, включая родителей, не верит в Бога, вы можете принести свой огонь. Иисус показал нам пример, что можно быть эффективным даже в самой мертвой и закрытой среде. Я не хочу, чтобы вы наивно думали, что когда вы вернетесь домой, все будут с восторгом слушать ваши рассказы. Но пусть вас это никогда не смущает. Не все будут с восторгом слушать вас, когда вы расскажете, как Господь коснулся вас, но пусть вас не останавливает безразличие людей. И запомните, что в церкви главное — это не песни и танцы. Я не против всего этого, я только за. Но я повторяю, что не это главное в служении Богу. Независимо от того, в какой негативной и безразличной среде вы находитесь, ваше горение по Богу

не должно зависеть от этой среды и от этих обстоятельств. Если здесь, среди тысяч людей, вам нравится молиться, а дома среди пяти человек уже становится скучно, значит, вы еще не зажглись по-настоящему. Если вы горите только тогда, когда звучит ваша любимая песня, и кладете руки в карманы, когда начинается нелюбимая песня, значит, вы еще не зажглись по-настоящему, и у вас на самом деле все еще впереди. Иисус направлялся в Иерусалим, шел через Самарию. Библия говорит, что 10 прокаженных стояли в стороне и кричали: «Иисус, помилуй нас!» Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам», Библия говорит, «и когда они шли, очистились». Они предприняли несколько шагов в послушании. Когда они шли, очистились. Здесь не сказано, как долго они шли, тут сказано, когда они шли. У вас было такое, что вы делали что-то, что Бог сказал вам делать, но прорыв так и не наступал? Нам нужно научиться этому. Свобода наступает тогда, когда ваша борьба и Божья сила соединяются. Некоторые люди думают, что свобода придет сама собой, но все-таки нужно делать шаги к послушании, даже когда не сразу все получается. У вас, конечно же, может не все сразу получиться, но при этом нельзя никогда сдаваться. Вам нужно все равно слушаться Бога и делать то, что Он сказал. Несмотря ни на что, делать то, что сказал вам Господь. Аллилуйя! Вы не знаете, что такое Божья любовь, если никогда не падали, потому что Бог говорит: «Вставай и продолжай идти». Праведник падает 7 раз, но встает и продолжает идти. Послушайте меня. Вам нужно вставать и продолжать идти вперед, не сдаваясь. И только тогда то, что в вас, оно уйдет навсегда. Вот почему осуждение таит в себе опасность, потому что осуждение останавливает, тормозит вас. Помните тот момент в Библии, когда израильтяне вышли из Египта? 6 миллионов человек шло к Красному морю, а за ними гнались фараон на колесницах, целое войско. Увидев преследование, народ испугался. Они стали жаловаться Моисею, говоря: «Что нам делать? Мы все погибнем!» Моисей обратился к Богу, и он ответил: «Скажи детям Израилевым, чтобы они продолжали идти вперед». Последнее, что вы можете сделать, это остановиться. Просто продолжайте идти вперед, понимаете? Даже если враг наступает вам на пятки, уповайте на Бога, и тогда Он раздвинет перед вами Красное море, и вы пройдете по суше, и враг погибнет. Будет именно так, потому что вы уповаете на Бога и продолжаете двигаться вперед. Не думайте, что после этой конференции у вас не будет никогда никаких искушений. Они обязательно придут. У вас будут искушения после этой конференции. Но вам нельзя сдаваться. Вставайте и продолжайте идти вперед. Праведник падает, но падая, он снова встает, сколько бы он ни упал. Вы ошиблись? Вставайте и продолжайте двигаться вперед. В спорте, когда спортсмен получает какую-то травму, знаете, что говорит ему тренер? Он говорит: не лежать, а ходить, продолжать движение. В моей жизни тоже было такое время, когда я постоянно каялся, но снова падал и продолжал грешить, и ничего не работало. Ничего не работало. Но вы знаете, потом я понял, что для Бога главное — это научить нас не сдаваться и идти вперед. Я знаю, что это трудно, я понимаю, это тяжело. Я знаю, что это требует смирения, но это требует много времени. Времени для того, чтобы терпеть. Но нужно двигаться вперед, нужно двигаться и не сдаваться. Все, что нужно делать, это идти вперед постоянно. Повернитесь к своему соседу и скажите: нужно идти вперед. Я знаю, что на этой конференции Бог вас коснулся, внутри вас произошли перемены. Вы очень рады этим переменам. И это чудесно, это замечательно. Если вы вернетесь домой, я вас уверяю, соблазны не исчезнут. Если вы начнете смотреть порнографию, снова покайтесь. Только не сдавайтесь. Продолжайте сражаться. Не думайте, что вы никогда не сможете победить. Не сдавайтесь. Не ждите, когда будет следующая конференция РЭМП, чтобы здесь покаяться. Исповедуйтесь в церкви. Не держите в себе. Исповедуйтесь там, где вы находитесь. Продолжайте бороться с искушениями, со временем они все уйдут. Вот когда наша вера по-настоящему будет испытана. Ходите в послушании Богу. Постоянно, всегда. Сказано, что я должен сходить к священнику. И вот вы идете. Первый раз ничего не получилось, второй раз опять промазал, десятый, сотый раз ничего не получилось.

но нужно все равно идти. Нужно постоянно идти все равно. Когда они шли, они очистились. Задача этой конференции заключается в том, чтобы вы ушли отсюда не в эйфории. Задача в том, чтобы вы унесли с собой идею непрерывного и постоянного хождения с Богом. Конечно, мы надеемся, что вам здесь понравится, и что вы неоднократно будете сюда приезжать. Возможно, кто-то из вас даже захочет поступить в наш колледж. Я буду рад, это будет превосходно и замечательно. Нет, правда, мы все будем рады. Действительно. Но все же мы не хотим, чтобы вы зависели от наших следующих конференций в своем хождении с Богом. Напротив, мы хотим, чтобы вы научились самостоятельному хождению с Богом. Потому что когда вы возрастаете в Боге, вас перестают подпитывать те вещи, которые подпитывали вас раньше. То, что раньше вдохновляло и благословляло вас, перестает вдохновлять и благословлять. Не потому что это плохо, а потому что вы возросли в Боге. В вашем хождении наступил такой момент, когда вам будут важны не друзья, не обстановка, не внешнее, а сам Господь Иисус. Прокаженные стояли вдали и кричали: «Иисус, Господь, помилуй нас!» И когда они шли, они очистились. Один из них заметил, какие перемены Иисус сделал в нем, и возвратился. Он упал перед Иисусом на колени, и это сделало его полностью исцеленным. Когда он был далеко от Иисуса, это был первый уровень прорыва. А когда он подошел ближе к Иисусу, это вывело его на новый уровень. Когда вы находитесь на каком-то расстоянии от Бога, это даст вам лишь ограниченный прорыв. Многие из вас до сих пор не могут побороть искушение, потому что вы недостаточно близко подошли к Иисусу. Вы ему кричите издалека, как те прокаженные. А вам нужно подойти поближе. Вам нужно приблизиться к Господу, как можно ближе подойти к Нему. Иисус посмотрел на этого прокаженного и сказал: «Разве не 10 прокаженных очистились, а где остальные 9 прокаженных?» Никто из них не подумал вернуться, чтобы воздать славу Богу, кроме этого одного. Он говорит ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя, полностью исцелила тебя». В чем разница между очищением и исцелением? 9 из 10 очистились, и только один из этих 10 исцелился. Так в чем разница между очищением и исцелением? Если у вас проказа, и вы очистились, у вас больше не будет проказы. И за это, конечно же, Богу вся слава. Слава Богу! Но проказа могла отнять у вас многое. У кого-то она отнимает руки, у кого-то она отнимает ноги. Ущерб от такой болезни огромен. Разрушение от проказы колоссальны. Это серьезная болезнь. Это проказа. Да, вы можете очиститься, и у вас больше не будет никакой проказы. Но из-за потерь, которые она принесла, вы до конца жизни будете дисфункциональным человеком. Вы будете калекой. Это происходит с большинством людей. Бог избавляет их, но они все еще остаются дисфункциональными из-за тех вещей, от которых Бог их избавил. Бог мог избавить вас от похоти, но вы можете носить в своей душе тяжесть стыда за то, что вы были таким человеком долгое время. Очищение не принесет мне счастья, если я каждый день буду слышать отголоски греха, который я когда-то совершил. Да, если Бог очистил вас, у вас больше не будет проказы. Но когда Бог полностью исцеляет вас, Он также восстанавливает все потери, которые вы понесли от этой проказы. Слава Богу за это! Исцеляя вас, Бог возвращает вам потерянную радость. Исцеляя вас, Бог возвращает вам потерянное помазание. Исцеляя вас, Бог возвращает служение, которое вы потеряли из-за того, что пошли на компромисс по отношению к греху. Я живое доказательство всему этому. Когда я полностью был исцелен, когда Бог полностью исцеляет, Он восполняет вещи, которые вы потеряли. Вы слышите? Слышите, что я говорю? Он восполняет вещи,

которые вы потеряли, полностью восполняет. В псалмах Бог сказал: «Я восстановлю все, словно это никогда не убывало». Когда вы приходите к Богу и когда вы каетесь, Он прощает ваши грехи, и это прекрасно. Но есть и совершенно другой уровень. Это когда прокаженный возвращается и подходит ближе к Господу. Если вы начнете приближаться к Богу, то вы тогда выйдете на другой уровень веры, на другой уровень духовного мира. Бог возвратит вам былую уверенность, Бог возвратит вам былой мир в душе, Бог восстановит вашу семью, которой вы лишились из-за пристрастия к порнографии. Молодежный пастор, Бог возвратит тебе уважение, которое у тебя было до того, как ты согрешил и все в итоге потерял, потому что ты согрешил, и ты думаешь, что нет пути назад, Бог возвратит тебе уважение. Вот что значит быть искупленными. В послании Ефесянам 1:7 сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его. Мы с вами думаем, что речь идет о прощении, но это не так. Искупление и прощение грехов — это две разные вещи, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Слово «искупление» означает приобрести вас обратно, заплатив жертвенную цену и вернуть вас к тому состоянию, которое у вас было до грехопадения, словно его никогда не было, словно не было никакого грехопадения, вернуть вас к первозданному состоянию. Суть не в том, чтобы Бог простил вас от всех грехов, но вы продолжали жить при этом сломленной жизнью. Суть в том, что Бог восстановит все то, что враг у вас когда-то украл.

0: Силовая связь и Джон Джейкобс. Это бревно было срублено в Монтане и доставлено сюда на огромном грузовике. Она очень тяжелая. Она весит примерно 130 килограммов. Брэд Татл попытается поднять его до своей груди и потом отжать его над головой. Майк Хэгген будет лежать между двумя подкрытыми гвоздями досками. И на его грудь положат 318 килограммов льда. И потом они возьмут большую кувалду. Одна допущенная ошибка, и ему будет конец. Они сейчас попытаются поднять 320 килограммов льда на его грудь. Только одна ошибка, ему может раздавить грудь. Вы должны помочь ему. Помогите ему. Поднимите его. Поднимите его. Помогите ему, а сейчас он надувает грелку. Помогите ему. Давай, Майк Хэгген.
1: Come on, Mike Hagen. Seattle, you've got to yell for it. Let him know you're behind him, Seattle. Push yourself, Mike Hagen. One more, Mike.

Come on, man.

Ему было 17 лет. Его мать пришла домой и нашла записку, где говорилось: «Мама, не смотри в подвале, я убил себя». Она побежала вниз, и пока она бежала, она увидела записку на кровати. Там говорилось: «Дорогой мир, я не хочу стричь свои волосы, я не хочу стремиться к друзьям, я не хочу видеть Тину утром в школе, я не хочу делать задания по биологии, по истории, по английскому. Я не хочу больше быть печальным, одиноким и грустным. Я не хочу жить, дышать, слышать, чувствовать, думать, есть и говорить. Я не свободен. Я чувствую себя больным. Мама и папа, это не ваша вина. Тина, это не твоя вина. Я не свободен. Одна последняя просьба. Отдайте все, что у меня есть, Дебби, в качестве подарка на свадьбу». Он взял пистолет и застрелил себя в голову. Его тело билось в судорогах, пока она читала это письмо. Его охватил шок, и она продолжала повторять это письмо. Наконец, она схватила телефон и вызвала скорую помощь. Но ее сын скончался по дороге в больницу. Он сказал в своем письме: «Я пуст. Я одинок. Я бесчувственен. Я чувствую себя никем». Вы должны верить, что есть много таких людей в нашем обществе, которые пусты, бесчувственны, одиноки. И они чувствуют, что они просто ничто. Бесчувственность — это значит быть обиженным эмоционально, когда вы просто не в состоянии чувствовать ничего. На днях в школе я встретил одну девушку. Она вырезала отметки на своих руках. Она пользовалась дурной славой зажигать сигарету и приставлять ее к своей коже. Она взяла нож и порезала себя. Я спросил: «Зачем ты это сделала?» И она ответила: «Мне было так больно внутри. Мне захотелось увидеть, смогу ли я почувствовать боль физически». Вы понимаете, когда подростка заставляют взрослые, и его отвергают свои друзья, вы должны понимать, что есть много обиженных людей, которые чувствуют бесчувственность внутри. Знаете, что такое пустота? Пустота — это когда ты живешь без присутствия Бога и духовности в своей жизни. Я читал рассказ за рассказом о богатых людях, об известнейших профессиональных атлетах. И на днях Джон Компта был в спортзале, тренируясь на велосипеде. Рядом с ним был один из ведущих атлетов в мире. Знаете, что он сказал? «Я хочу покончить с собой. У меня внутри пустота». Вы можете быть самым богатым, самым знаменитым и самым известным или самым симпатичным, но очень много опустошенных людей в этом мире. Вы знаете, что такое один?

одиночество, одиночество – это когда ты можешь быть окружен толпой людей, и ты чувствуешь, что никого нет рядом. Очень много людей в этом мире. Но больше всего, знаете, что я вижу? Молодежь, которая

останавливаются около заправочной станции и грабят ее. У меня был один друг, который однажды искал наркотики. Он остановился около заправочной станции в 10 милях от черты города, где я жил. Они вошли в магазин, они не планировали пользоваться оружием. Но также они рассчитывали, что у работника заправочной станции будет пистолет. Они подошли и попросили работника отдать им все деньги из кассы. Он направил на них свой пистолет вместо денег, и моему приятелю пришлось воспользоваться своим пистолетом. Теперь он в тюрьме, потому что он убил мужчину, у которого была жена и трое детей. Видите ли, сегодня мы можем гнаться и жить радикально. Но если мы не живем для Иисуса Христа, то все, что мы делаем, это просто мы вертимся впустую. В течение 17 лет мне говорили, Джон Компта, если ты не изменишь своей жизни, то однажды ты окажешься в тюрьме. Мы отправились на практику, учась в школе. Я помню, как мы были в исправительном доме для изучения класса социологии. Один из моих учителей отвел меня в сторону и сказал, «Джон Копта, если ты не изменишь своего пути в жизни и не начнешь поступать правильно, слушать закона, то однажды ты окажешься здесь, в тюрьме». Мы были в психиатрической лечебнице, и мой учитель отвел меня в сторону и сказал, «Джон, если ты не оставишь наркотики и алкоголь, ты однажды окажешься в одной из таких камер, в одной из таких палат». Вы знаете, я был молодым человеком, который искал чего-то, чтобы смогло запомнить пустоту в моей жизни. Я использовал наркотики, алкоголь, я пробовал все разное. И несмотря на то, что я рос в хорошей семье, я все равно пытался найти того, что было заполнено, того, чтобы заполнило пустоту в моей жизни. И этому не помог ни спорт, ни профессиональный футбол, ни борьба, ни наркотики, ни алкоголь, ни родители. Ничто из того, что я пробовал когда-то и пытался, я пытался ухватить это и вложить себе в сердце, чтобы заполнить эту пустоту, ничто не заполняло. Я приходил опустошенным 17-летним юношей, я рыдал и засыпал, потому что я знал, что в этом мире не было ничего, чтобы сделать меня счастливыми. Когда мне было 17 лет, я попал на матч по борьбе. И мой тренер сказал, «Джон, ты бегаешь и ищешь чего-то, чтобы заполнить пустоту в твоей жизни, но ты не найдешь этого». Не найдешь этого на дне пивной банки и в сигарете с марихуаной. Единственный способ, чтобы найти настоящее счастье и радость, это через отношения с Иисусом Христом. В Библии есть рассказ о женщине, которая была замужем 5 раз. Ее отвергли друзья. Она жила с группой людей, называемых самаритянами. Знаете, они принадлежали к низшему классу, они были никем. И однажды она шла к колодцу. Она несла свой кувшин. Это было очень жаркое время дня. И знаете, почему ей пришлось идти в полдень во время самой жары? Потому что другие женщины из города не позволяли ей идти вместе с ними утром. Итак, она пошла туда. Она была замужем 5 раз. И в те дни это считалось немилостью. Она была отвергнута своими друзьями. И она была самаритянкой. Они говорили, что самаритяне были просто никем, ничем. Они были низшим классом, низшей нацией. И так она направлялась к колодцу, и неожиданно появился странный мужчина около колодца. И знаете, кто был этот человек? Этот мужчина был специалист. Он был специалистом по превращению никчемных людей, превращая их в кого-либо, в значительных людей. И эта женщина подходит к нему и говорит. Она говорит, «А, ты еврей». Да, Иисус был евреем. И она говорит, «О, надо же, ты еврей! Евреи не разговаривают с нами, самаритянами, они не любят нас, потому что мы просто ничто и никто». И знаете, что ответил Иисус? Он сказал, «Дай мне напиться». Она сказала, «Ты обращаешься ко мне?» Иисус ответил, «Если бы ты знала, кто я такой, ты бы спрашивала меня о живой воде, и я бы дал ее тебе. Если ты будешь пить из этого колодца, ты снова будешь испытывать жажду». Но если ты будешь пить из колодца, который есть у меня для тебя, то ты никогда не проголодаешься и не будешь испытывать жажду. Вы понимаете, о чем он говорил? И о чем он говорит сегодня? Люди отправляются к колодцу желания, они идут к колодцу и говорят, «Я бы хотел, чтобы я был кем-то другим. Я бы хотел, чтобы я был каким-то другим человеком». Ради успеха, ради вашего успеха, этот мир снова будет испытывать жажду, и этот мир оставит вас жаждущим. Но Иисус говорил, если вы поверите в Меня, то никогда не будет жажды у вас, потому что вы будете иметь значение в глазах Бога. Она была удивлена. Она была очень удивлена. И они начали разговаривать с Иисусом. И Иисус сказал, «Ты была замужем 5 раз». И она говорит, «Откуда ты знаешь?»
И неожиданно ее осенило, что он был Мессией,

0: Сыном Божьим. Она выронила свой кувшин, побежала в город и рассказала всем. И сказала: «Все, приходите посмотреть на этого человека. Этот человек — это Мессия». И он рассказал мне все обо мне, потому что он Мессия. И весь город опустел, направившись к Иисусу. Они захотели посмотреть на этого специалиста, который превращал ничтожных людей в значимых людей. Дамы и господа, позвольте мне что-то рассказать вам. Есть только один человек, который исцелит вашу бесчувственность. Мир задает вопрос. Один вопрос. Мир задает только один вопрос. Кто может остановить эту боль? Подростки говорят: кто может остановить боль? Взрослые спрашивают: кто может остановить эту боль? Профессиональный спортсмен говорит, зайдя в свою комнату, чтобы вдохнуть кокаин. Он говорит: кто же может остановить эту боль? Дамы и господа, я хочу сделать одно заявление. Иисус Христос может остановить эту боль. Он способен исцелить бесчувственность, вашу пустоту. Он исцелит ваше одиночество. И знаете что? Он специалист. Он специализируется по превращению никчемных людей в значимых людей. Помогите ему, помогите! No way, devil, you gotta hold it down. This is all for the numb. This is for the numb people. Брэд Таттл сделает это для вас, для всех опустошенных людей, для одиноких людей, для бесчувственных людей. Давай, Брэд Таттл, давай.
1: I want the log to represent. As I lift it,
0: я хочу, чтобы это бревно представляло его. Когда я его подниму, оно символизирует тяжесть греха, который, может быть, на человеческих плечах давит их, удерживает их от всего того, что желает для них Бог. Когда я поднимаю это бревно в воздух, я хочу, чтобы люди прочувствовали тяжесть греха и проблем, и как это может быть снято с их плеч. Когда я поднимаю это над своей головой, я хочу, чтобы люди почувствовали, что они могут выстоять духовно, и что та тяжесть, которая давила на их жизнь, может быть удалена.

0: Nobody talk. Nobody say a word.
1: Пожалуйста, никто не разговаривайте ни одного слова и не двигайтесь. Я хочу сделать экстренное заявление. Я хочу сказать вам, что сейчас на этой арене Сиэтла присутствует прощение. Есть прощение здесь. Вы можете пойти на концерт. Я любил посещать концерты. Концерты рок-музыки на арене Cincinnati. И я там работал, я слушал музыку, которая просто била мне по мозгам каждый час. Я возвращался домой с головной болью, и мои уши болели несколько дней после того, как я был на этих концертах. Вы можете пойти на самый лучший концерт в мире и возвратиться домой такими же пустыми, какими вы пришли на этот концерт. Но есть что-то другое, что-то замечательное, что-то прекрасное, что-то воодушевляющее, когда вы возвращаетесь домой после представления силовой команды, потому что здесь есть что-то другое и отличное. Вы можете прийти домой

и просто чувствовать, как будто вы просто присутствовали на концерте силовой команды. Но это отличается от концерта рок-музыки. Вы можете прийти сюда опустошенным сердцем, прийти одинокими, разбитыми. Вы можете прийти сюда наркоманом, алкоголиком, бандитом. Но вы можете уйти сегодня из этого зала полностью прощенными и абсолютно новыми, рожденными свыше через кровь Иисуса Христа. Если вы сидите здесь, и вы чувствуете себя униженными, расстроенными, огорченными, и вы уходите домой такими же, это не чья вина, но только ваша. Потому что сегодня здесь есть прощение, и все, что вам нужно сделать, это попросить Иисуса войти в вашу жизнь. Все, кто может слышать мой голос, повторите за мной. Повторите: «Господи, Ты мне нужен. Я не могу без Тебя. Я исповедую своими устами. Я верю в своем сердце, что Иисус Христос есть Господь. Прости мне мои грехи. Я заявляю, что это новый день, когда Ты смоешь мои грехи. Я получаю прощение от Бога. Я получаю спасение. Вот мое сердце, Боже. Найди мое сердце. Если во мне будет хотя бы один неверный путь, то сотвори во мне новое сердце. Сердце, которое будет служить Богу. Сердце, полное веры. Я заявляю, что это новый день. Я смотрю свое прошлое. И я оставляю свое прошлое. И если Бог за меня, кто же может быть против меня? Направь мои пути, Господь Бог. Руководи мною. Открой для меня двери. Я сделаю Тебя своим источником. Навеки вечные. Иисус – чемпион в моей жизни. Иисус – самый главный в моей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что если вы отправляетесь на рыбалку, вы не будете ловить рыбу в своем аквариуме, вы будете ловить ее в своем океане. И Бог и сказал мне, Он сказал, что Джон Джейкобс, ты ловец людей. И Бог дал нам силовую команду в качестве инструмента привлечь внимание поколения, которое не станет слушать проповедника в костюме. Но мы должны довести до них, что Иисус Христос — это ответ на разбитые сердца, ответ на снятие тяжести с греха с вашей спины, с вашей души, и чтобы дать вам покой и дом на небесах. Послание Евангелия должно продвигаться по всему миру, и все должны услышать его. И я должен вам сказать, что мы приближаемся к 2000 году с новым требованием. Настал час церкви. Я хочу попросить войти вас вместе с нами в этот год. Силовая команда, я называю это вторжением 2000. Я проповедую, словно как в поколении Моисея. Во Второзаконии, во второй главе, в 24 стихе, Бог велел поколению Моисея сделать определенные вещи. Он сказал им: «Вставайте, собирайтесь, захватите земли и победите царей». Мне кажется, что мы на второй стадии поколения Моисеева, и это вторжение. Это значит отправиться везде, пойти в города и начать общаться с людьми, которым нужен Господь Бог. Не проповедовать людям, что вы отправитесь в ад, и краснеть лицом, потому что они скажут: «А я и так знаю, что я отправлюсь в ад». А проповедовать о прощении и реальности перемен, которые приносит Иисус Христос. Не просто упомянуть о реальности рая и ада, а проповедовать любовь, сообщать людям истину и правду и начать прорывать балласт тумана извращенности, самоубийства, депрессии и начать провозгласать, что есть свет посреди темноты, что у Иисуса Христа есть ответы вашим разбитым сердцам в 2000 году. И, возможно, вы видели однажды картину моряков, несущих флаг, воздвигающих флаг на холме. И это словно картина силовой команды, несущий крест на холм. На холм, где говорится самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим «вторжение 2000». Но мы должны вторгаться на территорию дьявола. Мы должны входить в противоречие с ним.
Вы считаете, что я позволю группам тяжелого рока только им обращаться к молодежи? Ни за что, друзья. Бог дал нам инструмент. Недавно один из владельцев большой компании тяжелого рока среди всех групп рок-н-ролла и тяжелого металла сказал: «Джон Джейкобс и силовая команда, я не могу в это поверить. У них есть потенциал обогнать все группы рок-н-ролла». Дамы и господа, он сказал: «Никогда в жизни я не чувствовал себя ближе к Богу. Спасибо вам за помощь. Спасибо, что вы смотрите нашу передачу. Благословит вас Бог».

0: Проверить план Додо.
1: Есть, проверить план
0: Додо. Установить время.
1: Установлено.
0: Работает.
2: Отлично, можно лететь. Кажется, на этот раз получилось.
3: Ну ты, Энджи, размечталась. Профессор Бамбл вечно терпит неудачи. То одно, то другое. Я уже к этому привык.
2: Ты что, не хочешь вернуться в 20 век? Ну не будь таким занудой.
3: Ладно, посмотрим.
2: О, что там?
3: Энджи, посмотри. Смотрите все, скорее.
2: Пароход 20 века?
3: Ага, но он исчез.
4: Пароход? Я ничего не вижу.
5: Ух ты! Ой, он уехал.
2: Нет, смотрите, опять.
3: Вы когда-нибудь видели такое?
2: Это небоскребы!
0: Ну, каково? Получилось?
1: Профессор, не отпускай рычаги.
0: Помоги мне! Я не могу справиться с рычагами! Нет! Нет!

0: Что ж, посмотрим, где мы. Ну вот, мы приземлились на месте старта.
1: Фу! Надо же, ну ведь почти получилось.
2: Но в наше время мы так и не попали.
3: Мы все знаем, кто виноват.
0: Да, профессор Бамбл.
4: Да, я виноват.

0: Мне кажется, я здесь уже бывала.
1: Все улицы одинаковые.
2: Профессор доставил нас назад в ту же эпоху, но в другое место. Я здесь ничего не могу узнать. Скорее всего, это совершенно новое место. И нас ожидают великие приключения. Вот увидите.
1: Смотрите, там что-то происходит.
2: Да, точно. Может быть, сейчас мы узнаем.
0: Да, давай посмотрим.
1: Отлично.
2: Простите.
0: Можно пройти? Что происходит?
2: Не знаю.
3: Подходите поближе, друзья, и дивитесь. Моя рабыня, знаменитая Дора, она обладает пророческим даром, с ней не сравнится ни один предсказатель в мире. И всего за одну драхму вы можете узнать свое будущее.
4: Ты хочешь за драхму узнать будущее?
5: Было бы неплохо.
4: Тухан?
0: Боюсь.
3: Дора, что случилось?
1: Я ничего плохого не сделал!
3: Вернись! Дора, что все это значит?
6: Идет слуга Всевышнего Господа!
3: Не убегай!

0: Прощай, ты моя рабыня! Дора, стой!
1: Да, это вы явились мне в моем видении. Да, это вы. Это вы.
2: Кто эта женщина, Павел?
3: Ее слова верны, но она одержима.
1: Хвала преданным слугам Господним. Пришли слуги Всевышнего Господа, чтобы рассказать людям, как им спастись. Разве не так?
3: Пожалуйста.
0: Дора, перестань! Такие слова не принесут мне ни единой драхмы.
2: Зачем же обижать ее?
0: Это моя рабыня!
3: Сила, погоди.
1: Что это значит?
3: Нечистый дух, именем Иисуса Христа повелеваю тебе, изыди!
1: Мне кажется, что я так долго спала.
4: Совершенно здорово.
3: Мы видели чудо Господне.
1: Это... Благодаря тебе я исцелилась.
3: Это не я исцелил тебя. Это сила Иисуса Христа.
0: Что здесь происходит? Эта женщина моя рабыня. Какое ты имеешь право вмешиваться в мою жизнь и мой бизнес? Кто ты вообще такой?
2: Ты говоришь с апостолом Павлом.
0: Ага, значит, вы иудеи. Вы не имеете права обращать римлян в свою веру.
5: Это Павел.
6: Прошло несколько лет с тех пор, как мы его видели.
5: А рядом с ним, наверное, сила.
6: Ага.
5: Мы можем помочь им?
6: Попробуем. Холодная вода. Доктор прописал пить ее жарким вечером после рабочего дня. Пожалуйста, сударь.
3: Спасибо.
6: Странно. Этот город чем-то похож на города, которые мы видели. И все же он совсем другой.
3: Может быть. Ведь это Македония. А ты здесь раньше не бывал?
6: Македония? Значит, правда, мы оказались очень далеко от Иудеи.
2: Я вспомнил, что много лет назад мы вас видели, но, похоже, с тех пор вы совсем не выросли.
6: О, это долгая история.
5: И очень скучная.
0: А вот они где. Вы думали улизнуть. Вот те двое, о которых я говорил.
7: Хорошо, пошли с нами.
6: Ну, в чем они виноваты?
0: Объясню. Эти люди нарушили порядок в нашем городе. Они, иудеи, пропагандируют взгляды, неприемлемые для нас, римлян.
5: Но Павел изгнал нечистого духа.
0: Заткнись! Он подорвал мой бизнес, и я хочу, чтобы они оба попали в тюрьму.
7: Ладно, пошли.
6: Вы не смеете!
3: Не волнуйся, мой маленький дружок. Иисус Христос всегда пребудет с нами. Не переживай.
5: О, Боже!
6: Что с ними будет?
0: Я рад, что мировой судья поддержал меня. Эти баламуты заслужили порку. Если останутся живы, их бросят в тюрьму.
6: Чудовище! Потеряли сознание.
0: Довольно. А теперь везите их в тюрьму. Спасибо. Я рад, что не было суда.

0: каждый, мешающий моему бизнесу, должен заплатить.
1: Дорогу, дорогу! Пустите тюремщика!
2: Будут ли специальные инструкции, ваша честь?
0: Здесь распоряжаешься ты.
1: Здешний народ хочет видеть, как мы поступаем с бунтовщиками и чудотворцами. Ну-ка, уведите их! Будет сделано!
0: Пошли!
3: Вы допустили грубейшее нарушение закона, и вы за это ответите.
0: Какая дерзость!
1: Как ты посмел сказать такое? Шевелись! Вот так тюремщик!
4: Я никогда не видела такой жестокой скотины.
1: Довольно! Я не позволю оскорблять меня! Я вас всех посажу в тюрьму!
5: Папа! Папа!
1: Что тебе, Михаил?
5: О, папа, ты совершаешь страшную ошибку.
1: Что все это значит? Пошел вон с дороги!
5: Этот человек помог Доре выздороветь.
1: Доре?
5: Ты слышал об Иисусе Христе? Это его ученики.
1: Мне все равно, чьи они ученики. Меня это не касается. Ясно?
5: Но, папа...
1: Не суй свой нос, не свои дела.
6: Не ушибся, а? Твой папа просто подлец.
5: О, когда же он прозреет?

0: Как там чувствует себя в тюрьме Павел и Сила?
1: Только бы скорее зажили их раны.
0: Да.
2: Ну почему мой папа такой упрямый?
1: Наверное, он не слыхал об Иисусе.
2: Я пытался рассказать ему, но он верит только в грубую силу. Он ждет, пока люди сделают что-то не так, чтобы потом наказать их.
0: Может быть, ты не прав?
1: Увы.
2: Я прав. Все ненавидят моего отца.
0: Неужели?
2: Кстати, Дора, которую вылечил Павел, заботилась обо мне после смерти мамы.
1: Вот как?
2: А папа?
1: Наверное, у него были на то причины.
2: Мой папа верит, что он всегда прав. Но он плохо обращался с моей мамой, и она умерла.
1: Но ты был, наверное, совсем маленьким, когда умерла твоя мама.
2: Когда я был маленький, я думал, что мой папа хороший. Но я ошибался. Ошибался.
1: Ну, если твоя мама вышла за него замуж, значит, он был тогда хороший.
0: Ты правильно говоришь, Энджи.
2: Он, наверное, был просто красивый.
1: Я знаю, надо сходить к Доре.
2: А?
1: Она сможет рассказать все о твоих папе и маме.
0: Теперь, когда Павел исцелил ее, она ведь сможет вспомнить все.
2: Да.
3: Павел исцелил Дору. Не может быть. Я не верю в чудеса. Да нет никакого Бога. Где он был, когда я нуждался в нем?
4: Бог нам прибежище и силу.
3: Тоже мне глупые псалмопевцы.
4: Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град, божественное жилище Всевышнего.
5: Ладно, хватит вам! Хотите музыку? Я могу сыграть ее на ваших глупых головах. Вы этого хотите, да?
4: Почему всякий раз, когда речь заходит о Боге, ты еще больше гневаешься? Хочешь, мы как-нибудь поговорим с тобой о Боге?
5: Да как вы смеете говорить со мной, черт знает о чем? Заткнитесь, не то узнаете, что такое настоящий гнев.
6: Дорогой мой Михаил, как же ты вырос!
0: Мы рады, что Павел исцелил тебя.
6: Спасибо. Я как будто проснулась после долгого кошмарного сна.
2: Дара, мы пришли к тебе, чтобы побольше узнать о моем отце.
1: И про его маму, если ты согласна.
6: Дело в том...
0: Михаил очень переживает за своего папу.
2: Да, я хочу узнать, что случилось, после чего отец стал таким злым.
6: Твой отец занимает очень важный пост.
2: Но почему люди не любят папу? Почему все его ненавидят?
6: Ты, наверное, понимаешь, пока я была одержимой, я ничего не помнила.
0: Ну а что случилось перед этим?
6: Михаил, я, как и ты, ничего не знаю, но я знаю, что твой папа очень любит тебя.
2: Не может быть. Если бы он любил меня, он бы не обращался с людьми так жестоко.
6: Что это?
2: Вокруг тюрьмы сияет свет.
5: А? Землетрясение!

0: Никто не должен улизнуть! Беглецов убивайте!
1: Это невероятно! Мы свободны! Бог освободил нас!
2: Бежим!
1: Бежим!
2: Остановитесь! Вы совершаете жестокую ошибку. Скажите, почему вы попали сюда?
3: Большинство по самым ничтожным поводам.
1: Верно. Если бы мировой судья не был таким жестоким, мы все давным-давно вышли бы из тюрьмы на волю.
2: И вы хотите превратить ничтожные поводы в великие?
4: О чем он говорит, я не понимаю.
2: Вы должны знать, что побег из тюрьмы – тяжкое преступление. Вы хотите стать преступниками?
5: Я должен найти своего папу.
4: Надо пересчитать узников. Если они улизнули, я должен... О, нет. Нет. Они разбежались.
5: Сейчас не надо!
2: Отстань!
5: Ни за что!
2: Я опозорен, теперь расплата! Не убивай себя, мы все здесь.
1: Двери тюрьмы открыты. Почему же вы не убежали? Почему? Что вас удерживало?
2: Можно уйти от тюрьмы, от себя нельзя. Господь Иисус удержал нас.
5: Может быть, ты изменишься, папа, когда поймешь, что значит верить в Бога.
1: Я не собираюсь менять свое мнение о Боге.
5: О, папа, почему ты такой злой? Все в городе ненавидят тебя, зовут тебя жестоким, бессердечным.
6: Михаил, не надо. Слушай, тебе пора узнать, что случилось с твоим папой. Он отказался верить в Бога после большого несчастья.
1: Не надо, Дора, не рассказывай.
6: Прошу прощения, но я убеждена, что исцелилась, дабы рассказать мальчику правду. Михаил, это случилось, когда ты был еще совсем младенцем. Была ужасная засуха. Весь урожай погиб. Твоя бедная мать не могла накормить тебя. Твои родители ходили из дома в дом, просили дать поесть. В одном доме... никого не было, и на столе стояла еда. Твоя мама взяла для тебя немножко. Ее поймали и бросили в тюрьму. Люди в том городе были злые, никто не захотел помочь твоей маме, и она умерла в тюрьме.
5: Вот как?
6: После этого твой отец стал тюремщиком и перестал прощать людям малейшие проступки.
5: Почему вы не рассказали мне раньше?
6: Папа не решался рассказать тебе, что твоя мать умерла в тюрьме как воровка, хотя она хотела всего лишь накормить дитя.
5: О, отец, отец!
4: Михаил,
2: это любовь, любовь отца к сыну. Бог так любил мир, что отдал сына своего единородного в жертву, дабы всякий...

0: И верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Павел, ты открыл мне глаза. Я совсем забыл о любви. Что мне сделать, чтобы спастись?
0: Веруй в Иисуса Христа. Если ты уверуешь, спасешься ты и твои близкие.
1: Спасибо.
2: Ты приготовил для нас прекрасный обед. Не стоит. Вы мне дали гораздо больше.
3: Конечно. Мы не просто крестились. Теперь я могу гордиться своим отцом.
2: Конечно. Конечно.

0: Павел, почему силой ты хотите вернуться в тюрьму?
1: Мировой судья еще не отпустил нас из тюрьмы.
2: Это верно, но ведь он... А?
3: Кто это? А? Это гонец, посланный властями.
1: Да, это он.
4: Эй, тюремщик, я послан от мирового судьи. Он велел освободить этих двоих людей.
2: Правда?
0: Михаил, ты слышал это, а?
1: Он велел нас публично высечь и бросить в тюрьму. А освободить хочет тайно?
4: Благодарите его, что он не сгноил вас в тюрьме.
1: Те, кто посадил нас в тюрьму, должны сами вывести нас отсюда. Я хочу сказать им, что мы римские граждане, и нас нельзя сажать в тюрьму без суда.
4: Что? Ты римский гражданин?
1: Да, я родился в городе Тарсии, так же, как и ты носил римскую униформу.
4: Как? Он римский гражданин?
3: Да, ваша честь.
4: Вот как? Я-то думал, он простой иудей. Что произойдет со мной, если об этом узнают? Ужасная ошибка, а, друзья?
5: Здравствуйте, сударь.
4: Это ужасно, ужасно.
1: Я готов простить вам этот случай, но я хочу быть спокоен, что этого тюремщика не уволят.
4: Конечно, все будет по-твоему, добрый человек.
6: Вот здорово, да.

Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В каком переводе лучше читать Библию? Что называют пожертвованиями, куда правильно отдавать десятину? Существует ли проклятие безбрачия? Это лишь малая часть вопросов, которые вы задаете.

0: Уважаемые телезрители.
1: С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации Эммануил Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня будем на вопросы в основном отвечать, потому что для нашей программы и для служения ассоциации в целом очень важна обратная связь. И к нам за советом обратилась телезрительница Ольга Ерохина. Я хочу процитировать ее письмо, и, в общем-то, эту программу мы будем часто цитировать письма с вопросами. Она пишет: муж считает, что работать нелегально, то есть подрабатывать, то, что, в общем-то, распространено в наших странах, халтурить это еще называют, это воровство, как он говорит, потому что в послании к римлянам, Евангелие от Матфея, 22 глава, написано: если ты работаешь и не платишь налоги, это воровство, Богу Богово, Кесарю Кесарево, считает муж Ольги, и в данный момент он без официальной работы, он понимает, что нужно обеспечивать семью, но... С одной стороны, понимать свою ответственность, семью нужно обеспечивать, с другой стороны, не хочет нелегально работать, потому что налоги нужно платить, и этим как бы оправдывает то, что находится без постоянной работы. Я так понимаю, жена, которая задает вопрос, мягко говоря, тем обеспокоена и задачена.
2: И закона на основании Библии задает вопрос.
1: Ну да, у нее совершенно такой логичный вопрос возник по этому поводу. Что ей мужу говорить и какие аргументы приводить? Она предлагала обратиться к консультантам церковным, но муж утверждает, что Библия четко по этому поводу дает ответ, зачем нам консультироваться. В общем, как быть? Нелегальные подработки, халтура, неофициальная работа, налогообложение и так далее и тому подобное. Что говорить этому мужу?
2: Прежде всего, судя из ее письма, ее муж прикрывается такой дежурной фразой «Богу Божий, а кесарю кесарево». И тем самым пытается уйти от своей ответственности перед Богом за материальное обеспечение своей семьи.
1: Слушай, ну я вот такой постановки вопроса еще никогда не слышал.
2: Да. Вот, в чем дело? Он говорит, что у меня есть Библия, я читаю, но зачем мне кто-то должен объяснять и так далее. Хотя апостол Петр очень четко предупреждает, что в Писании все пророчества, которые Бог дает нам, нельзя просто решить своим разумом, потому что их говорили святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. То есть о чем? Правильное истолкование Писания может дать только сам Господь.
1: Вот. И, ну вот он, наверное, тоже так думает.
2: Поэтому и апостол Павел говорит, что Господь дал дары человекам. Это служители церкви, это пастыри и учители Божьего Слова, которые от Бога получают особую благодать в понимании Писания и в то же время ответственность перед Богом, как они правильно истолковывают Писание и назидают верующих, чтобы они приходили в совершенство веры. Человек сам, особенно пользуясь только одним каким-то переводом, не сможет точно дать истолкование таких сложных моментов. Тем более на одном только стихе из Библии нельзя строить очень серьезные учения и так далее. Поэтому прежде всего, конечно, ему бы необходимо смириться и прийти к служителям церкви, чтобы они могли правильно наставить его в вере по этому очень важному семейному вопросу. Вообще, в понимании консультирования семейные проблемы являются одними из самых сложных для консультирования.
1: Двоим нужно обратиться к консультанту семейному, или в данном случае достаточно ему одному прийти?
2: Нет, я думаю, что уже, так как уже конфликт, видно, зашел уже далеко, им необходим действительно консультант, который бы консультировал обе эти стороны. Потому что из этого письма я вижу, что у Ольги уже горечь в сердце очень глубоко зашла, и вот она чувствует себя загнанной в угол, одна с этими проблемами, и поэтому уже очень сильно обида на мужа. Вот, и через это может быть обида на Бога. Почему Бог, ты ему не открываешь правильно, как он должен поступать?
1: Слушай, ну в каких вопросах вообще, мы сейчас телезрителям обращаем внимание, мы вернемся к ответу на этот вопрос, сейчас немного о духовном консультировании уточняем. В каких случаях супружеской паре стоит, в принципе, обращаться к духовным консультантам, потому что среди мужчин распространенное мнение, которое говорит о том, что семейные проблемы мы должны решать внутри семьи, если мы сами не решим, то кто нам поможет? Как прийти к согласию в вопросе «обращаемся к консультанту» или все-таки пытаемся самостоятельно решить?
2: В Библии вообще говорит, что у советующейся мудрость. Поэтому особенно важно иметь консультацию, когда встают очень сложные вопросы. То есть это может быть очень важные финансовые покупки, это может касаться вопросов смены видов работы, деятельности, или это может определяться, допустим, заключение брака. Вот. Такие вопросы обязательно необходимо консультировать. Или когда вы чувствуете, что вы длительное время в семье не могут прийти к единству. То есть и тогда необходима, конечно, помощь духовная на стороне тех служителей, которые пользуются авторитетом у мужа и у жены или у других членов семьи.
1: Например, если один из супругов или муж или жена в любом случае отказывается обращаться к посторонней помощи,

0: Ну, это прежде всего говорит о гордости человека, что он не готов меняться.
1: Стоит ли в другой стороне все-таки идти самостоятельно хотя бы на консультацию? Ну, или добиваться вот этого консенсуса, когда они вместе пойдут?
0: Все-таки молиться и попытаться вместе прийти. Угу. Почему, если тайком кто-то из семьи будет на стороне получать советы, это будет еще усиливать конфликт. Вот. И он может перерасти уже в межгрупповые конфликты, когда муж или жена могут возненавидеть друзей своего супруга или супруги и уже набирать свою сторону, чтобы усилить этот конфликт и так далее.
1: Ну, тут, наверное, и приглашение к такому постороннему консультированию должно проходить достаточно смиренно, а не так. Ты ничего не понимаешь.
0: Должно быть желание измениться. Должно быть желание найти мир, чтобы мир пришел в семью. Когда есть уже это желание, это самый первый необходимый шаг для каких-либо перемен и для эффективного консультирования. Если человек приходит и говорит, да что ты мне будешь говорить, я и так все знаю. Он не получит необходимую консультацию и не примет никогда правильный совет в свою жизнь.
1: Ну вот наша телезрительница, я не знаю, согласовала ли она с мужем этот вопрос или не согласовала, но вот, она нам его задала.
0: Да, вот слыша такие вот вопросы...
1: Что ей отвечать?
0: Да, вот слыша такие вопросы, я вспоминаю русские народные сказки, потому что народные сказки, они как бы показывают иногда определенную наклонность этого народа. И вот в русских народных сказках такой образ имели, который лежит на печи, не хочет ничего делать, и вот щука по его желанию, по его хотению исполняет все. И зачастую люди начинают такой образ переносить по отношению к Богу. Я не буду ничего делать, я буду просто лежать и ждать, когда Бог все за меня решит. И поэтому сейчас у верующих такое неправильное понимание условий благословения от Бога. Они считают, что вот я сижу, раз кто-то пришел, за меня все сделал, принес мне деньги и так далее. Правильное понимание слова благословения от Бога – это создание благоприятных условий для работы, для учебы, для бизнеса и так далее. Бог создает для тебя благоприятные условия, чтобы ты мог воспользоваться и правильно работать и получить хороший результат. Вот правильное понимание благословить. А не просто, что ты ленишься, ничего не делаешь, и Бог за тебя все решает. Такого никогда не будет. Потому что Бог хочет, чтобы мы были с Ним в партнерских взаимоотношениях. Поэтому одно из пониманий, когда Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, одно из толкований Бог говорит, что когда Он сотворил человека, Бог не говорит «хорошо». Он говорит, хорошо, весьма, как бы процесс не законченный. Он говорит, теперь будем вместе творить человека. Божья ответственность и человека ответственность, чтобы, проходя через земной путь, творился новый человек по образу и подобию Божьему. Вот этот процесс. Мы партнеры с Богом.
1: Я думаю, что нам в любом случае мы не можем судить о мотивах этого
0: мужчины. Да.
1: Может, он действительно,
0: мы говорим об общих
1: может, он
0: как бы, вопросах.
1: Таких, искренне так считает. Может, он действительно так считает, что это кража, это воровство, если не официальная работа. Мы не знаем мотивы его сердца. Поэтому, если он так искренне считает, что бы ты ему сказал? Является ли это воровство? Является ли это кража?
0: Вопрос такой, еще раз я говорю. Смотрите, есть такая хорошая поговорка. Человек, который хочет что-либо делать, он ищет способы это решить. А человек, который не хочет делать, он ищет оправдание. Сейчас в наших странах на постсоветском пространстве есть хороший инструмент. Он может стать частным предпринимателем, то есть зарегистрировать какую-то вид деятельности и исправно платить там ежеквартальный, ежемесячный налог. Также во многих странах сейчас каждый человек, гражданин общества, может сдать налоговую декларацию за прошедший год, где указать все источники доходов и заплатить налог государству.
1: Для этого, действительно... к слову говоря, даже не обязательно быть частным предпринимателем.
0: Да, ты даже не обязательно. Ты искренне просто покажешь, какие
1: доходы,
0: и плачешь
1: среднем,
0: налог, и
1: в среднем
0: все.
1: Налог
0: поэтому есть прекрасные пути, как решить эту
1: задачу. Около 15% в среднем налог, поэтому годовой доход любой считаешь официальный,
0: и мало того,
1: и уплачиваешь
0: налог. Что пока он не сделает шаг реально, не возьмет ответственность за семью, потому что Писание говорит, что всякому мужу должен быть глава Христос. И тогда только муж может быть главой своей жены и своей семьи. То есть о чем это говорит? В Божьем понимании лидерство – это не просто командование другими или заставлять всех подчиниться своей воле, а лидерство – это взять ответственность за все процессы, которые происходят в семье, в том числе экономические, вопросы духовные и так далее. Этот образ, когда муж должен в дверях дома встречать все вызовы этого мира и взять ответственность. То есть, слушая это письмо, вижу, что он просто не взял ответственность за свою семью в плане финансовом.
1: Итак, вывод. Мы не против уплаты налогов.
0: Да, абсолютно.
1: Не против официальной работы. Если работа неофициальная, у каждого есть возможность заплатить в любом случае налог. Раз в год декларировать все доходы в районе 15%, отдавать государству, да, чтобы да. совесть

0: как правильно отделять добро от зла.
1: И словесно, вот и своим примером.
0: Да, и своим примером, конечно.
1: Да. Вернемся к этой беседе. Как правильно расставить приоритеты в жизни? Какие жертвы угодны Богу? И кому нести десятину? Об этом дальше в нашей программе. Не пропустите. Мы вернемся через минуту. Вы смотрите Клуб 700 Интерактиве. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые телезрители. И мы продолжаем тему ответственности мужа в семье. И говорили немного о финансовой ответственности. В Священном Писании, в послании апостола Павла написано, что для того, чтобы человек был духовным служителем в церкви, то есть нес духовный сан, или пастора, или епископа, или пророка, евангелиста, учителя, диакона даже, он должен быть хорошо управляющий домом. Относится ли это только к тем, кто претендует на духовный сан, или речь идет, в общем-то, о любом верующем человеке? И что такое хорошо управлять домом?
0: Но в другом послании, вот в первом послании Тимофея, апостол Павел вообще говорит категорично: а кто о своих, особенно о домашних, не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного. То есть здесь касается уже всех верующих. Потому что Павел показывает, что даже люди, не знающие Бога, да, по природе своей, они заботятся о своей семье. Но если ты уже познал Бога, и тебе открылось, законы Царства Божьего, ты должен особенно показать это на примере своей семьи. Потому что, опять же, апостол Павел, он проводит такие параллели, что муж должен относиться к своей жене, как Иисус относится к своей церкви и предал себя на смерть ради нее. То есть Павел говорит: мужья, так любите своих жен, чтобы вы готовы были жизнь отдать ради своей жены, ради своей семьи.
1: Это как бы такая базовая ответственность.
0: Да, базовая ответственность,
1: и базовый навык управления домом и семьей. После этого человек как бы получает моральное право и духовное право управлять чем-то большим и другим.
0: Вот слыша такие вот вопросы, я просто вижу, что обычно в семьях неправильные приоритеты стоят. То есть они ставят так: вначале Бог, потом я во взаимоотношениях с Богом, потом мое служение где-то, да, потом может быть работа, и потом где-то семья. То есть это неправильный приоритет. Писание говорит, что прежде всего Бог и потом твои ближние. Ведь заповедь говорит: возлюби Бога. И возлюби ближнего, как самого себя. А кто такие ближние? Прежде всего, это члены твоей семьи. Только Бог и твоя семья, и только потом выходит служение, работа и так далее. Если не выставлены правильные приоритеты, значит, будут такие проблемы.
1: В каком, один из телезрителей наш еще один спрашивает, мы сейчас говорим о толковании Библии, интерпретируем отрывки Священного Писания, один из телезрителей спрашивает нас, в каком переводе лучше читать Библию или Евангелие, Новый Завет, потому что переводов сейчас немало. На русский язык, не говоря уже о переводах на английском языке. Давай начнем с тебя. В каком переводе ты читаешь Библию ежедневно?
0: Но я читаю на синодальном переводе, но все-таки пользуюсь еще словарями и толкователями. Особенно, когда очень сложное какое-то слово, необходимо более точный глубинный смысл. Потому что любой перевод – это уже пересказ. А Бог дал свое слово на древний иврит, древний арамейский, древнегреческий языки. И в оригинале одно слово, оно могло иметь несколько контекстов и несколько смысловых значений. А переводчик обычно берет только одно из возможных значений. И поэтому любой перевод, он сужает уровень толкования Писания. Потому что ведь неспроста четыре Евангелия. То есть при чтении Писания мы можем использовать несколько уровней толкования. Первое – это буквально. То есть как написано, так я воспринимаю. Это вот Евангелие от Марка, она как раз показывает буквальный смысл. А следующий – это язык намеков. Евангелие от Матфея. Схожесть имен, схожесть названий, значение имени тоже открывает определенный духовный смысл этого стиха.
1: Ну, извиняюсь, но не уменьшает ли перевод значимость Священного Писания?
0: А тут мы опять...
1: Да, в каждом отдельном случае.
0: Опять мы касаемся вопроса, что человеку одному невозможно, какой бы он перевод ни имел, в сложных моментах получить точное толкование этого Писания. Поэтому Писание открывает нам значение церкви, собрания верующих, для которых Бог поставил служителей, которые получили особую благодать в правильном истолковании Писания.
1: Потому ты сейчас такую интересную вещь говоришь, даже рискованную в каком-то смысле. Мартин Лютер против этого протестовал, потому что он говорил, что человек самостоятельно, вне церкви, может познать Священное Писание при общении с Богом.
0: Опять же, я говорю, как Писание говорит, чтобы мы со всеми вместе, со святыми, получили понимание всей широты, глубины многоразличной благодати Божией.
1: Ну, в любом случае, Бог поставил нас в зависимость друг от друга.
0: Конечно,
1: это очевидно.
0: Конечно.
1: И поэтому написано, что когда вы собираетесь вместе, у каждого из вас есть слово, псалом, откровение. Вполне очевидно, что каждый человек не имеет всей полноты откровения.
0: Ведь интересно, уже ученики, которые были с Иисусом, апостолы, длительное время, перед тем, как Иисус вознесся на небеса, написано,

0: он дунул и раскрыл им ум к разумению Писания. То есть они были с ним, живое слово было здесь, но им все равно Господь должен был раскрыть разум к пониманию Писания.
1: Ну, каждый должен в смирении понимать, есть, что он не может иметь всей полноты. Конечно. Поэтому быть открытым для
0: того, чтобы даров, не
1: принимать сумас, познание, да, которое Бог дает другому человеку. Возвращаемся к нашим вопросам. Они интересные, злободневные, очень актуальные, я думаю, для многих. Вот одна девушка из Украины пишет такую откровенную нужду свою. Ей 32 года, она не замужем. Отношения все заканчиваются тем, что избранник говорит: «Я полюбил другую, ты мне больше не нужна». И, безусловно, это определенные комплексы, отчаяние, обиды может приносить в ее жизнь. И вот вопрос такой, который интересует многих, наверное, особенно девушек и парней в том числе. Существует ли такое понятие, как родовое проклятие или венец безбрачия, иногда это называют всякие бабушки, женщины, которые обещают так называемый венец безбрачия снять. Что это такое? Веришь ли ты в это? И как можно объяснить такие ситуации?
0: Писание очень четко говорит в Ветхом Завете, часто употребляет слово «проклят». Проклят всяк, не исполняющий всего, что написано в книге закона. Это действительно существует. Но для нас есть выход, потому что Писание говорит, что Иисус стал проклятием. То есть проклят всяк, повешенный на древе. Почему Иисус был распят именно на кресте и взят, можно сказать, от земли и между небом? Потому что когда он был на кресте, он взял не только на себя все наши болезни, все там грехи, но он также взял все проклятия закона. И в нем все было наказано. Поэтому, когда человек примиряется с Богом, если даже было какие-то проклятия, они разрушаются силой Духа Святого. Поэтому я посоветовал этой женщине не пытаться самой решить эти вопросы, искать там любого парня, лишь бы он взял ее в жены, а прежде всего прийти, покаяться пред Богом, взять и принять Иисуса как своего личного Господа и Спасителя и доверить этот вопрос Богу, чтобы Бог действительно помог ей создать благословенную семью с верующим человеком, который действительно мог бы полюбить ее так, как Иисус любит свою церковь.
1: Поэтому здесь нужно решить духовную часть, прежде безусловно. Всего, после этого свою человеческую часть исполнять.
0: Это было и в моей жизни. Я тоже женился довольно поздно, в 33 года, но я прекрасно помню эту молитву, когда я отдал этот вопрос Богу. Бог, говорю, я знаю, что ты, если дашь мне семью, ты дашь мне самую лучшую сестру в жены, верующую.
1: Сколько прошло лет с того момента, когда ты помолился?
0: Порядка, может быть, 4-5 лет, и действительно это произошло.
1: То есть немалый срок.
0: Да, но я готовился морально, духовно, и готовился взять ответственность за свою семью.
1: И еще один вопрос, продолжаем цитировать наших телезрителей. Женщина-телезрительница из США спрашивает, ее зовут Любовь, она говорит только по-русски, но в ее местности, где она проживает, нет русскоязычных церквей, хотя, в общем-то, в США достаточно много русскоязычных церквей, но по каким-то причинам у нее нет таковых. Куда в таком случае отдавать десятину? Вот такой вопрос интересует.
0: Ну, вопрос о десятине является одним из самых спорных, может быть, в учении различных евангельских церквей, разных деноминаций. Но действительно о десятине мы видим, когда еще Авраам возвращался после победы над царями, и Мелхиседек, царь Салима, вышел и отдал. И Авраам дал десятую часть. То есть мы видим, что это произошло еще до того, как Бог дал свой закон своему народу. То есть и в Ветхом Завете Бог говорит о десятине, как о святыне. И в книге Малахи есть такой момент: принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме была пища.
1: То есть, судя о чем по всему, это Любовь, в общем-то, готова отдавать десятину.
0: Да, первостепенно, да. Конечно.
1: Вопрос, куда?
0: Если человек посещает поместную церковь, где он получает духовную пищу, прежде всего он должен нести туда. Если вдруг такого нет, необходимо молиться, чтобы Бог показал именно ту общину, которая действительно мудро применяет десятину, где действительно это используется для пищи, то есть для помощи нуждающимся и так далее. Прежде всего, необходимо помолиться, чтобы Бог показал. Может быть, действительно, она увидит эту церковь, которая помогает бездомным, нищим и так далее. И тогда действительно эти деньги будут использованы как пища, как Малахий говорит, чтобы в доме моем была пища.
1: Ну или, наверное, в любом случае она или хотя бы в онлайн смотрит какую-то церковь регулярно. То есть откуда-то духовная пища в любом случае поступает наиболее регулярно.
0: Почему первостепенно, где она получает духовную пищу и пасторское попечение.
1: Да,
0: если такого нет временно, то все-таки молиться и мудро вложить, чтобы Бог показал, куда необходимо принести.
1: Лишь бы не на продукты в супермаркете потратить. Отделить это изначально. Я хотел бы зачитать одну нужду. Наталья пишет. Процитирую. «У меня неверующий муж, если, конечно, можно его так назвать. Мы живем в одной квартире, но квартиранты уже второй год, то есть не живут вместе. Он мне не помогает финансово, пьет со своим братом, который живет с нами. Я могу представить себе эту картину. С двумя дочками живут в комнате, закрываемся от разборов, криков, скандала, уйти некуда, я пока не работаю. Устала жить в страхе, в постоянном стрессе. Я верю, что Господь все видит и знает. Он мне помогает всегда. И просто я иногда не пойму, как дальше выжить. Хочу измениться, помолитесь обо мне. Как быть в этой ситуации? Ну, вот такая сложная бытовая ситуация, осложненная невыясненными отношениями с мужем, осложненная постоянным присутствием брата, который любит, наверное, выпить. Целый ком проблем. Что делать перед тем,
0: как помолимся? Тут еще более серьезно, потому что я вижу, что это реальная угроза здоровью и даже жизни, как ее, так и ее дочерей. Потому что когда эти пьянки, они не контролируют себя. Поэтому, конечно, надо молиться Наталье, чтобы Бог благословил ее хорошую работу, чтобы она могла где-то снимать отдельную комнату или квартиру. Потому что вопрос касается уже безопасности ее и ее детей. И ясно, что, конечно, когда круглые сутки там пьянство, ни она не высыпается, ни дети, они не могут ни учиться, ни нормально жить. И по ее описанию видно, что ее муж уже не выполняет ответственности, возложенные Богом. И, судя по всему, он даже и не хочет с ней жить вместе. Писание говорит, что если неверующий не хочет жить, то дать развод, ибо к миру призвал Господь. Ну, давайте мы помолимся за Наталью, чтобы Бог помог ей, показал реально, как и сейчас выйти из этой сложной ситуации. Дал благословенную работу, чтобы они могли жить самостоятельно. Вот.
1: Да. Первое, не подвергаться отчаянию.
0: Да, да.
1: Второе, молиться и действовать.
0: Быть, да, и быть готовым ответить на волю Божию. Сделать этот шаг веры.
1: Сделать поступок.
0: Как Петр, он вышел из лодки, делал шаг по этой воде и шел, пока он смотрел на Иисуса Христа. Потому что бывает очень сложно сделать первый шаг. Оставить уже насиженное место и пойти в эту неизвестность. Но Бог говорит, я с тобой, я тебя не брошу, и ты будешь благословен.
1: Помолимся.
0: Отец Небесный, мы благодарим Тебя за нашу телезрительницу Наталью, которая искренне открыла свои нужды, Господь, перед нами. Господь, мы просим Тебя, услыши ее молитвы, открой совершенную волю, Господь. Дай ей благословенную работу, чтобы она могла хорошо работать, и через это она и ее дети были благословены финансово, так, чтобы они могли снять отдельное жилье, Господь. И она могла строить свою жизнь на Божьих принципах. Защити ее и ее детей во имя Иисуса. И мы просим Тебя, яви милость, Господь, даруй дар покаяния для ее мужа и для его брата во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с предупреждениями Священного Писания. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.

0: Я с детства наблюдала, как мой папа занимался музыкой с его друзьями, с его компанией, и этим вдохновилась. Бог впереди меня, Он ведет меня, дает мысли, дает фразы в песнях, дает людей, посылает мне.
1: Когда я был маленький, я часто смотрел на папу, как он классно играет и прославляет. И мне хотелось также научиться играть. И я просил его, чтобы он научил меня, и чтобы он вкладывался в меня. Я всегда хотел быть таким крутым, как он.
0: Конечно, бывают такие ситуации, что и люди как-то на тебя влияют, и ты понимаешь, что, наверное, все-таки это не мое, и всякие атаки на тебя происходят. И все равно потом ты понимаешь, что Божий огонь внутри тебя не может погаснуть, и он всегда с тобой, и ты должен идти вперед, несмотря ни на что.

Здравствуйте! Мы приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Многие знакомые вещи хотелось бы осмыслить иначе. Иван Сергеевич Тургенев однажды написал в стихотворении в прозе в 1882 году. «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий

0: могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, что такой язык не был дан великому народу. Сегодня мы рассмотрим одно из знаковых, ключевых слов нашего языка. Стоит ли докапываться до значения слов? Как мотивы сказанных слов меняют судьбы людей? Сильные и слабые стороны нашего менталитета в одном единственном слове. Кстати, лучшей иллюстрацией этого слова может быть просто пустая картинка. Это слово «ничего», о котором Соломон сказал так: «Чего нет, того нельзя считать». Здесь возникает вопрос, что же это за слово и почему мы обращаем на него внимание? Слово «ничего». Казалось бы, краткое слово, которое ничего не означает. Что для вас?
1: Ну, для меня это, наверное, сразу первая ассоциация вызывает попустительство, ну, пренебрежение, какое-то снисхождение, ну, то есть упущение каких-то фактов, так, конкретики.
0: То есть как, ничего — это как бы отмазка. Ты говоришь, что ничего, как бы закрываем тему.
1: Да, то есть это не нужно обсуждать, ну, все нормально.
2: То есть достаточно такое нейтральное слово, которое говорит, что в принципе все в порядке. Как дела? Ничего.
0: Вы знаете, эту идею заметил еще князь Вяземский в своем понимании национального колорита, вот этого разговорного слова «ничего». И вот он так его описал. Это было еще в XIX веке. «Есть на языке нашем оборот речи совершенно нигилистический, хотя находившийся в употреблении еще до изобретения нигилизма, и употребляемый до ныне вовсе не нигилистами. Какова погода сегодня? Ничего. Как нравится вам эта книга? Ничего. Красива ли эта женщина, о которой вы говорите? Ничего. В этом обороте есть какая-то русская лукавая сдержанность, боязнь проговориться». Не замечали ли вы вот справедливость этого определение в отношении того ничего, которое вы употребляете, и когда вы его употребляете?
3: И очень метко подмечено, как правило, так оно и бывает, что человек, чтобы не проговориться или не желая с тобой говорить, просто вот так отговаривается тебе, что ничего, не желая раскрываться. И мы порой сами, когда спрашиваем у друзей что-то, то нам даже достаточно этого ничего, что они нам ничего не рассказывают.
0: Да, то есть такое качество, как занудство человека, определяется, реально ли он рассказывает, отвечает на вопрос «как дела?». А ничего устраивает всех. Еще раз, это очень важное слово, подчеркнем, что это слово «ничего» может быть синонимом разнообразных слов со значением посредственной оценки. То есть я не хочу выдавать себя в этой оценке. Мне не хочется изливать душу. Просто ничего. Это присущие детям, которые отвечают на вопрос родителей, как твои дела, как успехи в школе. Это оценка действия разных людей. Ну, хотелось бы посмотреть на серьезные исторические подтверждения вот актуальности этого слова. В истории России был один замечательный персонаж, звали его Отто фон Бисмарк. Не совсем он русский, но довелось ему быть в нашей стране. Он был послом от Германии, тогда еще только собиравший свои силы. И вот однажды на пути в Петербург он нанял ямщика и усомнился, что его лошади, более похожие на крыс, смогут довести. И говорит, как бы они справятся. Как вы думаете, что ответил ямщик? Да, ничего. Ничего, сказал ямщик, и понесся так быстро по неровной дороге, что Бисмарк забеспокоился и говорит: «Браток, а ты меня случаем не вывалишь?» Что отвечал ямщик? Ничего. В общем, сани опрокинулись. Бисмарк упал в снег, разодрав о пень свое лицо. В ярости он замахнулся тростью на ямщика. Что в этот ямщик момент делал? Говорил, приговаривал «ничего» и подавал пригоршнями снег, чтобы Бисмарк отер свое лицо. Впоследствии Бисмарк...

0: заказал кольцо из этой трости с надписью «Ничего». И признавался, что в трудные минуты он испытывал облегчение, говоря себе «Ничего». И его упрекали за слишком мягкое отношение к России. А он отвечал: «В Германии только я один говорю «Ничего», а в России весь народ». И в то же время, когда он был в Петербурге, он нанял одного студента Алексеева, чтобы тот научил его русскому языку. Знаете, как легко было бы ему на переговорах подслушивать, о чем говорят загадочные россияне. И этот студент провел все уроки, но Бисмарк заплатил ему всего лишь половину от заранее заявленной стоимости. Алексеев тогда возмутился, как бы: «Сударь, мы с вами договорились об оплате». На что Бисмарк ответил: «Ты не смог мне объяснить значение этого русского слова «ничего». Еще раз очень важная идея. В Германии только Бисмарк говорил это слово, а в России весь народ. И когда мы...
1: Хотелось бы, может быть, заступиться немножко за русский менталитет. Я сама сталкивалась с подобной проблемой во Франции. У них есть выражение «сепограф». Это неважно. И говорят его очень часто. Ну, можно сказать, как аналог русского. Ну, ничего, ничего страшного. То есть что-то случилось. Ну, как бы это так, это неважно. Все нормально, все в порядке.
0: Угу. То есть, успокаивает.
1: Да, и очень такое частотное выражение. То же самое, как в английском. It doesn't matter. И люди эти выражения очень часто употребляют в своей речи. Это говорит, ну, тоже как об отношении к событиям, которые происходят изо дня в день. Не знаю, насколько здесь просто уместен разговор именно вот о какой-то ментальной черте.
0: Хорошо было бы оставить это рассуждение в разделе филологии и каких-то особенностей речи. Я бы тоже здесь с вами согласился и не обращал бы внимания на это великое русское «ничего», если бы в реальной жизни оно не обращалось трагедиями людей. Потому что мы с вами, современники, не глядя в древнюю историю, можем видеть, как один, два или десяток человек на своем месте, где они имеют ответственность, говорят «ничего», и потом сотни людей погибают. Мне не будет до смеха и до развлечения, вспоминая это русское слово, если мой ребенок родится в перинатальном центре, в котором сделали полы из некачественных наливных полов, которые даже в промышленной зоне не всегда используются. И потом у ребенка начинается раздражение слизистой, и ребенка и мать выписывают серьезными осложнениями сразу после родов, только потому, что хотели угодить правительству. А глава государства присутствует на открытии этого центра и радуются все успехам. Почему? Сроки нужны. И до этого 10 человек сказали: а ничего. И у кого-то, у маленького ребенка жизнь началась с проблем, с мучений на пустом месте возникшим. Потому что кто-то говорит «ничего», так же, как и ямщик. А за этим человеком лежит ответственность. Как много трагедий вы слышите на телеканалах, в новостях. Попустительство, небрежность, пропустили там пожарную безопасность. Люди гибнут сотнями. В странах третьего мира, где контролировать, следить за безопасностью, за жизнеобеспечением сложнее, люди гибнут тысячами. Это универсально, это уже не русское слово, это общечеловеческое слово «ничего». Когда оценка сводится вот к словам Соломона: «чего нет, того нельзя считать». Теперь представьте, если мы в своей жизни в разных сферах по чуть-чуть везде скажем так легонечко: а ничего. Это получается, что наша жизнь состоит из того, что нельзя считать. Так в итоге и жизнь можно уже не считать, жизнь может закончиться. Вот где находится самый основной тревожный звоночек. И это не просто уже характеристика речи или особенностей русского языка, это характеристика нашей жизни. Я бы не хотел столкнуться с этим великим нигилистическим и отрицающим словом. Но, может быть, я его использую. Может быть, за свои короткие годы я уже успел в разных местах сказать это «ничего» и сделать по этому слову «ничего». И теперь всего лишь придется подождать, когда оно мне вернется.

0: и это будет страшно.
1: Совершенно согласен с этим, потому что у самого было такое, когда это ничего, возвращается в 5-10 крат, когда вроде бы сначала думаешь о том, что ну, при организации одного мероприятия думали, что совершенно неважно там позаботиться о какой-то мелочи, как ну, там, о безопасности транспорта. И подумали, да, не нужен человек, который будет это контролировать. Ничего не случится. После этого, конечно же, все мероприятие закрылось, потому что были, ну, не сильно, но были пострадавшие. И все мероприятие, во-первых, закрылось, во-вторых, никто ничего не получил, и остался только осадок плохой.
0: То есть на этапе, когда можно было сказать не ничего, а все, и начать действовать, как положено, полностью по инструкции, этот риск можно было преодолеть. И это было бы меньшей ценой, чем потом уже расхлебывать то, что происходит. Конечно, легко ругать, легко критиковать. Если мы сейчас развенчаем наш менталитет, смысла особого не будет. Сегодня хотел бы обратиться вместе к одной истории в жизни нашего народа. Это не просто история одного человека. Это история, можно смело сказать, история народа. И это лучшая его сторона. История подвига, история этого же самого слова «ничего». Происходило это в начале 20 века, а именно в декабре 1908 года. Практическая эскадра Балтфлота, тогда еще Российской империи, находилась на рейде в Средиземном море возле сицилийских прибрежей. И это такие корабли: броненосец «Цесаревич» и «Слава», и крейсера «Адмирал Макаров» и «Богатырь». И командовал этой эскадрой контр-адмирал Литвинов. И события, связанные с этой эскадрой, происходили в декабре 1908 года. Эскадра мирно находилась на рейде, наслаждалась природой и красотами. И вот поутру к кораблям пристала шлюпка, на которой находился командир порта Аугуста. И он кричал: «Спасите! Помогите! На вас вся надежда! Помогите, чем можете!» В ночь в городе Мессина и еще в нескольких городах на побережье Сицилии произошло землетрясение. В сумме это землетрясение унесло жизни 160 тысяч жителей. Самое печальное, что это было ранним утром, когда все находились в домах и мирно спали. Разрушенные дома погребли с собой тысячи и тысячи жителей. Когда люди бросились, спасаясь от землетрясения, к морю, то там они столкнулись с волной цунами. И крик кричащих людей эта волна уносила в море. Помимо того, разрушились нефтехранилища, и начался пожар на побережье. И людям приходилось выбирать между нескольких стихий, между падающими камнями, между огнем и водой. И этот ужас продолжался не только в период землетрясения, но и в следующий день. В тот же момент, как только услышали крики о помощи и перехватили сигнал, наш контр-адмирал Литвинов сказал: «С Богом! Врачей и фельдшеров и санитаров высаживать с первыми шлюпками. Обратно забирайте раненых, детей и женщин. Братцы», — обратился он к матросам, — «всегда помните, что вы русские». И с этими словами наши земляки того периода бросились в бой. Вот как о них писала одна из итальянских журналисток: «В истории Мессины были тысячи страниц человеческой доброты и щедрости, но самую первую, самую вечную, самую нетленную страницу в эту историю вписали они, светловолосые славяне, столь сдержанные на вид и столь отзывчивые на деле». Матросы пошли как в атаку. «Давай, давай!» – кричали они. «Давай, работай!» Кораблям уже подваливали шлюпки с первыми ранеными. Матросы не знали итальянского языка, а потому всем мужчинам, всем женщинам говорили только одно – «Ничего. Ничего, сеньор. Ничего, сеньорита». Услышав где-либо стон, доносившийся из-под развалин, они разбрасывали камни и балки, чтобы добраться до задавленных, но еще

0: живых людей. И в таких условиях работать каким-то инструментом было просто невозможно и опасно. Они делали это голыми руками. А если на этих завалах, развалинах происходил пожар, также все приходилось делать голыми руками. Офицеры и гардемарины трудились с матросами наравне. Землетрясение потом еще повторялось дважды. И вечером произошел еще один толчок, и огромная церковь Аннунциата де Каталони, краса и гордость Италии, которая на заре христианства была построена, она рухнула. И теперь под развалинами оказались не только местные жители, но и наши матросы. Шлюпки доставляли на корабли не только спасенных, но и самих спасателей, обгорелых, с переломами рук и ног, с пробитыми черепами. В корабельных лазаретах неустанно визжали пилы, ампутация за ампутацией. Также русская эскадра выставила охрану возле префектуры, чтобы охранять несгораемую кассу итальянского банка. Наши матросы притащили эту кассу на борт корабля и сказали: 25 миллионов лир. Можете пересчитать, копеечка в копеечку. Вот этот маленький пример из истории меня очень сильно поразил, когда однажды возле берегов благополучной современной цивилизованной Европы сел на мель танкер, и много контейнеров разбило волнами, разбросало по берегу. И зажиточные, хорошо себя чувствующие европейцы высыпали на берег, чтобы разграбить и растащить то, что выбросило морем на берег. Вот такое мародерство. При этом на развалинах Мессины звучали выстрелы, потому что кто-то позволял себе мародерствовать. Но это не наши были. Самая трудная доля выпала врачам. Операционные пункты были устроены посреди улиц, а они сутками выстаивали на ногах, испытывая под собой содрогание почвы, и оперировали. Всех раненых матросы сначала относили сюда, клали на землю, утешая, как умели. Ничего, сеньор. Ничего, сеньорита. Итальянцы это слово запомнили. Ничако, ничако, ничако, марини. Они так повторяли. Один очевидец-итальянец оставил нам сердечную запись. Славные ребята. Вот уже 3 дня я наблюдаю за ними, как они разбирают развалины домов, извлекая из них людей. Хлопочут возле каждого раненого. Их руки не ведают усталости после 10-14 часов чудовищной работы. «Вы здорово устали», — сказал я им с помощью переводчика. Как вы думаете, как они ответили? «Ничего, сеньор. Это ведь наш дом. Ничего, сеньор. Ничего». И многие из них остались там на развалинах этого города, чужого далекого итальянского города. Тысячи, тысячи итальянцев, раненых, бездомных, обожженных, полураздетых, русские команды спасли и эвакуировали в госпитале Палермо, Неаполя, Сиракуз и Катании. И одно событие, которое, я уверен, никого не оставит равнодушным, это как описала одна парижская газета «Фигаро» 19 января 1909 года. «Россия живее всех откликнулась на беду итальянцев. Деревня бедных мужиков, затерявшихся в степях, прислала в Италию 21 рубль. Их нищая деревня не знает ужаса землетрясения. Они живут в ином климате, говорят на другом языке. И однако для них достаточно было услышать о далеком народе, жестоко пораженном стихией, ради священных уз, который создает горе. Они предложили Мессине свою помощь». Так было. Это не богословское какое-то объяснение, какая-то игра высокопарных слов. Это просто одно из слов русского народа, ничего. Звучит одинаково, пишется одинаково, произносится, может быть, тоже одинаково. Но почему-то в одних случаях, когда представители народа говорят ничего, следом следуют похороны, трагедии и преступления. А в других случаях ничего означает спасение жизни. Ничего означает самоотречение. Оказывается, суть не в самом слове, а в мотиве, который стоит за этим словом. Почему я это слово говорю? С каким ощущением, с какими мыслями? Какой вектор произнесения этого слова? И кого оно касается? Ничего это всем остальным, и пусть весь мир подождет. Или ничего я говорю самому себе? Да ладно, протерпится, как-нибудь переживу. Мне сейчас пусть будет ничего, а вот кому-то тяжелее, кому-то нужно руку протянуть, кому-то нужно помочь. Это трагедия, которая позволяет свои слова говорить с максимальной жертвенностью. Это ничего, оно спасающее. И так поступали конкретные люди, для которых сказать такое слово означает лишить себя благополучия, комфорта, а может быть даже жизни. Эти развалины в одних случаях могут быть памятником нигилистическому ничего, в других случаях памятник великому жертвенному ничего. Как говорил о представителях нашего народа капитан второго ранга Георгий Карлович Граф: «Сколько раз за время моей службы на флоте судьба меня сталкивала со всякими опасностями. И всякий раз я поражался, как наши матросы умели проявлять в самых опасных случаях находчивость, ловкость и храбрость. В обычной обстановке кажется, что самый заурядный парень. А случись, что, глядишь, он орел орлом». И это черта тоже нашего народа. Мы могли бы увлечься критикой менталитета, но есть плюсы, есть то, что в нас ценно. Выражается вроде одним словом. Но это есть. Это наша история, традиция, менталитет, наша ценность. Как бы нам не забыть эту ценность? Как бы ее исполнить в своей жизни? Есть одно утешение, которое говорит апостол Павел. «Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Вот такое утешение для верующих людей – самый замечательный стимул говорить ничего самим себе. Потому что мы это делаем не просто так ради красиво описанной истории. У нас есть надежда на воздаяние. Оно будет чуть потом. В него нужно верить. Гарантий письменных особо нет. В него нужно верить. Но временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется у нас.
1: Все-таки хотелось бы уже здесь и сейчас жить хорошо, а не только надеждами, что когда-то станет лучше. Потому что странно представить себе такого Бога, который создает человека, затем, чтобы он здесь 70-80 лет пострадал.
0: Действительно. Посмотрите, как пишет Павел, описывая уже на земле наблюдение за своими собратьями в вере. «Надежда наша о вас тверда. Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Сегодня проявление вот этого самоотречения и жертвенности, оно может уже сегодня спасать, уже сегодня приносить некий плод. Вы знаете, как заканчивалась история с нашими моряками в этом Мессинском землетрясении? Прошло 2 года. Печать Италии оповестила мессинцев и все окрестные города, что, граждане, завтра к нам прибывает русский крейсер «Аврора» для принятия благодарственной медали от жителей Мессины. В общем, в тот день Мессина не работала. И только утром, когда звук с моря доносил, что приближается русский крейсер, вся Мессина ликовала. И что говорил командир «Авроры»? «А нас встречают, и кажется, с музыкой. Якорей не бросать, будем вставать прямо к набережной, на швартовы». Как вы думаете, что кричали итальянцы, приветствуя русский крейсер? «Вива Русия! Вива сеньор Ничако!» Оркестр обрушили в котловину гавани 2 гимна сразу. Прозвучал салют нации, швартовы поданы. «Боже, что тут началось?» Белыми камелиями и розами, алыми гвоздиками и фиалками осыпали серую броню «Авроры». На борту крейсера находились сейчас те, кто 2 года назад выкапывал мессинцев из-под развалин. Прибыл в Мессину один матрос, потерявший обе ноги при спасении погибавших. Узнав об этом, итальянцы подхватили безногого матроса на руки и, восторженно крича, несли его через весь город. А он ничего не мог говорить от волнения. Он качался на плечах мессинцев и плакал. примерно

так, друзья, по картине книги Откровения, которую нарисовал Иоанн Богослов, будет происходить, когда закончится история Земли. Мы, пройдя эти временные страдания, претерпев, как это показал пример нам Господь Иисус Христос, также будем принимаемы небом. Будет такая же радость для тех, кто сегодня здесь на земле научился говорить себе ничего. Это временное ничего, не связанное с вечностью. Временно здесь ограничение, там безгранично, там будет все. И самым лучшим примером для нас является Господь Иисус Христос. Знаете, когда Он шел на Голгофу, Он, великий страдалец, агнец, закланный от создания мира, Он мог попросить себе немножко сострадания и сочувствия. Однако, видя плачущих людей, Он говорил: «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших. Если с зеленеющим деревом что делают, что будет с сухим?» Он бы мог попросить себе немного жалости, хоть чуть-чуть. Но даже в этот тяжелый момент, когда ему тяжело нести крест, Он говорит: «Обо мне не плачьте, плачьте о себе». Ему предстоит принести самую тяжелую чашу, отвержение от Бога, а Он говорит: «Ничего себе». Это самый великий пример великого самоотречения. Мы можем сегодня научиться из того, что есть в нас, наше, народное, оно близко нам по менталитету. Нужно просто поменять вектор. Наш вектор – это Господь Иисус Христос. Он – сеньор ничего, потому что Он отрекся от себя. Не нужно великих подвигов и жертв. Давайте научимся в каждый день своей жизни говорить «ничего себе» и все ближним.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо. Сегодняшняя программа — продолжение предыдущей, вторая ее часть. Для меня эта тема настолько интригующая, что я просто не могу от нее оторваться. Первая часть программы была озаглавлена «Иисус и сотворение», и вторая часть называется также «Иисус и сотворение». Понимаете, очень важно спросить себя, чему же действительно учил Иисус? Что он говорил о сотворении? Во что он верил сам? Поддерживал ли он его? Знал ли о том, насколько совершенной вначале была планета Земля? А как насчет всего космоса или далеких галактик, Солнца, Луны? Что Иисус действительно думал обо всех этих вещах? А как насчет так называемых отсутствующих звеньев? Что он говорил об этом? Например, археоптерикс, так называемое отсутствующее звено между рептилиями и птицами. Посмотрим, что Иисус говорил на эту тему. А что он говорил о других живых формах, например, таких как Левиафан, который был описан в Ветхом Завете? Ведь, предположительно, Левиафан — это мифологическое создание. Что говорил Иисус об историческом аспекте библейских записей? Верил ли он, что все эти ископаемые из периода глобального потопа? Во что действительно верил Иисус и чему он нас учил? Просто необходимо знать это. Ведь у многих из нас выработался так называемый академический подход ко всем живым системам, к развитию Вселенной, которая все время расширяется. У многих об этом очень разные идеи. Как я упомянул в прошлой программе, у нас возникла идея панспермии. Некоторые знают, что жизнь сама по себе не может начаться или развиваться. Она может изменяться только горизонтально, поэтому они и говорят, ну что ж, должно быть, жизнь была откуда-то занесена. Это и называется панспермией. А также говорят, неважно, что мы об этом думаем и во что верим. На самом деле это важно. Много и дополнительных эволюционных атеистических идей. И было время, когда я с ними соглашался. Другие подходят к этому с точки зрения теистической, богословской эволюции, но все идеи оказываются в одном и том же котле. Очень многие также поддерживают и идею прогрессивного сотворения. Некоторые учат теории бреши, некоторые теории объявления дня века. Но нужно не забывать и о тех, которые учат, что библейские записи необыкновенно точны, и что сотворение не такое уж и давнее. Что же Иисус говорил обо всех этих вещах? Для нас жизненно необходимо знать, чему учил Иисус, ведь в Новом Завете Библии Петр утверждает, что Иисус не знал греха. Павел также это подтверждает. И Иоанн присоединяется к ним. В нем не было греха. Это значит, что Иисусу были не свойственны никакие ошибки. Это значит, что он умел проникать в самую сущность идеи, умел открывать ее смысл. А откуда же мы об этом знаем? Мы знаем это из Библии, ведь Писание утверждает, что он — вечный Сын Бога. Перед тем, как мы отвели его сами на Голгофу, его уста произносили удивительные вещи. Он заявлял, «Перед Авраамом был я, потому что я есть». Ведь он был всегда. Он вечный Сын Бога. Он сам наблюдал как за всеми идеями, так и за развитием всех гуманистических концепций и принципов. Он умел отличить цветок от сорняка, и он понимал все это. В Иисусе Христе только абсолютная правда. В нем нет ни единой ошибки. Павел написал Тимофею, «Христос — это Бог во плоти». Для нас очень важно

знать о том, что подразумевал Петр. Иисус жил так, как Бог хотел, чтобы жил человек. Иисус — наш пример. Просто жизненно необходимо знать о том, что Иисус вел себя так, как Бог бы хотел, чтобы вел себя и первый человек — Адам. Ведь вначале Бог хотел, чтобы Адам был для нас примером. Но это еще не все. К филиппийцам Павел утверждает, «Иисус думал так, как Бог хотел, чтобы думал человек». Так будьте же похожими на Иисуса Христа. В обличии человека он был равным Богу, но не выделялся среди остальных. Иисус был Богом во плоти. Он знал, что Бог держит в своих руках весь мир. Иисус знал, как хорошо на небесах, но он не боялся окунуться и изучить ошибочные концепции. Он их не боялся. Нам также нужно этому научиться, ведь и все мы на каком-то этапе своей жизни увлекались ложными концепциями о начале всего, о дизайне планеты Земля, о Вселенной, о самом человеке. В прошлой программе я познакомил вас с некоторыми из идей Иисуса. Давайте же вкратце повторим то, о чем мы говорим в прошлой программе, и перейдем к новому материалу, который, как я надеюсь, также станет жизненно важным для вас. Позвольте мне подчеркнуть, то, что принимал Иисус, необходимо принять и вам. Какими бы ни были наши академические предпочтения, нам действительно просто необходимо очень внимательно отнестись к Иисусу. Помните, сказал Павел, «То, что было приобретением для меня, было потерей для Христа. Я все бы это отдал за превосходное знание Иисуса Христа, моего Господа, потому что все эти приобретения — ничто иное, как навоз. Ищи праведности, а не закона, праведности веры Христа, которую можно найти только в Нем. Будь с Ним в личных взаимоотношениях, чтобы познать силу Его воскрешения и глубину Его страданий, приведших Его к добровольной смерти». Вы слышали, что я сказал? Павел сказал, «Если это даже будет для меня жертвой, я бы все отдал за личные взаимоотношения с Ним, потому что я знаю Его как Спасителя». К филиппийцам 3:10 он выразился немного по-другому, «чтобы я мог узнать Его в силе Его воскресения». Мои студенты, мои друзья-ученые, хотите ли вы, чтобы Бог присутствовал на ваших лекциях? Учитель воскресной школы, хотите ли вы получить благословение, чтобы учить детей, пасторы церквей? Хотите ли вы, чтобы Бог помазал ваши проповеди о сотворении? И также полемику между сотворением и эволюцией. Хотите ли вы, чтобы во всем этом была воля Бога? Тогда жизненно необходимо принять Иисуса Христа, чтобы, как сказал Павел, через личные взаимоотношения с Ним постичь силу Его воскресения и глубину Его страданий, приведших Его к добровольной смерти. Если вы примете недавнее сотворение, конечно же, это будет вам чего-то стоить. И мне пришлось измениться, работая длительное время с сотнями ученых. Чего мне это стоило? Это стоило мне личной гордости и потери моей научной степени. Потому что я верил в библейские записи. Но ведь и я ошибался. Я не всегда верил в относительно недавнее, прямое сотворение. Когда я поверил в Него, это тоже стоило мне чего-то. На протяжении многих лет я разговаривал с разными учеными. Некоторые из них говорили мне, «Подожди минутку. Конечно же, то, что ты говоришь, имеет смысл. Да и доказательства это подтверждают. Но что подумают в моем университете, если я с тобой соглашусь? Ведь некоторые из них — профессора очень крупных университетов. Поэтому они и задумывались, чего же мне это будет стоить? Это будет стоить вам вашей гордости.
вас будут считать меньшим интеллектуалом, чем раньше. Ведь необходимы очень изощренные умственные упражнения, чтобы объять и объяснить эволюцию. Ее же не подтверждают никакие ископаемые. Эволюции не увидишь ни в живых системах, ни в космосе, ни в развитии Солнечной системы. Для того, чтобы принять концепцию эволюции, нужно просто

Подождите минутку. Если он принял исторические записи о сотворении, он также верил, что на самом деле существовало странное мифическое создание, которое называлось Левиафан. Оно описано в Библии, Иов, глава 42. Как раз об этом мне и хотелось сегодня поговорить. А в будущем мне просто придется посвятить целую программу этим огнедышащим чудовищам, также описанным в Библии. Ведь Иисус, проверив все, что было записано в Ветхом Завете и в Новом Завете, пришел к заключению: не добавляйте к этому ни иоты, совсем ничего, потому что я хочу, чтобы вы верили это как есть. Иисус, зная обо всем этом, относился к библейским записям как к истории. И, конечно же, согласно нашим и сегодняшним научным исследованиям, он принял как сотворение планеты Земля, так и всего космоса. Вначале Бог создал небеса и землю. Таким образом, для нас жизненно необходимо осознать, что сказал Иисус. Он сказал, что это точный исторический документ. Я знаю много богословов, которые пытаются прокомментировать Слово Бога, игнорируя историческую важность Библии. Но если вы делаете это, вы катаетесь по очень тонкому льду. Как я уже сказал в первой части этой программы об Иисусе и сотворении, Иисус верил, что мужчина и женщина были сотворены в самом начале сотворения. Они не появились 16 миллиардов лет назад после так называемого «большого взрыва». От Марка 10:6 он сказал: «С самого начала сотворения Бог сотворил». Он создал мужчину и женщину. Давайте углубимся в еще один аспект, о котором я упомянул в прошлой программе. Между прочим, мы уже получили от вас множество писем электронной почты, и меня это очень радует. Эта программа подбодрила не только пасторов, но и многих богословов, которые никогда не спрашивали себя: «А что же Иисус учил о том, что отражается на сегодняшнем поколении?» Иисус верил, что у космоса было начало, а не то, что он был вечным. Теория эволюции утверждает, что космическим яйцом была материя, которая всегда существовала. Но перед нами здесь диаграмма, лицо которой представляет лицо Господа Иисуса. Ее нарисовал великий иллюстратор сотворения Джек Хэм. Мы немного приукрасили эту диаграмму, чтобы получше представить всем, как наш Создатель, Творец, своим голосом и энергией создал все миры. Таким образом, в оставшееся время на нашей программе мы познакомим вас с новым материалом. Мне очень радостно рассказывать вам о том, что думал о сотворении Иисус. Он верил, что все сотворил Бог, что ничто не появилось естественным путем. От Марка, глава 13, стих 19, сказано: «Бог сотворил все с самого начала». Не нужно забывать, что в словах Иисуса воплощена вечная истина и правда. Все в них является жизненной важностью. Ведь он сказал: не изменяйте Библию ни на одну иоту, ни на одну букву. Таким образом, к этим словам нельзя ничего добавить, и ничего нельзя из них выбросить. Их необходимо воспринимать такими, как есть. А Иисус сказал: Бог сотворил все с самого начала. Он учил, что Бог лично все сотворил, что в этом процессе нет ничего естественного, что материя сама по себе никогда не смогла бы развиться ни в целые живые системы, ни в звездные тела, которые также содержат в себе огромное количество информации. Все это требует дизайна. Также Иисус принимал совместимость двух предположительно противоречивых аспектов создания в Бытие 1 и 2. Ведь он цитировал из Бытия 1.27 и 2.24 и от Матфея 19.5, когда он сказал, что Бог сотворил мужчину и женщину, основал их дом и сделал их одной плотью. Он неоднократно ссылался на эти два аспекта. Позвольте же мне объяснить вам, что я имею в виду. Некоторые личности, ссылаясь на теорию эволюции, пытаются утверждать, что на самом деле существует два сотворения.
Они говорят, посмотри получше в первой главе «Бытия». В сотворении включен человек. А во второй мы опять читаем,

о том, что человек был сотворен еще раз. Таким образом, у нас получается два противоречивых аспекта сотворения человека. Это неправда. Прежде всего, сторонники этой концепции, наверное, даже и не обратили внимания на то, что Иисус относился к этим двум аспектам как к одному. А нужно не забывать и о так называемом ивритизме. Это значит, что некоторые умственные заключения на иврите на самом деле правовой документ. Позвольте мне объяснить это. Когда какой-то документ, технический документ, когда мы его публикуем, пишем, мы начинаем с титров, с заголовков, за которым следует абстрактное содержание. Как раз в этом и излагаются главные элементы. За абстрактным содержанием следует вступление. За ним основная часть, которая обычно состоит из трех пунктов или более. Затем следует заключение. Ну что ж, на иврите все так и представлено. Там все делается автоматически таким образом. И в данном случае из абстрактного содержания мы видим весь контекст. И это необыкновенно плодородная виноградная лоза информации, заложенная Богом в еврейском генетическом коде. Конечно же, сначала это было в Аврааме, затем в Адаме. У нас также это есть, но еврейский ум особенно к этому предрасположен. И как раз это мы находим в Бытие. Во второй главе мы опять возвращаемся к специфике сотворения человека, потому что он был создан по образу и подобию Бога. Ведь Иисус не умер для спасения растений, хотя и говорил, только посмотри на эти лилии. Они растут без какого-либо труда, но всегда одеты лучше Соломона. Таким образом, Иисус заботился о них, ему было не все равно, но хотя за них он не умирал. Конечно, в конечном итоге вся вселенная и будет примирена с небесами, как и все живые существа. Иисус Христос умер, чтобы спасти самое удивительное Божье творение — человека. Ради этого сам Бог даже облачился в физическую форму человека. Таким образом, во второй части как раз и представлена эта специфическая деталь. Иисус учил, что все это совместимо. Иисус верил, что все сотворения и все созданные виды неизменны. Возможно, кое-кому и неудобно это осознавать, но Иисус верил, что один вид сотворения не может переходить в другой. От Матфея 7:16 он сказал: «Ведь с тернистых кустов не собирают винограда, и сорняков колючих не собирают фиг». У каждого вида свое предназначение, свои ограничения. Конечно же, в рамках того или иного вида происходит определенное развитие, но оно только внутри генетических ограничений. Мне, наверное, придется посвятить целую программу теме микроэволюции, которая происходит на самом деле. Итак, Господь Иисус прекрасно выразился обо всем этом разнообразии. Из тернистых кустов не собирают винограда, и из сорняков и колючек не собирают фиг, говорил он. У каждого из этих видов свои ограничения. Давайте продолжим говорить об этой концепции. Что еще говорил о сотворении Иисус? Он верил, что Бог, закончивший свою работу на седьмой день, отдыхал. От Марка 2:28 сказано: «Суббота была сотворена для человека, а не человек для субботы». Суббота представлена здесь как день подведения итогов. Это значит, что к тому времени уже был создан и этот мир, и вся Солнечная система, и целый первоначальный контекст всех сотворений и созданий. А это соответствует первому закону термодинамики. Первый закон термодинамики утверждает, что материю невозможно ни создать, ни разрушить. Она может только изменяться в своей форме. Где-то то же самое количество энергии, хотя и разбросанной энергии, там же должно быть то же самое количество и материи, и радиации, и могут наблюдаться изменения форм, переходы из материи в энергию и так далее. Но Иисус верил в полное сотворение. Он верил, что Вселенная не развивается, а она была сотворена такой с самого начала. Затем Иисус

верил, что мир был основан. От Иоанна 17:24 он говорит: «Перед основанием мира». Когда геофизики заглядывают вовнутрь Земли, они находят сердцевину и четыре различные области радиоактивных элементов и замедлителей. За ними следуют поверхностные отложения и сам покров, всего семь компонентов. Таким образом, в дизайн мира включены те элементы, которые составляют не только Землю, но и всю Вселенную. Все они жизненно необходимы, а каждый отдельный атом окружен семью электронами, которые постоянно вращаются вокруг его ядра. Таким образом, у нас есть и основа, у нас есть диаграмма, дизайн, последовательный план. К тому же Иисус верил, что даже Солнце принадлежит Богу. От Матфея 5:45 «Он — причина восхода Солнца». Оно создано Богом, поэтому и выполняет то, что Бог приказывает ему. Таким образом, у каждого индивидуального элемента создания своя специфическая цель, определенная самим Богом. Также Иисус принял запись о том, что Бог сотворил птиц для воздуха и динозавров для земли. Бытие 1:30. «Все животные на земле, все птицы в небе». 29 стих. «Бог сказал, я даю вам все злаки и все фруктовые деревья, которые приносят плоды с семенами». От Матфея 6:26. «Посмотри на птиц в небе, ваш Отец кормит их». Иисус не верил, что птицы произошли от динозавров. Это утверждает эволюция. Ограничен потенциал как каждого вида живой системы, так и вся система в целом. Иисус учил, что Создатель, сотворив птиц, сам о них и заботился. Даже он верил в общемировой потоп. Потоп всех унес за собой. Ведь некоторые, даже хорошие ученые-академики, считают, что потоп произошел только в отдельной местности. Это неправда. Иисус сказал, что Он унес за собой всех земных птиц, потому что Он был глобальным. Иисус верил в ответственность человека перед человеком, так и перед Богом. «Отдай кесарю кесарева, а Богу Божье». В последние минуты я вот что вам скажу. Необходимо быть ответственными не только перед человеком, но и перед научными исследованиями. Но это еще не все. Как сказал Иисус, «Отдай кесарю кесарева, а Богу Божье». Создание, сотворение принадлежит Богу. Интерпретация сотворения принадлежит Богу. Я считаю, что нужно с большим вниманием относиться к тому, чему учил Иисус. Откровение 4:11. «Господь Бог наш, достоин Ты всей хвалы, хвалы и силы и славы, и ибо Ты создал все, и все по Твоей воле существует и было сотворено». Мне было очень приятно поговорить с вами в этих двух программах о том, чему Иисус учил о сотворении, и о полемике насчет теории эволюции.

А теперь давайте поговорим о третьем законе, законе устройства. Закон устройства. Здесь мне нужно быть осторожным, чтобы сохранять объективность, ведь это мой самый любимый закон из всех 12. В растущих церквах лидеры готовят святых к делу служения. Ожидается, что каждый член церкви будет служителем. Давайте еще раз это повторим. В растущих церквах, во всех церквах, растущих как вширь, так и вглубь, вы увидите, что лидеры готовят святых к делу служения. Церковь ожидает, знакомое нам слово, что каждый ее член будет служителем. Что подразумевается под словом «служитель»? Это новозаветное слово означает «тот, кто служит», как обслуживающий персонал, например, официант в ресторане. Приведу вам немного странный пример, и вы меня поймете. Эта история – плод моего воображения. Такого нет ни в одной стране. Представьте, что вы выросли в такой стране, где все водят машину вот таким образом. Это единственный способ вождения, который вы видели с самого детства. Вы подросли, стали взрослым, сами научились водить. Но все, кого вы видели, мама, папа, таксисты, водители автобусов, все поступали одинаково. Они открывали дверь, садились в машину, включали зажигание, поворачивали голову вот так, чтобы смотреть через заднее стекло, нажимали на газ и вперед. Вы ведь знаете, как звучит мотор, если ехать задним ходом. Итак, в этой стране все люди ездили задом наперед. И вы никогда ничего другого не видели. А даже самые шикарные машины задним ходом дают не более 30 км в час, причем со странными звуками. Но вы считаете, что так и должно быть. Почему? Потому что ничего другого вы не видели. А теперь вопрос. Для чего созданы машины? Чтобы ехать вперед или назад? Каждый пастор с детства ведет наблюдение за церковью, в которой он рос, за другими пасторами, которые ему нравятся, за тем, что они делают и что происходит в церкви. И позвольте мне предположить, что большинство пасторов по всему миру садятся в машину под названием «церковь», закрывают дверь, заводят мотор и сдают назад. При этом они думают, что так и должно быть. У них ломит шею. Но они думают, что так и должно быть. Они движутся очень медленно, но думают, что так и должно быть. Машина устроена так, чтобы ехать вперед. Впереди у нее большое лобовое стекло, чтобы хорошо было видно дорогу. Есть даже небольшое зеркальце, чтобы не оглядываться назад. И ехать она может со скоростью не 30 км, а 80-90, а на хорошей трассе даже 120 км в час. Если вы управляете чем-либо, не сообразуясь с устройством данного предмета, то мало чего сможете достичь. Бог устроил церковь определенным образом. У него есть четкая модель того, как церковь должна функционировать, что должны делать лидеры и что должен делать каждый член церкви. Служение, действующее у вас в церкви, зависит не от того, какая у вас церковь и в какой стране. Служение в церкви зависит от даров ваших прихожан. Нужно прислушиваться к закону устройства. Вы можете молиться, можете поститься, можете покупать новые материалы, но что бы вы ни делали со своей машиной, пока вы движетесь задним ходом, у вас будут проблемы. На этом занятии я хочу рассмотреть, как Бог устроил церковь. Моя задача – разъяснить вам 4 главу послания к Ефесянам, где говорится о структуре церкви, о ее устройстве, чтобы все мы, как пасторы, понимали, каким образом Бог желает созидать свою церковь. Поскольку вы пасторы, изучение Библии не займет много времени, но давайте сделаем небольшой обзор. О чем идет речь в послании к Ефесянам? О том, как должна функционировать церковь, верно? Давайте быстро посмотрим содержание этого послания. В первой главе говорится о том, кто мы есть во Христе. Мы приняты, усыновлены, нам дано наследие, мы запечатлены Духом. Вторая глава, мы перешли из царства тьмы в царство света, мы новое творение.
3 глава, Бог учреждает свою церковь, великую тайну. Все эти главы говорят о том, кем вы являетесь во Христе. А теперь 4 глава. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Мы должны жить так, чтобы наши слова и убеждения не расходились с делами. Мы должны сохранять единство. Мы должны жить в силе. В какой силе? Посмотрите, как сказано в 9 и 10 стихах. Христос вошел на высоту, а вошел, что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли. Зачем? Чтобы провозгласить победу над сатаной, грехом и смертью. А что является доказательством победы Христа? Доказательством того, что грех лишен власти, что дела дьявола разрушены, что смерть нам больше не страшна. Это дары, которые Он дал человекам. 8 стих. Здесь Павел цитирует 67-й псалом, в котором обрисована такая картина. Главнокомандующий армией возвращается после захвата вражеского города. Он едет на белом коне, а за ним строем следует его армия. Затем идут военнопленные, зачастую раздетые до пояса и связанные по несколько человек. И, наконец, в конце процессии везут трофеи, золото, серебро и

прочее добро. Процессия вступает в город, и весь народ ликует: «Ура! Победа!» Что делает главнокомандующий? Раздает трофеи. Сначала воинам, а потом и всем жителям города. Кому-то достается барашек, кому-то золотая ваза, кому-то серебряное кольцо. Эти дары – знак победы. Именно на эту картину ссылается апостол Павел. Давайте снова обратимся к 4 главе послания к Ефесянам. «Царь одержал победу над грехом, смертью и сатаной и дал дары человекам». Дальше в 11 и 12 стихах сказано: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Зачем? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Здесь дается работа лидерам, ведь все это лидеры, апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. И что, они должны нести все служение? Нет, здесь сказано «к совершению святых». Что это означает? Словом «совершать» переведено греческое слово «восстанавливать». Оно употреблено в Новом Завете несколько раз, например, там, где описано, как рыбаки чинили сети. Также в греческом оно использовалось в медицинских источниках. «Совершать» означало заново собрать сломанную кость, чтобы она правильно срослась. Итак, смысл здесь следующий. Менять прежнее состояние людей на новое правильное, чтобы они делали то, что им предназначено. Пасторы и лидеры призваны к совершению святых церкви на дело служения. А какова конечная цель? «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». В своем конспекте или в Библии подчеркните слова «в мужа совершенного». Здесь имеется в виду зрелый человек, ученик Христа. Нам ведь заповедано научить народы, помочь им стать учениками. Усовершенствовавшись, будет всякий ученик, как учитель его. А кто учитель? Христос. В чем же наша работа? Совершать, обучать, оснащать святых, готовить их к служению, чтобы все верующие все больше и больше уподоблялись Христу. И не только в интеллектуальном уровне, но и в том, что они делают, как живут, как относятся к родителям, к жене или мужу, к работе, к деньгам, к своим приоритетам, до тех пор, пока все не придут в единство веры и познания Сына Божия. Есть некоторые критерии, помогающие проверить, насколько человек зрелый в вере. Есть два основных критерия. Первый описан в 14 и 15 стихах. Это доктринальная стабильность. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Зрелые ученики не зарываются головой в землю, если с ними говорят свидетели Иеговы или мормоны или оккультисты. Они могут открыть Библию и защитить свою точку зрения. Второй критерий – это отношения с людьми. Читайте дальше. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Нужно говорить истину с любовью. Зрелый человек – это не тот, кто постоянно посещает какие-нибудь семинары. Это тот, кто уверенно знает христианское учение и относится к другим с любовью, как относился бы Христос. Полезно ли при этом посещать семинары? Конечно. Нужны ли малые группы? Да. Но говоря об устройстве, вот главное, что нужно отметить. Задача лидеров – оснащать членов церкви. Подчеркните слово «оснащать». Задача членов церкви – служить. Подчеркните слово «служить». Никто не может служить в одиночку. Дорогие пасторы, машина уже так давно едет задним ходом. Ожидания от нас столь высоки, что мы обычно думаем, будто сами должны выполнять все служение. Первые 3 или 4 года моего пасторского служения были сумасшедшими. Я венчал, хоронил, наставлял, мыл туалеты, косил газоны. В субботу вечером мы готовили церковный бюллетень, я писал текст, жена набирала его на машинке, потом тиражировала на ротаторе, а дети раскладывали копии на полу и сгибали. Я все делал сам. А как я уже говорил, если пастор делает все своими силами, его церковь может вырасти до 75 человек, максимум до 100, если он в лепешку расшибется, и многие нужды останутся невосполненными. Я сам нес все служение согласно этому.

В отрывку я вел машину задом наперед. Лидеры призваны оснащать святых на дело служения, а не нести служение самостоятельно, ведь вы отнимаете у людей их работу. Ваша задача позаботиться, чтобы служителей было достаточно, и, конечно, показать пример служения, но это не значит, что чем больше делает пастор, тем он успешнее. К сожалению, так мы научены. Вот почему в Америке и в других странах 95% церквей маленькие, до 100 человек. Ведь даже хороший пастор, любящий Бога, не способен лично позаботиться о большем количестве людей. А он и не должен этого делать, это не его работа и не ваша. Просто мы привыкли передвигаться задним ходом. В первые 3 года моего пасторского служения наша церковь выросла примерно до 100 человек и перестала расти. При этом ее пастор был крайне истощен, и дома у него назревали большие проблемы. Как же должно быть? Лидеры должны оснащать, а церкви должны служить. Пожалуйста, откройте 2 главу 1 послания Петра. Хочу показать вам одно параллельное место. Здесь тоже говорится о необходимости изменить структуру вашей церкви. Обратите внимание на 4 стих. Перед этим Петр писал о духовном рождении. И вот он продолжает. «Приступая к Нему, камню живому», это о Христе, «человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Петр обращается здесь ко всей церкви. «Вы живые камни, каждый верующий священник, один из царственного священства, если мы считаем только себя духовенством, священниками, служителями, к которым все обращаются за помощью, это все равно, что вести машину задом наперед. В ранней церкви все было иначе». Представьте себя на месте апостолов. Петра, Иакова или Иоанна. В частности, Петр в своей жизни совершил серьезные ошибки, отрекся от Христа, но тот простил его. И вот Петр произносит свою первую проповедь, и каются сразу 3000 человек. Что с ними всеми делать? А несколько дней или недель спустя еще 5000. Кто будет о них заботиться? У нас в штате только 12 человек. Как вы думаете, они смогут посещать всех больных? Кстати, считали только мужчин, поэтому вероятно, что за 1-2 месяца церковь выросла до 20 тысяч человек. Как вы думаете, что делал Петр? «Пока, дорогая, мне нужно проведать около 4000 человек». Нет, они знали, что нужно оснащать святых на дело служения. Братья, ваша задача не в том, чтобы заботиться о каждом человеке лично. Ваша задача сделать так, чтобы о каждом позаботились. Это совершенно разные вещи, это сдвиг парадигмы. Если вы этого не поймете, вы всю жизнь проведете в церкви, где будет 100, ну максимум 150 человек. И это не потому, что вы мало молитесь, или мало любите Бога, или Бог не хочет вас благословлять, или у вас слишком маленькие помещения. Просто на большее вас не хватит, ведь вы простой смертный. Позвольте поделиться своим опытом. Когда я наконец-то понял, что задача лидеров – оснащать, я стал делиться этой идеей с церковью. Но это не так просто. Ведь не только мы с вами, но и наши прихожане убеждены, что машина должна ехать задом наперед. И когда мы перестаем сами нести все служение, они на нас обижаются.
Поэтому я прочитал в своей церкви серию проповедей под названием «Чудесная измененная жизнь» по 4 главе послания к Ефесянам. Кстати, она существует в форме видеокурса. Вы

Можете его приобрести, вам пригодится. Итак, я посвятил целый курс тому, как должна функционировать церковь. Я извинился перед своими прихожанами, простите, но я 3 года считал, что машина должна ехать задом, ведь ничего другого я не видел. Я был плохим пастором, и я уже попросил прощения у Бога, а теперь я намерен делать то, к чему призвал меня Бог, оснащать лидеров и других членов церкви, чтобы вы могли нести служение. Извините, что я забирал себе все самое интересное, сам благовествовал, сам консультировал, сам проведывал людей в больнице. Я лишал вас возможности делать все это и получать Божье благословение. Понимаете, о чем я говорю? И потом я сказал, с этого момента я буду оснащать святых на дело служения. Мы образовали команды и малые группы. Теперь я встречался с лидерами малых групп, а они сами или члены их групп проведывали людей в больнице и исполняли другие служения. Мы децентрализовали нашу деятельность, и за 9 месяцев наша церковь выросла с 70 человек до 200. Теперь второй пункт. Задача лидеров – оснащать, а задача членов церкви – что делать? Служить. Подумайте об этом. Представьте на минутку, что я ваш пастор, хорошо? Некоторые из вас думают, ну, не знаю, может, не надо. Ладно, я ваш пастор, а вы моя церковь. Значит, у нас тут 200 или 300 человек, точно не знаю. Предположим, я заканчиваю проповедь, а у вас в жизни проблемы, и вы выстраиваетесь в очередь, чтобы со мной поговорить 6, 7, 8, 10 человек. Я назначаю вам встречи в течение недели. А кто-то из вас подходит и говорит, у меня на работе есть подруга, которая очень открыта для благой вести. Вы могли бы прийти ко мне на работу и рассказать ей о Христе? Ну, конечно, отвечу я, ведь я должен делать все, о чем меня просят. У вас только один служитель. Вы мои овцы, а я ваш добрый пастырь. У меня библейское образование. Бог говорит через меня. И в глубине души я считаю, что я лучше вас всех, ведь я являюсь Божьим ответом на все ваши проблемы. Конечно, я вам этого не скажу, но мне так нравится, когда люди говорят, «Пастор Чип, спасибо вам огромное, спасибо, что привели мою подругу ко Христу. После вашей консультации у меня стало так легко на душе, вы замечательный пастор». На всю эту работу мне нужно 80 часов в неделю, но у меня в очереди 15 человек, а я успеваю поговорить только с 6, и теперь 9 человек на меня обижаются. А что, если я попробую сделать все наоборот и скажу, «Моя задача – оснащать вас?» В ближайшие несколько недель я научу вас основам христианского душепопечительства. Мы вместе изучим 12 главу послания к римлянам, и я объясню вам, как быть душепопечителями для других, ведь все вы служители. Давайте сразу после служения разделимся на малые группы по 3-4 человека, и каждый сможет рассказать о проблемах, с которыми он борется. Вы вместе посмотрите, как сказано в Писании, во-первых, об отношениях с Богом, во-вторых, о различных дарах, которыми Он нас наделил, в-третьих, о том, как следует относиться друг к другу. Итак, я попрошу вас в течение 4 недель встречаться после служения в ваших малых группах и консультировать друг друга по поводу ваших проблем. А потом мы пройдем 6-недельный курс о том, как свидетельствовать о Христе, как открыто говорить о своей вере. Я подробно расскажу вам об этом, подготовлю раздаточный материал, ведь вам нужно учиться. В раздаточный материал я обязательно включу вопросы для обсуждения, чтобы вы могли обсудить их за ужином с семьей, ведь в вашей семье священник вы, а не я. Те же вопросы вы сможете обсудить в малой группе. Станут ли все 100% людей служителями? Нет. Но станет ли большинство? Если я действительно буду этого ожидать, если я научу вас, как это делать, да. И как только кто-то покажет пример, допустим, приведет друга к Христу, знаете, где он будет в ближайшее воскресенье? Вот здесь, рядом со мной. Я ради этого прерву свою проповедь. Мы так боимся нарушить свои планы, спрашивается, ради чего? Нужно вознаграждать людей, когда они служат, и они будут служить. Итак, теперь в нашей церкви 200 служителей. Серьезно, представьте, что вы не пасторы, а рядовые члены церкви, но к тому же подпольные служители. Некоторые из вас скрываются под образом программистов, другие строителей или слесарей, или домохозяек, но в потайном кармане у вас лежит удостоверение «Уполномоченный служитель Евангелия Иисуса Христа, царственный священник». Вы идете на работу строить дома, но при этом ищете возможность рассказать о Боге и проявить любовь к людям. Вы служитель, и вы тоже. А что если бы люди в вашей церкви понимали, что они служители? Если бы они не стремились завалить других своими проблемами, но осознавали, что они священнослужители и что Бог хочет их использовать? Если бы мы сейчас действительно основали новую церковь, где я был бы пастором, а

вы моей общиной, как вы думаете, что было бы эффективнее, если бы только я разговаривал с людьми и рассказывал о Христе, или если бы это делали все 200 человек? Да у нас произошел бы взрыв. Ожидаете ли вы, что члены вашей церкви будут служителями? И если да, то погодите секундочку, а кто их обучит? О чем они будут говорить? Теперь вам придется подумать, о чем вы будете проповедовать в этом году, и какие ресурсы вам понадобится приобрести, ведь вы хотите, чтобы все они служили? Цезарь, пожалуйста, выйдите на минуту сюда. Цезарь, представьте, что я ваш пастор. Я только что прочитал серию проповедей о благовестии. Что такое Евангелие, как им делиться, как призывать людей к молитве покаяния, как поддерживать новообращенных. И вот где-то на четвертой неделе я приглашаю на сцену Цезаря. Предположим, вы инженер. Вы не против быть инженером? Как там дела у вас на заводе? Все в порядке? Я слышал, вы молились за одного из ваших сотрудников, а потом, прослушав наш курс, рассказали ему о Христе, и он покаялся. Это правда? Вы были рады? А вы были уверены, что у вас получится? Вообще-то это было несложно, ведь я работаю рядом с ним. Как вы думаете, вашим сотрудникам проще поверить вам, а не мне? Думаю, да. Значит, вы служите своим сотрудникам? Спасибо, Цезарь, большое спасибо. Я очень рад и очень ценю ваш труд. Вот что я вам скажу. Я поступаю так уже много лет. И что думают все сидящие в зале? Я хочу быть таким, как Цезарь. Я хочу быть таким, как Цезарь. Если вы, пусть даже не намеренно, обращаете все внимание на себя, если вы возводите в ранг героев сотрудников церкви, если вы косвенно вознаграждаете пассивность прихожан, то ничего другого вы и не увидите. Если хотите вкалывать по 15 часов в день в маленькой церкви до 100 человек, и так до второго пришествия, пожалуйста. Только мне кажется, что это все равно, что ехать назад. Так что же нам делать? Лидерам оснащать, а рядовым членам служить. Возможно, вы думаете, погодите, но эти люди могут все сделать неправильно. Конечно, могут. Они такие же люди, как и мы. А как вы научились все делать правильно? Никто не должен служить в одиночку. Откройте Библию на 12 главе послания к римлянам. Я пройду по ней очень быстро. Здесь описано то, что мы называем философией служения, как Бог предписал его вести и как нам следует мыслить о служении. Итак, задача лидеров – оснащать, а задача членов церкви – служить. Какие служения должны быть у нас в церкви? Есть некоторые основные служения, без которых нам не обойтись, правда? Должно быть ученичество и пасторское попечение, и музыкальное служение для воскресных собраний, детское служение, молодежное служение. Это основные служения. Ну а какие еще? И как их организовать? Чтобы люди хотели организовывать новые служения и были уверены, что у них это получится, необходимо в первую очередь сообщить им, что никто не должен служить в одиночку. Если бы я решил продолжить историю с Цезарем, я бы его спросил: «Цезарь, что нового вы узнали из нашего курса?» Он бы ответил: «Я узнал, что мне не безразличны мои сотрудники, и еще я познакомился с двумя другими христианами из нашей компании, но они не из нашей церкви. Ничего страшного, я разрешаю вам с ними общаться». Мы с этими христианами стали встречаться в обед и вместе молиться. А потом я поделился благой вестью с тем сотрудником, о котором уже рассказывал, и он обратился к Богу. Тогда мы втроем решили, что хоть мы из разных церквей, мы все верим Библии и согласны по основным вопросам, несмотря на мелкие разногласия. Поэтому мы решили основать группу по изучению Библии для интересующихся. Правда, сам я не умею преподавать, но один из этих сотрудников – очень одаренный учитель. Так что я тут присмотрел одно пособие и хотел посоветоваться с вами, пастор. Оно хорошее? Ведь скоро наша группа стартует. Видите, что происходит? Он ведет себя как служитель. Посмотрите, что сказано в 12 главе послания к римлянам с 3 стиха. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил».
Иными словами, объективно оценивайте свои сильные стороны и честно признавайте свои слабости, ведь они есть у каждого. И дальше Павел объясняет, почему. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Служение церкви должны выполняться командами. Вам нужно формировать команды из 3-4 человек, а еще лучше, чтобы это делали не вы, а энтузиасты из церкви. Ведь в церкви часто происходит следующее. Люди приходят к вам, как к пастору, и говорят: «Пастор, давайте служить матерям-одиночкам. Пожалуйста, организуйте программу для матерей-одиночек, ведь Богу не безразлична их судьба. Посмотрите, что мы прочитали в книгах на эту тему». А вы отвечаете: «О да, у меня как раз масса свободного времени. Я так и надеялся, что кто-то подбросит мне еще пару задач». Нет, знаете, что нужно ответить такому человеку? Прекрасная идея. Да, тогда вот что я предлагаю. Молитесь об этом в течение недели и просите, чтобы Бог помог вам собрать команду. Молитесь и думайте, кто еще в нашей церкви разделит вашу заботу о матерях-одиночках. Найдите 3-4 человек, помолитесь вместе с ними и помечтайте о том, как будет выглядеть ваше служение. А потом изложите это на одной страничке. Вот цель нашего служения, вот как оно будет осуществляться, вот какая поддержка нам нужна со стороны церкви. И, кстати, у нас в бюджете нет денег на это служение и нет персонала, который сможет им заниматься. Наше желание, чтобы вы и ваша команда были полномасштабными служителями. Скажу вам честно, многие после этого больше к вам не подойдут. Ведь очень часто люди подходят для того, чтобы взвалить на вас еще одно служение. А сколько у вас уже таких служений, которые вы несете исключительно из дипломатических соображений, которые не затрагивают ваше сердце, и неважно, у вас получаются? Поэтому верните вопрос тому, кто его задал, и вы увидите, так ли это для него важно на самом деле. Одно из двух. Либо его желание тут же и угаснет, либо наоборот, получив от вас добро, эта женщина станет мечтать и соберет команду из 3-4 женщин, и кто-то из них окажется хорошим администратором, и они скажут: «Мы готовы начать служение для матерей-одиночек. Мы хотим прекратить аборты в нашем районе. И вот что мы решили, мы будем помогать в местном центре кризисной беременности. Наши добровольцы будут служить там по понедельникам и средам. Нам нужны еще помощницы. Можно выделить нам 3 минуты в воскресенье, чтобы мы рассказали о нашем служении и чтобы церковь о нас помолилась? А потом, когда Бог будет действовать, можно мы поделимся свидетельством?» Конечно, с удовольствием. И тогда новые служения начнут возникать одно за другим, каждое со своей командой. Вы спросите, а какие служения вам нужны? Посмотрите, что говорит библейский текст, в зависимости от ваших даров. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Итак, служения должны выполняться командами и исходить из даров. Цезарь, пожалуйста, выйдите еще на минутку. Мне нужны еще 3 добровольца. Мы проведем небольшую ролевую игру. Я вам скажу на ушко правильный ответ, а потом вы скажете его вслух. Это специально для тех, кто смотрит нас в видеозаписи, чтобы вам было понятнее. Итак, вот наша история. Мы провели курс по благовестию. Одна из причин, почему Цезарь принял его так близко к сердцу, потому что у него есть дар благовестия. Около 10% людей в вашей церкви обладают даром благовестия. Вам нужно выяснить, что это за люди, и оснастить их. Цезарь внимательно изучил всех своих сотрудников и выяснил, что в компании есть еще 3 христиан. Вот христианин, вот христианин, вот христианин. Один в полиграфическом отделе, один в администрации, один в отделе доставки. Все эти ребята начали собираться вместе и загорелись общей мечтой создать группу по изучению Библии, чтобы все сотрудники узнали о Христе. Цезарь приходит ко мне в кабинет и говорит: «Пастор, мы хотим пригласить вас, чтобы вы провели изучение Библии. Соглашаюсь ли я?» «Нет». Вы бы видели ваши лица. Конечно, если бы я хотел пожизненно оставаться вечно усталым пастором маленькой церкви, я бы согласился. Но я предпочитаю сказать так: «Цезарь, замечательная идея. Мне нужно подумать и помолиться об этом служении. Можно я встречусь с вашей командой?» «Конечно».
После этого я встречаюсь с командой и задаю им некоторые вопросы. Я больше узнаю о духовной жизни этих людей, о том, насколько они зрелые. Я спрашиваю, а какие материалы вы хотите использовать? Материалы путешествия по Библии. Ага, тогда все будет нормально, это хорошие материалы. И как вы планируете организовать вашу группу? Тут все смотрят на меня с недоумением. Мы думали, это вы нам скажете. Но я продолжаю задавать вопросы. Что вам больше всего нравится? Мне нравится рассказывать о Христе. А кем вы работаете? Я работаю в полиграфическом отделе. Чем вы занимаетесь? Что вам больше всего нравится? Мне нравится организовывать что-то новое. Ага. Значит, вы сможете заняться организацией. А вам что нравится? Ну, я не люблю быть на виду, но я могу помочь с едой и напитками. Мы думали, что неплохо было бы предложить людям легкий обед. А вам и не нужно быть на виду, у вас дар служения. А как насчет вас? Ну, я в своей церкви служу учителем воскресной школы. Как вы думаете, друзья, кто сможет быть ведущим вашей группы? На счет три давайте все покажем пальцем. Раз, два, три. Хорошо. Вот ваши материалы. Давайте поступим так. Вы внимательно их просмотрите, а потом мы с вами встретимся и вместе по ним пробежимся, чтобы удостовериться, что понимаем друг друга. Вы согласны? Замечательно. Какую задачу я выполняю таким образом? Оснащаю святых. Потом мы вместе обсуждаем эти материалы. Ведь я только знаю, что этот человек преподает в воскресной школе, но понятия не имею, какой из него преподаватель. Мы встречаемся, обсуждаем материалы, и я замечаю, ого, да у него немалый потенциал. Я вижу, что он готов к первому занятию, и вот занятия в их группе начинаются. Будет неплохо, если я прокрадусь на первое занятие и тихонько сяду в уголке. Я не буду представляться пастором, не буду торжественно молиться вначале. Я просто посмотрю, как он преподает. Ведь что вы проверяете, то и получаете. Поэтому я молча понаблюдаю, а потом поделюсь впечатлениями. Какое хорошее было угощение, и организация прекрасная. Пришло не 20 человек, а 24. Друзья, но ведь вы помните, что это не наша заслуга. Так что давайте помолимся. Господи, спасибо за все, что Ты совершил. Спасибо за то, что Ты открыл двери для этой группы через Цезаря. Спасибо за нашего брата, который преподал урок. И спасибо за брата с даром служения, ведь, наверное, половина людей пришли благодаря тому, что здесь угощали бесплатным обедом. Аминь. Понимаете, о чем я говорю? К чему я веду? Потом я прощаюсь со всеми. Все было очень хорошо, до встречи. А преподавателя я прошу на минутку задержаться. Хочу вам сказать, что вы очень одаренный учитель. Вот это было хорошо, и это, и это, и это просто замечательно. Думаю, Бог действует через вас и благословляет вашу жизнь. Вы сможете ко мне заехать, чтобы мы просмотрели второй урок? Да, и еще хотел сказать, может быть, вот этот момент следует лучше проработать. Попробуйте сделать так в следующий раз, и посмотрим, что получится. Очень рад встрече с вами, брат. До свидания. И вот у вас в церкви уже 80 или 100 человек, и на 25% больше евангелистов. А кроме того, вы сотрудничаете с другими библейскими церквами. Вы утвердили брата в его даре учительства, а ваш евангелист просто сводит людей с ума, и наконец-то его за это хвалят, а не упрекают. А еще один человек, который привык чувствовать себя виноватым, ведь он тоже прослушал курс о благовестии в своей церкви, но у него дар служения, и он начинает заикаться, когда говорит с малознакомыми людьми, и этот человек подготовил угощение и видел свою задачу в том, чтобы люди услышали и приняли благую весть о Христе. Видите, руководители, ваша роль – оснащать. Я намерен относиться к каждому члену церкви как к настоящему служителю, как к пастору. Я буду верить, что Бог может использовать обычных людей, чтобы совершать необычные дела. Как вы думаете, многие ли учились в привилегированных школах, не считая школы Иисуса Христа? Если хотите знать свою церковную родословную, кем были ваши предшественники в церкви, загляните в 4 главу Деяний. Какие комплименты они получали от врагов? Приметив, что эти люди, не книжные и простые, люди узнавали их, что они были с Иисусом. Понимаете, вы вполне можете ехать на вашей машине вперед, как и полагается, но для этого нужно кардинально изменить свое мышление. Вот что я об этом думаю. Всякий раз, если я не оснащаю других, я их обкрадываю. Я отбираю у них работу, которую они могли бы выполнять.
Мы с вами пасторы, уверен, что все мы делали Божьи дела. Мы приводили людей ко Христу. Мы консультировали супругов, готовых развестись, и они восстанавливали супружеские отношения. Мы организовывали пасхальное богослужение и другое мероприятие и видели, как там действовал Бог. Понимаете ли вы, что мы жадничаем и зажимаем все самое интересное, все, что делает христианскую жизнь такой замечательной? Как вы себя чувствуете, когда приводите кого-то к Христу? Как вы себя чувствуете, когда Бог проявляет себя на организованном вами мероприятии? Как вы себя чувствуете, когда преподаете Слово Божье? Разве у вас внутри не переворачивается все от радости? Так почему же мы должны единолично получать всю радость, которую Бог предназначил для своего народа? Какой бы ни была церковь, дайте мне 3 месяца, и я перестрою ее структуру. Обратимся к нашей предполагаемой церкви. Вы служители, я ваш лидер. Я придумаю, как подготовить всех вас к служению. Я задействую и других людей с лидерскими способностями, ведь я могу подготовить вас только в некоторых областях, не во всех. Я сформирую команду, я не буду пастором-одиночкой, даже если я единственный, кто находится на полном или частичном содержании церкви. Я сформирую команду и буду руководить ею, исходя из своих даров, а кроме того, я буду уважать духовные дары других людей. И еще один важный момент. Поскольку все люди несовершенны, как и мы с вами, служение должно основываться на любви. Давайте прочтем дальше с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. У нас часто бытует представление, что мы работаем в шоу-бизнесе, и мы должны не подкачать, но скажите, часто ли люди выходят после служения, где они прослушали музыку и проповедь, с ощущением, что их нежно и непритворно любят? Конечно, общие богослужения вдохновляют и дают новую информацию, но взгляните на стихи из 12 главы послания к римлянам. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Можно ли выполнить эту заповедь на собрании из 80 или 100 человек? «В почтительности друг друга предупреждайте, любовь да будет непритворна». Слово «непритворно» буквально означает «без маски». Сидя в большом зале, можно и не снимать маску, правда? «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Ревнуйте о странноприимстве, то есть мы должны тепло принимать странников, незнакомцев. А чему учим мы? Если вы в группе порядка, приветствуйте людей, пожимайте им руки. Рад вас видеть, как хорошо, что вы пришли. Если у вас гость, быстро окружите его со всех сторон, заставьте его заполнить 10 анкет, чтобы он никогда больше не пришел. Итак, если мы перестроим наши церкви и начнем ехать вперед, мы будем руководить. А все будут служить. Мы будем формировать команды и показывать пример. И знаете, что происходит в командах? Там люди любят друг друга. Например, я состою в группе старейшин, руководителей нашей церкви. Мы встречаемся раз в 2 недели по четвергам. Первый час или полтора мы изучаем Писание и молимся друг о друге. Это лучшая малая группа из всех, в которых я когда-либо бывал. Рискованно ли это? Да, но тем не менее я раскрываю перед этими людьми свое сердце. Я говорю, вот у меня такая-то проблема в отношениях с женой, такая-то проблема с одним из моих детей, такая-то проблема на работе. Пожалуйста, помолитесь обо мне. Эл, а ты как твои дела? Напряженная ситуация на работе? Послушайте, какой темп вы как лидер зададите, в таком и будет проходить ваше общение? Как вы построите это общение, таким оно и будет. Вы можете сразу заговорить о служении, о программах, мероприятиях, раздать людям поручения. Вы проведете это занятие, вы сделаете то-то, а вы то-то. И опять вся нагрузка на лидеров. Или же вы можете поддерживать друг друга, быть командой.

нас, мужьях, правда, мужчины? Тогда давайте говорить об этом, молиться об этом, проявлять заботу. Итак, согласно Божьему устройству церкви, задача лидеров – оснащать, задача членов церкви – служить, и, наконец, никто не может служить в одиночку. Переходим к практическому применению. Кстати, то, о чем я говорю, может показаться простым, но на самом деле все не так просто. Знаете, с чем вы столкнетесь? Ведь все в вашей церкви только и видели, как машины ездят задом наперед, и поэтому даже представить не могут, что бывает по-другому. По исследованиям из книги Шварца, в 9 из 10 церквей, где посещаемость падает, обычно говорят: «Мы крепко держимся за наши традиции». Ведь чтобы сделать то, о чем я только что говорил, нужно изменить роль пастора. Чтобы сделать то, о чем я только что говорил, может быть, нужно как-то по-другому вести себя после собрания. Чтобы сделать то, о чем я только что говорил, нужно изменить ожидания лидеров, связанные с вами, и ваши собственные ожидания, связанные со всеми прочими людьми. И как только вы все это сделаете, произойдут две вещи. Во-первых, вы почувствуете, что поступаете по Божьей воле, и ваша церковь начнет расти. Во-вторых, все приверженцы традиций пойдут против вас войной и вас жаждут вашей крови. Тут-то вы и увидите, что рост – это явление не только нормальное, надлежащее и сверхъестественное, но и дорогостоящее. Мне вспоминается одна история. Когда мы в нашей церкви пошли на подобные перемены, церковь выросла с 35 человек до 500. В конце концов, все получилось замечательно. Но чего нам это стоило? Мне позвонила одна женщина, которая недавно перенесла несложную операцию. Конечно, я называю ее несложной, потому что это было не со мной. Шучу. К тому времени наша церковь была поделена на малые группы. Вся поддержка и забота осуществлялась через группы. Люди вместе изучали Библию, молились друг о друге. Мы всегда оставляли свободные стулья, чтобы можно было пригласить соседей пообщаться и рассказать им о Боге в неформальной обстановке. Это начало приносить плоды, и тут мне звонит эта женщина и говорит: «Ну и где же вы были?» «Что вы имеете в виду?» – не понял я. «Я была в больнице, а вы даже не пришли меня навестить». Я ответил: «Я только вчера узнал, что вы были в больнице, и мне сказали, что вас уже выписывают». Она продолжает: «Так это же еще хуже. Я в больнице, а вы об этом даже не знаете и не приходите меня проведать». Я ответил: «Понимаете, в нашей церкви около 400 человек, а сотрудников только я и еще один человек на полставки. Я просто не могу обо всем знать. А я думала, вы хороший пастор». «Погодите, погодите», – воскликнул я. «Хороший я пастор или не очень, не в этом дело. Давайте разберемся, что произошло. Навещал ли вас кто-либо из церкви?» «Да, приходил руководитель моей группы, да и другие люди из группы приходили каждый вечер». «Да, и что они делали?» «Они молились обо мне, а еще всю неделю готовили еду для моей семьи». «Но это же замечательно», – сказал я. «Кто вас лучше знает, я или люди из вашей группы?» «Люди из моей группы. Кто лучше осведомлен о ваших проблемах, я или они?» «Они». Я продолжил: «Сестра, я должен вам кое-что сказать. Вы можете с этим не соглашаться, но я уже полгода говорю в церкви о том, что заботиться о вас – это не моя задача. Послушайте внимательно. Моя задача – сделать так, чтобы о вас позаботились. Вас навещали, к вам проявляли любовь, о вас молились, вам давали советы, вашу семью кормили. Так и должно работать тело Христово. Это значит, что машина едет вперед, как и полагается». Мне бы хотелось сказать, что в ответ она расплакалась и сказала: «Простите, пожалуйста, теперь я поняла, как Бог устроил церковь. Вы замечательный пастор». Но все было не так. Она очень рассердилась и рассказала своим друзьям, что я ужасный пастор. Она даже пожаловалась на меня двум старейшинам. Я прихожу на братский совет, а мне говорят: «Чип, тут возникла небольшая проблема. Одна из наших сестер лежала в больнице, а вы ее не проведали. Помните, если вы станете внедрять перемены, вас ждут испытания». Я ответил старейшинам: «Друзья, я ведь проповедовал по 4 главе послания к Ефесянам. Я ведь уже 1,5 года делюсь с церковью своим видением. Я постоянно о нем напоминаю. Вы заметили, что во время собрания я провожу короткие интервью с членами церкви? Да.
о чем я с ними беседую, об их служении, как я их называю служителями. Да, и они замечательны.

Справляются. Я не собираюсь ничего менять из-за этой женщины, какое бы почетное место она ни занимала в церкви. Вот оно что. У нас были замечательные старейшины, они все поняли и успокоились. Что было дальше? Женщина обиделась и несколько недель не приходила в церковь, а потом вернулась. Но даже если бы она не вернулась, я бы не чувствовал себя виноватым. Одна из смертельных ошибок пасторов состоит в том, что они слишком сильно переживают, что кто-то уйдет из церкви. Поймите, что так или иначе кто-то уйдет. Сделайте так, чтобы кому нужно уйти, ушел, а кому нужно остаться, остался. Я серьезно. Если вы будете делать все правильно, то с вами останутся лучшие люди, останутся те, кто идет за великим видением, кто хочет изменить общество и кто не боится трудностей. Такие люди, как Цезарь, которые понимают, пастор помог мне открыть мои дары, и теперь 20 моих сотрудников узнали Христа. Я подружился с сотрудниками из других церквей. Бог действует через меня. Вот такие люди у вас останутся. Те, кто не уйдет только из-за того, что вы не навестили их в больнице. Пусть другие люди уходят, а эти остаются, если только вы хотите забивать голы. А если вы хотите просто перебрасываться мячом туда-сюда, тогда волнуйтесь и пересчитывайте ваших людей. Пишите отчеты, у нас было столько-то служений, столько-то крещений. И не забудьте слегка подтасовать факты. Например, сколько было детей в числе крещаемых? У нас было 94 крещения, из них 92 ребенка. А сколько взрослых смогли с вашей помощью перейти из царства тьмы в царство света? Не подумайте, что я против того, чтобы дети приходили ко Христу. Нет, просто это не говорит о вашем влиянии на мир. Ведь наш семинар о том, как быть влиятельной церковью, а не о том, как крестить детей верующих родителей или переманивать людей из других церквей. Мы хотим изменить мир, но мы его не изменим, если будем тратить свое время на подсчеты людей, которые и так наверняка будут верующими. Разумеется, эти люди тоже важны и необходимы, но мы должны спросить себя, сообразуемся ли мы с Божьим устройством церкви? А теперь практическое применение. Первое. Пасторы должны пересмотреть свою роль и четко определить, чего от них ожидают члены общины. Это понятно? Это достаточно радикальные меры, не правда ли? Но эти меры превратят вашу маленькую церковь, состоящую из 60 или 100 человек, в церковь вашей мечты, в которой будет уже 500 или 1000 членов. И дело не только в количестве. Это будут люди, которые служат другим и изменяют мир. Пастор должен понимать, что его задача не в том, чтобы заботиться о каждом человеке лично. Его задача сделать так, чтобы о каждом позаботились. Это мы уже усвоили. Когда церковь сообразуется с Божьим устройством, служение естественным образом проистекает из даров. Третий подпункт. Чтобы построить успешную церковь, такую, как описано в 4 главе послания к Ефесянам, вам необходимо постоянно обучать рядовых членов церкви, показывать им пример и вкладывать силы в их развитие. Помните, в чем была моя роль в нашей небольшой сценке? Что я делал? Я уделил время тому, чтобы встретиться на рабочем месте с четырьмя людьми, задействованными в служении. Я выслушал, что собирается говорить преподаватель. Потом я посетил его урок и поделился своими впечатлениями, чтобы помочь ему усовершенствовать навыки. Понимаете, у меня есть выбор. Я могу быть большой шишкой и единственным учителем в церкви, а могу обучать новых учителей, чтобы их становилось все больше и больше. Я могу единолично приводить людей ко Христу, а могу учить других делать это. Вы можете вести машину задом наперед, а можете сказать Богу: «Господи, чего бы мне это ни стоило, отныне лидеры в нашей церкви, начиная с меня самого, станут оснащать других, а все члены церкви станут служить. Я буду помогать им учиться, расти, развиваться. Я предоставлю им все необходимое, чтобы они служили». И не забудьте, никто не должен нести служение в одиночку. Каждый является частью команды. Люди служат, исходя из своих даров. Отче, большое спасибо за то, что Ты открыл нам свой замысел для церкви. Мы не можем не попросить у Тебя прощения за то, что вели машину задом наперед. Господи, зачастую мы поступали так по неведению. Мы просто не видели ничего другого, но мы просим, чтобы Ты даровал нам мужество, веру и мудрость на все предстоящие дни, чтобы мы внедряли в нашей церкви Твой план. Ты наш архитектор. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Возвращение блудного сына. Твоя кровать пустует. Добро пожаловать домой. Мы так скучали по твоим глазам. Добро пожаловать домой. Так радостно видеть, что ты вернулся домой. Добро пожаловать домой. Ты вернулся к свету. Добро пожаловать домой. Будем веселиться до утра. Добро пожаловать домой. Наши сердца исполнены радости. Давайте же праздновать. Добро пожаловать домой. Вчерашний день закончился. Он превратился в прошлое. Восходит солнце нового дня. И этот день для нас. Будем вместе гулять, бродить по лугам, как раньше. Теперь мы вместе. Ты пропал, и вот ты нашелся. Добро пожаловать домой. Теперь ты стоишь на твердой земле. Добро пожаловать домой. Мы считали, что ты умер, а ты жив. Мы согреем тебя своей любовью. Добро пожаловать домой.

0: Представьте себе, что у вас есть 100 овец, и одна из них заблудилась. Разве вы не оставите 99 своих овец, чтобы отправиться на поиски пропавшей?
1: Только посмотрите, кому проповедует Иисус! Сборщикам налогов, ворам!
0: А ведь все они грешники!
2: Однако они слушают и внимают.
1: В жизни есть вещи более занимательные, чем глупые истории. К тому же все это детские сказки.
2: Пускай тебе хватит мудрости понять смысл этих сказок. У одного человека было два сына. И младший сказал как-то отцу: «Отдай мне мою часть наследства.
1: Я не стану заниматься сельским хозяйством. Круглый год ты работаешь, не покладая рук. А пройдет одна буря, и весь урожай гибнет. Будущее всегда в руках Господа. А я хочу, чтобы оно было в моих руках. Это мы уже слышали. Отец, я хочу уехать в город».
3: В городе, имея деньги, можно на них зарабатывать. Их можно одолжить, а потом получить их обратно только в 5, в 10 раз больше.
1: И не надо заниматься таким тяжким трудом, пахать, сажать, рыхлить, собирать урожай.
2: Разве могут все быть богатыми, ничего не делая?
1: Я не говорю о том, чтобы ничего не делать. Я против тяжелого физического труда. Я буду работать головой.
2: Ну хорошо, если ты такой умный, почему же ты до сих пор не разбогател?
1: Но для богатства нужны деньги.
2: Нет, Иаков.
1: Отец, я не могу приспособиться к сельской жизни. Я рожден для города.
2: Иаков, я дам тебе все, но у меня нет денег. Все, что у меня есть, земля, овцы, козы и коровы. Однажды половина всего этого будет принадлежать тебе.
1: Но тогда уже будет слишком поздно.
2: Нажить состояние — все равно, что выстроить стену. Постепенно, камень за камнем.
1: Я хочу разбогатеть сейчас, пока молод, чтобы наслаждаться богатством.
2: Не слушай его, отец. Он хочет, чтобы ты продал половину своей земли и дал ему деньги.
1: Отец, дай мне шанс пожить в городе. Я тебя не подведу.
2: Иаков, ты прекратишь когда-нибудь эти разговоры?
1: Нет, пока не попробую.
2: Что ж, ладно.
1: Что? Отец, ты согласен?
2: Да, Иаков, я согласен.
1: Ура! Спасибо тебе, отец!
2: Твое наследство, Иаков. Ты можешь делать с ним все, что захочешь.
1: Привет, монетки! Вы мое будущее!
2: Возможно, сейчас ты чувствуешь себя богачом. Но помни, денег никогда не бывает достаточно. Не бросайся деньгами. Записывай, на что тратишь каждую монету.
1: Так и буду делать, отец! Не волнуйся, малыш! Я вернусь богачом. До свидания!
2: Половина отцовской земли пропала. Боже, пусть он вернется к нам живым и здоровым.

0: Мне нужна городская одежда.
1: Заходи, заходи, заходи. Сейчас мы приведем тебя в порядок. Да-да-да-да. Еще немного вот этой ткани. Да-да-да-да-да. Вот это примерь. Нет, постой, постой. Попробуй вот это. Это так подчеркнет твои глаза. Никогда еще мне не встречался такой красивый юноша.

0: Простите, вы продаете обувь?
1: Обувь, обувь. Да, у меня есть несколько пар. У вас такой странный, то есть необычный, я имею в виду, очень красивый наряд.
0: Благодарю вас.
1: Нет, нет, нет. Эти не подходят. Но я... У меня есть настоящая обувь. Сюда, пожалуйста. Вот, отличная пара. Что скажешь?
0: Они великолепны!
1: Отличная пара. Три монеты, и они твои.
0: Они того стоят. И даже больше.
2: Заходи, заходи. Я расскажу о том, что тебя ждет. Я вижу золото. Вижу огромное богатство. Тебя ждет долгая и счастливая жизнь.
0: Я об этом и так знал. Но все равно, вот вам монета.
1: Может, купить апельсин?
0: Нет. Наверное, лучше это. Или нет, не то.
1: Яблоки. Благодарю, но я возьму лишь два.

Пожалуйста, сэр, помогите коллеге. У меня ничего нет.

0: Вот, вам на всех.
1: Она моя!

0: Осторожно! За спиной!
1: Что случилось, Анна?
2: На тебе!
1: Помогите! Скорее, прыгай!
3: Добро пожаловать в город, мистер провинциал. Меня зовут Фашид, а это моя сестра Анна. Вы спасли мне жизнь. Так вот, что им было нужно.
0: Опасно носить с собой так много.
3: Я только что приехал в город. Собираюсь стать ростовщиком и разбогатеть. Здесь много денег. Ты можешь долго прожить на них.
0: Фашид, даже не думай развлекаться на его деньги. Он может вложить их в дело.
3: Не обязательно все. Мне бы хотелось немного развлечься. Кстати, если хочешь, чтобы тебя нормально воспринимали, купи себе лучше новую одежду.
1: Но я ее только что купил. Чем она вам не нравится?
0: Она немного ярче, чем нужно.
3: Безвкусица. Хотя нет худа без добра.
1: Ты о чем?
3: К счастью, нищие стянули с себя те нелепые башмаки.
0: А что мне делать с этой одеждой?
3: Отдай какому-нибудь крестьянину. У них все равно нет никакого вкуса.
2: Давайте палочки.
3: Хочешь попробовать?
1: Конечно.
3: Ставлю еще.
2: Прости, но ты проиграл.

0: Отличное местечко, да?
1: Да.
0: Вот, на тебе вторую ногу. Вот это жизнь. Да уж. Тост. За богатство. Яков! Яков, ты лучший друг, какой у меня когда-либо был. Уже месяц мы веселимся каждый день. Постой. Хочу купить цветы для Анны. Сдачу оставьте себе.
2: Я никогда не забуду вашу щедрость, великодушный юноша. Войдите. Яков.
0: Анна. Я тебе кое-что принес.
2: В саду моего отца я могу сорвать себе любые цветы.
0: Я думал, что нравлюсь тебе.
2: Когда ты появился впервые в нашем доме, у тебя была мечта.
0: Я все еще собираюсь воплотить ее в жизнь.
2: Нет. Ты такой же, как и мой брат. Глупый транжира. Ты прогуляешь все свои деньги.
0: У меня еще много осталось. У меня есть еще один мешочек.
2: Яков.
0: Но я все еще могу вложить ее в дело. Вот увидишь. Я вернусь.

Яков! Яков! Ты где бродишь? Я тебя везде ищу. Не сейчас. Ты чего? Пойдем! Все кончено, Фашид. Деньги закончились.

0: Ты понимаешь? Ничего не осталось. Закончились? Ну, тогда увидимся когда-нибудь, Иаков. Ты говорила, что я разбогатею. Ты меня обманула.
1: А чего ты ждал за одну-то монету? Чего?
0: Но ведь вы же сказали, что никогда меня не забудете.
1: Да я тебя вообще впервые вижу.
0: Пожалуйста, я 2 дня ничего не ел. Я могу отработать.

0: Иди попрошайничать другое место. Это мое счастливое местечко. Однажды мне здесь дали золотой. Убирайся. Пошел вон.
1: Помогите. Я калека. Помогите. Только одну монету.

Пожалуйста, сэр. Ты напугал меня. Я умираю от голода, сэр. Пожалуйста. Дайте мне хоть какую-то работу. Мне бы очень хотелось тебе помочь, мальчик. Но разве ты не слышал? Здесь голод. У меня едва хватает еды для скота. Сегодняшнему положению рады разве что ростовщики. Только у них есть деньги. Сэр, пожалуйста. Я могу выполнять любую работу. Ну ладно. Ладно, думаю, ты мог бы заниматься свиньями. Будешь убирать за ними и кормить. За такую работу можешь питаться пищей, которую найдешь. О, сэр, благодарю вас.

В кого я превратился? Даже слуги моего отца, и те питаются лучше. Я придумал. Так и сделаю. Я пойду к своему отцу и стану молить его, чтобы он принял меня своим слугой.

0: Иаков? Иаков? Иаков! Иаков, сын мой! Мой сын, ты жив!
1: Отец, я согрешил против неба и пред тобой. Я уже не достоин называться твоим сыном. Молю тебя, прими меня своим слугой.
0: Иаков, никогда не бывать такому. Слушайте все! Иаков вернулся домой. Принесите мое лучшее платье и оденьте моего сына. Оденьте перстень на его руку и обуйте его. Приведите откормленного теленка и закалите его. Будем кушать и веселиться.

0: ибо сын мой был мертв и ожил. Он потерялся и снова нашелся. Что здесь происходит? Почему играет музыка и слышны песни?
1: Твой младший брат вернулся.
0: Иаков? Он разбогател? О, нет. Он потерял все.
1: Что?
0: Сын мой, входи, присоединяйся к веселью. Все эти годы я служу тебе, и ни разу не ослушался. Но ты ни разу не дал мне и козленка, чтобы я повеселился с друзьями. А когда Иаков пришел домой, Иаков, который промотал половину твоей земли, ты заколол для него откормленного теленка. И для тебя я сделал бы то же самое. Сын мой, я всегда любил вас обоих. Все, что принадлежит мне, твое. Я бы отдал все свои земли и стал бедняком, если бы это помогло тебе и твоему брату стать добрыми и мудрыми людьми. Иакову пришлось пройти через многое, чтобы научиться мудрости. Но ты, сын мой, всегда был мудрым. Пойдем. Надо радоваться и веселиться, ибо брат твой был мертв и ожил. Он потерялся и нашелся. Это сыны и дочери Господа. Хотя многие из них грешны, но скажите мне, фарисеи, кого из них, по вашему мнению, отвергает Отец наш Небесный, если они покаются? Просто смешно, откуда нам знать? Я скажу вам. Господь простит им всем. Если бы вы слушали, то вы бы тоже поняли.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, мы проведем урок номер 4 и поговорим о силе для служения. Я хочу, чтобы вы знали, что сила нам нужна только по этой причине. Я думаю, что многие из нас, женщин, колебались на пороге того, что Бог для нас приготовил. Я знаю, что я чувствовала себя комфортно, путешествуя и выступая перед женщинами. Не сразу, но после того, как я начала этим заниматься, я чувствовала себя комфортно. И на этом пороге я и собиралась оставаться. Ездить в разные места, выступать перед женщинами. Но когда меня пригласили выступить перед смешанной аудиторией, это был порог, который я поначалу переступать не собиралась. На самом деле, мне даже говорили не переступать этот

порог. Это говорили мне люди с религиозными взглядами, которые считали, что женщины не могут выступать перед мужчинами. Хотя я вообще-то делаю это каждый день как мать. Ну, в общем, я очень колебалась из-за этого порога, переступать его или нет. Но многие говорили мне, мы хотим, чтобы вы приехали и выступили в церкви. Помню, одной из первых церквей, где я выступала, была церковь Хиллсонг в Сиднее. Я сказала, можно я начну с церкви из двух человек? Но они сказали мне, мы любим вас и хотим вас услышать, так что приезжайте и сделайте это. Это интересно, потому что я выступала на конференции, и это было сильно. Но в воскресное утро я колебалась. Почти что извинялась перед мужчинами за все, что я говорила. Все, что я могла сказать о силе женщин, я сказала, как бы извиняясь перед мужчинами. Я отступила от своего намерения. И пастор той церкви подошел ко мне и сказал, «Послушайте, мне нужно, чтобы вы перестали колебаться. Раз я попросил вас выступить, я хочу, чтобы вы сделали это. Я не хочу, чтобы вы говорили с колебанием. Я хочу, чтобы вы говорили со властью. Я хочу, чтобы в смешанной аудитории вы говорили так же, как вы делали это в женской». Я ответила, «Но я просто не знаю. Я знаю, как надо говорить, но я испугалась сама, не знаю чего». А он спросил, «Вы можете с этим разобраться? Потому что нам нужно, чтобы вы говорили сильным голосом». Знаете, в Писании сказано, что Иисус не был как фарисеи. Но он не просто говорил, но говорил как власть имеющий. Он знал, кем он был и кто дал ему это поручение. И когда он говорил, это не было словами, которые он просто выучил. Он говорил со властью, потому что знал, что он сын своего небесного Отца, и что он должен сделать то, для чего он пришел. А он знал, для чего был послан. И мы должны быть женщинами, которые переступят через этот порог колебания. Нам необходимо начать исполнять то, что поручил нам Бог. Потому что никакой слуга не должен служить своему господину, боясь и колеблясь. Об этом говорит Слово Божье в 15 главе послания к римлянам. Тем из нас, кто верит и силен в вере, нужно приходить на помощь тем, кто колеблется. Колебаться значит быть неуверенными, быть неустойчивыми, а не делать только то, что более всего удобно для нас. Сила для служения, а не для статуса. И каждому из нас необходимо стремиться к благу окружающих, спрашивая себя, «Как я могу помочь?» Знаете, есть много людей, которые хотят помочь так, как они хотят помочь. Многие люди говорят, «Я хочу помочь через проповеди за кафедрой». Или «Я хочу помочь тем, что напишу книгу». Или «Я хочу помочь, поехав в Камбоджу». Или «Я хочу помочь, поехав в Индию». И ничего плохого в этих желаниях нет. Но бывает, нужно посмотреть со стороны и сказать, «С теми возможностями, которые у меня есть, как я могу помочь?» Каким должен быть мой отклик на то, что я вижу? В какой сфере своей жизни я обладаю властью? Какой талант, какой дар доверен мне, благодаря которому я могу от колебания перейти к силе, чтобы служить людям? А что значит служение? Когда вы приезжаете на станцию техобслуживания, то вас там обслуживают. Вам что-то ремонтируют. Так и нам надо понять, что сила дана нам для того, чтобы помогать людям, у которых проблемы, и в жизни которых что-то разрушено. Семья, брак, мечты. Сила дана нам Богом для служения. Однако обычно мы очень заняты. Бегаем туда-сюда, даже не замечая, что люди нуждаются в служении. Мы сами бываем на служении, но забываем, что нам надо идти дальше и служить людям. У каждого человека своя сфера служения. У меня есть много возможностей послужить в определенных сферах, но в других сферах я послужить совершенно не способна. И вам нужно знать, в какой области вы способны послужить. Некоторые люди говорят, «Дайте мне наставление», но это я и делаю с помощью своих книг. Потому что если я перестану писать, я перестану достигать людей. Со мной работают девушки, и я в конечном итоге являюсь наставницей для тех, кто служит вместе со мной. В конце концов, все оканчивается служением. Мы не можем наставлять людей, сидя где-то в другом месте. Это не работает. Мы должны служить, совершая какие-то дела вместе с другими людьми. Но хомут формальной мертвой религии может привести нас к колебаниям. Он может подавить нас. Я колебалась из-за того, что слышала раньше в религиозной среде. Но также я скажу вам о религии вот что. Она непоследовательна. Потому что те же самые люди, которые говорили,
что мне нельзя говорить перед смешанной аудиторией, теперь говорят, что можно. Так что религия не бывает постоянной. Она говорит, то, что правильно для них, может быть неправильно для тебя. И это делает религию такой сильной, потому что она истолковывает саму себя. Но Бог установил все не так. Божий замысел в том, чтобы Дух Святой подсказывал нам путь, и чтобы мы служили другим людям. Люди не должны определять, что мы можем делать и чего не можем. Мы вступаем в новый период. Я понимаю, что это немного страшно, но вам необходимо решить для себя. Буду ли я слушаться Бога и служить людям, или же я буду служить людям и не слушаться Бога? Итак, некоторые из нас боялись быть уверенными, потому что опасались, что уверенность примут за высокомерие. Так и происходит. Братья Давида ошибочно подумали, что он проявляет высокомерие. Но он ответил, не слова ли это? Мне незачем объяснять. Также и нам надо сказать, мне все равно, что вы обо мне думаете. Мне незачем ничего объяснять. Нам надо решить этот вопрос. Мы находимся в переходном периоде, и, как я сказала, вас будут обвинять, что вы пытаетесь занять не свое место. Я разместила текст в Твиттере, кажется, это было на прошлой неделе, и я написала там, что когда мы ценим, почитаем женщин и наделяем их силой, мы ни в коем случае не обесцениваем мужчин и не лишаем их силы. Я сказала, что славы и чести хватит на всех. Это на самом деле так. Мы ничего не берем с банковских счетов друг друга. Хватит для всех. Один мужчина очень рассердился и написал, «Вам надо знать свое место». До того, как я успела ответить, многие женщины опередили меня и написали ему, «Мое место — быть дочерью Всевышнего Бога». В общем, они ему ответили как следует. Он стал отвечать. Джон разгневался и тоже написал ему, хотя Джону никто не говорит «Знай свое место». Его позицию никто не подвергает сомнению. Так что, хотя моя позиция давно утверждена в глазах мужчин и женщин, все равно найдутся те, кто скажут, «Вам надо знать свое место. Вернитесь на него». Надо помнить об этом. В 23-м псалме, 5-м стихе, в одном из английских переводов Библии написано, «Я молился Господу, и Он услышал меня, и от всех страхов моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и тень стыда не омрачит их лица». Религия всегда приходит с тенью. Колебания происходят в тени. Стыд и религия вместе вводят в тень. Об этом сказал Иисус, говоря о религиозных лидерах того времени и о динамике того, что они делали и чего не делали. Он сказал, что вместо того, чтобы давать вам закон Божий как пищу и питье, благодаря чему вы сможете пировать в Божьем присутствии, они упаковали его в тюки правил и возложили на вас, как на вьючных животных. И, кажется, им доставляет удовольствие наблюдать, как вы сгибаетесь под этими тяжестями. Они даже не думают и пальцем пошевелить, чтобы помочь вам. Их жизнь — постоянный показ мод. Сегодня вышитые молитвенные покрывала, завтра помпезные молитвы. Они любят сидеть на почетном месте за церковными обедами, наслаждаясь высокими постами и восхвалениями со стороны людей, принимая почетные степени, когда их называют доктор и преподобный. Но в конце времен, когда венцы будут положены перед троном, как бы мне хотелось услышать «Молодец, добрая и верная рабыня». Не доктор, не преподобный, не архиепископ пятой степени, но рабыня Божья. Поэтому нам необходимо решить, облечемся ли мы в Божью природу, то есть в природу слуги. Религиозные лидеры времен Иисуса все усложнили. Все стало очень сложно, а когда пришел Иисус, Он стал упрощать, упрощать, упрощать. Поэтому нам надо спросить себя, не усложнили ли мы то, что Бог сделал очень простым? Я думаю, что поскольку динамика лидерства трансформируется в модель лидеров-слуг, женщинам будет комфортно вступить в лидерство. Потому что женщины любят служить. Но если им приходится доминировать, им это трудно. Однако истинные лидеры не доминируют. Они служат и поднимают других людей. Мы еще поговорим об этом подробнее. Мне очень нравится вопрос в книге пророка Иезекииля 19:2. «Что за мать у тебя? Что за мать у тебя? Кто твоя мать?» И он отвечает, «Она львица среди львов». Мы должны быть приобретением для мужчин.
Нам надо приходить и говорить, как я могу тебе помочь, а не вот что тебе надо сделать. Ты должен пустить меня за кафедру. Я сделаю то и это. Женщины по всему миру имеют свой голос, но не в этой церкви. Что вообще происходит? Мы должны начать с фразы «Как я могу помочь?» Я буду служить. Я проявляю доброту, служу людям, служу церкви. Как я могу помочь? Где есть нужда и слабость? Или вы уже видите, где необходима ваша помощь, и говорите «Я заметила вот это. Вот как я могу вам помочь?»

Сначала они смотрели на меня с таким видом. «Ты для чего подходишь к нам? Ты женщина средних лет. Ты что, хочешь воспользоваться нашими услугами? Для чего ты подошла?» И вначале они вели себя со мной немного нахально. Они вели себя несколько развязно, говорили очень быстро. Разглядывали меня, смеялись надо мной. И все такое, пока не узнали, что у меня есть сила послужить им. Я стала задавать им вопросы, например, «Какая у вас мечта?» Потому что ни одна из них не мечтала стать проституткой. «Какая у вас мечта?» Как только я задала вопрос об этом, я не стала сразу говорить «Вам необходим Иисус» и так далее. Я спросила «Какая у вас мечта?» И они стали говорить «О, я хочу владеть рестораном. Я хочу купить киоск и продавать то-то и то-то. Я хочу работать в ресторане. Я хочу выйти замуж». У всех была мечта. У каждой была мечта. Все они жили в кошмаре, но у каждой была какая-то мечта. И я сказала, поговорим о вашей мечте. Поговорим о том, как сделать ее реальностью. Когда мы встретимся завтра, со мной будут люди из IGM. Они поговорят с вами, и мы заберем вас отсюда. Вы сможете поступить учиться и будете исполнять свою мечту. И знаете что? Некоторые девушки пришли, а некоторые нет. Они были в таком плену, что боялись мечтать. Но знайте, что вы все равно должны служить. Все равно должны служить. Вы должны помочь им исполнить мечту. Что я им обещаю? Надежду. Что завело их в плен? Надежда. Кто-то им пообещал, что они получат работу, что у них будут новые знакомства, что они выйдут замуж. Они стали пленницами из-за надежды, и, казалось бы, глупо снова обещать им надежду. Но вы должны это делать, потому что надежда служит людям. Надежда — вот что мы должны им подарить. Надежда как накрытый стол, а не как тяжесть. Мы женщины, которым необходимо идти к людям, спрашивать, какова их мечта, и увидеть, как мы можем послужить исполнению этой мечты. Знаете, Иосиф толковал сны других людей, и это продолжалось несколько лет до того, как он увидел исполнение своего сна. И если мы хотим быть пророками, нам прежде всего надо научиться толковать сны других людей. Это мы и делаем. Также нам надо решить, кем мы себя окружим. Я хочу окружить себя людьми, которые видят мой потенциал, а не только мои проблемы. Хорошо, когда мне говорят о моих проблемах посреди моего потенциала. Нормально, что они видят ваш потенциал в конкретной области и то, что мешает вам реализовать его. Вы сможете решить, как лучше послужить этим потенциалом и минимизировать проблему. Нам необходимо стать такими людьми. Но этого не произойдет через игнорирование проблем. Нам нужно правильно реагировать. Никто не помог открыть мой потенциал лучше, чем мой муж. Мой муж всегда ставит меня в позицию преуспевания. Иногда это казалось мне трудным. Я думала, что никто другой так не поступает и не придерживается таких правил. Но истина в том, что каждый раз, когда он указывал на мою проблему, это всегда служило мне во благо. Многие люди даже не понимают, о чем мы здесь говорим. Они хотят реализовать свой потенциал, но у них нет представления, как переступить через этот порог. Они боятся. Знаете, многое в этом мире действует против свободы, в которую Бог приводит женщин. Есть довольно пугающие доктрины. Нам надо поступать правильно. Жить так, чтобы никто даже не захотел нас обвинить, потому что мы смиренные слуги. Так что это необходимо. Но также надо усвоить и другую концепцию. Вспомните тех львиц. Они могли бы не быть такими строгими к себе. Они ослабли, хотели есть. Вероятно, им надо было поесть, подкрепиться, немного поспать, а потом принести остатки добычи льву. Но они так не сделали. Они принесли добычу льву, когда были наиболее слабыми, наиболее голодными. Они знали одну истину, которую некоторые из нас забыли. Получить меньше сейчас не значит получить меньше в будущем. Поэтому нам не надо стараться получить много для себя сейчас, для того, чтобы Бог мог дать нам большее, чтобы Он мог доверить нам большее. Если мы будем верны в малом сейчас, позже Бог доверит нам большее. Я хочу быть женщиной, которая строит все надолго. Я верю, что это говорит нам о многом. И если все мы будем жить с мыслью, что сила для служения, а не для статуса, тогда мы начнем менять церковь, подход к церкви и к воспитанию детей. Я хочу повторить еще раз. Мы должны служить мужьям и воспитывать детей.
Мы должны воспитывать своих детей так, чтобы они усвоили динамику служения, чтобы они поняли, что их сила для служения, а большинство жизни.

Женщин служат детям и пытаются воспитывать своих мужей. Но это не работает. Мы должны служить мужьям и воспитывать детей. Я процитирую одну из великих львиц, не знаю, смогу ли я правильно произнести ее имя. Думаю, оно произносится так. Беназир Бхутта. Вот что она сказала. «Когда я росла, я думала, что женщина может добиться всего. Теперь я поняла. Да, женщина может добиться всего, но ей надо быть готовой заплатить цену. И иногда эта цена будет стоить вам всего». Она стала первой женщиной-лидером в одной нехристианской стране. Она стремилась улучшить положение бедных детей, ситуацию с обеспечением пищи. И 27 декабря 2007 года она была убита, сразу же после того, как вернулась из изгнания. Нам необходимо понимать, порой надо заплатить цену. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, 1 и 2 стихах, в одном из переводов говорится, «Не представляйте нас лидеров теми, кем мы не являемся. Мы слуги Христа, а не господа. Мы проводники к самым сокровенным Божьим тайнам, а не стражи, поставленные их охранять. Хочу остановиться на этом». У многих людей такой склад мышления, из-за которого они преподают Слово Божье так, что люди отдаляются от Бога. Они не пускают людей к Нему. Стражи охраняют и не пускают людей куда-то. Но мы не должны быть такими. Мы должны быть проводниками и приводить людей к Господу. Мы не можем говорить Ему, кого Он может спасти, а кого нет. Мы должны быть для людей своего рода проводниками и говорить им, «Войдите в Царство Божье, посмотрите на благость Божью, посмотрите, что Он сделал в моей жизни, посмотрите, что Он сделал в их жизни». Мы должны быть проводниками, а не стражами. И дальше здесь говорится, требование к хорошему проводнику – надежность. Будьте постоянными, дайте людям убедиться в том, что вы постоянны. Правильное знание. И дальше апостол говорит, «Для меня очень мало значит, что вы обо мне думаете». Так говорит Павел. «И еще меньше для меня значит, какое место я занимаю в общественном мнении. Я и сам не сравниваю себя. Сравнения в этих делах бессмысленны». Знаете что? Нам не нужно сравнивать себя друг с другом. Когда вы сравниваете и оцениваете друг друга, тогда вы не делаете то, что вам необходимо делать. Вы начинаете сравнивать, у кого больше силы, забывая о том, что сила дана нам для служения. Нам необходимо принять решение быть проводниками к сокровенным тайнам Божьим, чтобы приводить людей к Богу, и чтобы они испытывали благоговение перед Ним. Все не сводится к четырем духовным законам. Я сейчас не говорю о том, что они не важны, но есть сокровенная тайна, которую Бог хочет явить в жизни каждого из нас. А сравнения всегда сводят Бога к тому, что мы видели и узнали, к тому, что сделали мы или другие люди. Я не довольствуюсь тем, что я видела, что сделала, что знают и сделали другие люди. Во мне есть что-то гораздо более широкое. Нам надо быть женщинами одновременно щедрыми и благородными. Вот что сказал апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви. «Дорогие, дорогие коринфяне». Он не сказал просто «дорогие», как мы используем это слово в письмах. Но он начинает говорить со всей любовью. «Дорогие, дорогие коринфяне». Даже не могу вам сказать, насколько сильно я, Павел, желаю, чтобы вы вошли в эту широкую, просторную, пространную жизнь. Мы не ограничиваем вас. Малость, которую вы чувствуете, исходит изнутри вас. Ваши жизни не малы, но вы живете их по-малому. Говорю вам так прямо, как только могу, и с большой любовью. Откройте свои жизни. Живите открыто и пространно. Когда я прочитала это, то поняла, что надо просто открыть свою жизнь перед Богом. Тем не менее, люди так привыкли к ограничению страха, к ограничению, которое говорит им, «Меня питают другие», к ограничению, которое говорит, «Я знаю, что здесь, а что там, не знаю». А Бог говорит, «Послушайте, я не ограничиваю вас. Вы маленькие изнутри, но перед вами широкие, открытые просторы. Но не только перед вами широкие, открытые просторы. Вам необходимо открыть свою жизнь и жить открыто и пространно. Что значит, каждый день наша жизнь должна распространяться, чтобы вобрать в себя больше. Когда наша жизнь расширяется, все больше попадает в круг этого расширения». Наше время заканчивается, и, подводя итог сказанному, хочу отметить. Наша жизнь поклонения, наше поклонение — это не ноша непосильная, а банкет, пир. А пир — это когда пищи больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно для сидящих за столом. Больше, чем достаточно места и пищи для любого, кто придет. Во время благодарения у нас более чем достаточно духовной пищи. И мы можем оставшуюся пищу удержать у себя, а можем пригласить тех, кому нечего есть. Я говорю не о буквальном празднике благодарения, я говорю о пире Божьем. Нам нужно распространять его и приглашать еще людей. Служение другим и возвышение их нами делает нас львицами среди львов.
Когда вы возвышаете мужчин, вы не принижаете женщин. Мне жаль, что тут мужчина написал «женщина». Знаете свое место. Маргарет Мид сказала, «Каждый раз, когда вы освобождаете женщину, вы освобождаете мужчину». Мы можем делать это вместе. Возвышая других и будучи свободными, мы освобождаем других людей. Мы должны помочь людям снова начать мечтать. Нам нужно говорить им, как я могу помочь вам снова начать мечтать. Честь никогда не теряется нами, когда мы чтим кого-то другого. Получить меньше сейчас не значит получить меньше в будущем. Мы должны быть проводниками, а не стражами. Малость, которую мы чувствуем, никогда не исходит от Бога, а всегда от нас самих. Закончим нашу передачу молитвой. Отец Небесный, мы приходим к Тебе, и мы предоставляем нашу силу для служения Тебе. Отец, мы отказываемся позволять кому-то заставить нас думать, что сила нужна нам для статуса. Мы делаем выбор возвышать других и служить им, спрашивая, как мы можем помочь. Я изменю свой взгляд на жизнь поклонения. Это не свод или набор правил, а пир. Я не хочу возлагать тяжкие бремена на людей, при этом ничего не делая, чтобы поднять их. Отец, мы хотим быть львицами среди львов, потому что мы возвысили тех, кто пригласил нас. Мы хотим быть женщинами, которые понимают, что у нас есть будущее, что мы делаем вклад в будущее и прокладываем путь, по которому за нами последуют другие. Отец, мы хотим быть женщинами, которые будут известны своим служением. Мы хотим быть женщинами, которые служат, как Ты. И в конце мы хотим услышать от Тебя. Хорошо, добрый и верный раб. И все, кто согласен, да скажут «Аминь».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

В Евангелии от Иоанна много написано о жизни Иисуса. Иоанн был одним из 12 учеников Христа и 3 года всюду следовал за ним. В 4 главе он описывает один день из жизни Господа. Иисус шел учить в другой город, и вот что Иоанн пишет об этом путешествии. «Надлежало же ему проходить через Самарию». Евреи были невысокого мнения о Самарии и ходили туда только по необходимости. Евреи и самаритяне относились друг к другу с ненавистью и предвзятостью, поэтому зачастую евреи обходили эту землю стороной. Но Иоанн пишет, что Иисусу надлежало проходить через Самарию. Дело в том, что Иисус знал, что там живет одна женщина. Нам ее имя не сообщается, но он ее имя знал. Он знал о ней все. Он знал, что она ищет того, кто заполнит пустоту в ее сердце, утолит ее жаждущую душу. Иисус пошел через Самарию, чтобы встретиться с этой женщиной. Он хотел, чтобы ее жизнь изменилась. Иисус пришел на землю в первую очередь для таких, как эта женщина. В своей первой проповеди Иисус говорит, что пришел на землю, чтобы благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, слепым — прозрение, отпустить измученных на свободу. Иисус пришел для мужчины, который находится в рабстве у зависимости и не может из нее выбраться. Иисус пришел освободить этого пленного. Он пришел для женщины, у которой никого нет. У нее много денег, но она нищая духом, она жаждет любви. Иисус пришел дать ей любовь. Он пришел для человека, ослепленного стремлением к успеху и неспособного нормально жить. Иисус пришел дать ему прозрение. Вот для чего пришел Иисус. Его намерения, как тогда, так и сейчас, неизменны. Придя в Самарию, Иисус подходит к колодцу. Полдень, жара невыносимая, и Иисус прошел длинный путь. Он устал и садится возле колодца отдохнуть. Глубина колодца около 30 метров. У Иисуса нечем зачерпнуть воды. Ученики ушли в близлежащую деревню пообедать. Иисус остался сам и ждет эту женщину. Он знал, что она придет. Обратите внимание на то, что Иоанн пишет об этой женщине. Она подходит к колодцу. Колодец расположен за городом. Стоит жара. Полдень. Она идет сама. Дело в том, что в те времена, в тех краях, женщины ходили по воду только рано утром или вечером, когда было прохладно. Ни в коем случае не в самую жару. Кроме того, безопасности ради они никогда не ходили сами, только группами. Однако в Евангелии сказано, что она пришла к колодцу сама, да еще и днем. Почему? Об этом Библия умалчивает, но читая далее, мы узнаем некоторые факты из жизни этой женщины. И с их помощью догадаемся, почему она пришла сама. Причина первая. Ввиду того, что у нее было отвратительное прошлое и плохая репутация, женщины из ее селения не хотели иметь с ней ничего общего, не хотели с ней видеться. Она была изгнанницей. Во-вторых, ей было стыдно за свое прошлое. Она не общалась с другими женщинами, потому что не хотела видеть на себе их презрительные взгляды и слышать их перешептывания. Ты знаешь, что она сделала? Угадай, со сколькими мужчинами она была. Когда она подошла к колодцу, Иисус ей говорит: «Дай мне пить». Не забывайте, что к женщинам относились как к людям второго сорта. Мужчина никогда бы не заговорил с незнакомой женщиной. Это было ниже его достоинства. К тому же Иисус был иудеем, а мы уже говорили о том, какие отношения были между иудеями и самарянами. Поэтому, конечно, она удивилась его просьбе. Заговорив с ней, Иисус тем самым сказал: «Ты ценна. Ты мне нужна, ты достойна, чтобы с тобой разговаривали». Попросив у самарянки воды, он тем самым сказал: «Ты для меня важнее любых человеческих предубеждений о национальности и поле». Приняв ее доброту и воду из ее рук, он тем самым сказал: «Нет ничего плохого в том, чтобы быть уязвимым, просить помощи и принимать ее».
Когда Иисус попросил у нее воды, она спросила: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Иисус ей ответил: «Если бы ты знала, кто говорит тебе, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Мало того, что с ней заговорил мужчина, так он говорит еще о какой-то живой воде, хоть у него нет даже ведра. Женщина наверняка сочла его сумасшедшим. Женщина сказала: «Тебе и почерпнуть нечем. Откуда же у тебя вода живая?» Она подумала, что он имеет в виду обычную воду и говорит о физической жажде. Она и представить не могла, что он говорит о воде, которая утолит ее душевную жажду. Иисус говорит: «Если ты выпьешь воду из этого колодца, то опять захочешь пить. Если выпьешь воду, которую я тебе дам, то не будешь жаждать вовек». Все еще думая, что он имеет в виду обычную воду, она отвечает: «Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать днем в жару. Было бы замечательно. Дай мне этой воды». Затем Иисус наклоняется к ней и говорит: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда, а потом поговорим». Она отвечает: «У меня нет мужа». Иисус ласково ей говорит: «Правду ты сказала. У тебя было 5 мужей. И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. 5 мужей, а сейчас живет с 6-м. Даже по теперешним меркам это слишком. Для того времени и нравов той страны это было неслыханной распущенностью. Неудивительно, что она была изгоем, и к ней относились как к проститутке. Ее презирали даже те мужчины, которые ее использовали. Такое поведение было не только нравственно неприемлемым, а считалось омерзительным. Она приходила к колодцу набрать воды и утолить физическую жажду. Сомневаюсь, что она задумывалась о жажде духовной. Но все же какая-то внутренняя потребность заставляла ее ходить от мужчины к мужчине. С каждым из них она надеялась, что именно этот мужчина ее удовлетворит. Именно этот мужчина будет ее любить и останется с ней навсегда. Но постоянными ее спутниками были пустота и горькое одиночество, неутолимая жажда. То, что Иисус сказал этой женщине, относится и к нам. Вы пытались утолить жажду испытанными методами, но они не помогли. Жажда возвращалась. Не успели вы получить продвижение по службе, как стремитесь к очередному. Не успели переехать в новый дом, как убедились, что и на нем сходит краска. Не успели напиться и забыть на время о проблемах, как трудностей стало еще больше. Колодец, к которому мы приходим вновь и вновь, высыхает. Как часто мы обращаемся к одним и тем же утешениям, но снова разочаровываемся. Эта встреча произошла несколько тысяч лет назад, и теперь уже никто не черпает воду из колодца. Но если бы вам пришлось поговорить с Иисусом, он сказал бы вам то же, что и этой женщине. Иисус хочет, чтобы вы вынесли из разговора с этой самарянкой, во-первых, то, что он вас любит и принимает такими, какие вы есть.
Говорят, что любит вас больше всего тот, кто лучше всех знает. Иисус сказал этой женщине: «Позови мужа». Она ответила: «У меня нет мужа». Она не знала, что Иисус все о ней знает, и попыталась не говорить о себе лишнего. Иногда мы тоже себя так ведем. Представьте, что на первом же свидании вы рассказываете своей девушке о всех своих дурных привычках. Она открывает двери, и вы ей с порога: «Хочу тебе сказать, что я очень болтлив, засыпаю под музыку Vanilla Ice, чавкаю, хрюкаю, когда смеюсь, у меня волосатая спина, дурной запах изо рта, и я ковыряюсь в носу, когда никто не видит. Тебя это не пугает? Ну, вот и хорошо». Мы никогда так не поступаем. Наоборот, мы пытаемся как можно дольше скрывать от человека все свои недостатки. Почему? Потому что нам кажется, что если человек будет знать о нас все, мы ему разонравимся. Мы всячески пытаемся избежать честного разговора с Богом и прячемся от Него. Так вели себя Адам с Евой в Эдемском саду. Ослушавшись Бога, они попытались от Него спрятаться. С тех пор все мы так поступаем. Но это не выход. Иисус и так все о нас знает, все наши мысли и поступки. Зачем прятаться? В Библии сказано: «Очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего». Но удивительнее всего то, что, зная про нас все, Он не прекращает нас любить и общаться с нами. Самарянка предполагает, что Иисус — пророк, и задает ему религиозный вопрос. Доверительный разговор она пытается направить в религиозное русло. Удобнее и безопаснее быть религиозным, чем познать Иисуса. Между иудеями и самарянами шел извечный спор о том, где должно быть место поклонения — на Храмовой горе в Иерусалиме или на Священной горе в Самарии. Женщина спрашивает у Иисуса, на какой горе нужно поклоняться Богу. Она не хочет говорить о себе и пытается переключить разговор на другую тему. Но Иисуса не интересовали горы и доктрина. Он хотел, чтобы она познала Его. У этой женщины было неправильное представление об Иисусе. Христос был иудеем, и она подумала, что ему нет до ее личности никакого дела. Так часто думаем и мы. Зная, что Иисус — Божий Сын, мы не верим, что Он может о нас позаботиться и войти в нашу жизнь. Во-вторых, она наверняка сочла его сумасшедшим. Его разговоры о живой воде, выпив которую она не будет жаждать вовек, показались ей красивой сказкой. А люди знают, что сказки — это вымысел. И третье. Если Иисус — пророк, значит, его больше интересует религия, чем я. Может, вы такого же мнения об Иисусе, но знакомы ли вы с Ним? Всю свою жизнь я считал, что у соуса гуакамоле отвратительный вкус. У меня на это были веские причины. Во-первых, у него омерзительный вид. Во-вторых, текстура у него пренеприятнейшая, а текстура так же важна, как и вкус. В-третьих, сестра сказала, что это редкостная гадость, а я привык ей доверять. Более того, я попробовал его в плохом мексиканском ресторане и убедился, что гуакамоле — это омерзительное пюре. С тех пор я зарекся никогда его больше не есть. Однажды друг пригласил меня на обед в мексиканский ресторан. Он посоветовал мне заказать буррито. Я заказал. Это был самый вкусный буррито в моей жизни. Откусив кусочек, я надломил его и увидел, что внутри него соус гуакамоле. И тогда я понял, что обожаю гуакамоле. Теперь это мой любимый соус. Каких только доводов я не приводил. Все они были построены на внешнем виде, неудачном походе в плохой ресторан и мнении других людей. Я считал, что я прав. Но стоило мне попробовать гуакамоле самому, как мое мнение изменилось. Может, ваше впечатление об Иисусе строится на походе в церковь? Для вас Иисус и церковь — это одно и то же, и вы их ненавидите. Может, ваше мнение об Иисусе строится на словах других людей, которые не верят, что Он — Сын Божий, и смеются над Его последователями, считая их полоумными? А может, вы считаете Иисуса хитрым продавцом? Ведь прощение и жизнь вечную Он дает бесплатно. Вы подозреваете в этом подвох.
Это как у меня с гуакамоле. Я не знал, что это такое, пока не попробовал. В вашем случае, вы не узнаете, кого теряете, пока не познакомитесь с Богом лично. Всем нам Иисус дает выбор. Принять Его или отвергнуть. Он не принуждает нас с Ним общаться. Раз уж вы решили отвергнуть Иисуса, так может лучше узнать, кого отвергаете. Женщина-самарянка попыталась сменить тему, задав ему сложный теологический вопрос. И Иисус, конечно же, на него ответил. Увлекшись разговором на религиозную тему, она сказала, «Знаю, что когда придет Мессия, Он все нам объяснит».

Она сама не понимала, что говорит. Иисусу, сидящему перед ней, она сказала: «Когда придет Иисус, он все объяснит». Мне нравится следующая реплика. Иисус спокойно отвечает: «Это я, который говорю с тобою.

Иисус ей говорит: «Это Я, который говорю с тобой». Единственный раз за всю жизнь Иисус сам открыл себя человеку. И какому? Самарянке с запятнанной репутацией. Но главное, что она его поняла. Она осознала, что разговаривает с Иисусом. И с той минуты ее жизнь изменилась навсегда. Она бросает ведро у колодца и бежит в селение рассказать людям, что она только что разговаривала с Сыном Божьим. И последнее, что Иисус хочет, чтобы вы вынесли из этой истории. Только Он может исполнить ваши самые сокровенные желания и утолить духовную жажду. Женщина пришла к колодцу набрать воды, а ушла без воды. Почему? Потому что Иисус утолил ее жажду. Непрестанная и мучительная жажда, сопровождавшая ее всю жизнь, приведшая к несчастливым отношениям с мужчинами и запятнанной репутацией, утолена. Конечно, если до конца дня она не выпьет стакана воды, у нее будет обезвоживание. Но сейчас это последнее, о чем она думает. Цель и направление ее жизни полностью изменились. Ее настоящая жажда раз и навсегда утолена. Далее в Евангелии Иоанн пишет самое удивительное высказывание Иисуса. Иисус говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь». Одни религиозные лидеры призывают: «Идите за мной, и я открою вам истину». Но Иисус говорит: «Я есть истина». Другие лидеры говорят: «Идите за мной, и я приведу вас к жизни вечной». А Иисус говорит: «Я есть путь и есть жизнь». Иисус сказал самарянке: «Вода, которую Я дам тебе, сделается в тебе источником воды, текущей в жизнь вечную». Чего вы жаждете? Вы утомились и жаждете покоя? Вы потерялись и жаждете стать на правильный путь? Вы одиноки и жаждете любви? А может, вы в чем-то провинились и жаждете прощения? Или вы жаждете чего-то другого? Иисус сказал: «Пей мою воду, и не будешь жаждать вовек».

Приветствую, дорогие друзья! Очень приятно быть сейчас вместе с вами. Конечно, очень много волнующих моментов и переживаний. И мы понимаем, что живем в необычное время. Даже, можно сказать, в последнее время. И много тревог, беспокойств, волнений, вопросов возникают. Но в то же время, когда мы обращаемся к нашему Всевышнему, нашему Господу, то как приятно получить хорошие ответы, с которыми мы, конечно, пройдем этот жизненный путь, и прославляя Бога, и возвеличивая Его в своих сердцах. Мы понимаем, только с Богом, только в Его Духе, в Его присутствии мы можем пройти этот путь достойно. Слава Богу! Как много примеров, как много откровение, слово, которое нас обогащает и вдохновляет. И когда мы обращаемся именно к тому, что говорит к нам наш дорогой Господь Иисус Христос. И вот обратимся тогда к тому, что вот в те времена первые ученики, они путешествуют с Ним уже несколько лет, и они попадают в Иерусалим. Прекрасный город, святой город. И вдруг меня так это касается, так это интересно, что они пытаются познакомить со своим этим прекрасным городом Иерусалимом, чтобы рассказать и показать город. Ну, я думаю, что мы можем рассказать о том, что сам Господь-то сотворил. И это очень необычно. И тогда эта тема, она была немного изменена. И тогда пришло именно это слово, что же есть Царство Божие? Что же есть то, что именно мы наследуем в Боге? И эти откровения, они реально вдохновляют нас. Может быть, да, много внимания мы уделяем вот этим внешним положениям и что окружает нас. Но что Бог говорит именно сегодня в наши сердца? И уже в те времена было объявлено, что придет во времена, в последние времена, вот такие сложные обстоятельства, эти слухи, и землетрясения, и войны, и всякие испытания. Но мы знаем, что посреди всех этих событий будет провозглашено Царство Божие, будет проповедано Евангелие во всех народах. И вот с этим посланием мы идем. Помню, летел как раз из Соединенных Штатов на самолете, думал попасть сейчас к своим близким в Эстонию. Но где-то посередине мы слышим, что произошло землетрясение в Албании, и надо было изменить курс. И мы уже летели на Болгарию. Там уже мы собираем помощь. Там мы загружаем эту помощь в микроавтобусы. Уже едем через Македонию туда, в Албанию. Было страшное землетрясение. Мы были в городе, где люди просто несколько десятков человек просто погибло. И мы были там, значит, в этом селении, и мы посещали разные семьи, которые пострадали. И мы хотели принести, как-то утешить, как-то поддержать, как-то помочь. И я помню, это интересно было, именно эта мусульманская семья, и там, значит, в семье погибло где-то четверо человек. И эта мать там была, и там вот эти столы, там у них есть свои традиции, как это все происходит. И мы также пришли утешить эту семью. Мы какие-то подарки, какую-то помощь, потому что было тяжелое состояние. И вот мы там были в молчании, мы пили это кофе вместе с ними и пытались как-то утешить. И вот в один момент кто-то говорит: вот он идет, вот этот чудо-ребенок идет. И вот подходит один мальчик, и они указывают на него. Это удивительный случай, когда он падает с пятого этажа вниз, и над ним две глыбы бетонные просто остаются, и он остается живым. И это большое чудо. И я помню, когда он зашел, с этим пришло что-то божественное. И это коснулось этой семьи. Какая-то надежда пришла, какое-то утешение пришло. И мы уже вместе взялись за руки, и мы вместе молились Богу. И Господь касался там людей. И это необычно. Я вот именно
понимаю, что именно в этих обстоятельствах открывается возможность для проповеди Евангелия. Там, где есть трудности, где есть сложные обстоятельства, мы видим, это будет происходить, и это происходит сегодня. И поэтому мы сегодня посреди этих людей и народов, которые, может быть, в очень сложных обстоятельствах, и мы пытаемся и стараемся доносить Евангелие до них. И также Иисус, Он говорил уже в следующей главе от Матфея, Он уже рассказывает и приносит такую весть именно, что же есть Царствие Божие, как нам вести в эти последние времена. И мы находим здесь несколько притч, которые, ну, на самом деле вдохновляют нас именно на то, чтобы мы имели эту мудрость и откровение, как поступать. Это повествование о 10 девицах, да, которые бы кто-то был готов, кто-то не очень. Но как именно важно это испытывать в сегодняшних обстоятельствах. Мы все в этом положении, мы все как эти девицы. Или мы готовы, или мы забыли, или мы что-то пропустили, или что-то проходит просто мимо нас. Хотя для нас было предупреждение, хотя для нас было откровение быть наполненными Божьим Духом, Божьим Словом, чтобы не пропустить это откровение, которое способно нас, так сказать, подготовить к этому духовному движению последнего времени. И я так благодарен Богу, что у нас есть эта возможность сегодня быть исполненными Духом Божьим, Духом Святым, благодаря которому этому маслу, которое способно гореть в нас, зажигать нас, вдохновлять нас, и ничто не будет пропущено или оставлено где-то в стороне, но это будет только вдохновлять нас. И, конечно, я так коротко пытаюсь говорить сейчас именно об этих обстоятельствах, потому что именно это говорит Иисус Христос и есть Царство Божие – быть готовым. Очень просто. Быть готовым – есть Царство Божие. И быть готовым принять то слово, то откровение, которое приходит свыше. И это так важно и необходимо. Если мы не имеем этого живительного слова, то мы не имеем жизни. И это откровение вдохновляет, поднимает нас и проводит через различные обстоятельства. Теперь следующий мы видим притчу, и это, я верю, такая инструкция от Бога именно для последнего времени. Как мы можем жить при этих обстоятельствах? Где вот эти войны? Где эти страдания? Где эти испытания? И мы все будем, видимо, проходить через них. Но у Бога есть всегда решение и откровение, как мы можем проходить все. Ну и следующая притча уже о тех ресурсах, которые Бог высвобождает для каждого человека, для каждого верующего. Кому-то побольше, кому-то поменьше, но это не важно сегодня. Важно то, что ты будешь делать со всем этим ресурсом, который Бог даровал тебе, которое дано каждому. Бог не прошел мимо. Да, конечно, ты можешь быть как-то в таком состоянии, где может какая-то зависть, но ему, у него больше, но если кому-то больше, с того больше и спросится. Я так рассматриваю себя как человека, которому дано что-то, может быть, только одно. И я хочу не закопать это, не отринуть это, а взять, использовать и начать это использовать для славы Божьей. И мы тогда увидим, что эти ресурсы, они только дадут эффект и развитие не только для нас лично, но и для многих других обстоятельств. Слава Богу за те откровения, за тот урожай, который мы можем собрать именно благодаря этому дару, который дан нам. Знаете, и там в конце уже есть очень серьезное заявление, и это тоже говорит о том, что есть Царство Божие. Царство Божие – это что-то, то, что Бог дает нам, и что нам надо развивать и пускать по водам, которое сможет принести нам больший, хороший урожай. Ну и в конце, наверное, я прочитал бы Евангелие от Матфея.
Там Господь уже распределяет, кто же эти овцы, а кто козлы. Да, вот такое распределение. И знаете, этот момент может быть не очень приятный, вот, но и мы можем начать волноваться и беспокоиться о своем каком-то положении в его царстве. И это то, что есть Царство Божие. Он сравнивает, и он объясняет, и говорит нам о Царстве Божьем здесь. Потому что кто-то будет по левую, а кто-то по правую сторону. И здесь мы видим этот именно момент, ради чего мы все это делаем. Знаете, мы можем много чего делать. И это очень важно, что мы что-то делаем. И нам надо иметь дела веры, нам надо действовать по откровению Божьему. Бог говорит нам что-то делать, и мы делаем, и мы видим Божье благословение. Как настроено наше сердце, какая наша мотивация? Может быть, давайте посмотрим на это. Потому что не хочется, что в один момент мы вроде говорили «Господи, Господи», и делали как бы много, и чудеса творили, и дел всяких наделали. Но Господь скажет: «Ой, извините, я вас не знаю», знаете. Очень неприятно услышать, но Писание говорит об этом. Это может произойти. И поэтому здесь именно что же есть Царство Божие, это когда мы делаем ради Господа, ради Его имени. Знаете, даже если мы дадим этот бокал воды, просто воды, не из-за того, что только вот жажда есть, вот, а ради того, что вот Господь побудил меня это делать, ради любви, ради того, чтобы люди могли бы увидеть руку Божью, Божью славу, Божью любовь. И тогда уже мы видим это другое отношение. Это записано, это остается в книге жизни, это дает нам возможность уже занять правильное положение пред Богом. И как это важно и необходимо принять, что мы живем и творим ради Христа. Я бы подчеркнул бы это для всей своей жизни, что именно мы делаем это, служим друг другу с радостью, с огромным желанием помочь, поддержать, быть вдохновлением, ободрением, без всякого лицемерия, искренне, от всего сердца. Мы делаем это ради Господа. Твой дар, твое служение, твоя деятельность – независимо там на месте, много или мало, это только один стакан воды, или ты посетил этих дорогих людей там в доме престарелых. Вот совершенно недавно мы могли это сделать. Слава Богу! Это великая возможность.

мы сможем настроить свое сердце вот эту правильную позицию, это правильное положение пред Богом, когда мы творим и делаем эту Божью работу во имя Господне. И это, я думаю, очень необходимо для нас, потому что мы так много всего делали, но мы не имеем такого особенного состояния. Может быть, нам надо пересмотреть это отношение, ради чего мы это делаем. Ради галочки, ради того, что наших убеждений, или ради того, что кто-то нас просто побудил сделать, или мы делаем это во имя Господне, во славу Божью. Тогда обязательно придет вот эта радость и вдохновление, и еще даже на большие, так сказать, подвиги во имя Господне. Дорогие, очень хочется вместе с вами просто помолиться сейчас и принять вот эту благодать от Бога, чтобы у нас была бы эта сила и правильная мотивация на добрые дела, на служение, на труд, на наши отношения там внутри семьи. Все это Царство Божье. И если мы готовы, и если мы готовы принять это слово и эту силу от Бога, то мы увидим вот эту благодать, которая накрывает и ведет нас по жизни. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за эту возможность служить во имя Твое. Боже, во имя Твое, Ты есть Господь всего, Ты открыл и даровал нам эти возможности, и помоги нам, Господи, чтобы наши светильники, они были бы заполнены Твоим маслом, Твоей любовью, чтобы мы могли бы принять то, что, чтобы ничто не упустить и ничто не прошло мимо нас. Боже, помоги нам, Господи, Боже, взять то, что Ты даровал нам, каждому Ты даровал что-то особенное, какой-то талант, какую-то способность, какие-то ресурсы. Боже, мы желаем служить этим Тебе во славу Твою, Господь. И если мы, Боже, принимаем что-то делать, Господь, принимаем решение что-то делать, то, Боже, помоги нам принять это решение делать во славу Твою, во имя Твое, ради Тебя, ради Царствия Твоего, Господь, чтобы находиться и пребывать в Царстве Твоем. Дорогой Небесный Отец, благослови нас в этом, и да прославится имя Твое Святое во всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня, в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа.

Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот стань сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее. И я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера. Не какая-то религия. Не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинна жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека, боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше. Вместе будем служить. Вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа. И это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит, даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение, человеку нужно освобождение, человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила. В нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь. И все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал, но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу, просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел,
и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». США продолжает морскую блокаду Армуза, а Израиль наращивает боеготовность. Также анализ президента CBN Гордона Робертсона и посла Израиля в ООН Дани Данона. И еще. Израиль — это антихристианское государство или защитник христианства. А также место в Хевроне, почитаемое христианами, евреями и мусульманами. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». С вами я, Джули Стал.
1: И я, Пол Петит.
0: Израиль в состоянии повышенной боеготовности. Власти готовятся к возможному возобновлению боевых действий с Ираном в ближайшие дни.
1: Президент Трамп дает понять, что Иран, возможно, по-прежнему открыт для переговоров. Но демократы выступают против. Вот сводка новостей об этом и многом другом.
0: Президент Трамп высоко оценил морскую блокаду США.
1: Блокада — это гениально. Блокада оказалась на 100% надежной. Это показывает, насколько силен наш флот. Никто не станет играть с нами в игры.
0: Переговоры продолжаются по телефону. И пока не ясно, возобновятся ли боевые действия.
1: Они проделали долгий путь. Вопрос в том, зайдут ли они достаточно далеко. На данный момент соглашение не будет заключено, пока они не согласятся отказаться от ядерного оружия полностью.
0: CENTCOM проинформирует президента о возможных ударах по Ирану, а также о захвате части пролива для обеспечения торгового судоходства. На данный момент расходы на войну оцениваются в 25 миллиардов долларов.
1: Президент Трамп, в отличие от других президентов, проявил мужество, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, и он тверд в этом решении.
0: Министр войны Пит Хексет на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей выступил в защиту войны, отвергнув обвинения демократов.
1: С одной стороны, я поддерживаю наших солдат, а с другой стороны, двухмесячная миссия — это трясина, это ложное сравнение. За кого вы вообще? На чью сторону встаете? Наши солдаты делают невероятную работу. На протяжении всей этой миссии они, проявляя мужество, совершают подвиги.
0: По имеющимся данным, авианосец Джеральд Р. Форд в ближайшее время покинет Красное море, взяв курс на родину. Корабль находился в море более 300 дней в Венесуэле и Иране. Это означает значительное ослабление ВМС США на Ближнем Востоке, когда напряжение в регионе по-прежнему высоко. В Лондоне зафиксирован очередной случай антисемитизма. Полиция сообщила, что нападение с холодным оружием на двух евреев в еврейском квартале официально признано террористическим инцидентом.
1: За последние 4-5 недель произошла целая серия инцидентов. Нападение на машину скорой помощи, на еврейскую благотворительную организацию, нападение на еврейские синагоги.

0: синагоге, но сегодняшний случай несколько хуже, поскольку речь идет о нападении на двух человек. Сегодня ситуация кардинально изменилась в худшую сторону.
1: Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Поскольку администрации Трампа предстоит 60-дневный срок для одобрения Конгрессом войны с Ираном, официальные лица утверждают, что приостановка боевых действий дает дополнительное время. Выступая в четверг перед Сенатом, министр войны Пит Хегсет заявил: «Сейчас действует перемирие, и это означает, что 60-дневный срок приостанавливается на время перемирия». Демократы не согласны, но не имеют поддержки со стороны республиканцев, чтобы принять меры. Хегсет заявил, что некоторые законодатели представляют собой большее препятствие на пути к успеху, чем Иран. «Я уже говорил вчера и повторю сегодня, самым главным противником, с которым мы сталкиваемся, являются безрассудные скептики и пораженческие высказывания конгрессменов-демократов. Эти пораженцы пытаются подорвать те усилия, которые были предприняты во время борьбы с угрозой, существовавшей в течение 47 лет». Между тем, президент утверждает, что Иран стремится к сделке. Иран просто жаждет заключить сделку. Не хочу вдаваться в подробности, но они не могут обладать ядерным оружием. Они очень хотят заключить сделку. У нас есть проблема, потому что никто точно не знает, кто там у власти. Это немного проблематично, понимаете? Руководство было уничтожено вместе с их вооруженными силами. Рахбар Ирана заявляет о своей решимости защищать ядерный и ракетный потенциал страны. Пакистан заявляет, что продолжает содействовать проведению непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Несмотря на переговоры, существует опасение, что боевые действия могут возобновиться уже на следующей неделе. Израиль повышает свою боеготовность. Командующий Центкомом адмирал Брэд Купер докладывает Трампу о возможных военных действиях против Ирана. Среди возможных вариантов – короткая и мощная серия ударов по иранским объектам для давления на Тегеран в ходе переговоров, а также возможные операции в районе Армуза и операции спецназа, направленные на уничтожение запасов обогащенного урана. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Далее. Что ждет Иран в будущем? Анализ президента CBN Гордона Робертсона и посла Израиля в ООН Дани Данона. Иран испытывает давление на всех фронтах. Приведет ли это к переменам или к эскалации конфликта? Президент CBN Гордон Робертсон беседовал с послом Израиля в ООН Дани Даноном, чтобы узнать его мнение. Вот часть этой беседы.
0: Ухудшение экономической ситуации в сочетании с поражением на военном поле, подтолкнет ли это протестующих снова выйти на улицы? Если это произойдет, то как вы думаете, поступят ли сторонники жесткой линии КСИР, так же, как в январе устроят массовую резню, которая унесет жизни десятков тысяч людей? Может ли это произойти? Очень сложно сказать. Я верю, что в ближайшее время произойдет смена режима. Трудно сказать, когда именно, ведь революции предсказать очень сложно, но они все же происходили. Мы видели это в Египте и в других местах. Я верю, что это произойдет и в Иране. Народ Ирана восстанет. Мы будем поддерживать их и молимся о новом дне для народа Ирана. Мы ничего не имеем против народа Ирана. Мы имеем много претензий к режиму, который создает и финансирует марионеточные террор-организации и угрожает стабильности в мире. Только за последние десятилетия в Иране было 5 попыток революции. Если произойдет еще одна, и сторонники жесткой линии начнут убивать невинных мирных жителей на улицах, то, как вы полагаете, возможен ли какой-либо сценарий, при котором Соединенные Штаты или Израиль придут им на помощь и действительно введут войска? Во-первых, мы ослабили режим. Сегодняшний Иран уже не тот. А что касается нас, пока рано говорить, что мы будем делать. Я считаю, что это не должно быть делом только Израиля и США. Я спрашиваю, где же все правозащитные организации? Почему они молчат, когда видят зверство в Иране? Почему вы не видите демонстрации в университетах США? Почему перестали заботиться о правах человека? Это лицемерие. Когда дело касается Израиля, они очень быстро осуждают нас, выходят на улицы и обвиняют. Но когда вы видите, что произошло на улицах Тегерана, все эти двуличные организации молчат и не произносят ни слова. Меня поражает то, что буквально на прошлой неделе действующий сенатор Соединенных Штатов фактически поздравил иранский флот с прорывом американской блокады. Это основано на оппозиции президенту Трампу. Насколько мировое неприятие того, что сейчас происходит в связи с войной против Ирана, основано на политике, когда все, что делает президент Трамп или премьер-министр Нетаньяху отрицается, и мир хочет этому противостоять. К сожалению, мы наблюдаем это не только в Соединенных Штатах и Израиле. Мы видим это в Европе. Когда пытаешься проанализировать подход европейских стран, никто не может этого понять. Они не разрешают американским самолетам пролетать над своими территориями, несмотря на всю ту поддержку, которую Соединенные Штаты оказывали им на протяжении многих лет. А теперь, в условиях войны в Украине, ты задаешься вопросом, что они делают? Они встают на сторону иранцев. Знаете, у меня были некоторые дискуссии с послом Франции в ООН, и я спросил его: как вы можете поддерживать иранский режим? Мы сотрудничаем с мусульманскими странами против Ирана, такими как Бахрейн, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт. И они это понимают. В Европе, к сожалению, этого не понимают. В настоящее время Израиль ведет мирные переговоры с Ливаном. Очевидно, эти переговоры касаются разоружения Хизбаллы. Как вы полагаете, сможет ли ливанская армия справиться с задачей, или Израилю придется бесконечно поддерживать эту буферную зону? Мы поддерживаем прямые переговоры и благодарим президента Трампа и госсекретаря Рубио за содействие в проведении этих обсуждений. Но мы должны признать реальность. Ливанское правительство сейчас очень слабо. Оно не противостоит Хизбалле, и я думаю, что ему нужно менять подход. Оно должно обеспечить суверенитет, должно бороться за свою независимость и, в конце концов, принять решение о том, кто будет управлять страной, Хизбалла или все-таки ливанский народ.
1: Далее. Израиль и свобода вероисповедания.
0: Вы, вероятно, уже видели эту фотографию. На ней израильский солдат разбивает распятие на юге Ливана. Я сообщил об этом сразу же после случившегося. Я знал уже тогда, что это будет использовано Такером Карлсоном для продвижения версии о том, что Израиль является антихристианской страной. И через несколько дней Такер вышел в эфир. Слава Богу, существует американское евангельское информагентство, посвятившее себя защите, поддержке и продвижению Израиля. Это CBN. И вот как они отреагировали на инцидент с разбитым распятием. Это выглядит плохо и вызывает беспокойство и подкрепляет те ложные нарративы, которые люди создают вокруг Израиля. В этом и заключается проблема. Есть люди, которые говорят, как израильтяне и правительство якобы обращаются с христианами и другими религиозными группами. А потом вы видите такую фотографию и очень легко предположить: о, смотрите, все эти люди, которые описывают теории заговора, говорят правду. Но с чем мы должны быть осторожны, и я думаю, что мы часто видели это в американской культуре отрицания, мы видели это в бесчисленных примерах предположений, особенно когда ты смотришь на полицейских в этой стране. Один поступок символизирует то, как, по идее, ведет себя каждый полицейский. И здесь мы видим то же самое. Чтобы разобраться во всем, ко мне присоединился Джошуа Свонсон. И вот чего я не ожидал от Такера, так это того, что он решит раскритиковать нас. Это делает нас знаменитыми или печально известными? Полагаю, время покажет. Вы можете посмотреть весь ролик от Билли, но он имел в виду то, что произошло с Джорджем Флойдом в 2020 году. Что там произошло? Человек погиб от рук полицейского, и что мы получили? Повсюду Black Lives Matter. Повсюду заявления и обвинения в расизме, в адрес государственных институтов по всей Америке.

0: правилам. Он сказал еще кое-что. Я хочу знать, что будет дальше. Давайте посмотрим следующий фрагмент. Однако никто даже не пытается задать самый элементарный изо всех вопросов, как это произошло, и что будет с тем, кто это сделал. Давайте ответим на его вопрос. Фотография появилась 19 апреля, уже 20 числа. Цахал взял на себя ответственность за случившееся. 21-го были приняты дисциплинарные меры. Нетаньяху выступил с заявлением, в котором сказал, что он потрясен и опечален. Но это Такеру не интересно. И, конечно же, дисциплинарные меры в отношении того, кто на фотографии, и того, кто снял эту фотографию. Оба солдата сейчас находятся в тюрьме и проведут там следующие 30 дней. Затем премьер-министр Нетаньяху пошел еще дальше и пригласил к себе христиан, служащих в Цахале. Давайте посмотрим следующий фрагмент. Дело не только в том, что Израиль борется за права христиан на Ближнем Востоке, но и в том, что в израильской армии служат христиане. Мы сражаемся за защиту Израиля и за наших братьев-христиан по всему региону и за его пределами. И это страна, где дискриминируют христиан? А кто сидел справа от него? Вы мне говорили об этом. Это Юрген Бюллер. Он президент Международного христианского посольства в Иерусалиме. А у нас есть христианское посольство в Иерусалиме? Но мы как бы дискриминируем христиан. Да, я про эту часть забыл. Итак, так что же он говорит? Речь идет об ответственности, о справедливости. Эти люди, эти двое... Их поступки имели последствия. Их призвали к ответу, и у меня была возможность поговорить с Мелиссой Фрэнсис, потому что Такер имеет в виду, что в отношении Израиля существует такая же институциональная предвзятость, как и в Америке, когда речь заходит о христианах. И если вы бывали там или приезжали сюда, то знаете, каким был ваш опыт. Если вы христианин, то ничего такого нет. И я поговорил с Мелиссой Фрэнсис, которая является кинорежиссером, бывшая ведущей Fox News, которая, кстати, организовала это интервью с Такером Карлсоном. Она поверить не могла в то, что услышала.
1: Никто, ни араб, ни еврей, никогда не угрожал мне, не плевал на меня и не делал ничего из того, о чем шла речь. Я такого не видела. Я была в Вифлееме, я была в Хевроне. Знаете, я была в Газе, я ничего подобного не видела. Но когда я была в Саудовской Аравии и шла по улице, они кричали: «Уезжай домой, американка».
0: Почему Такер Карлсон не критикует саудовцев, но при этом критикует Израиль? Да, в этой стране хватает поводов для критики, но сейчас мы об этом говорить не будем.
1: Далее. Как евреи и мусульмане уживаются вместе в святом городе?
0: Я нахожусь в городе Арад, где команда CBN Израиль помогает пострадавшим. Иранская баллистическая ракета нанесла огромный ущерб жилому району, расположенному в 5 минутах езды отсюда. Мы сотрудничаем с местной организацией, чтобы помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. Мы раздаем продуктовые наборы и направляем людей в наш центр за психологической помощью. Мы помогли пожилой глухой паре, которая не слышит звук сирены. Мы подарили им специальные сигнализаторы. Именно такие вещи мы делаем в кризисные моменты. И это благодаря поддержке доноров CBN. Мы здесь, чтобы оказывать помощь. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы продолжаете поддерживать народ Израиля своими молитвами и пожертвованиями. Да благословит вас Господь. Хеврон – город священный для евреев. Здесь похоронены Авраам, Исаак и Иаков и их жены. Это также город, который находится под контролем как Израиля, так и палестинской автономии.
1: Евреи, мусульмане и христиане почитают одно и то же святое место. Скотт Аросса, он побывал в Хевроне еще в 2019 году, уже нет с нами, он ушел к Господу. Но его замечательные репортажи об Израиле остаются с нами. Вот его рассказ о Хевроне.
0: Хеврон – это место, где Авраам похоронил Сару. Позже здесь же были похоронены он сам, его сын Исаак, внук Иаков и их супруги, в месте, которое сегодня известно как Пещера Патриархов. Хеврон почитаем евреями, христианами и мусульманами, как святой город. Он был первой столицей царя Давида, однако недавно ООН признала его мусульманской святыней, находящейся под угрозой. Если бы раскопки дали археологическое подтверждение, то это доказало бы существование Израиля на протяжении этих тысяч лет. Все, что вы видите в Хевроне, полностью соответствует библейским источникам. Когда вы читаете в 23 главе Бытия об Аврааме,

0: Авраами, о том, как он купил все поле вокруг и деревья. Пещера находится именно там. Она расположена прямо под скалами, которые обозначают границу поля, а сама пещера датируется бронзовым веком, что соответствует эпохе патриархов. В пещере мы обнаружили сосуды и керамику периода первого храма. Само название места, Хеврон, на иврите означает «связь». Связь? Да. Хеврон — это место, где все соединяется. В Хевроне все взаимосвязано. Источники, археология, традиции, святость — все это сливается воедино. Арнон привел меня в огромное сооружение и показал то, что они называют «вратами небес». То, что написано здесь, на иврите, в соответствии с древними еврейскими источниками, пещера Махпела — это «врата небес». Так что давайте пойдем и посмотрим на нее. Попадем на небеса. Да, сегодня часть здания закрыта для евреев. Мы находимся в открытой части, и сюда приезжают молиться люди со всего мира. Представители всех религий сегодня говорят об авраамических религиях. Ну, Авраам находится прямо здесь. На самом деле, пещера расположена прямо под этим мемориалом, и здесь представлены три супружеские пары. Авраам и Сара, Исаак и Ревека, Иаков и Лия. Там внизу лежат настоящие кости? Да, да, конечно. Как вы это обнаружили? Это было посреди ночи, в одну из последних ночей еврейского календаря. В это время читаются особые молитвы, сюда приходят люди, трубят в шафары, поют много песен, так что шума было много. И мы были окружены этим шумом. Нам дали инструменты, чтобы открыть небесные врата. Молотки и долота. Это было несколько десятилетий назад, и теперь в пещеру больше никого не пускают. Там была лестница, она вела в темный и длинный туннель. Мы проползли по этому туннелю, затем отодвинули несколько камней с пола и обнаружили пещеру, по сути, даже две пещеры. Я оказался среди человеческих костей, так что это действительно было возможностью прикоснуться к истории, прикоснуться к Библии. Рядом находится главная синагога, где молятся евреи. Сегодня ответственность разделена между синагогой и мечетью. Мусульманские власти курируют религиозные аспекты комплекса, а Израиль отвечает за безопасность. Эта уникальная договоренность помогает поддерживать мир. Евреи могут посещать голубую часть, которая составляет примерно четверть всего комплекса. Христианам разрешен доступ в обе части, и так обстоит дело 344 дня в году. 10 дней в году евреям разрешен доступ в большой зал, а остальные 10 дней в году мусульмане могут находиться в этой части, и тогда евреи остаются снаружи. Арнон говорит, что такая организация не идеальна, он предпочел бы, чтобы у всех был постоянный, полный доступ. Мы просим правительство открыть вход, а они говорят: «Оставьте все как есть, это работает». Пусть будет так. Скотт Росс для новостей CBN из пещеры патриархов в Хевроне.
1: Скотт создал несколько потрясающих репортажей об израильтянах и Израиле. Мне выпала честь работать со Скоттом и его супругой Недрой во время их поездок в Израиль. Мы упоминали, что он ушел из жизни 3 года назад. А несколько дней назад, в возрасте 80 лет, скончалась Недра. Она очень любила Израиль. Недра была участницей рок-н-ролльной группы The Ronettes, которая в 60-е годы выпустила ряд хитов и даже выступала на разогреве у Beatles во время их первого турне по Америке. Недра и Скотт были большими друзьями CBN. Мы будем скучать по ним обоим. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
0: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также о лучшем будущем для народа Ирана, Ливана и всего Ближнего Востока.
1: Молитесь за защиту для Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, Бог, хранящий Израиль и нас с вами, не дремлет и не спит. С вами была Джули Стал. И от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации.

Weekend. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы возвращаемся к нашим темам «Лицемерию.нет». И сегодня мы поговорим о таком, казалось бы, обыденном явлении, как притча. Ну, обыденном, по крайней мере, в жизни Христа. Он притчами говорил, притчами учил. Вот хотелось бы понять, что это такое притча для начала и зачем он использовал именно их.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: Именно сказание, что ли, это какое-то получается, притча. То есть для того, чтобы донести до людей какой-то очень важный урок, он рассказывал им какую-то историю.
3: Алексей Львов. Бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ну, а нельзя было как-то прямо?
2: Может быть, не хотелось ему кого-то обидеть. Прямо сказать можно и обидеть кого-то.
4: Да. Притча – это короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение, премудрость.
1: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
4: Целый жанр, да, появился на Востоке, в древности, где любили говорить загадками, иносказаниями, аллегориями.
2: Угу. Любили? Может быть, это особенность культуры тогда?
4: Да, это особенность культуры,
0: особенность культуры.
4: В том числе.
0: Ну, то есть, они как бы так разговаривали притчами, да, получается?
2: Ну, видимо, это считалось признаком высокой мудрости, может быть, или что, я не знаю. Но если это культура, и Христос, оказавшись в этой культуре, он вынужден был просто тогда, ну, прибегать.
0: Но там сказано, что притча это целью имеет какую? Он, то есть донести какой-то урок, так?
4: Нравственный урок, ну да.
0: Да, назидание какое-то нравственное, еще как что-то. То есть из этой сказки человек должен что-то понять. Да, вот сказки, кстати, очень-очень близко, потому что я с детства еще, я много в детстве сказок читал, вот, и русских народов, народных и народов мира, и частенько сказки заканчивались фразой, что сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. У меня как бы такая ассоциация остается и с притчами, что притча, в принципе, это сказка, придуманная история, но в ней есть какой-то урок.
5: Вот восточный мудрец Хаджа Насреддин, всем известно, на слуху, да? Угу. Когда его спросили, с какого момента у человека появляется религиозное чувство, он ответил, когда его верблюду внутреннего долга наскучит пастись у водопада личных успехов и в роще обретенных добродетелей, тогда человек готов забраться, вернее, пересечь пустыню аскетизма, взобраться на хребет самоотречения, на белоснежных вершинах которого вьет гнездо орел богопознания.
0: О, как закрутил Хаджа Насреддин.
1: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
2: Ну, давайте расшифровывать.
0: Ну, в принципе, он просто вставил по картинке между словами, которые для русского человека, допустим, убери все эти иллюстрации, будь понятно, собери оставшуюся фразу. Ну, для них, может быть, обязательно была иллюстрация.
2: Не, ну, можно, конечно, сказать короче было бы, но ведь красиво, как звучит.
0: Вот.
2: И приятно на слух ложится.
0: Вот.
2: И люди до сих пор цитируют таких людей. Ну, почему бы и нет?
0: То есть красоты ради, чтобы приятно на слух ложилось и чтобы цитировали?
2: Ну, я не думаю, что Христос из-за этого говорил притчами. Ему не нужно было прибегать к какой-то красоте фраз, там, выражений. Он и так был величайшим проповедником, что бы ни сказал, его всегда с удовольствием слушали.
0: Знаете, что меня настораживает во всей этой истории? Может быть, это чисто мое такое, не знаю, мои такие неправильные ассоциации. Но когда у меня фраза возникает «сказка ложь», да в ней намек, то тут же сразу и притча ложь. Ну вот, и когда начинаешь читать эти притчи, ну, понимаешь, да, истории придуманные. Вот. И тут же сразу вспоминаешь, а зачем ложь-то использовать для того, чтобы учить народ истине?
5: Но не на пустом же месте рождается все это. И любая притча, она ведь не просто так родилась, она имеет платформу, базу, основание. любой притчи Христа, если рассмотреть, мы в этом увидим эту платформу. Правда, некоторые буквально понимают притчу. Вот эта проблема при толковании. Угу. А так-то ведь она не на пустом месте. Все равно там есть какая-то база, какое-то основание.
0: Ну, возьмем, например, одну из самых противоречивых притч. Притча про богача и Лазаря. Там, с какой стороны ни подойди, все плохо. Если подойти буквально, плохо. Подойти с толкованием, с аллегорией, с каким-то иносказанием, тоже иди попробуй разбери.
5: А что там плохого?
0: Я предлагаю прочесть. Да, да. Притча про богача и Лазаря. Просто получается, что если уж и доносить до людей какие-то истины, то почему бы не делать это более прямо? А то уж получается такими загадками, что ученики-то не совсем понимали. Ну, по порядку.
2: Давайте прочитаем.
5: Прям всю главу, что ли?
0: Нет, конкретно притчу.
5: Саму притчу?
0: Да, ну зачем всю главу-то? Угу. Истории, в принципе, известные, много раз обсуждали.
5: С 19-го текста, да?
0: Да.
5: Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у него 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал им: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят».
0: Ну, начнем с того, что сказка-то интересная получилась. Умер богач, отправляется на какое-то лоно Авраамова, о котором ни до, ни после вообще никакой информации нет. То есть выдуманное место.
4: Нищий.
0: Да, нищий, да. Богач, соответственно, в ад. И вот они,

0: один, значит, на лоне Авраам. Непонятно, где это, что это, как.
1: Ну, рай,
0: это,
1: наверное.
0: Другой, наверное.
1: Ну, как иначе?
0: Ну, наверное. Хорошо, рай. Другой, значит, в аду. Начинает между собой общаться.
1: Да, как-то.
0: То есть, находящийся в аду общается с находящимся в раю.
2: Ну, вот. И смысл,
0: ни одно,
2: если, это аллегория, притча. Да, если буквально понимать, то, конечно, вопросов множество. Если понимать как притчу, то все равно вопросы есть, конечно.
0: Все равно вопросы есть. А зачем? Зачем использовать ложь для того, чтобы показать какую-то, может быть, духовную истину? Ну, показал бы ее, сказав другой пример. А так начинает вводить в заблуждение людей, которые начинают понимать буквально. То есть создает, ну, вместо того, чтобы сказать прямо, он начинает говорить двояко. И, соответственно, часть людей понимает так, часть людей понимает эдак, и вводится в заблуждение.
1: Ну, допустим, не ложь, а иносказательно он говорил. Все же говорить, что Христос говорил ложь, будет неправдой. Христос никогда не говорил ложь. А вот что касается иносказания, да, конечно же. Тут факт налицо. И иносказание. Смысл иносказания зачем, да?
0: Ну, иносказание, пусть иносказание, вводить в заблуждение зачем?
2: Просто можно понять, наверное, что он хотел этим сказать, и потом станет ясно и понятно, почему он прибегал к этому иносказанию, а не прямо выражал свои какие-то мысли.
0: Ну, а что же там надо было тогда скрывать, если пришлось ему вот так вот выкручиваться-то? Что он не мог сказать прямо? Что, ну, вообще?
2: Что утаил?
1: Ну, наверное, в ту пору, в те времена, концепция ада и рая, в общем-то, была ведь предельно ясна на основании Ветхого Завета. Если так уж говорить.
0: Ну, давайте с этого.
1: Она понятна. Все ж таки на основании Священного Писания можно сделать заключение, что ад – это не что иное, как просто могила. Ветхого, по крайней мере, Завета. Угу. Преисподняя, могила. Еврейское слово «шоул». Как мне память не изменяет, да? Вот. Ад, могила. А что говорится о Шеоле? Там есть жизнь какая-то вообще? Концепция Шеола.
2: Нет жизни вообще.
1: Никакой. Там есть огонь? Какой там огонь? Там нет никакого огня. Священное Писание предельно
0: сказано,
1: ясно об этом.
0: Ты прах, и в прах возвратишься.
1: Все. Концепция понятна. Бог сказал Адаму, сел в Едемском саду. В день, в который вкусите смертью, да умрешь,
0: вот,
1: Адам.
0: Вот когда,
1: да,
0: вся эта библейская концепция видна, что там ничего нет, Христос рассказывает притчу, как будто бы там что-то есть. Как будто бы там есть общение, как будто бы там есть какое-то продолжение жизни, угу, как будто там есть мучение, хотя сказано, что и мысли их исчезли.
3: Том, что это как сегодня. Сегодня же тоже есть Ветхий и Новый Завет, в котором четко изложено библейское учение, да, и о Шеоле, да, и о том, что такое рай, мы все понимаем, что это тоже буквальное земля, восстановленная Богом после второго пришествия Христа. Но, тем не менее, параллельно с этим существует и верование в загробную жизнь бессмертной души, в ад, горящий огнем вечно.
0: Которые, между прочим, очень часто отсылаются к этой притче и пытаются, да, основываться
3: Но
0: на этой
3: дело в том, что как сегодня в это верили, так и тогда. Да? Так и тогда фарисеи, люди, окружавшие Христа, большинство из них вот находились под влиянием именно вот
1: языческой культуры, вавилонского, да, в частности, эпоса о загробной жизни, да, египетской философии, поскольку израильский народ был и там, и тут.
3: Угу. И Христос просто берет как бы понятные им иллюстрации, которые четко в их сознании, и, да, вот представление о рае и аде, и на их языке пытается донести до них какую-то идею.
0: То есть вы хотите сказать, что у них было некое подобное понимание о рае и аде, и о загробной жизни?
3: Конечно.
0: Вот такое, какое он проиллюстрировал?
3: Да, примерно такое, какое он проиллюстрировал.
1: Ну вот с учетом вот этих веяний вавилонского, угу, повторюсь, эпоса, и египетской философии.
0: Ну, почему он тогда и не сказал, что вот вы верите вот так и так, а на самом деле не надо в это верить, потому что истина в другом. Надо вот верить вот так, вот так, вот так. Как он делал в Нагорной проповеди? Он же сказал, вот сказано древним, а я вот говорю вам вот так вот. То есть он разоблачал их неправильное понимание и давал им открыто понять. Но почему он сейчас этого не делает?
3: Но, рассказывая эту притчу, Христос преследует совершенно другую задачу. Он не преследует задачу раскрыть концепцию рая и ада и загробной жизни. Он хочет показать о том, что решение жить, о вечной жизни принимается сейчас, пока человек живой. Поэтому он совершенно не касается вопросов, не ставит задачу объяснить правильно, а берет знакомое людям понимание и на этой базе объясняет другую важную идею.
1: Да, и главная эта идея, что человек ничего уже не может изменить после смерти. Точка. Все. Оттуда к нам не переходят. И ходящие от нас перейти не смогут перейти. Граница, пропасть лежит. Изменить ничего нельзя. Поздно, как в народе говорят, пить боржоми, когда печень разрушена.
0: Ну вот интересно, мы сейчас начинаем уже толковать, знаете как? То есть мы взяли одну часть эту притчи, удобную, казалось бы, нам, вот оттуда не переходят, это истина. А вот то, что они там разговаривают, это не истина, это аллегория.
3: Да, потому что это выводы из притчи.
1: Да.
3: Это же выводы, конец к притче. Да, что есть Моисей, пророки, его нужно слушать, и если придет воскресший из мертвых, он не поверит. Это вывод из притчи.
0: А общение, то, что пропасть, то, что не переходит, это внутри притчи, это общение
3: это
0: с Лазарем.
3: Притча. Это содержание это притчи.
0: Так почему часть притчи мы, значит, берем как истину, а часть притчи мы отвергаем как аллегорию?
1: Потому что есть Моисей и пророки, которые четко все определили в Ветхом Завете. Концепция Шаола известна. Все, точка, о чем еще говорить? Это всем понятно. А что касается веяний, умонастроений различных, греческая философия тоже там имела место быть, да еще какая? Его концепция Платона, например, да? Она же закабалила весь мир вот этой настоящей ложью. То есть та же некромантия, она берет оттуда начало.
3: И еще, потому что поскольку это жанр притчи, у притчи есть определенный закон о толковании притчи, да? Притча, содержание притчи никогда не воспринимается буквально. Это закон толкования притчи. И никогда Христос не претендовал рассказывать другие притчи, что их нужно понимать буквально.
0: Ну, раз уж мы коснулись притчи, может быть, тогда разберемся, с какой целью, раз цель у нас здесь не явная, то с какой целью он тогда вообще эту притчу произносил?
2: Ну вот, ее уже обозначили, чтобы показать, что решение человек принимает уже здесь, сейчас. Вот вы говорите, читали в детстве много сказок. Ну, там же понятно, что авторы, которые написали эти сказки, они прибегают к вымышленным персонажам и прочее, прочее. Угу. Но цель одна – преподнести какой-то урок. Мораль всегда есть. И басни даже взять, вот известные басни Крылова, там тоже все вымышленное. Вот, но всегда есть мораль, всегда есть определенный какой-то урок. Здесь тоже урок преподал Иисус Христос. И кто захотел прислушаться, тот понял, услышал.
0: Вот это еще один нюанс, в котором я усматриваю как раз-таки лицемерие, не лицемерие, но, по крайней мере, некую непоследовательность. Потому что, казалось бы, он пришел и говорит, я пришел, чтобы исполнить закон, при этом начинает нарушать известные там принципы. Ну ладно, может быть, это люди нарушали закон, а он пришел для того, чтобы показать, как надо. Хорошо. Он пришел для того, чтобы объяснить людям, что есть Царствие Божие. Начинает это притчами объяснять, да как-то так, что только никто не понимает. Вот вы сказали, вот концепция Шеола, все вот оно в Писании есть, а однако ж не всем понятно. Мало того, что не всем понятно, ученики, ходящие рядом со Христом все эти 3 года с половиной, они не понимали, что он говорит в притчах. И они прямо к нему подходили и спрашивали, а разъясни нам вот эту притчу. Он потом другую рассказал, он говорит, а они опять к нему, а разъясни нам эту притчу. То есть он народу говорит в притчах, народ отпускает, ученики потом его мучают, потому что они тоже ничего не поняли. И он говорит им, вот в очередной раз. «Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, «А что бы значила притча сия?» А он сказал им, «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Вот евангелист Лука очень четко написал.
2: Ну а кто такие прочие? Прочие — это, может быть, те, которые и не хотят вникнуть, разобраться и принять эти слова к сердцу своему.
0: Ну, ничего себе. Я так понимаю, что там вообще никто ничего не понял. Потому что вот у нас стоят толпа людей, которые послушали и ушли. И Христос говорит, вот им в притчах, потому что они видя не видят и слыша не понимают. А вам разъясню. И ученикам даже приходится разъяснять, потому что ученики не понимают.
1: И вместе с тем, вот этой притчи в 16 главе, последний текст, там, взять, если их рассмотреть в деталях, если кто из мертвых придет, не поверят. Ведь Христос вскоре после этого что делает? Воскрешает Лазаря. И что захотели люди с Лазарем сделать? Как с ним поступить? Вот он воскрес из мертвых реально. 4 дня прошло, все. Человек мертв на самом деле, потому что концепция уже у евреев тоже была. Смердит, уже тело разлагается, все. И вот он встает, Лазарь, живой. И что люди захотели с ним сделать, те же книжники фарисеи?
0: Убить Лазаря.
1: Почему? Вот смотрите. Воскрес Лазарь из мертвых.
0: Ничего не понимают.
1: Воскрес Лазарь из мертвых, они ищут его убить. Христос наперед сказал, что будет так. Не поверят. Люди запрограммированы на неверие кем-то. И сегодня концепция точно такая же, на неверие. Хотя вроде бы люди говорят, мы верующие. У Массиса и посмотреть, да? Читают Священное Писание, а на самом-то деле веры-то там нет никакой. Есть только формы, порой бессмысленные обряды, которые не знают, где и когда у кого заимствованы. И люди слепо этим обрядам следуют. Ничего не изменилось с тех пор. Все один в один, так и сегодня.
0: Да. И приходят люди порой к учителям, или в церкви, или к священникам, или еще к каким духовным преподавателям, которые как-то пытаются наставить человека в духовном плане, и ничего не понимают.
2: Нет, вот как раз те, которые приходят и спрашивают, я думаю, что они поймут.
0: Понимают.
2: Да. Те, которые изначально уже, ну, как-то поставили барьеры у себя в сознании, что вот этого не может быть, этого я уже в принципе не буду принимать. Но кто бы ему не объяснял, вот кто бы что ни говорил, там, наверное, уже никто не поможет.
1: И кто захотел понять, тот понял. Взять тот же пример Лазаря. Лазарь умирает. Христос приходит в Вифанию, дом Марфы и Марии. Мария говорит, или Марфа говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Что Христос говорит ей? Воскреснет брат твой. Знаю, что воскреснет. Когда?
0: Воскреснет.
1: При воскресении, да. Мертвых. Смотрите, концепция понятна и в Новом Завете. Четко определенно говорит, произносит слова, значит, сестра Лазаря. Знаю, что воскреснет при воскресении. Всем понятно все было. Почему нет-то?
0: Потому что ученики приходят и спрашивают, разъясни.
3: Но это не к этой притче.
0: Нет, не к этой притче. Я просто взял эту притчу как одну из самых таких спорных.
3: Я так понимаю, что некоторые притчи действительно были непонятны. И они требовали разъяснения. А другие притчи были понятны. Да. И я думаю, что вот эта притча им была понятна больше, чем нам.
0: Больше, чем нам.
3: Больше, да? Чем, да, нам.
0: Вот интересно.
1: На самом деле так.
0: Но тогда почему? Если остаются притчи, требующие разъяснения?
3: Они те, которые требуют разъяснения, я так понимаю, они разъяснены Христом.
0: Но только ученикам.
2: Вообще, мне кажется,
3: так что... Так это же записано на страницах Библии, мы читаем.
1: Читайте все.
0: А тем людям, которые услышали, что зря пришли?
3: А ученики дальше кому потом проповедовали?
2: Не зря, не зря. Его окружали действительно множество различных людей. Но правда не во всех вера. И сегодня не во всех вера.
1: Да.
2: Иисус никогда ничего не запутывает специально. Но каким-то, я не знаю, образом его слова поляризуют, что ли, людей. Вот человек с верой, он это принимает. Это может быть самый простой, неграмотный человек, но он вникает, потому что хочет. Ему понятно. Ему понятно то, что хочет донести до него Бог. Другие, пусть даже 7 пядей во лбу, образованные, грамотные люди, но они могут и не понять какой-то простой вещи. Слова Христа поляризуют сами по себе людей. Вот знаете, какая штука? Вера — это вообще основа всех отношений на земле, правда же? Если у человека нет веры, ну, кто ему поможет?
0: Вот, ну, или доверие.
2: Вот, например, мальчик сидит там на скамеечке у подъезда, соседка подходит к нему, говорит, а знаешь, вот твои родители – это не твои родители, тебя взяли из детдома. Угу. Он подойдет к родителям и скажет, мама, папа, вот мне так сказали. Родители ему будут говорить, ерунда.

0: Это тебе просто так вот специально сказали. Он скажет: нет, не верю. Ну тогда давай мы тебе документы покажем. Документы показали, он скажет: нет, не верю, потому что документы подделали. Давай ДНК сделай. И ДНК сделают, он скажет: ерунда, подтасовка фактов, деньги заплатили. Если нет веры у
1: Да.
0: человека, вот ничто не поможет, ничто не убедит его, если нет веры.
1: Абсолютно верно. Как говорил Луи Пастер, французский биолог, естественный исследователь: я много исследовал, много изучил, и потому вера моя похожа на веру крестьянина. Но если бы я еще больше исследовал и еще больше изучил, моя вера была бы ничуть не больше веры простой женщины-крестьянки.
0: Угу.
1: Вот это вера простой женщины-крестьянки. Она вот не копается так, как мы порой копаемся в Священном Писании, доискивая чего-то. Она верит. Вот моя мама, я имела образование 3 месяца первого класса. Она нисколько ни в чем никогда не колебалась. Однажды я спросил ее о природе Духа Святого. Я говорю: мама, как ты понимаешь Духа Святого? Она говорит: чего? Духа Святого? И мне и понимать не надо. Я знаю, что Он есть. Что Он меня воспитывает, наставляет. Что Он меня ведет ко спасению. Что мне еще нужно? Вот вера простой женщины-крестьянки. Она выше любой веры, любого профессора современного, богослова.
0: И вот мне кажется, Иисус, Он всегда находил вот таких людей, простых, но имеющих веру.
2: Да, и дело в том, что еще притча, ее универсальность заключается в том, что и как простой человек, скажем, да, простой крестьянин, так как и богослов такой, как апостол Павел, да, для своего уровня образования и по отношению с Богом себя что-то извлечет. Именно на том уровне, на котором они находятся. Поэтому Христос и говорил притчами. Если люди приходили, да, если, во-первых, ученики не понимали, еще не значит, что люди не понимали. Да, еще неизвестно, у кого еще было больше веры на тот момент. Да? Но, во-вторых, даже если люди были менее верующими там, и каким-то понятным, чем ученики, что-то каждый для себя черпал и брал. На том уровне, на котором они находились. А когда ученики подходили ко Христу и спрашивали: разъясни, я так понимаю, что они просто хотели знать больше. Что-то они понимали, но они понимали, что они понимают не все. И хотели знать больше, поэтому они спрашивали. У них была такая возможность, и Христос им объяснял.
3: Единственное, что меня еще останавливает от того, чтобы сказать, что нет, вообще, ну, продолжить, как бы, отстаивать точку зрения непонятно, того, что это было непонятно никому, это то, что за Христом все-таки ходили толпы. Потому что если бы было действительно непонятно и неинтересно, и вообще ничего они не могли там найти, то никто бы давно не ходил бы.
0: Конечно.
3: За 3 года это можно было бы уже точно определиться, надо мне это или нет. То есть, вот. Другое дело, вот это вот все богатство всего того, что он говорил, понять без разъяснения порой не представляется возможным.
1: Ну вот у Христа ведь кроме 12 было еще 70 учеников. 6 глава, по крайней мере, Евангелия от Иоанна об этом повествует четко и определенно. И когда Христос стал говорить о своем теле, да, что оно будет ломимо, и его нужно есть, и о той крови, которая будет пролита с Голгофского креста, ее надо пить, 70 человек оставили Христа и больше с ним не ходили. Видя это, Христос говорит 12, он их не убеждает, ничего, никакую экзегезу им не проводит. Может, и вы хотите уйти? Что Петр ответил? Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Куда идти? Вот и нам сегодня.
3: Получается, что нам остается? Мы уверовали и познали, что Он есть истина, что вот это Слово есть истина. И если мы что-то в этом Слове недопонимаем, это еще не значит, что оно перестало быть истиной. Это значит, что мы что-то недопонимаем. И вот здесь есть смысл продолжать исследовать, продолжать общаться и вникать с целью глубже понять и больше понять, и больше познать. Потому что те ученики, которые остались и начали спрашивать «разъясни», они получили больше знаний, чем те, которые ушли и не стали разъяснить.
0: Да.
3: Те 70, которые ушли, они просто засомневались и развернулись, и ушли. А ведь могли бы попросить разъяснений.
1: Угу. Ну вот.
3: Могли бы.
1: Большей частью люди на земле занимаются богоборчеством.
3: Угу.
1: В поисках богопознания занимаются богоборчеством. И это серьезная проблема. Вот к тому же Хаджи на середину подошли его ученики и спрашивают:

0: скажи нам, с какого момента у человека появляется любовь к Богу? И он ответил, с момента, когда его богопознание перестанет быть богоборчеством. Вот кажется богопознание, да? Люди исследуют, читают, перечитывают там целые тома, значит, литературы, комментарии всяких. А это всего лишь навсего богоборчество. А богопознание заключается только в одном. Верую, что Иисус Христос, Сын Божий, кто так сказал?
1: Ну что ж, спасибо.
0: Этот, да. Эфиоплянин.
2: Да, и добавить, Господи, помоги моему неверию. Да? Да.
0: Все.
1: Спасибо за такое обсуждение. Вот, наше время уже закончилось, поэтому будем ждать следующих встреч.

Можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас очень популярны такие понятия, как карма, нирвана, касты. Но знаем ли мы, что на самом деле они означают, и стоит ли приобщаться к этим учениям? Многие понятия и практики индуизма настолько проникли в нашу повседневную жизнь, что мы с ними сроднились. Мы их практикуем, советуем другим людям, не задумываясь, относятся ли эти практики к языческому поклонению. Мы разберем практически образ жизни, основанный на этих убеждениях, и сможем сделать выводы для себя, стоит ли придерживаться данных убеждений и противоречат ли они христианским. Философия индуизма, проникшая в нашу христианскую культуру, такие как реинкарнация, нирвана, зачем нам знать о них? В Колоссянам во 2 главе написано: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Что же такое индуизм? Индуизм – это третья по величине религия мира. Она насчитывает более 1 200 000 000 последователей. Это комплексная система верований, которая включает в себя различные философии, ритуалы, астрологию, гадания, места паломничества, а также общие текстовые источники, которые включают теологию, метафизику, мифологию, ведические обряды, такие как йогу, мудры, ритуалы, даже сексуального характера, такие как тантра-йога, трансцендентную медитацию, одержимость, животные и человеческие жертвоприношения, поклонение идолам и другие языческие практики. Многие утверждают, что индусы также поклоняются Иисусу Христу, и Бог Библии – это верховное божество Брахман. Бог Библии не Брахман. Брахман, по определению индуизма, это высшая реальность, безличное, абсолютное духовное начало в древнеиндийском религиозном умозрении. Брахман не личность. Брахман свободен от качеств, действия, невыразим в положительных терминах. Чаще всего брахман определяется отрицательно: непознаваемый, непроявленный, нерожденный и лишенный образа. Иными словами, можно сказать, что брахман – это ничто и все одновременно. Его нельзя познать. В отличие от божества брахмана, который является всем и ничем одновременно, Господь Бог Библии является личностью и обладает характером и положительными качествами. Он приглашает каждого человека узнать его. Об этом написано в книге Исход, 34 глава. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Брахман – это еще и Вселенная. Вся эта Вселенная – это Брахман. В состоянии

дороге покоя пусть каждый поклоняется ему, как Таджалану, сказано в Чхандадоге Упанишада. Это религиозные писания индуизма. Что противоречит Библии? В Библии же написано: «Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты Бог» в Псалме 89. «Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей», написано в Псалме 95. То есть Бог не вселенная, Он ее создал. Большой вклад в замешательство по этому вопросу внесла Блаватская Елена, оккультист, спирит, медиум, основатель теории расизма, автор множества книг по спиритизму и оккультизму. Влияние Блаватской простиралось далеко за пределы теософских кругов и проявилось в идеологиях неоиндуизма и нацизма. Блаватская пишет, например: «На вершине нынешнего цикла человечества находятся арийцы, а отдельные расы людей Блаватская называет их полуживотными или полулюдьми. Например, некоторые аборигены Австралии и Тасмании, по ее мнению, просто нелюди». Можно считать Блаватскую идейным вдохновителем Адольфа Гитлера. В своей книге «Тайная доктрина» Блаватская рассматривает иудейскую веру как вредную для человеческой духовности. Блаватская была ярым приверженцем спиритизма. Она пишет: «Я клянусь навсегда покончить с подобными сеансами. Они слишком опасны, а у меня нет опыта и не хватает сил, чтобы справляться с нечистыми духами, которые могут подступиться к моим друзьям во время таких собраний». То есть Блаватская, по сути, получала информацию от нечистых духов, как она и подтвердила. Христос никогда не был в Индии. Многие считают, что Христос побывал в Индии и исповедует индуизм. Об этом написал Натович, который известен написанной по-французски книгой «Неизвестная жизнь Иисуса Христа» или «Тибетское Евангелие». В ней он утверждает, что в неизвестные годы Иисуса он уехал из Галилеи в Индию и учился у буддистов и индуистов, прежде чем вернуться в Иудею, и похоронен в Кашмире, штат в Индии. Среди современных ученых существует единодушное мнение, что рассказ Натовича о путешествиях Иисуса в Индию был мистификацией. Один из ученых сказал об открытии Натовича следующее: «Сегодня на планете нет ни одного признанного ученого, у которого были бы какие-либо сомнения по этому поводу. Вся история была придумана Натовичем, который заработал много денег и значительную известность своей мистификацией». Это сказал Барт Эрман, библеист, специалист по текстологии Нового Завета. Еще одна попытка лишить Христа божественности и святости – записать его в аватары. Христос не аватар. Аватар, напомним, это термин философии индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения божества на землю, его воплощение в материальной форме, в том числе в человеческом обличии. В Индии много разных воплощений божеств, или так называемых аватаров. При этом обыкновенный человек наделяется сверхъестественными способностями, и ему зачастую поклоняются как Богу. И ставят такого человека в один ряд с Иисусом Христом. Многие такие аватары вели развратный образ жизни. Например, один из них — Сатья Сайбаба. В 1976 году Сайбаба провозгласил Сай-религию. Он заявил, что прямой путь к Богу заключается в нем, как в воплощенном Боге. Сайбаба также говорит о себе как об объекте мистического познания. В духовном поиске, говорит он, надо нырнуть как можно глубже и погрузиться в сатья саи, дабы пожать плоды присутствия аватара на земле. Источники часто описывают последователей Сайбабы как движение. Сатья Сайбаба утверждал, что является реинкарнацией Сайбабы и Ширди или аватаром божества Шивы. Никто из людей, данных людей, не жил святой жизнью без греха, в отличие от Иисуса Христа. Напротив, их жизнь отличалась роскошью, использованием других людей, извращениями и преступлениями. Как правило, они объявляли себя богами или аватарами и требовали к себе поклонения. А Христа представляют как одного из других аватаров, в которых также необходимо верить наряду с Христом.

Кришной, Буддой и Рамой. По словам оккультиста и эзотерика Елены Блаватской, Христос в сущности состояние энергии. Следовательно, каждый человек есть потенциальный Христос, говорит Елена Блаватская в своей книге «Тайная доктрина». То есть цель данного учения – лишить Христа его божественности и посредничества как единственного Сына Божьего и посредника между Богом и человеком. В рамках индуизма сам человек является Буддой, Христом и не нуждается в Спасителе. Но в первом послании Иоанна, в 3 главе написано: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Учение об реинкарнации, еще одно заблуждение, зародилось еще в древнем Вавилоне, Египте и продолжилось также в индуизме. Переселение душ является одним из основных понятий индуизма. Согласно индуистским представлениям, душа, атма, переселяется в другое тело. Так она жизнь за жизнью принимает различные тела, лучшие или худшие, в зависимости от ее деяний в предыдущих воплощениях. С точки зрения справедливости нет никакой логики, даже если представить, что в следующей жизни, например, человек родится тараканом, то у этого таракана, простите, нет сознания своих ошибок и желания исправиться или покаяться. Каким образом благодаря реинкарнации вершится справедливость? Невозможно это себе представить. Вера в реинкарнацию стала источником одного из жесточайших обычаев в мире – обычай сати. А что же Библия говорит о смерти и реинкарнации? О том, что мертвые спят и не перерождаются. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Перейдем теперь к понятию нирвана. Нирвана или ниббана означает с санскрита угасание, прекращение, отсутствие волнения, беспокойства, неудовлетворенности, нетерпения и страстей. Один из выдающихся индийских мыслителей, Нагарджуна, написал следующее определение нирваны. «Неверно, что нирвана есть небытие. Но разве можно представить ее бытие? Прекращение раздумий о бытии и небытии называется нирваной. Иными словами, вам предлагают смерть при жизни, называя жизнь и все, что в ней, иллюзией. Следуя данным учениям, люди отказываются, по сути, от своих родных, становятся жестокими по отношению к страданиям окружающих. Ведь это же майя, иллюзия, вы и все, что вас окружает. В отличие от Бога Библии, который предлагает жизнь иного рода, жизнь вечную со Христом, без страданий, болезней и смерти. Библейское учение о вечной жизни. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим, написано в послании к римлянам в 6 главе. Источники всех этих верований и практик – языческая религия индуизм. И практикуя их, мы неизбежно столкнемся с выбором – оставаться верным Богу и его принципам или перенять обычаи, которые противоречат христианству.

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед. Он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он умеет любить, творить, прощать.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, мы проведем урок номер три. Это замечательная серия, которая называется «Будьте как львицы в Господе». И я хочу начать эту передачу с рассказа об одном событии, вторая часть которого будет вымышленной. Я в течение 2 лет изучала жизнь львиц, и меня пригласили проповедовать в Южной Африке. Люди, пригласившие меня, спросили: «Вы хотите поучаствовать в сафари?» Мы ответили: «Очень хотим», и поехали на 3-дневное сафари. На сафари выезжаешь рано утром, еще до рассвета, в 4 часа, и видишь львов, гепардов и разных других животных. Обычно, когда я вижу животных, это меня раздражает. Но поскольку я изучала жизнь львиц, то стала думать, что мы с ними друзья. В третий раз мы ехали на машинах без окон и дверей. Я не понимаю, почему тебя сажают в машину без окон и дверей, когда ты оказываешься среди животных, которые могут тебя убить. Но как бы там ни было, в тех машинах нет ни окон, ни дверей. Мы подъехали к маме львицы с 3 детенышами. Там были 2 самки и самец. Я видела ее каждый день. Она прошла рядом со мной, совсем близко. И я подумала, что она хочет со мной подружиться. Я протянула руку из машины и хотела коснуться задней части туловища львицы. Ее рот уже был впереди. А я просто хотела немного к ней прикоснуться и наладить контакт. И тут я услышала, как мой муж сказал: «Ни в коем случае». Джон — это единственный человек, который может мне это сказать. Я убрала руку и стала представлять разговор, который состоялся бы, если бы Джон не помешал нам с львицей завязать отношения. Я думаю, она бы обернулась и сказала: «Лиза». А я бы сказала: «Львица, ты потрясающая». А она бы ответила: «Я знаю». И потом она бы сказала: «Хочешь посмотреть, что я могу делать?» А я: «Покажи». Она бы вытащила свои когти и сказала бы: «С их помощью я могу свалить быка и накормить весь прайд». Но в то же время, когда я переношу детенышей с одного места на другое, я никогда не причиняю им вреда. И потом она бы легла, чтобы вздремнуть 24 часа, и сказала бы: «Я сотворена одновременно грозной и чудесной». Думаю, мы с вами согласимся, что лев и львица сотворены одновременно грозными и чудесными. Но также я боюсь, что мы забыли о том, что и мы такие же. Понимаете, Бог сказал, что вы сотворены одновременно грозными и чудесными. И это ваше начало. Вот какими вы были созданы. Вот как ваша жизнь была приведена в действие. У Давида было об этом откровение. И вот что он сказал: «Как дивно я устроен». Давид сказал о самом себе: «О да, ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Давид сказал, что Бог дивен, так как сам он дивно устроен. «Дивны дела твои, Господи, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». И потом он говорит: «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Нам необходимо помнить о том, что наша красота не в нашем внешнем виде, но в нашем предназначении.

в том, для какой цели и кем мы сотворены. И тогда наш взгляд изменится. Если мы уничижаем себя просто до того, как мы выглядим, если мы хотим просто хорошо выглядеть, а не хорошо поступать, если у нас такое ложное смирение, то это как оскорбление для Бога. Потому что Бог сотворил вас одновременно грозными и чудесными. И мы с вами ходим по земле во времена, когда правит страх. И люди не могут понять, что происходит. И это время, когда мы должны вспомнить происхождение своего творения и проявлять поразительные Божьи чудеса по лицу земли. Да, львица выглядит прекрасно и потрясающе, но ведь она только животное. А вы сотворены по образу Божьему. И если вы принижаете то, кто вы такой, вы принижаете то, кто такой Бог в вашей жизни. Привлекательность львицы неоспорима, потому что ее сила бесспорна. Нам необходимо понимать, что наш Бог — сама любезность. И его привлекательность для этого мира должна быть неоспоримой. Его сила и власть должны быть бесспорными. Мы должны стать людьми, которые будут являть пример этого в своей жизни. Поэтому нам необходимо провести оценку своей формы, чтобы выяснить, как мы на самом деле выглядим. Знаете, у меня было ужасное заблуждение, которое длилось около 3 дней. Я проповедовала в Австралии на потрясающей конференции, которая называлась «Красавица». Одна австралийка подошла ко мне и сказала: «Знаете что? Я наблюдала за вами все время и вспомнила, кого вы мне напоминаете. И я думаю про себя: только не говорите, что я напоминаю вам какого-нибудь американского кумира. Только не говорите такого». Но она сказала не это. Она сказала: «Вы напоминаете мне Сару Коннор». А я подумала: я не видела этот фильм. Потому что, когда мои дети были маленькими, то смотреть «Терминатор» было все равно, что пригласить их спать в моей постели 3 года подряд. Мы ни в коем случае не стали бы смотреть этот фильм про то, как там пытаются убить детей, а мать защищает их. Мы не стали бы смотреть этот фильм. Но я думала, что она блондинка. Поэтому я сказала: «Она разве не блондинка?» Она сказала: «Нет, речь не о ее волосах. Я имею в виду, что она была накачанной». Да, кто-то назвал 50-летнюю женщину накачанной. И вдруг я захотела выглядеть как Сара Коннор. Я даже не знала, как она выглядит. Прихожу домой и говорю Алику: «Найди мне в вебе фотографию Сары Коннор, потому что люди говорят, что я выгляжу как она». Он говорит: «Мама, ты не выглядишь как она». Я говорю: «Нет, я думаю, что ты не понимаешь. Я считаю, что выгляжу как она». И он находит эту фотографию Сары. На ней солнцезащитные очки, у нее в руках автомат Калашникова, накачанные руки, на которых выступают вены. И я говорю: «О да, я это вижу». Ну, конечно, я выгляжу не так, как она, хотя мне в тот момент казалось, что это так. Потом он находит одну из монтажных сцен 80-х годов, где Сара находится в каком-то закрытом учреждении. Берет свою кровать, упирает ее о стену и начинает на ней подтягиваться. Она подтягивается, потому что знает, что она не всегда будет в плену. Она накапливает силу для времени, когда выйдет на свободу. И я чувствую духовную связь с Сарой. Она будет свободна и спасет своего сына. Я могла бы прекратить эту иллюзию, если бы задала себе только один вопрос. «Лиза, ты хоть раз за свою жизнь подтягивалась?» «Нет, я никогда не подтягивалась, да и вопросом не задавалась. Я сделала то, чего никогда не делала раньше. Взяла телефон, позвонила в тренажерный зал и попросила к телефону тренера с бритой головой. Я сказала: «Роберт, это Лиза Бивир». Он переспросил: «Кто-кто?» Я говорю: «Ладно, вы не знаете, кто я, но мои мальчики тренируются у вас. И свою мускулистость они унаследовали от меня. Я хочу прийти и тренироваться вместе с вами». Он сказал: «Сначала нам надо провести оценку вашей физической формы». Мне надо было остановиться, когда он сказал слово «оценка», но я не остановилась и продолжала идти вперед, потому что в тот момент не понимала, что делала. Я повесила трубку, подозвала мальчиков и сказала: «Мне нужна музыка для тренировки». И Алекс подобрал мне что-то вроде «бум-бум-пам». Я села в машину и поехала вместе со своими мальчиками в тренажерный зал. Там я никого не знала. Я вошла внутрь и увидела Роберта. Наверное, это был один из худших дней моей жизни. Роберт водил меня от одного тренажера к другому, и я провалила все компоненты оценки. Я нигде не показала хорошего результата. Я думала, что у меня получится поднимать тяжести, но оказалось, что я поднимаю их неправильно.

Роберт объяснил мне, что я отношусь к категории тощежирных. «Эй, это еще что такое?» «Это неправильно». Он показал мне женщин, которые были намного шире меня в талии, и он объяснил, что я толще их. Я ему говорю, «Да вы что, Роберт, я занятой человек, я не ленивая». А он сказал, «Да, вы очень заняты, но вы не носите вес. А раз вы не носите вес, вы не выстраиваете свои мышцы. Вы провалили тест». Я ушла из этого зала, полностью сдувшейся, но при этом я думала, сколько же в церкви тощи толстых людей? Мы заняты, но не наращиваем силу. В конечном итоге важно не то, сколько мы весим, а то, из чего мы сделаны. Важно, что мы можем нести, что мы можем удержать, какой вес можем толкнуть, что мы можем поднять и опустить. Бог не ищет себе тощих и слабых женщин. Он ищет женщин сильных и свободных. Я решила, что мне это не нравится. Я решила, что хочу быть сильной, а не просто красиво одетой. Нам, женщинам, надо принять решение быть сильными, а не создавать видимость силы. В одном из английских переводов Библии, в книге пророка Михея 4:13, говорится, «Встань, дочь Сиона, будь очищена от плевел, будь очищена от шлака. Я переделываю вас в народ непобедимый». Мне это нравится. Бог говорит, «Встаньте, разберитесь со своими проблемами, потому что я переделываю вас в народ непобедимый». Боюсь, что слишком многие люди довольны тем, что они невидимы. Они хотят прятаться и избегать трудностей. Но Бог говорит, «Смотрите, скоро, прежде чем придет избавление, я дам откровение о непобедимом народе моем». Не знаю, когда в последний раз

Ведь дочь Сиона, поверженная на землю. Но эти хулители не понимают замысла и действия Божьего. Они не знают, что это закалка Божьего народа, что они словно пшеница, которую обмолачивают, словно золото очищаемое. Бог говорит: «Давай, девочка, найди опору и беги за мной». Я буду говорить о Божьей перестройке, используя гимнастические термины. Я буду говорить об оценке церкви Иисусом в книге Откровения. Потому что мы постоянно говорим об Иисусе как о кротком ягненке, как о друге, как о Сыне Человеческом. Но Он не только все это. Он также Сын Божий, который взвешивает, испытывает и очищает нас. Он оценивает церковь первого века, и вот что Он говорит. «Я вижу твое дело насквозь. Ты известен своей силой и энергией, но ты мертв, совершенно мертв. Поднимись на ноги свои, сделай глубокий вдох. Может быть, в тебе еще есть жизнь, но я не смогу узнать об этом, глядя на твою занятость. Вы просто сгораете, но от занятости нет созидания. Ничего из дела Божьего не завершено. Твое состояние оставляет желать лучшего. У меня было бедственное положение, а процент жира просто ужас. Но Господь говорит: вспомни о даре, который когда-то был в твоих руках, о послании, которое ты слышал своими ушами, ухватись за него и снова вернись к Богу. Если же ты накроешься одеялом и продолжишь спать, забывая о Боге, я вернусь тогда, когда ты меньше всего будешь этого ждать, и ворвусь в твою жизнь, как вор в ночи». Это книга Откровения, 3 глава, с 1 по 3 стих. Итак, Иисус говорит: «Ты выглядишь живым, ты выглядишь занятым, но знаешь что? Ничего из этой твоей занятости мне не нужно. Ни в чем из этого нет силы. Ничто из этого не приносит жизнь. Ничто из этого не отражает то, что я говорю тебе делать». Необходимо сказать, что есть большая разница между очень занятой деятельностью и полнотой жизни. Потому что вы можете быть весь день занятым, но ничего не сделать до конца. Поэтому нам надо быть женщинами, которые следят за своим временем и многое совершают. Разве не интересен тот факт, что это место из книги Откровения звучит как 4 глава из книги пророка Михея? «Поднимись на ноги свои, сделай глубокий вдох. Может быть, в тебе еще есть жизнь». Затем в Откровении 3:15 Иисус говорит: «Я знаю тебя полностью и мало нахожу того, что мне угодно». Это ужасно. Ты не холоден и не горяч. Намного лучше быть холодным или горячим. Ты затхлый. Ты застоявшийся. Ты вызываешь у меня позывы на рвоту. Ты хвастаешься. Я богат, у меня все есть. Мне ни от кого ничего не нужно. Но не знаешь, что ты жалкий, слепой, нищий, одетый в лохмотья и бездомный. Вот что я хочу, чтобы ты сделал. Вот решение проблемы. Купи у меня. Купи у меня золото, очищенное в огне. Тогда ты будешь богат. Купи у меня одежды, одежды, сделанные на небесах. Ты так долго ходил полуногим. И купи лекарства для глаз у меня, чтобы тебе видеть, по-настоящему видеть. Так Господь осолял служение Первой Церкви, а в ее последующем поколении самих святых. При всем том, что это сурово и строго звучит, пусть лучше Иисус даст мне оценку сейчас, а не потом. Мне необходимо узнать свое истинное состояние, а не жить в обольщении относительно того, какая я. Здесь он говорит жестко. Он тут не похож на кроткого пастуха, но он показывает решение и говорит: «Тех, кого я люблю, тех, кого я люблю, я призываю к ответу. Я их исправляю, наставляю и направляю, чтобы они жили по высшему стандарту. Поднимитесь кругом и бегите за Богом». Он дает строгую оценку, а затем говорит: «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду ужинать с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с моим отцом на престоле его». Открыты ли ваши уши, чтобы услышать, что Дух говорит церквям?
Иисус очень строго оценивает их, называя тошнотворными, больными, слабыми,

жалкими, нагими, слепыми, жадными. И потом вдруг он говорит: «Все, что вам надо сделать, это открыть. Все, что вам надо сделать, это открыть, и я буду ужинать с вами». И он называет их победителями. Нам надо понять, что от своих трудов мы переходим к общению с Ним. И во время вечери вы сидите за столом, преломляете хлеб и говорите о том, как это выглядит. Иисус не оставляет нас наедине с проблемой. Он дает нам решение, что нужно делать, что покупать. Я записала это в рабочей тетради. Мне очень нравятся слова Жанны Д'Арк. Когда ее спросили, не боится ли она смерти, она ответила: «Не боюсь. Я была рождена, чтобы сделать это». Так что нам надо быть людьми, которые понимают. Сейчас не время бояться. На то мы и родились. Родились, чтобы пройти эти времена испытаний. Нас ожидают удивительные приключения на земле. Многие люди многое отдали бы, чтобы жить в наше время. Святые прежних времен хотели бы увидеть то, что видим мы. Кто-то может возразить: но мы не видим проявления силы Божьей в Америке. Но это есть в других странах. Бог просто ждет, когда мы преобразимся, приобретем правильное мнение о себе и поймем, как мы нуждаемся в Спасителе, в том, чтобы Он одел нас. И когда мы начинаем взывать, Писание объясняет, что значит взывать и говорить. Эта хижина неудобна. Писание объясняет, что значит взывать и говорить. Эта хижина неудобна. У меня стремление к небесам. Я хочу облечься в новое преображенное тело. Нам необходимо взывать об этом и осознавать, что мы недовольны тем, во что мы можем облечься сами, но стремимся к тому, во что облечет нас Бог. Он говорит: «Купи у меня золото очищенное». Это значит, что мы берем испытание и обращаем его в золото. Когда он говорит: «Помажь глаза твои, чтобы видеть», это значит, что мы должны видеть. Должно быть высвобождение пророческого помазания, чтобы мы могли видеть. По-настоящему видеть. Мы еще не раз будем об этом говорить. Нам нужно поклоняться Богу и развивать это потрясающее чудо до максимума. Мы не должны довольствоваться своим золотом. То, к чему вы стремитесь, тому вы отдаете энергию. Мы не должны быть тощи-толстыми или жирно-толстыми. Мы должны быть сильными. Мы должны быть женщинами, которые несут бремена других. Библия говорит о женщинах, которые будут столпы или колонны. Колонны несут на себе тяжесть. Это не какое-то небольшое украшение. Колонна — это образ лидера. Это столб, лидер. Бог хочет сделать так, чтобы мужчины и женщины вели людей за собой. А для этого им надо подвергнуться процессу ваяния. Вы знаете, что это такое? Это не так-то легко. Ваяние — это когда над вами работают при помощи резца и молотка. Нам надо понимать, что процесс ваяния — это не загорать на курорте. Это испытание. Это значит благословлять проклинающих вас, делать добро тем, кто с презрением обращается с вами и использует вас. Это будет происходить, когда мы будем достигать людей. Нам, как женщинам, нужно помнить, ни к чему заботиться о том, чтобы быть пленительной, когда вокруг есть пленные. Это не та борьба, если мы боремся только за себя. Недостаточно чувствовать себя любимыми, если мы забываем, что Бог любит всех людей в мире. Недостаточно пройти два поприща, если в конце вас ждут еще и другие люди. Недостаточно подставить одну щеку и не узнать, что произойдет, если вы подставите и вторую. Потому что когда вы подставите вторую щеку, вы увидите лицо человека, и вы увидите боль, увидите гнев, увидите обиду. И вот это была базовая израильская подготовка. Так говорил людям Иисус: «Если вы хотите быть сильными в Боге, вот что делайте. Делайте добро ненавидящим вас. Потому что грешники делают добро любящим их. А нам надо поднять планку выше. Нам надо быть людьми, в жизни которых есть сила. Что значит, что мы должны выглядеть по-другому. Мы должны быть отмеченными как народ Божий. А это значит, что мы будем реагировать так, что это будет удивлять людей. Времена тяготы и лишений пойдут нам во благо, как это было с заключенной Сарой Коннор. Мы будем укрепляться в силе. И мы не будем бояться своей силы. Мы будем охотно ее принимать. Мы не будем ослаблять ее, а укреплять и развивать, чтобы мы могли подняться и быть не невидимыми, а непобедимыми. Иисус оценивает наши жизни в свете Своего Слова. И если вы не пребываете в Нем, если вы остановились просто на словах «Иисус любит меня»,
тогда вы не увидите всей картины. В этом мы хорошо преуспели. В церкви все время говорят: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». И Иисус, ты любишь нас, ты любишь нас. Но, кажется, мы забыли. Он любит их, Он любит их, Он любит их. Если мы любим Бога, мы будем пасти агнцев Его. А это значит, что мы пойдем по путям и распутьям и пригласим людей войти на пир, вместо того, что только поклоняться и мечтать о небесах. Я хочу закончить молитвой. Отец Небесный, мы приходим к Тебе. Независимо от того, как мы выглядим или как себя чувствуем, мы делаем выбор провозглашать, что мы сотворены одновременно грозными и чудесными, что мы созданы для чудес и знамений в жизни этого поколения, которая живет в плену у страха и не знает, что ему делать. Отец, мы делаем выбор подняться и стать проводниками Твоих чудес на этой земле. Преобрази нас, чтобы мы стали неуязвимыми. Преобрази нас, чтобы мы разобрались с нашими проблемами и очистились от мекины, от изгари. И чтобы мы купили у Тебя нетленное, чтобы мы больше не ходили полуногими, но облеклись во Христа. Отец, мы хотим видеть все так, как видишь Ты. Прости нас за времена, когда мы были слишком заняты своими делами. Мы готовы нести бремена, готовы укрепляться в силе, готовы быть столпами в Доме Божьем и создавать место убежища и укрепления для других. Во имя Иисуса. Аминь.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: To the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.

привет, это Реджи Хам, и следующие 30 минут мы будем слушать песни из моего нового альбома, который называется «В огне».

Эта песня называлась «Крепкая башня». Она о моей маленькой дочке, которую мы с женой удочерили в 2003 году. Мы поехали в Китай, чтобы там взять маленькую девочку. Нам нашли девочку с одним из самых редких нарушений. Мы тогда этого не знали, и они тоже этого не знали. У моей дочери есть то, что называется синдром Ангельмана. Когда ей было 2-3 годика, я видел, что ей не становится лучше. У нее были задержки в развитии, у нее были проблемы со сном, она плохо ходила и не могла самостоятельно есть. Я со всем этим боролся. Иногда у меня это выходило в песню.

песнях. И эта песня именно об этом. То время было очень сложным для меня и для моей жены. В течение около 5 лет мы не знали, что же будет с нашей дочерью. Ей требовалась круглосуточная забота. И мы с женой ухаживали за ней 24 часа в день. Моя карьера замедлилась. Мы устали от недостатка сна и всего того, что связано с синдромом Ангельмана. В 2008-м я дошел до последней черты в своей карьере. Моя жена предложила мне написать песню для американского конкурса авторов песен. Я писал эту песню, но мне она показалась глупой. Я никогда прежде не слышал от жены, чтобы она просила меня о чем-то подобном. И поэтому я решил все-таки дописать песню. Я попытался написать песню типа «Если будешь верить, все будет хорошо», но у меня все никак не получалось, потому что я не верил в то, что я пишу. Мне хотелось писать о том, что нужно держаться тех, кого ты любишь. У нас родился сын Гэбриэл, что было настоящим чудом. Моя дочь была наполнена любовью, это дар Божий. Моя жена — удивительно сильная женщина. И я хотел написать песню о людях вокруг себя, о сильных людях. Нужно признать, это твое время, чтобы жить. Это не репетиция, все происходит на самом деле. Так что я написал эту песню и отправил ее со вступительным взносом в $10. Как это обычно бывает. И так получилось, вы знаете, что Дэвид Кук выиграл шоу в тот год, исполнив именно эту песню, и она стала хитом. Когда мы были в Китае, чтобы удочерить нашу дочь, за неделю до этого мы были в Пекине, и нам дали кепки, на которых было написано «Олимпиада 2008

невероятно. Потом они использовали ее 7 раз. Это было удивительное чудо, такой момент, когда Бог дает тебе что-то особенное, невероятное. Эта песня называется «Время моей жизни». Сегодня я ее исполню для вас специально для этой передачи «Music Village».

Спасибо, что были со мной сегодня. Вы можете зайти ко мне на reggieham2m.com. У меня есть блог, музыка, расписание туров. Заходите, посмотрите, возможно, я буду где-то рядом с вами и отвечу на ваш комментарий. Надеюсь, мы с вами еще увидимся.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В каком переводе лучше читать Библию? Что называют пожертвованиями, куда правильно отдавать десятину? Существует ли проклятие безбрачия? Это лишь малая часть вопросов, которые вы задаете, уважаемые телезрители. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня будем на вопросы в основном отвечать, потому что

0: Для нашей программы и для служения ассоциации в целом очень важна обратная связь. И к нам за советом обратилась телезрительница Ольга Ерохина. Я хочу процитировать ее письмо, и, в общем-то, эту программу мы будем часто цитировать. Письма с вопросами. Она пишет: муж считает, что работать нелегально, то есть подрабатывать то, что, в общем-то, распространено в наших странах, халтурить это еще называют, это воровство, как он говорит, потому что в послании к римлянам, Евангелие от Матфея, 22 глава написано: если ты работаешь и не платишь налоги, это воровство. Богу Богово, кесарю кесарево, считает муж Ольги. И в данный момент он без официальной работы. Он понимает, что нужно обеспечивать семью, но с одной стороны понимает свою ответственность, семью нужно обеспечивать, с другой стороны не хочет нелегально работать, потому что налоги нужно платить. И этим как бы оправдывает то, что находится без постоянной работы. Я так понимаю, жена, которая задает вопрос, мягко говоря, тем обеспокоенная
1: и закона, и закона на основании Библии задает вопрос.
0: Ну да, у нее совершенно такой логичный вопрос возник по этому поводу. Что ей мужу говорить и какие аргументы приводить? Она предлагала обратиться к консультантам церковным, но муж утверждает, что Библия четко по этому поводу дает ответ, зачем нам консультироваться. В общем, как быть? Нелегальные подработки, халтура, неофициальная работа, налогообложение и так далее и тому подобное. Что говорить этому мужу?
1: Прежде всего, судя из ее письма, ее муж прикрывается такой дежурной фразой «Богу Божий, а кесарю кесарево». И тем самым пытается уйти от своей ответственности перед Богом за материальное обеспечение своей семьи.
0: Слушай, ну я вот такой постановки вопрос еще никогда не слышал.
1: Да. Вот, в чем дело? Он говорит, что у меня есть Библия, я читаю, но зачем мне кто-то должен объяснять и так далее. Хотя апостол Петр очень четко предупреждает, что в Писании все пророчества, которые Бог дает нам, нельзя просто решить своим разумом, потому что их говорили святые Божьи человеки, движимы Духом Святым. То есть о чем? Правильное истолкование Писания может дать только сам Господь.
0: Вот. И, ну вот он, наверное, да, тоже так, да, думает,
1: нет, он так думает. Поэтому и апостол Павел говорит, что Господь дал дары человекам. Это служители церкви, это пастыри и учители Божьего Слова, которые от Бога получают особую благодать в понимании Писания и в то же время ответственность перед Богом, как они правильно истолковывают Писание и назидают верующих, чтобы они приходили в совершенство веры. Человек сам, особенно пользуясь только одним каким-то переводом, не сможет точно дать истолкование таких сложных моментов. Тем более на одном только стихе из Библии нельзя строить очень серьезные учения и так далее. Поэтому прежде всего, конечно, ему бы необходимо смириться и прийти к служителям церкви, чтобы они могли правильно наставить его вере по этому очень важному семейному вопросу. Вообще, в понимании консультирования семейные проблемы являются одними из самых сложных для консультирования.
0: Двоим нужно обратиться к консультанту семейному, или в данном случае достаточно ему одному прийти?
1: Нет, я думаю, что уже, так как уже конфликт, видно, зашел уже далеко, им необходим действительно консультант, который бы консультировал обе эти стороны. Потому что из этого письма я вижу, что у Ольги уже горечь в сердце очень глубоко зашла, и вот она чувствует себя загнанной в угол, одна с этими проблемами, и поэтому уже очень сильно обида на мужа. Вот, и через это может быть обида на Бога. Почему Бог, ты ему не открываешь правильно, как он должен поступать?
0: Слушай, ну в каких вопросах вообще, мы сейчас на телезрителям обращаем внимание, мы вернемся к ответу на этот вопрос, сейчас немного о духовном консультировании уточняем. В каких случаях супружеской паре стоит, в принципе, обращаться к духовным консультантам, потому что среди мужчин распространенное мнение, которое говорит о том, что семейные проблемы мы должны решать внутри семьи, если мы сами не решим, то кто нам поможет? Как прийти к согласию в вопросе «обращаемся к консультанту» или все-таки пытаемся самостоятельно решить?
1: В Библии вообще говорит, что у советующейся мудрость. Поэтому особенно важно иметь консультацию, когда стоят очень сложные вопросы. То есть это может быть очень важные финансовые покупки, это может касаться вопросов смены видов работы, деятельности, или это может определяться, допустим, заключение брака. Вот. Такие вопросы обязательно необходимо консультировать. Или когда вы чувствуете, что вы длительное время в семье не могут прийти к единству. То есть и тогда необходима, конечно, помощь духовная, но со стороны тех служителей, которые пользуются авторитетом у мужа и у жены, или у других членов семьи.
0: Например, если один из супругов или муж или жена в любом случае отказывается обращаться к посторонней помощи.
1: Но это прежде всего говорит о гордости человека, что
0: стоит
1: не готов меняться.
0: Стоит ли второй стороне все-таки идти самостоятельно хотя бы на консультацию? Или добиваться вот этого консенсуса,
1: всего,
0: когда
1: да,
0: они вместе пойдут?
1: Все-таки молиться и попытаться вместе прийти. Почему, если тайком кто-то из семьи будет на стороне получать советы, это будет еще усиливать конфликт. Вот. И он может перейти уже в межгрупповые конфликты, когда муж или жена могут возненавидеть друзей своего супруга или супруги и уже набирать свою сторону, чтобы усилить этот конфликт и так далее.
0: Но тут, наверное, и приглашение к такому постороннему консультированию должно проходить достаточно смиренно, а не так. Ты ничего не понимаешь.
1: Должно быть желание измениться. Должно быть желание найти мир, чтобы мир пришел в семью. Когда есть уже это желание, это самый первый необходимый шаг для каких-либо перемен и для эффективного консультирования. Если человек приходит и говорит, да что ты мне будешь говорить, я и так все знаю, он не получит необходимую консультацию и не примет никогда правильный совет в свою жизнь.
0: Ну вот наша телезрительница, я не знаю, согласовала ли она с мужем этот вопрос или не согласовала, она нам его задала.
1: Да, вот слыша такие вот вопросы...
0: Что ей отвечать?
1: Да, вот слыша такие вопросы, я вспоминаю русские народные сказки, потому что народные сказки, они как бы показывают иногда определенную наклонность этого народа. И вот в русских народных сказках такой образ Емели, который лежит на печи, не хочет ничего делать, и вот щука по его желанию, по его хотению исполняет все. И зачастую люди начинают такой образ переносить по отношению к Богу. Я не буду ничего делать, я буду просто лежать и ждать, когда Бог все за меня решит. И поэтому сейчас у верующих такое неправильное понимание условий благословения от Бога. Они считают, что вот я сижу, раз кто-то пришел, за меня все сделал, принес мне деньги и так далее. Правильное понимание слова благословения от Бога – это создание благоприятных условий для работы, для учебы, для бизнеса и так далее. Бог создает для тебя благоприятные условия, чтобы ты мог воспользоваться и правильно работать и получить хороший результат. Вот правильное понимание благословить. А не просто, что ты ленишься, ничего не делаешь, и Бог за тебя все решает. Такого никогда не будет. Потому что Бог хочет, чтобы мы были с Ним в партнерских взаимоотношениях. Поэтому одно из пониманий, когда Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, одно из истолкований Бог говорит, что когда Он сотворил человека, Бог не говорит «хорошо». Он говорит, хорошо, весьма, как бы процесс незаконченный. Он говорит, теперь будем вместе творить человека. Божья ответственность и человека ответственность, чтобы, проходя через земной путь, творился новый человек по образу и подобию Божьему. Вот этот процесс. Мы партнеры с Богом.
0: Я думаю, что нам в любом случае мы не можем судить о мотивах этого
1: мужчины.
0: Может, он действительно,
1: мы говорим об общих
0: может,
1: как бы, вопросах.
0: Таких, искренне так считает. Может, он действительно так считает, что это кража, это воровство, если не официальная работа. Мы не знаем мотивы его сердца. Поэтому, если он так искренне считает, что бы ты ему сказал? Является ли это воровство? Является ли это кража?
1: Вопрос такой, еще раз я говорю. Смотрите, есть такая хорошая поговорка. Человек, который хочет что-либо делать, он ищет способы это решить. А человек, который не хочет делать, он ищет оправдание. Сейчас в наших странах на постсоветском пространстве есть хороший инструмент. Он может стать частным предпринимателем. То есть зарегистрировать какую-то вид деятельности и исправно платить там ежеквартальный, ежемесячный налог. Также во многих странах сейчас каждый человек, гражданин общества, может сдать налоговую декларацию за прошедший год, где указать все источники доходов и заплатить налог государству.
0: Для этого, действительно... к слову говоря, даже не обязательно быть частным предпринимателем.
1: Да, ты даже не обязательно. Ты искренне просто покажешь, какие
0: доходы,
1: и платишь
0: в среднем,
1: налог, и
0: в среднем
1: все.
0: Налог
1: поэтому есть прекрасные пути, как решить эту
0: около 15% задачу. В среднем налог, поэтому годовой доход любой считаешь официально,
1: и мало того,
0: и уплачиваешь
1: я говорю,
0: налог.
1: Что пока он не сделает шаг реально, не возьмет ответственность за семью, потому что Писание говорит, что всякому мужу должен быть глава Христос. И тогда только муж может быть главой своей жены и своей семьи. То есть о чем это говорит? В Божьем понимании лидерство – это не просто командование другими или заставлять всех подчиниться своей воле, а лидерство – это взять ответственность за все процессы, которые происходят в семье, в том числе экономические, вопросы духовные и так далее. Этот образ, когда муж должен в дверях дома встречать все вызовы этого мира. и взять ответственность. Mm-hmm. То есть, слушая это письмо, вижу, что он просто не взял ответственность за свою семью в плане финансовом.
0: Итак, вывод. Мы не против уплаты налогов.
1: Да, абсолютно.
0: Не против официальной работы. Если работа неофициальная, у каждого есть возможность заплатить в любом случае налог. Раз в год декларировать все доходы в районе 15%, отдавать государству, да, чтобы совесть была чиста. Но вообще, что, если говорить о мужской ответственности за семью, что это еще подразумевает, кроме финансового обеспечения?
1: Ну, это,
0: о чем идет речь в этом письме?

0: и духовную ответственность. То есть муж ответственен семье представлять волю Божью для всех домочадцев, для жены, для детей и так далее. Муж ответственен стоять в духовном проломе, молиться, благословлять всех членов своей семьи, также наставлять детей в Слове Божьем. То есть и показывать, учить детей и всех членов семьи, как правильно отделять добро от зла.
1: И словесно, вот так, и своим примером.
0: Да, и своим примером, конечно.
1: Да. Вернемся к этой беседе. Как правильно расставить приоритеты в жизни, какие жертвы угодны Богу и кому нести десятину? Об этом дальше в нашей программе. Не пропустите, мы вернемся через минуту. Вы смотрите Клуб 700 Интерактиве. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые телезрители. И мы продолжаем тему ответственности мужа в семье. И говорили немного о финансовой ответственности. В Священном Писании, в послании апостола Павла написано, что для того, чтобы человек был духовным служителем в церкви, то есть нес духовный сан, или пастора, или епископа, или пророка, евангелиста, учителя, диакона даже, он должен быть хорошо управляющий домом. Относится ли это только к тем, кто претендует на духовный сан, или речь идет, в общем-то, о любом верующем человеке? И что такое хорошо управлять домом?
0: Но в другом послании, вот в первом послании Тимофея, апостол Павел вообще говорит категорично: а кто о своих, особенно о домашних, не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного. То есть здесь касается уже всех верующих. Потому что Павел показывает, что даже люди, не знающие Бога, да, по природе своей, они заботятся о своей семье. Но если ты уже познал Бога, и тебе открылось, законы Царства Божьего, ты должен особенно показать это на примере своей семьи. Потому что, опять же, апостол Павел, он проводит такие параллели, что муж должен относиться к своей жене, как Иисус относится к своей церкви и предал себя на смерть ради нее. То есть Павел говорит: мужья, так любите своих жен, чтобы вы готовы были жизнь отдать ради своей жены, ради своей семьи.
1: Это как бы такая базовая ответственность.
0: Да, да, базовая ответственность,
1: и базовый навык управления домом и семьей. После этого человек как бы получает моральное право и духовное право управлять вот чем-то большим и другим.
0: Вот слыша такие вот вопросы, я просто вижу, что обычно в семьях неправильные приоритеты стоят. То есть они ставят так: вначале Бог, потом я во взаимоотношениях с Богом, потом мое служение где-то, да, потом может быть работа, и потом где-то семья. То есть это неправильный приоритет. Писание говорит, что прежде всего Бог и потом твои ближние. Ведь заповедь говорит: возлюби Бога. И возлюби ближнего, как самого себя. А кто такие ближние? Прежде всего, это члены твоей семьи. Только Бог и твоя семья, и только потом выходит служение, работа и так далее. Если не выставлены правильные приоритеты, значит, будут такие проблемы.
1: В каком, один из телезрителей наш еще один спрашивает, мы сейчас говорим о толковании Библии, интерпретируем отрывки Священного Писания, один из телезрителей спрашивает нас, в каком переводе лучше читать Библию или Евангелие, Новый Завет, потому что переводов сейчас немало. На русский язык, не говоря уже о переводах на английском языке. Давай начнем с тебя. В каком переводе ты читаешь Библию ежедневно?
0: Но я читаю на синодальном переводе, но все-таки пользуюсь еще словарями и толкователями. Особенно, когда очень сложное какое-то слово, необходимо более точный глубинный смысл. Потому что любой перевод – это уже пересказ. А Бог дал свое слово на древний иврит, древний арамейский, древнегреческий языки. И в оригинале одно слово, оно могло иметь несколько контекстов и несколько смысловых значений. А переводчик обычно берет только одно из возможных значений. И поэтому любой перевод, он сужает уровень толкования Писания. Потому что ведь неспроста четыре Евангелия. То есть при чтении Писания мы можем использовать несколько уровней толкования. Первое – это буквально. То есть как написано, так я воспринимаю. Это вот Евангелие от Марка, она как раз показывает буквальный смысл. А следующий – это язык намеков, Евангелие от Матфея. Схожесть имен, схожесть названий, значение имени тоже открывает определенный духовный смысл этого стиха.
1: Ну, извиняюсь, но да, не уменьшает ли перевод значимость Священного Писания?
0: А тут мы опять...
1: Да, в каждом отдельном случае.
0: Опять мы касаемся вопроса, что человеку одному невозможно, какой бы он перевод ни имел, в сложных моментах получить точное толкование этого Писания. Поэтому Писание открывает нам значение церкви, собрания верующих, для которых Бог поставил служителей, которые получили особую благодать в правильном истолковании Писания.
1: Потому ты сейчас такую интересную вещь говоришь, даже рискованную в каком-то смысле. Мартин Лютер против этого протестовал, потому что он говорил, что человек самостоятельно, вне церкви, может познать Священное Писание при общении с Богом.
0: Опять же, я говорю, как Писание говорит, чтобы мы со всеми вместе, со святыми,

0: получили понимание всей широты, глубины многоразличной благодати Божией.
1: Ну, в любом случае, Бог поставил нас зависимость друг от друга.
0: Конечно,
1: это очевидно.
0: Конечно.
1: И поэтому написано, что когда вы собираетесь вместе, у каждого из вас есть слово, псалом, откровение. Вполне очевидно, что каждый человек не имеет всей полноты откровения.
0: Ведь интересно, уже ученики, которые были с Иисусом, апостолы длительное время, перед тем, как Иисус вознесся на небеса, написано, он дунул и раскрыл им ум к разумению Писания. То есть они были с ним, живое слово было здесь, но им все равно Господь должен был раскрыть разум к пониманию Писания.
1: Ну, каждый должен в смирении понимать, что он не может иметь всей полноты.
0: Конечно.
1: Поэтому быть открытым
0: для того, духовных даров,
1: принимать познание, которое Бог дает другому человеку. Возвращаемся к нашим вопросам. Они интересные, злободневные, очень актуальны, я думаю, для многих. Вот одна девушка из Украины пишет такую откровенную нужду свою. Ей 32 года, она не замужем. Отношения все заканчиваются тем, что избранник говорит, я полюбил другую, ты мне больше не нужна. И, безусловно, это определенные комплексы, отчаяние, обиды может приносить в ее жизнь. И вот вопрос такой, который интересует многих, наверное, особенно девушек и парней в том числе. Существует ли такое понятие, как родовое проклятие или венец безбрачия, иногда это называют всякие бабушки, женщины, которые обещают так называемый венец безбрачия снять. Что это такое? Веришь ли ты в это? И как можно объяснить такие ситуации?
0: Писание очень четко говорит в Ветхом Завете, часто употребляет слово «проклят». Проклят всяк, не исполняющий всего, что написано в книге закона. Это действительно существует. Но для нас есть выход, потому что Писание говорит, что Иисус стал проклятием. То есть проклят всяк, повешенный на древе. Почему Иисус был распят именно на кресте и взят, можно сказать, от земли и между небом? Потому что когда он был на кресте, он взял не только на себя все наши болезни, все там грехи, но он также взял все проклятия закона. И в нем все было наказано. Поэтому, когда человек примиряется с Богом, если даже было какие-то проклятия, они разрушаются силой Духа Святого. Поэтому я посоветовал этой женщине не пытаться самой решить эти вопросы, искать там любого парня, лишь бы он взял ее в жены, а прежде всего прийти, покаяться пред Богом, принять Иисуса как своего личного Господа и Спасителя и доверить этот вопрос Богу, чтобы Бог действительно помог ей создать благословенную семью с верующим человеком, который действительно мог бы полюбить ее так, как Иисус любит свою церковь.
1: Поэтому здесь нужно решить духовную часть,
0: прежде
1: безусловно.
0: Всего, да,
1: и
0: да,
1: после этого свою человеческую часть исполнили.
0: Это было и в моей жизни. Я тоже женился довольно поздно, в 33 года, но я прекрасно помню эту молитву, когда я отдал этот вопрос Богу. Бог, говорю, я знаю, что ты, если дашь мне семью, ты дашь мне самую лучшую сестру в жены, верующую.
1: Сколько прошло лет с того момента, когда ты помолился?
0: Прошло, порядка, может быть, 4-5 лет, и действительно это произошло.
1: То есть немалый срок.
0: Да, но я готовился морально, духовно, и готовился взять ответственность за свою семью.
1: И еще один вопрос, продолжаем цитировать наших телезрителей. Женщина-телезрительница из США спрашивает, ее зовут Любовь, она говорит только по-русски, но в ее местности, где она проживает, нет русскоязычных церквей, хотя, в общем-то, в США достаточно много русскоязычных церквей, но по каким-то причинам у нее нет таковых. Куда в таком случае отдавать десятину? Вот такой вопрос интересует.
0: Ну, вопрос о десятине является одним из самых спорных, может быть, в учении различных евангельских церквей, разных деноминаций. Но действительно о десятине мы видим, когда еще Авраам возвращался после победы над царями, и Мелхиседек, царь Салима, вышел и отдал... И Авраам дал десятую часть. То есть мы видим, что это произошло еще до того, как Бог дал свой закон своему народу. То есть и в Ветхом Завете Бог говорит о десятине, как о святыне. И в книге Малахи есть такой момент. Принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме моему была пища.
1: То есть, Любовь, в общем-то, готова отдавать десятину.
0: Да, первостепенно,
1: да. Конечно. Вопрос, куда?
0: Если человек посещает поместную церковь, где он получает духовную пищу, прежде всего он должен нести туда. Если вдруг такого нет, необходимо молиться, чтобы Бог показал именно ту общину, которая действительно мудро применяет десятину, где действительно это используется для пищи. То есть для помощи нуждающимся и так далее. Прежде всего, необходимо помолиться, чтобы Бог показал. Может быть, действительно, она увидит эту церковь, которая помогает бездомным, нищим и так далее. И тогда действительно эти деньги будут использованы как пища, как Малахий говорит, чтобы в доме моем была пища.
1: Ну или, наверное, в любом случае она или хотя бы в онлайн смотрит какую-то церковь регулярно. То есть откуда-то духовная пища в любом случае поступает наиболее регулярно.
0: Первостепенно, где она получает духовную пищу и пасторское попечение.
1: Да,
0: если такого нет временно, то все-таки молиться и мудро вложить, чтобы Бог показал, куда необходимо принести.

0: Лишь бы не на продукты в супермаркете потратить. Отделить это изначально.
1: Я хотел бы зачитать одну нужду. Наталья пишет, процитирую. «У меня неверующий муж, если, конечно, можно его так назвать. Мы живем в одной квартире, но квартиранты уже второй год, то есть не живут вместе. Он мне не помогает финансово, пьет со своим братом, который живет с нами. Я могу представить себе эту картину. С двумя дочками живут в комнате, закрываемся от разборов, криков, скандала. Уйти некуда, я пока не работаю. Устала жить в страхе, в постоянном стрессе. Я верю, что Господь все видит и знает. Он мне помогает всегда. И просто я иногда не пойму, как дальше выжить. Хочу измениться, помолитесь обо мне». Как быть в этой ситуации? Ну, вот такая сложная бытовая ситуация, осложненная невыясненными отношениями с мужем, осложненная постоянным присутствием брата, который любит, наверное, выпить. Целый ком проблем. Что делать?
2: Тут еще более серьезно, потому что я вижу, что это реальная угроза здоровью и даже жизни, как ее, так и ее дочерей. Потому что когда эти пьянки, они не контролируют себя. Поэтому, конечно, надо молиться Наталье, чтобы Бог благословил хорошую работу, чтобы она могла где-то снимать отдельную комнату или квартиру. Потому что вопрос касается уже безопасности ее и ее детей. И ясно, что, конечно, когда круглые сутки там пьянство, ни она не высыпается, ни дети, они не могут ни учиться, ни нормально жить. И по ее описанию видно, что ее муж уже не выполняет ответственности, возложенные Богом. И, судя по всему, он даже и не хочет с ней жить вместе. Писание говорит, что если неверующий не хочет жить, то дать развод, ибо к миру призвал Господь. Ну, давайте мы помолимся за Наталью, чтобы Бог помог ей, показал реально, как и сейчас выйти из этой сложной ситуации. Дал благословенную работу, чтобы они могли жить самостоятельно. Вот.
1: Да. Первое, не подвергаться отчаянию.
2: Да, да.
1: Второе, молиться и действовать.
2: Быть, да, и быть готовым ответить на волю Божию. Сделать этот шаг веры.
1: Сделать поступок.
2: Как Петр, он вышел из лодки, делал шаг по этой воде и шел, пока он смотрел на Иисуса Христа. Потому что бывает очень сложно сделать первый шаг. Оставить уже насиженное место и пойти в эту неизвестность. Но Бог говорит, я с тобой, я тебя не брошу, и ты будешь благословен. Угу.
1: Помолимся.
2: Отец Небесный, мы благодарим Тебя за нашу телезрительницу Наталью, которая искренне открыла свои нужды, Господь, перед нами. Господь, мы просим Тебя, услышь ее молитвы, открой совершенную волю, Господь. Дай ей благословенную работу, чтобы она могла хорошо работать, и через это она и ее дети были благословены финансово так, чтобы они могли снять отдельное жилье, Господь. И она могла строить свою жизнь на Божьих принципах. Защити ее и ее детей во имя Иисуса. И мы просим Тебя, яви милость, Господь, даруй дар покаяния для ее мужа и для его брата во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с предупреждениями Священного Писания. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.

0: Я с детства наблюдала, как мой папа занимался музыкой с его друзьями, с его компанией, и этим вдохновилась. Бог впереди меня, Он ведет меня, дает мысли, дает фразы в песнях, дает людей, посылает мне.
1: Когда я был маленький, я часто смотрел на папу, как он классно играет и прославляет. И мне хотелось также научиться играть. И я просил его, чтобы он научил меня, и чтобы он вкладывался в меня. Я всегда хотел быть таким крутым, как он.
0: Конечно, бывают такие ситуации, что и люди как-то на тебя влияют, и ты понимаешь, что, наверное, все-таки это не мое, и всякие атаки на тебя происходят. И все равно потом ты понимаешь, что Божий огонь внутри тебя не может погаснуть, и он всегда с тобой, и ты должен идти вперед, несмотря ни на что.

0: Многие вещи хотелось бы осмыслить иначе. Иван Сергеевич Тургенев однажды написал в стихотворении в прозе в 1882 году. «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, что такой язык не был дан великому народу». Сегодня мы рассмотрим одно из знаковых, ключевых слов нашего языка. Стоит ли докапываться до значения слов? Как мотивы сказанных слов меняют судьбы людей? Сильные и слабые стороны нашего менталитета в одном единственном слове. Кстати, лучшей иллюстрацией этого слова может быть просто пустая картинка. Это слово «ничего», о котором Соломон сказал так: «Чего нет, того нельзя считать». И здесь возникает вопрос, что же это за слово и почему мы обращаем на него внимание? Слово «ничего». Казалось бы, краткое слово, которое ничего не означает. Что для вас?
1: Ну, для меня это, наверное, сразу первая ассоциация вызывает попустительство, ну, пренебрежение, какое-то снисхождение, ну, то есть упущение каких-то фактов, так, конкретики.
0: То есть как, ничего – это как бы отмазка. Ты говоришь, что ничего, как бы закрываем тему.
1: Да, то есть это не нужно обсуждать, ну, все нормально.
2: То есть достаточно такое нейтральное слово, которое говорит, что в принципе все в порядке. Как дела? Ничего.
0: Вы знаете, эту идею заметил еще князь Вяземский в своем понимании национального колорита, вот этого разговорного слова «ничего». И вот он так его описал. Это было еще в 19 веке. «Есть на языке нашем оборот речи совершенно нигилистический, хотя находившийся в употреблении еще до изобретения нигилизма, и употребляемый до ныне вовсе не нигилистами. Какова погода сегодня? Ничего. Как нравится вам эта книга? Ничего. Красива ли эта женщина, о которой вы говорите? Ничего. В этом обороте есть какая-то русская лукавая сдержанность, боязнь проговориться». Не замечали ли вы вот справедливость этого определение в отношении того ничего, которое вы употребляете, и когда вы его употребляете?
3: И очень метко подмечено, как правило, так оно и бывает, что человек, чтобы не проговориться или не желая с тобой говорить, просто вот так отговаривается тебе, что ничего, не желая раскрываться. И мы порой сами, когда спрашиваем у друзей что-то, то нам даже достаточно этого ничего, что они нам ничего не рассказывают.
0: Да, то есть такое качество, как занудство человека, определяется, реально ли он рассказывает, отвечает на вопрос «как дела?». А ничего устраивает всех. Еще раз, это очень важное слово, подчеркнем, что это слово «ничего» может быть синонимом разнообразных слов со значением посредственной оценки. То есть я не хочу выдавать себя в этой оценке. Мне не хочется изливать душу. Просто ничего. Это присуще детям, которые отвечают на вопрос родителей, как твои дела, как успехи в школе. Это оценка действия разных людей. Ну, хотелось бы посмотреть на серьезные исторические подтверждения вот актуальности этого слова. В истории России был один замечательный персонаж, звали его Отто фон Бисмарк. Не совсем он русский, но довелось ему быть в нашей стране. Он был послом от Германии, тогда еще только собиравший свои силы. И вот однажды на пути в Петербург он нанял ямщика и усомнился, что его лошади, более похожие на крыс, смогут довести. И говорит, как бы они справятся. Как вы думаете, что ответил ямщик? Да ничего.
1: Ничего.
0: «Ничего», — сказал ямщик и понесся так быстро по неровной дороге, что Бисмарк забеспокоился и говорит: «Браток, а ты меня случаем не вывалишь?» Что отвечал ямщик? «Ничего». В общем, сани опрокинулись.

0: Бисмарк упал в снег, разодрав о пень свое лицо. В ярости он замахнулся тростью на ямщика. Что в этот ямщик момент делал? Говорил, приговаривал ничего и подавал пригоршнями снег, чтобы Бисмарк отер свое лицо. Впоследствии Бисмарк заказал кольцо из этой трости с надписью «Ничего». И признавался, что в трудные минуты он испытывал облегчение, говоря себе «Ничего». И его упрекали за слишком мягкое отношение к России. А он отвечал: «В Германии только я один говорю «Ничего», а в России весь народ». И в то же время, когда он был в Петербурге, он нанял одного студента Алексеева, чтобы тот научил его русскому языку. Знаете, как легко было бы ему на переговорах подслушивать, о чем говорят загадочные россияне. И этот студент провел все уроки. Но Бисмарк заплатил ему всего лишь половину от заранее заявленной стоимости. Алексеев тогда возмутился, как бы: «Сударь, мы с вами договорились об оплате». На что Бисмарк ответил: «Ты не смог мне объяснить значение этого русского слова «ничего». Еще раз очень важная идея. В Германии только Бисмарк говорил это слово, а в России весь народ. И когда мы...
1: Хотелось бы, может быть, заступиться немножко за русский менталитет. Я сама сталкивалась с подобной проблемой во Франции. У них есть выражение «сепограф». Это неважно. И говорят его очень часто. Ну, можно сказать, как аналог русского. Ну, ничего, ничего страшного. То есть что-то случилось. Ну, как бы это так, это неважно. Все нормально, все в порядке.
0: Угу. То есть, успокаивает.
1: Да, и очень такое частотное выражение. То же самое, как в английском. It doesn't matter. И люди эти выражения очень часто употребляют в своей речи. Это говорит, ну, тоже как об отношении к событиям, которые происходят изо дня в день. Не знаю, насколько здесь просто уместен разговор именно вот о какой-то ментальной черте.
0: Хорошо было бы оставить это рассуждение в разделе филологии и каких-то особенностей речи. Я бы тоже здесь с вами согласился и не обращал бы внимания на это великое русское «ничего», если бы в реальной жизни оно не обращалось трагедиями людей. Потому что мы с вами, современники, не глядя в древнюю историю, можем видеть, как один, два или десяток человек на своем месте, где они имеют ответственность, говорят «ничего», и потом сотни людей погибают. Мне не будет до смеха и до развлечения, вспоминая это русское слово, если мой ребенок родится в перинатальном центре, в котором сделали полы из некачественных наливных полов, которые даже в промышленной зоне не всегда используются. И потом у ребенка начинается раздражение слизистой, и ребенка и мать выписывают серьезными осложнениями сразу после родов. Только потому, что хотели угодить правительству. А глава государства присутствует на открытии этого центра и радуются все успехам. Почему? Сроки нужны. И до этого 10 человек сказали, а ничего. И у кого-то, у маленького ребенка жизнь началась с проблем, с мучений на пустом месте возникшим. Потому что кто-то говорит «ничего», так же, как и ямщик. А за этим человеком лежит ответственность. Как много трагедий вы слышите на телеканалах, в новостях. Попустительство, небрежность, пропустили там пожарную безопасность. Люди гибнут сотнями. В странах третьего мира, где контролировать, следить за безопасностью, за жизнеобеспечением сложнее, люди гибнут тысячами. Это универсально, это уже не русское слово, это общечеловеческое слово «ничего». Когда оценка сводится вот к словам Соломона: «чего нет, того нельзя считать». Теперь представьте, если мы в своей жизни в разных сферах по чуть-чуть везде скажем так легонечко «а ничего». Это получается, что наша жизнь состоит из того, что нельзя считать. Так в итоге и жизнь можно уже не считать, жизнь может закончиться. Вот где находится самый основной тревожный звоночек. И это не просто уже характеристика речи или особенностей русского языка.

0: языка – это характеристика нашей жизни. Я бы не хотел столкнуться с этим великим нигилистическим и отрицающим словом. Но, может быть, я его использую. Может быть, за свои короткие годы я уже успел в разных местах сказать это «ничего» и сделать по этому слову «ничего». И теперь всего лишь придется подождать, когда оно мне вернется. И это будет страшно.
1: Совершенно согласен с этим, потому что у самого было такое, когда это «ничего» возвращается в 5, в 10 крат, когда вроде бы сначала думаешь о том, что... Ну, при организации одного мероприятия думали, что совершенно неважно там позаботиться о какой-то мелочи, как, ну, там, о безопасности транспорта. И подумали, да, не нужен человек, который будет это контролировать. Ничего не случится. После этого, конечно же, все мероприятие закрылось, потому что были, ну, не сильно, но были пострадавшие. И... Все мероприятие, во-первых, закрылось, во-вторых, никто ничего не получил, и остался только осадок плохой.
0: То есть на этапе, когда можно было сказать не ничего, а все, и начать действовать, как положено, полностью по инструкции, этот риск можно было преодолеть. И это было бы меньшей ценой, чем потом уже расхлебывать то, что происходит. Конечно, легко ругать, легко критиковать. Если мы сейчас развенчаем наш менталитет, смысла особого не будет. Сегодня хотел бы обратиться вместе к одной истории в жизни нашего народа. Это не просто история одного человека. Это история, можно смело сказать, история народа. И это лучшая его сторона. История подвига, история этого же самого слова «ничего». Происходило это в начале 20 века, а именно в декабре 1908 года. Практическая эскадра Балтфлота, тогда еще Российской империи, находилась на рейде в Средиземном море возле сицилийских прибрежей. И это такие корабли – броненосец «Цесаревич» и «Слава», и крейсера «Адмирал Макаров» и «Богатырь». И командовал этой эскадрой контр-адмирал Литвинов. И события, связанные с этой эскадрой, происходили в декабре 1908 года. Эскадра мирно находилась на рейде, наслаждалась природой, красотами. И вот поутру к кораблям пристала шлюпка, на которой находился командир порта Аугуста. И он кричал: «Спасите! Помогите! На вас вся надежда! Помогите, чем можете». В ночь в городе Мессина и еще в нескольких городах на побережье Сицилии произошло землетрясение. В сумме это землетрясение унесло жизни 160 тысяч жителей. Самое печальное, что это было ранним утром, когда все находились в домах и мирно спали. Разрушенные дома погребли с собой тысячи и тысячи жителей. Когда люди бросились, спасаясь от землетрясения, к морю, то там они столкнулись с волной цунами. И крик кричащих людей эта волна уносила в море. Помимо того, разрушились нефтехранилища, и начался пожар на побережье. И людям приходилось выбирать между нескольких стихий, между падающими камнями, между огнем и водой. И этот ужас продолжался не только в период землетрясения, но и в следующий день. В тот же момент, как только услышали крики о помощи и перехватили сигнал, наш контр-адмирал Литвинов сказал: «С Богом! Врачей и фельдшеров и санитаров высаживать с первыми шлюпками. Обратно забирайте раненых, детей и женщин. Братцы», — обратился он к матросам, — «всегда помните, что вы русские». И с этими словами наши земляки того периода бросились в бой. Вот как о них писала одна из итальянских журналисток: «В истории Мессины были тысячи страниц человеческой доброты и щедрости, но самую первую, самую вечную, самую нетленную страницу в эту историю вписали они, светловолосые славяне, столь сдержанные на вид и столь отзывчивые на деле». Матросы пошли как в атаку. «Давай, давай!» – кричали они.

давай, работай. Кораблям уже подваливали шлюпки с первыми ранеными. Матросы не знали итальянского языка, а потому всем мужчинам, всем женщинам говорили только одно. Ничего. Ничего, сеньор.

Офицеры и гардемарины трудились с матросами наравне. Землетрясение потом еще повторялось дважды. И вечером произошел еще один толчок, и огромная церковь Аннунциата де Каталони, краса и гордость Италии, которая на заре христианства была построена, она рухнула. И теперь под развалинами оказались не только местные жители, но и наши матросы. Шлюпки доставляли на корабли не только спасенных, но и самих спасателей, обгорелых, с переломами рук и ног, с пробитыми черепами. В корабельных лазаретах неустанно визжали пилы, ампутация за ампутацией. Также русская эскадра выставила охрану возле префектуры, чтобы охранять несгораемую кассу итальянского банка. Наши матросы притащили эту кассу на борт корабля и сказали: 25 миллионов лир. Можете пересчитать, копеечка в копеечку. Вот этот маленький пример из истории меня очень сильно поразил, когда однажды возле берегов благополучной современной цивилизованной Европы сел на мель танкер, и много контейнеров разбило волнами, разбросало по берегу. И зажиточные, хорошо себя чувствующие европейцы высыпали на берег, чтобы разграбить и растащить то, что выбросило морем на берег. Вот такое мародерство. При этом на развалинах Мессины звучали выстрелы, потому что кто-то позволял себе мародерствовать. Но это не наши были. Самая трудная доля выпала врачам. Операционные пункты были устроены посреди улиц, а они сутками выстаивали на ногах, испытывая под собой содрогание почвы, и оперировали. Всех раненых матросы сначала относили сюда, клали на землю, утешая, как умели. Ничего, сеньор, ничего, сеньорита. Итальянцы это слово запомнили. Ничако, ничако, ничако, марини. Они так повторяли. Один очевидец-итальянец оставил нам сердечную запись. Славные ребята. Вот уже 3 дня я наблюдаю за ними, как они разбирают развалины домов, извлекая из них людей, хлопочут возле каждого раненого. Их руки не ведают усталости после 10-14 часов чудовищной работы. «Вы здорово устали», — сказал я им с помощью переводчика. Как вы думаете, как они ответили? «Ничего, сеньор. Это ведь наш дом. Ничего, сеньор. Ничего». И многие из них остались там на развалинах этого города, чужого далекого итальянского города. Тысячи, тысячи итальянцев, раненых, бездомных, обожженных, полураздетых, русские команды спасли и эвакуировали в госпитале Палермо, Неаполя, Сиракуз и Катании. И одно событие, которое, я уверен, никого не оставит равнодушным, это как описала одна парижская газета «Фигаро» 19 января 1909 года. Россия живее всех откликнулась на беду итальянцев. Деревня бедных мужиков, затерявшихся в степях, прислала в Италию 21 рубль. Их нищая деревня не знает ужаса землетрясения. Они живут в ином климате, говорят на другом языке. И однако для них достаточно было услышать о далеком народе, жестоко пораженном стихией, ради священных уз, который создает горе. Они предложили Мессине свою помощь. Так было. Это не богословское какое-то объяснение, какая-то игра высокопарных слов. Это просто одно из слов русского народа, ничего. Звучит одинаково, пишется одинаково, произносится, может быть, тоже одинаково. Но почему-то в одних случаях, когда представители народа говорят ничего, следом следуют похороны, трагедии и преступления. А в других случаях ничего означает спасение жизни. Ничего означает самоотречение. Оказывается, суть не в самом слове, а в мотиве, который стоит за этим словом. Почему я это слово говорю? С каким ощущением, с какими мыслями? Какой вектор произнесения этого слова? И кого оно касается? Ничего – это всем остальным, и пусть весь мир подождет. Или ничего я говорю самому себе? Да ладно, протерпится, как-нибудь переживу. Мне сейчас пусть будет ничего.

0: Во. А вот кому-то тяжелее, кому-то нужно руку протянуть, кому-то нужно помочь. Это трагедия, которая позволяет свои слова говорить с максимальной жертвенностью. Это ничего, оно спасающее. И так поступали конкретные люди, для которых сказать такое слово означает лишить себя благополучия, комфорта, а может быть даже жизни. Эти развалины в одних случаях могут быть памятником нигилистическому ничего, в других случаях памятник великому жертвенному ничего. Как говорил о представителях нашего народа капитан второго ранга Георгий Карлович Граф: «Сколько раз за время моей службы на флоте судьба меня сталкивала со всякими опасностями. И всякий раз я поражался, как наши матросы умели проявлять в самых опасных случаях находчивость, ловкость и храбрость. В обычной обстановке кажется, что самый заурядный парень. А случись, что, глядишь, он орел орлом». И это черта тоже нашего народа. Мы могли бы увлечься критикой менталитета, но есть плюсы, есть то, что в нас ценно. Выражается вроде одним словом. Но это есть. Это наша история, традиция, менталитет, наша ценность. Как бы нам не забыть эту ценность? Как бы ее исполнить в своей жизни? Есть одно утешение, которое говорит апостол Павел. «Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Вот такое утешение для верующих людей – самый замечательный стимул говорить ничего самим себе. Потому что мы это делаем не просто так ради красиво описанной истории. У нас есть надежда на воздаяние. Оно будет чуть потом. В него нужно верить. Гарантий письменных особо нет. В него нужно верить. Но временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется у нас.
1: Все-таки хотелось бы уже здесь и сейчас жить хорошо, а не только надеждами, что когда-то станет лучше. Потому что странно представить себе такого Бога, который создает человека, затем, чтобы он здесь 70-80 лет пострадал.
0: Действительно. Посмотрите, как пишет Павел, описывая уже на земле наблюдение за своими собратьями в вере. «Надежда наша о вас тверда. Утешаемся, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Сегодня проявление вот этого самоотречения и жертвенности, оно может уже сегодня спасать, уже сегодня приносить некий плод. Знаете, как заканчивалась история с нашими моряками в этом мессинском землетрясении? Прошло 2 года. Печать Италии оповестила мессинцев и все окрестные города, что, граждане, завтра к нам прибывает русский крейсер «Аврора» для принятия благодарственной медали от жителей Мессины. В общем, в тот день Мессина не работала. И только утром, когда звук с моря доносил, что приближается русский крейсер, вся Мессина ликовала. И что говорил командир «Авроры»? «А нас встречают, и кажется, с музыкой. Якорей не бросать, будем вставать прямо к набережной, на швартовы». Как вы думаете, что кричали итальянцы, приветствуя русский крейсер? «Вива Русия! Вива сеньор Ничако!» Оркестр обрушили в котловину гавани 2 гимна сразу. Прозвучал салют нации, швартовы поданы. Боже, что тут началось? Белыми камелиями и розами, алыми гвоздиками и фиалками осыпали серую броню «Авроры». На борту крейсера находились сейчас те, кто 2 года назад выкапывал мессинцев из-под развалин. Прибыл в Мессину один матрос, потерявший обе ноги при спасении погибавших. Узнав об этом, итальянцы подхватили безногого матроса на руки и, восторженно крича, несли его через весь город. А он ничего не мог говорить от волнения. Он качался на плечах мессинцев и плакал. Примерно так, друзья, по картине книги Откровения, которую нарисовал Иоанн Богослов, будет происходить, когда закончится история Земли. Мы, пройдя эти временные страдания, претерпев, как это показал пример нам Господь Иисус Христос, также будем принимаемы небом. Будет такая же радость для тех, кто сегодня здесь на земле научился говорить себе ничего. Это временное ничего, не связанное с вечностью. Временно здесь ограничение, там безгранично, там будет все. И самым лучшим примером для нас является Господь Иисус Христос. Знаете, когда Он шел на Голгофу, Он, великий страдалец, агнец, закланец создания мира, Он мог попросить себе немножко сострадания и сочувствия. Однако, видя плачущих людей, Он говорил: «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших». Если с зеленеющим деревом что делают, что будет с сухим? Он бы мог попросить себе немного жалости, хоть чуть-чуть. Но даже в этот тяжелый момент, когда ему тяжело нести крест, Он говорит: «Обо мне не плачьте, плачьте о себе». Ему предстоит принести самую тяжелую чашу, отвержение от Бога. А Он говорит: «Ничего себе». Это самый великий пример великого самоотречения. Мы можем сегодня научиться из того, что есть в нас, наше, народное, оно близко нам по менталитету. Нужно просто поменять вектор. Наш вектор – это Господь Иисус Христос. Он – сеньор ничего. Потому что Он отрекся от себя. Не нужно великих подвигов и жертв. Давайте научимся в каждый день своей жизни говорить ничего себе и все ближнему.

устройства. Здесь мне нужно быть осторожным, чтобы сохранять объективность, ведь это мой самый любимый закон из всех 12. В растущих церквах лидеры готовят святых к делу служения. Ожидается, что каждый член церкви будет служителем. Давайте еще раз это повторим. В растущих церквах, во всех церквах, растущих как вширь, так и вглубь, вы увидите, что лидеры готовят святых к делу служения. Церковь ожидает, знакомое нам слово, что каждый ее член будет служителем. Что подразумевается под словом «служитель»? Это новозаветное слово означает «тот, кто служит», как обслуживающий персонал, например, официант в ресторане. Приведу вам немного странный пример, и вы меня поймете. Эта история – плод моего воображения. Такого нет ни в одной стране. Представьте, что вы выросли в такой стране, где все водят машину вот таким образом. Это единственный способ вождения, который вы видели с самого детства. Вы подросли, стали взрослым, сами научились водить. Но все, кого вы видели, мама, папа, таксисты, водители автобусов, все поступали одинаково. Они открывали дверь, садились в машину, включали зажигание, поворачивали голову вот так, чтобы смотреть через заднее стекло, нажимали на газ и вперед. Вы ведь знаете, как звучит мотор, если ехать задним ходом. Итак, в этой стране все люди ездили задом наперед. И вы никогда ничего другого не видели. А даже самые шикарные машины задним ходом дают не более 30 км в час, причем со странными звуками. Но вы считаете, что так и должно быть. Почему? Потому что ничего другого вы не видели. А теперь вопрос. Для чего созданы машины? Чтобы ехать вперед или назад? Каждый пастор с детства ведет наблюдение за церковью, в которой он рос, за другими пасторами, которые ему нравятся, за тем, что они делают и что происходит в церкви. И позвольте мне предположить, что большинство пасторов по всему миру садятся в машину под названием «церковь», закрывают дверь, заводят мотор и сдают назад. При этом они думают, что так и должно быть. У них ломит шею. Но они думают, что так и должно быть. Они движутся очень медленно, но думают, что так и должно быть. Машина устроена так, чтобы ехать вперед. Впереди у нее большое лобовое стекло, чтобы хорошо было видно дорогу. Есть даже небольшое зеркальце, чтобы не оглядываться назад. И ехать она может со скоростью не 30 км, а 80-90, а на хорошей трассе даже 120 км в час. Если вы управляете чем-либо, не сообразуясь с устройством данного предмета, то мало чего сможете достичь. Бог устроил церковь определенным образом. У него есть четкая модель того, как церковь должна функционировать, что должны делать лидеры и что должен делать каждый член церкви. Служение, действующее у вас в церкви, зависит не от того, какая у вас церковь и в какой стране. Служение в церкви зависит от даров ваших прихожан. Нужно прислушиваться к закону устройства. Вы можете молиться, можете поститься, можете покупать новые материалы, но что бы вы ни делали со своей машиной, пока вы движетесь задним ходом, у вас будут проблемы. На этом занятии я хочу рассмотреть, как Бог устроил церковь. Моя задача – разъяснить вам 4 главу послания к Ефесянам, где говорится о структуре церкви, о ее устройстве, чтобы все мы, как пасторы, понимали, каким образом Бог желает созидать свою церковь. Поскольку вы пасторы, изучение Библии не займет много времени, но давайте сделаем небольшой обзор. О чем идет речь в послании к Ефесянам? О том, как должна функционировать церковь, верно? Давайте быстро посмотрим содержание этого послания. В первой главе говорится о том, кто мы есть во Христе. Мы приняты, усыновлены, нам дано наследие, мы запечатлены Духом. Вторая глава, мы перешли из царства тьмы в царство света, мы новое творение.
3 глава, Бог учреждает свою церковь в великую тайну. Все эти главы говорят о том, кем вы являетесь во Христе. А теперь 4 глава. «Поступайте достойно звания, в которое вы призваны». Мы должны жить так, чтобы наши слова и убеждения не расходились с делами. Мы должны сохранять единство. Мы должны жить в силе. В какой силе? Посмотрите, как сказано в 9 и 10 стихах. «Христос вошел на высоту, а вошел, что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли». Зачем? Чтобы провозгласить победу над сатаной, грехом и смертью. А что является доказательством победы Христа? Доказательством того, что грех лишен власти, что дела дьявола разрушены, что смерть нам больше не страшна. Это дары, которые Он дал человекам. 8 стих. Здесь Павел цитирует 67-й псалом, в котором обрисована такая картина. Главнокомандующий армией возвращается после захвата вражеского города. Он едет на белом коне, а за ним строем следует его армия. Затем идут военнопленные, зачастую раздетые до пояса и связанные по несколько человек. И, наконец, в конце процессии везут трофеи, золото, серебро и прочее добро. Процессия вступает в город, и весь народ ликует: «Ура! Победа!» Что делает главнокомандующий? Раздает трофеи. Сначала воинам, а потом и всем жителям города. Кому-то достается барашек, кому-то золотая ваза, кому-то серебряное кольцо. Эти дары – знак победы. Именно на эту картину ссылается апостол Павел. Давайте снова обратимся к 4 главе послания к Ефесянам. «Царь одержал победу над грехом, смертью и сатаной и дал дары человекам». Дальше в 11 и 12 стихах сказано: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Зачем? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Здесь дается работа лидерам, ведь все это лидеры, апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. И что, они должны нести все служение? Нет, здесь сказано «к совершению святых». Что это означает? Словом «совершать» переведено греческое слово «восстанавливать». Оно употреблено в Новом Завете несколько раз, например, там, где описано, как рыбаки чинили сети. Также в греческом оно использовалось в медицинских источниках. «Совершать» означало заново собрать сломанную кость, чтобы она правильно срослась. Итак, смысл здесь следующий. Менять прежнее состояние людей на новое правильное, чтобы они делали то, что им предназначено. Пасторы и лидеры призваны к совершению святых церкви на дело служения. А какова конечная цель? «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». В своем конспекте или в Библии подчеркните слова «в мужа совершенного». Здесь имеется в виду зрелый человек, ученик Христа. Нам ведь заповедано научить народы, помочь им стать учениками. Усовершенствовавшись, будет всякий ученик, как учитель его. А кто учитель? Христос. В чем же наша работа? Совершать, обучать, оснащать святых, готовить их к служению, чтобы все верующие все больше и больше уподоблялись Христу. И не только в интеллектуальном уровне, но и в том, что они делают, как живут, как относятся к родителям, к жене или мужу, к работе, к деньгам, к своим приоритетам, до тех пор, пока все не придут в единство веры и познания Сына Божия. Есть некоторые критерии, помогающие проверить, насколько человек зрелый в вере. Есть два основных критерия. Первый описан в 14 и 15 стихах. Это доктринальная стабильность. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Зрелые ученики не зарываются головой в землю, если с ними говорят свидетели Иеговы или мормоны или оккультисты. Они могут открыть Библию и защитить свою точку зрения. Второй критерий – это отношения с людьми. Читайте дальше. «Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Нужно говорить истину с любовью. Зрелый человек – это не тот, кто постоянно посещает какие-нибудь семинары. Это тот, кто уверенно знает христианское учение и относится к другим с любовью, как относился бы Христос.
Полезно ли при этом посещать семинары? Конечно. Нужны ли малые группы? Да. Но говоря об устройстве, вот главное, что нужно отметить. Задача лидеров – оснащать членов церкви. Подчеркните слово «оснащать». Задача членов церкви – служить. Подчеркните слово «служить». Никто не может служить в одиночку. Дорогие пасторы, машина уже так давно едет задним ходом. Ожидания от нас столь высоки, что мы обычно думаем, будто сами должны выполнять все служение. Первые 3 или 4 года моего пасторского служения были сумасшедшими. Я венчал, хоронил, наставлял, мыл туалеты, косил газоны. В субботу вечером мы готовили церковный бюллетень, я писал текст, жена набирала его на машинке, потом тиражировала на ротаторе, а дети раскладывали копии на полу и сгибали. Я все делал сам. А как я уже говорил, если пастор делает все своими силами, его церковь может вырасти до 75 человек, максимум до 100, если он в лепешку расшибется, и многие нужды останутся невосполненными. Я сам нес все служение. Согласно этому отрывку, я вел машину задом наперед. Лидеры призваны оснащать святых на дело служения, а не нести служение самостоятельно, ведь вы отнимаете у людей их работу. Ваша задача позаботиться, чтобы служителей было достаточно, и, конечно, показать пример служения, но это не значит, что чем больше делает пастор, тем он успешнее. К сожалению, так мы научены. Вот почему в Америке и в других странах 95% церквей маленькие, до 100 человек. Ведь даже хороший пастор, любящий Бога, не способен лично позаботиться о большем количестве людей. А он и не должен этого делать. Это не его работа и не ваша. Просто мы привыкли передвигаться задним ходом. В первые 3 года моего пасторского служения наша церковь выросла примерно до 100 человек и перестала расти. При этом ее пастор был крайне истощен, и дома у него назревали большие проблемы. Как же должно быть? Лидеры должны оснащать, а церкви должны служить. Пожалуйста, откройте 2 главу 1 послания Петра. Хочу показать вам одно параллельное место. Здесь тоже говорится о необходимости изменить структуру вашей церкви. Обратите внимание на 4 стих. Перед этим Петр писал о духовном рождении. И вот он продолжает. «Приступая к нему, камню живому», это о Христе, «человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Петр обращается здесь ко всей церкви. Вы живые камни, каждый верующий священник, один из царственного священства. Если мы считаем только себя духовенством, священниками, служителями, к которым все обращаются за помощью, это все равно, что вести машину задом наперед. В ранней церкви все было иначе. Представьте себя на месте апостолов. Петра, Иакова или Иоанна. В частности, Петр в своей жизни совершил серьезные ошибки, отрекся от Христа, но тот простил его. И вот Петр произносит свою первую проповедь, и каются сразу 3000 человек. Что с ними всеми делать? А несколько дней или недель спустя еще 5000. Кто будет о них заботиться? У нас в штате только 12 человек. Как вы думаете, они смогут посещать всех больных? Кстати, считали только мужчин, поэтому вероятно, что за 1-2 месяца церковь выросла до 20 тысяч человек.
Как вы думаете, что делал Петр? Пока, дорогая, мне нужно проведать около 4000 человек. Нет, они знали, что нужно оснащать святых на дело служения. Братья, ваша задача не в том, чтобы заботиться о каждом человеке лично. Ваша задача сделать так, чтобы о каждом позаботились. Это совершенно разные вещи, это сдвиг парадигмы. Если вы этого не поймете, вы всю жизнь проведете в церкви, где будет 100, ну максимум 150 человек. И это не потому, что вы мало молитесь, или мало любите Бога, или Бог не хочет вас благословлять, или у вас слишком маленькие помещения. Просто на большее вас не хватит, ведь вы простой смертный. Позвольте поделиться своим опытом. Когда я наконец-то понял, что задача лидеров – оснащать, я стал делиться этой идеей с церковью. Но это не так просто. Ведь не только мы с вами, но и наши прихожане убеждены, что машина должна ехать задом наперед. И когда мы перестаем сами нести все служение, они на нас обижаются. Поэтому я прочитал в своей церкви серию проповедей под названием «Чудесная измененная жизнь» по 4 главе послания к Ефесянам. Кстати, она существует в форме видеокурса, вы можете его приобрести, вам пригодится. Итак, я посвятил целый курс тому, как должна функционировать церковь. Я извинился перед своими прихожанами, простите, но я 3 года считал, что машина должна ехать задом, ведь ничего другого я не видел. Я был плохим пастором, и я уже попросил прощения у Бога, а теперь я намерен делать то, к чему призвал меня Бог, оснащать лидеров и других членов церкви, чтобы вы могли нести служение. Извините, что я забирал себе все самое интересное, сам благовествовал, сам консультировал, сам проведывал людей в больнице. Я лишал вас возможности делать все это и получать Божье благословение. Понимаете, о чем я говорю? И потом я сказал, с этого момента я буду оснащать святых на дело служения. Мы образовали команды и малые группы. Теперь я встречался с лидерами малых групп, а они сами или члены их групп проведывали людей в больнице и исполняли другие служения. Мы децентрализовали нашу деятельность, и за 9 месяцев наша церковь выросла с 70 человек до 200. Теперь второй пункт. Задача лидеров – оснащать, а задача членов церкви – что делать? Служить. Подумайте об этом. Представьте на минутку, что я ваш пастор, хорошо? Некоторые из вас думают, ну, не знаю, может, не надо. Ладно, я ваш пастор, а вы моя церковь. Значит, у нас тут 200 или 300 человек, точно не знаю. Предположим, я заканчиваю проповедь, а у вас в жизни проблемы, и вы выстраиваетесь в очередь, чтобы со мной поговорить 6, 7, 8, 10 человек. Я назначаю вам встречи в течение недели. А кто-то из вас подходит и говорит, у меня на работе есть подруга, которая очень открыта для благой вести. Вы могли бы прийти ко мне на работу и рассказать ей о Христе? Ну, конечно, отвечу я, ведь я должен делать все, о чем меня просят. У вас только один служитель. Вы мои овцы, а я ваш добрый пастырь. У меня библейское образование. Бог говорит через меня. И в глубине души я считаю, что я лучше вас всех, ведь я являюсь Божьим ответом на все ваши проблемы. Конечно, я вам этого не скажу, но мне так нравится, когда люди говорят, «Пастор Чип, спасибо вам огромное, спасибо, что привели мою подругу ко Христу. После вашей консультации у меня стало так легко на душе, вы замечательный пастор». На всю эту работу мне нужно 80 часов в неделю, но у меня в очереди 15 человек, а я успеваю поговорить только с 6, и теперь 9 человек на меня обижаются. А что, если я попробую сделать все наоборот и скажу, «Моя задача – оснащать вас?» В ближайшие несколько недель я научу вас основам христианского душепопечительства. Мы вместе изучим 12 главу послания к римлянам, и я объясню вам, как быть душепопечителями для других. Ведь все вы служители. Давайте сразу после служения разделимся на малые группы по 3-4 человека, и каждый сможет рассказать о проблемах, с которыми он борется. Вы вместе посмотрите, как сказано в Писании, во-первых, об отношениях с Богом, во-вторых, о различных дарах, которыми Он нас наделил, в-третьих, о том, как следует относиться друг к другу. Итак, я попрошу вас в течение 4 недель встречаться после служения в ваших малых группах и консультировать друг друга по поводу ваших проблем.
А потом мы пройдем 6-недельный курс о том, как свидетельствовать о Христе, как открыто говорить о своей вере. Я подробно расскажу вам об этом, подготовлю раздаточный материал, ведь вам нужно учиться. В раздаточный материал я обязательно включу вопросы для обсуждения, чтобы вы могли обсудить их за ужином с семьей, ведь в вашей семье священник вы, а не я. Те же вопросы вы сможете обсудить в малой группе. Станут ли все 100% людей служителями? Нет. Но станет ли большинство? Если я действительно буду этого ожидать, если я научу вас, как это делать, да. И как только кто-то покажет пример, допустим, приведет друга

Христу. Знаете, где он будет в ближайшее воскресенье? Вот здесь, рядом со мной. Я ради этого прерву свою проповедь. Мы так боимся нарушить свои планы. Спрашивается, ради чего? Нужно вознаграждать людей, когда они служат, и они будут служить. Итак, теперь в нашей церкви 200 служителей. Серьезно, представьте, что вы не пасторы, а рядовые члены церкви, но к тому же подпольные служители. Некоторые из вас скрываются под образом программистов, другие строителей или слесарей, или домохозяек, но в потайном кармане у вас лежит удостоверение «Уполномоченный служитель Евангелия Иисуса Христа, царственный священник». Вы идете на работу строить дома, но при этом ищете возможность рассказать о Боге и проявить любовь к людям. Вы служитель, и вы тоже. А что, если бы люди в вашей церкви понимали, что они служители, если бы они не стремились завалить других своими проблемами, но осознавали, что они священнослужители и что Бог хочет их использовать? Если бы мы сейчас действительно основали новую церковь, где я был бы пастором, а вы моей общиной, как вы думаете, что было бы эффективнее, если бы только я разговаривал с людьми и рассказывал о Христе, или если бы это делали все 200 человек? Да у нас произошел бы взрыв. Ожидаете ли вы, что члены вашей церкви будут служителями? И если да, то погодите секундочку, а кто их обучит? О чем они будут говорить? Теперь вам придется подумать, о чем вы будете проповедовать в этом году, и какие ресурсы вам понадобится приобрести, ведь вы хотите, чтобы все они служили? Цезарь, пожалуйста, выйдите на минуту сюда. Цезарь, представьте, что я ваш пастор. Я только что прочитал серию проповедей о благовестии. Что такое Евангелие, как им делиться, как призывать людей к молитве покаяния, как поддерживать новообращенных. И вот где-то на четвертой неделе я приглашаю на сцену Цезаря. Предположим, вы инженер. Вы не против быть инженером? Как там дела у вас на заводе? Все в порядке? Я слышал, вы молились за одного из ваших сотрудников, а потом, прослушав наш курс, рассказали ему о Христе, и он покаялся. Это правда? Вы были рады? А вы были уверены, что у вас получится? Вообще-то это было несложно, ведь я работаю рядом с ним. Как вы думаете, вашим сотрудникам проще поверить вам, а не мне? Думаю, да. Значит, вы служите своим сотрудникам? Спасибо, Цезарь, большое спасибо. Я очень рад и очень ценю ваш труд. Вот что я вам скажу. Я поступаю так уже много лет. И что думают все сидящие в зале? Я хочу быть таким, как Цезарь. Я хочу быть таким, как Цезарь. Если вы, пусть даже не намеренно, обращаете все внимание на себя, если вы возводите в ранг героев сотрудников церкви, если вы косвенно вознаграждаете пассивность прихожан, то ничего другого вы и не увидите. Если хотите вкалывать по 15 часов в день в маленькой церкви до 100 человек, и так до второго пришествия, пожалуйста. Только мне кажется, что это все равно, что ехать назад. Так что же нам делать? Лидерам оснащать, а рядовым членам служить. Возможно, вы думаете, погодите, но эти люди могут все сделать неправильно. Конечно, могут. Они такие же люди, как и мы. А как вы научились все делать правильно? Никто не должен служить в одиночку. Откройте Библию на 12 главе послания к римлянам. Я пройду по ней очень быстро. Здесь описано то, что мы называем философией служения, как Бог предписал его вести и как нам следует мыслить о служении. Итак, задача лидеров – оснащать, а задача членов церкви – служить. Какие служения должны быть у нас в церкви? Есть некоторые основные служения, без которых нам не обойтись, правда? Должно быть ученичество и пасторское попечение, и музыкальное служение для воскресных собраний, детское служение, молодежное служение. Это основные служения. Ну а какие еще? И как их организовать? Чтобы люди хотели организовывать новые служения и были уверены, что у них это получится, необходимо в первую очередь сообщить им, что никто не должен служить в одиночку. Если бы я решил продолжить историю с Цезарем, я бы его спросил: «Цезарь, что нового вы узнали из нашего курса?» Он бы ответил: «Я узнал, что мне не безразличны мои сотрудники, и еще я познакомился с двумя другими христианами из нашей компании, но они не из нашей церкви. Ничего страшного, я разрешаю вам с ними общаться».
Мы с этими христианами стали встречаться в обед и вместе молиться. А потом я поделился благой вестью с тем сотрудником, о котором уже рассказывал, и он обратился к Богу. Тогда мы втроем решили, что хоть мы из разных церквей, мы все верим Библии и согласны по основным вопросам, несмотря на мелкие разногласия. Поэтому мы решили основать группу по изучению Библии для интересующихся. Правда, сам я не умею преподавать, но один из этих сотрудников – очень одаренный учитель. Так что я тут присмотрел одно пособие и хотел посоветоваться с вами, пастор. Оно хорошее? Ведь скоро наша группа стартует. Видите, что происходит? Он ведет себя как служитель. Посмотрите, что сказано в 12 главе послания к римлянам с 3 стиха. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Иными словами, объективно оценивайте свои сильные стороны и честно признавайте свои слабости, ведь они есть у каждого. И дальше Павел объясняет, почему. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Служение церкви должны выполняться командами. Вам нужно формировать команды из 3-4 человек, а еще лучше, чтобы это делали не вы, а энтузиасты из церкви. Ведь в церкви часто происходит следующее. Люди приходят к вам, как к пастору, и говорят: «Пастор, давайте служить матерям-одиночкам. Пожалуйста, организуйте программу для матерей-одиночек, ведь Богу не безразлична их судьба. Посмотрите, что мы прочитали в книгах на эту тему». А вы отвечаете: «О да, у меня как раз масса свободного времени. Я так и надеялся, что кто-то подбросит мне еще пару задач». Нет, знаете, что нужно ответить такому человеку? Прекрасная идея. Да, тогда вот что я предлагаю. Молитесь об этом в течение недели и просите, чтобы Бог помог вам собрать команду. Молитесь и думайте, кто еще в нашей церкви разделит вашу заботу о матерях-одиночках. Найдите 3-4 человек, помолитесь вместе с ними и помечтайте о том, как будет выглядеть ваше служение. А потом изложите это на одной страничке. Вот цель нашего служения, вот как оно будет осуществляться, вот какая поддержка нам нужна со стороны церкви. И, кстати, у нас в бюджете нет денег на это служение и нет персонала, который сможет им заниматься. Наше желание, чтобы вы и ваша команда были полномасштабными служителями. Скажу вам честно, многие после этого больше к вам не подойдут. Ведь очень часто люди подходят для того, чтобы взвалить на вас еще одно служение. А сколько у вас уже таких служений, которые вы несете исключительно из дипломатических соображений, которые не затрагивают ваше сердце и неважно у вас получаются? Поэтому верните вопрос тому, кто его задал, и вы увидите, так ли это для него важно на самом деле. Одно из двух. Либо его желание тут же и угаснет, либо наоборот, получив от вас добро, эта женщина станет мечтать и соберет команду из 3-4 женщин, и кто-то из них окажется хорошим администратором, и они скажут: «Мы готовы начать служение для матерей-одиночек. Мы хотим прекратить аборты в нашем районе». И вот что мы решили: мы будем помогать в местном центре кризисной беременности. Наши добровольцы будут служить там по понедельникам и средам. Нам нужны еще помощницы. Можно выделить нам 3 минуты в воскресенье, чтобы мы рассказали о нашем служении и чтобы церковь о нас помолилась? А потом, когда Бог будет действовать, можно мы поделимся свидетельством? Конечно, с удовольствием. И тогда новые служения начнут возникать одно за другим, каждое со своей командой. Вы спросите, а какие служения вам нужны? Посмотрите, что говорит библейский текст, в зависимости от ваших даров. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Итак, служения должны выполняться командами и исходить из даров. Цезарь, пожалуйста, выйдите еще на минутку. Мне нужны еще 3 добровольца. Мы проведем небольшую ролевую игру. Я вам скажу на ушко правильный ответ, а потом вы скажете его вслух. Это специально для тех, кто смотрит нас в видеозаписи, чтобы вам было понятнее. Итак, вот наша история. Мы провели курс по благовестию. Одна из причин, почему Цезарь принял его так близко к сердцу, потому что у него есть дар благовестия. Около 10% людей в вашей церкви обладают даром благовестия. Вам нужно выяснить, что это за люди, и оснастить их.
Цезарь внимательно изучил всех своих сотрудников и выяснил, что в компании есть еще трое христиан.

Вот христианин, вот христианин, вот христианин. Один в полиграфическом отделе, один в администрации, один в отделе доставки. Все эти ребята начали собираться вместе и загорелись общей мечтой создать группу по изучению Библии, чтобы все сотрудники узнали о Христе. Цезарь приходит ко мне в кабинет и говорит: «Пастор, мы хотим пригласить вас, чтобы вы провели изучение Библии. Соглашаюсь ли я?» «Нет». Вы бы видели ваши лица. Конечно, если бы я хотел пожизненно оставаться вечно усталым пастором маленькой церкви, я бы согласился. Но я предпочитаю сказать так: «Цезарь, замечательная идея. Мне нужно подумать и помолиться об этом служении. Можно я встречусь с вашей командой?» «Конечно». После этого я встречаюсь с командой и задаю им некоторые вопросы. Я больше узнаю о духовной жизни этих людей, о том, насколько они зрелые. Я спрашиваю: «А какие материалы вы хотите использовать?» «Материалы путешествия по Библии». «Ага, тогда все будет нормально, это хорошие материалы». «И как вы планируете организовать вашу группу?» Тут все смотрят на меня с недоумением. «Мы думали, это вы нам скажете». Но я продолжаю задавать вопросы. «Что вам больше всего нравится?» «Мне нравится рассказывать о Христе». «А кем вы работаете?» «Я работаю в полиграфическом отделе». «Чем вы занимаетесь?» «Что вам больше всего нравится?» «Мне нравится организовывать что-то новое». «Ага, значит, вы сможете заняться организацией». «А вам что нравится?» «Ну, я не люблю быть на виду, но я могу помочь с едой и напитками». «Мы думали, что неплохо было бы предложить людям легкий обед». «А вам и не нужно быть на виду, у вас дар служения. А как насчет вас?» «Ну, я в своей церкви служу учителем воскресной школы». «Как вы думаете, друзья, кто сможет быть ведущим вашей группы?» «На счет три давайте все покажем пальцем. Раз, два, три». «Хорошо. Вот ваши материалы. Давайте поступим так. Вы внимательно их просмотрите, а потом мы с вами встретимся и вместе по ним пробежимся, чтобы удостовериться, что понимаем друг друга. Вы согласны?» «Замечательно. Какую задачу я выполняю таким образом? Оснащаю святых. Потом мы вместе обсуждаем эти материалы. Ведь я только знаю, что этот человек преподает в воскресной школе, но понятия не имею, какой из него преподаватель. Мы встречаемся, обсуждаем материалы, и я замечаю: ого, да у него немалый потенциал. Я вижу, что он готов к первому занятию, и вот занятия в их группе начинаются. Будет неплохо, если я прокрадусь на первое занятие и тихонько сяду в уголке. Я не буду представляться пастором, не буду торжественно молиться вначале. Я просто посмотрю, как он преподает. Ведь что вы проверяете, то и получаете. Поэтому я молча понаблюдаю, а потом поделюсь впечатлениями. Какое хорошее было угощение, и организация прекрасная. Пришло не 20 человек, а 24. Друзья, но ведь вы помните, что это не наша заслуга. Так что давайте помолимся. Господи, спасибо за все, что Ты совершил. Спасибо за то, что Ты открыл двери для этой группы через Цезаря. Спасибо за нашего брата, который преподал урок. И спасибо за брата с даром служения, ведь, наверное, половина людей пришли благодаря тому, что здесь угощали бесплатным обедом. Аминь. Понимаете, о чем я говорю? К чему я веду? Потом я прощаюсь со всеми. Все было очень хорошо, до встречи. А преподавателя я прошу на минутку задержаться. Хочу вам сказать, что вы очень одаренный учитель. Вот это было хорошо, и это просто замечательно. Думаю, Бог действует через вас и благословляет вашу жизнь. Вы сможете ко мне заехать, чтобы мы просмотрели второй урок? Да, и еще хотел сказать, может быть, вот этот момент следует лучше проработать. Попробуйте сделать так в следующий раз, и посмотрим, что получится. Очень рад встрече с вами, брат. До свидания. И вот у вас в церкви уже 80 или 100 человек, и на 25% больше евангелистов. А кроме того, вы сотрудничаете с другими библейскими церквами. Вы утвердили брата в его даре учительства, а ваш евангелист просто сводит людей с ума, и наконец-то его за это хвалят, а не упрекают. А еще один человек, который привык чувствовать себя виноватым, ведь он тоже прослушал курс о благовестии в своей церкви, но у него дар служения, и он начинает заикаться, когда говорит с малознакомыми людьми, и этот человек подготовил угощение и видел свою задачу в том, чтобы люди услышали и приняли благую весть о Христе. Видите, руководители, ваша роль – оснащать. Я намерен относиться к каждому члену церкви как к настоящему служителю, как к пастору. Я буду верить, что Бог может использовать обычных людей, чтобы совершать необычные дела.

Вы думаете, многие ли учились в привилегированных школах, не считая школы Иисуса Христа? Если хотите знать свою церковную родословную, кем были ваши предшественники в церкви, загляните в 4 главу Деяний. Какие комплименты они получали от врагов? Приметив, что эти люди, не книжные и простые люди, узнавали их, что они были с Иисусом. Понимаете, вы вполне можете ехать на вашей машине вперед, как и полагается, но для этого нужно кардинально изменить свое мышление. Вот что я об этом думаю. Всякий раз, если я не оснащаю других, я их обкрадываю. Я отбираю у них работу, которую они могли бы выполнять. Мы с вами пасторы, уверен, что все мы делали Божьи дела. Мы приводили людей ко Христу. Мы консультировали супругов, готовых развестись, и они восстанавливали супружеские отношения. Мы организовывали пасхальное богослужение и другое мероприятие и видели, как там действовал Бог. Понимаете ли вы, что мы жадничаем и зажимаем все самое интересное, все, что делает христианскую жизнь такой замечательной? Как вы себя чувствуете, когда приводите кого-то к Христу? Как вы себя чувствуете, когда Бог проявляет себя на организованном вами мероприятии? Как вы себя чувствуете, когда преподаете Слово Божье? Разве у вас внутри не переворачивается все от радости? Так почему же мы должны единолично получать всю радость, которую Бог предназначил для своего народа? Какой бы ни была церковь, дайте мне 3 месяца, и я перестрою ее структуру. Обратимся к нашей предполагаемой церкви. Вы служители, я ваш лидер. Я придумаю, как подготовить всех вас к служению. Я задействую и других людей с лидерскими способностями, ведь я могу подготовить вас только в некоторых областях, не во всех. Я сформирую команду, я не буду пастором-одиночкой, даже если я единственный, кто находится на полном или частичном содержании церкви. Я сформирую команду и буду руководить ею, исходя из своих даров, а кроме того, я буду уважать духовные дары других людей. И еще один важный момент. Поскольку все люди несовершенны, как и мы с вами, служение должно основываться на любви. Давайте прочтем дальше с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». У нас часто бытует представление, что мы работаем в шоу-бизнесе, и мы должны не подкачать, но скажите, часто ли люди выходят после служения, где они прослушали музыку и проповедь, с ощущением, что их нежно и непритворно любят? Конечно, общие богослужения вдохновляют и дают новую информацию, но взгляните на стихи из 12 главы послания к римлянам. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Можно ли выполнить эту заповедь на собрании из 80 или 100 человек? «В почтительности друг друга предупреждайте, любовь да будет непритворна». Слово «непритворно» буквально означает «без маски». Сидя в большом зале, можно и не снимать маску, правда? «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Ревнуйте о странноприимстве, то есть мы должны тепло принимать странников, незнакомцев. А чему учим мы? Если вы в группе порядка, приветствуйте людей, пожимайте им руки. Рад вас видеть, как хорошо, что вы пришли. Если у вас гость, быстро окружите его со всех сторон, заставьте его заполнить 10 анкет, чтобы он никогда больше не пришел. Итак, если мы перестроим наши церкви и начнем ехать вперед, мы будем руководить. А все будут служить. Мы будем формировать команды и показывать пример. И знаете, что происходит в командах? Там люди любят друг друга. Например, я состою в группе старейшин, руководителей нашей церкви. Мы встречаемся раз в 2 недели по четвергам. Первый час или полтора мы изучаем Писание и молимся друг о друге. Это лучшая малая группа из всех, в которых я когда-либо бывал. Рискованно ли это? Да, но тем не менее я раскрываю перед этими людьми свое сердце. Я говорю, вот у меня такая-то проблема в отношениях с женой, такая-то проблема с одним из моих детей, такая-то проблема на работе. Пожалуйста, помолитесь обо мне. Эл, а ты как? Как твои дела?
напряженная ситуация на работе. Послушайте, какой темп вы как лидер зададите, в таком и будет проходить ваше общение. Как вы построите

это общение, таким оно и будет. Вы можете сразу заговорить о служении, о программах, мероприятиях, раздать людям поручения. Вы проведете это занятие, вы сделаете то-то, а вы то-то. И опять вся нагрузка на лидеров. Или же вы можете поддерживать друг друга, быть командой и формировать другие команды. Но я вам говорю, должно быть 4-5 человек, с которыми вы будете откровенны, будете вместе молиться, сможете сказать: «Я рад, что изучение Библии хорошо прошло, но, Цезарь, как дела у тебя дома? У тебя ведь недавно родился ребенок? Помню, как мои дети были маленькими. Это всегда усложняло мои отношения с женой. Ведь первые несколько месяцев жены просто с ума сходят по этим младенцам, забывают о нас, мужьях. Правда, мужчины?» Тогда давайте говорить об этом, молиться об этом, проявлять заботу. Итак, согласно Божьему устройству церкви, задача лидеров – оснащать, задача членов церкви – служить, и, наконец, никто не может служить в одиночку. Переходим к практическому применению. Кстати, то, о чем я говорю, может показаться простым, но на самом деле все не так просто. Знаете, с чем вы столкнетесь? Ведь все в вашей церкви только и видели, как машины ездят задом наперед, и поэтому даже представить не могут, что бывает по-другому. По исследованиям из книги Шварца, в 9 из 10 церквей, где посещаемость падает, обычно говорят: «Мы крепко держимся за наши традиции». Ведь чтобы сделать то, о чем я только что говорил, нужно изменить роль пастора. Чтобы сделать то, о чем я только что говорил, может быть, нужно как-то по-другому вести себя после собрания. Чтобы сделать то, о чем я только что говорил, нужно изменить ожидания лидеров, связанные с вами, и ваши собственные ожидания, связанные со всеми прочими людьми. И как только вы все это сделаете, произойдут две вещи. Во-первых, вы почувствуете, что поступаете по Божьей воле, и ваша церковь начнет расти. Во-вторых, все приверженцы традиций пойдут против вас войной и вас жаждут вашей крови. Тут-то вы и увидите, что рост – это явление не только нормальное, надлежащее и сверхъестественное, но и дорогостоящее. Мне вспоминается одна история. Когда мы в нашей церкви пошли на подобные перемены, церковь выросла с 35 человек до 500. В конце концов, все получилось замечательно. Но чего нам это стоило? Мне позвонила одна женщина, которая недавно перенесла несложную операцию. Конечно, я называю ее несложной, потому что это было не со мной. Шучу. К тому времени наша церковь была поделена на малые группы. Вся поддержка и забота осуществлялась через группы. Люди вместе изучали Библию, молились друг о друге. Мы всегда оставляли свободные стулья, чтобы можно было пригласить соседей пообщаться и рассказать им о Боге в неформальной обстановке. Это начало приносить плоды. И тут мне звонит эта женщина и говорит: «Ну и где же вы были?» «Что вы имеете в виду?» – не понял я. «Я была в больнице, а вы даже не пришли меня навестить». Я ответил: «Я только вчера узнал, что вы были в больнице, и мне сказали, что вас уже выписывают». Она продолжает: «Так это же еще хуже. Я в больнице, а вы об этом даже не знаете и не приходите меня проведать». Я ответил: «Понимаете, в нашей церкви около 400 человек, а сотрудников только я и еще один человек на полставки. Я просто не могу обо всем знать». «А я думала, вы хороший пастор». «Погодите, погодите», – воскликнул я. «Хороший я пастор или не очень, не в этом дело. Давайте разберемся, что произошло. Навещал ли вас кто-либо из церкви?» «Да, приходил руководитель моей группы, да и другие люди из группы приходили каждый вечер». «Да, и что они делали?» «Они молились обо мне, а еще всю неделю готовили еду для моей семьи». «Но это же замечательно», – сказал я. «Кто вас лучше знает, я или люди из вашей группы?» «Люди из моей группы. Кто лучше осведомлен о ваших проблемах, я или они?» «Они». Я продолжил: «Сестра, я должен вам кое-что сказать. Вы можете с этим не соглашаться, но я уже полгода говорю в церкви о том, что заботиться о вас – это не моя задача. Послушайте внимательно. Моя задача – сделать так, чтобы о вас позаботились. Вас навещали, к вам проявляли любовь, о вас молились, вам давали советы, вашу семью кормили. Так и должно работать тело Христово. Это значит, что машина едет вперед, как и полагается». Мне бы хотелось сказать, что в ответ она расплакалась и сказала: «Простите, пожалуйста, теперь я поняла, как Бог устроил церковь. Вы замечательный пастор». Но все было не так. Она очень

Не рассердилась и рассказала своим друзьям, что я ужасный пастор. Она даже пожаловалась на меня двум старейшинам. Я прихожу на братский совет, а мне говорят: «Чип, тут возникла небольшая проблема. Одна из наших сестер

Я их называю служителями. Да, и они замечательно справляются. Я не собираюсь ничего менять из-за этой женщины, какое бы почетное место она ни занимала в церкви. Вот оно что. У нас были замечательные старейшины, они все поняли и успокоились. Что было дальше? Женщина обиделась и несколько недель не приходила в церковь, а потом вернулась. Но даже если бы она не вернулась, я бы не чувствовал себя виноватым. Одна из смертельных ошибок пасторов состоит в том, что они слишком сильно переживают, что кто-то уйдет из церкви. Поймите, что так или иначе кто-то уйдет. Сделайте так, чтобы кому нужно уйти, ушел, а кому нужно остаться, остался. Я серьезно. Если вы будете делать все правильно, то с вами останутся лучшие люди, останутся те, кто идет за великим видением, кто хочет изменить общество и кто не боится трудностей. Такие люди, как Цезарь, которые понимают, пастор помог мне открыть мои дары, и теперь 20 моих сотрудников узнали Христа. Я подружился с сотрудниками из других церквей. Бог действует через меня. Вот такие люди у вас останутся. Те, кто не уйдет только из-за того, что вы не навестили их в больнице. Пусть другие люди уходят, а эти остаются, если только вы хотите забивать голы. А если вы хотите просто перебрасываться мячом туда-сюда, тогда волнуйтесь и пересчитывайте ваших людей. Пишите отчеты, у нас было столько-то служений, столько-то крещений. И не забудьте слегка подтасовать факты. Например, сколько было детей в числе крещаемых? У нас было 94 крещения, из них 92 ребенка. А сколько взрослых смогли с вашей помощью перейти из царства тьмы в царство света? Не подумайте, что я против того, чтобы дети приходили ко Христу. Нет, просто это не говорит о вашем влиянии на мир. Ведь наш семинар о том, как быть влиятельной церковью, а не о том, как крестить детей верующих родителей или переманивать людей из других церквей. Мы хотим изменить мир, но мы его не изменим, если будем тратить свое время на подсчеты людей, которые и так наверняка будут верующими. Разумеется, эти люди тоже важны и необходимы, но мы должны спросить себя, сообразуемся ли мы с Божьим устройством церкви? А теперь практическое применение. Первое. Пасторы должны пересмотреть свою роль и четко определить, чего от них ожидают члены общины. Это понятно? Это достаточно радикальные меры, не правда ли? Но эти меры превратят вашу маленькую церковь, состоящую из 60 или 100 человек, в церковь вашей мечты, в которой будет уже 500 или 1000 членов. И дело не только в количестве. Это будут люди, которые служат другим и изменяют мир. Пастор должен понимать, что его задача не в том, чтобы заботиться о каждом человеке лично. Его задача сделать так, чтобы о каждом позаботились. Это мы уже усвоили. Когда церковь сообразуется с Божьим устройством, служение естественным образом проистекает из даров. Третий подпункт. Чтобы построить успешную церковь, такую, как описано в 4 главе послания к Ефесянам, вам необходимо постоянно обучать рядовых членов церкви, показывать им пример и вкладывать силы в их развитие. Помните, в чем была моя роль в нашей небольшой сценке? Что я делал? Я уделил время тому, чтобы встретиться на рабочем месте с 4 людьми, задействованными в служении. Я выслушал, что собирается говорить преподаватель. Потом я посетил его урок и поделился своими впечатлениями, чтобы помочь ему усовершенствовать навыки. Понимаете, у меня есть выбор. Я могу быть большой шишкой и единственным учителем в церкви, а могу обучать новых учителей, чтобы их становилось все больше и больше. Я могу единолично приводить людей ко Христу, а могу учить других делать это. Вы можете вести машину задом наперед, а можете сказать Богу: «Господи, чего бы мне это ни стоило, отныне лидеры в нашей церкви, начиная с меня самого, станут оснащать других, а все члены церкви станут служить. Я буду помогать им учиться, расти, развиваться. Я предоставлю им все необходимое, чтобы они служили». И не забудьте, никто не должен нести служение в одиночку. Каждый является частью команды. Люди служат, исходя из своих даров. Отче, большое спасибо за то, что Ты открыл нам свой замысел для церкви. Мы не можем не попросить у Тебя прощения за то, что вели машину задом наперед. Господи, зачастую мы поступали так по неведению. Мы просто не видели ничего другого, но мы просим, чтобы Ты даровал нам мужество, веру и мудрость на все предстоящие дни, чтобы мы внедряли в нашей церкви Твой план. Ты наш архитектор. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Возвращение блудного сына. Твоя кровать пустует. Добро пожаловать домой. Мы так скучали по твоим глазам. Добро пожаловать домой. Так радостно видеть, что ты вернулся домой. Добро пожаловать домой. Ты вернулся к свету. Добро пожаловать домой. Будем веселиться до утра. Добро пожаловать домой. Наши сердца исполнены радости. Давайте же праздновать. Добро пожаловать домой. Вчерашний день закончился. Он превратился в прошлое. Восходит солнце нового дня. И этот день для нас. Будем вместе гулять, бродить по лугам, как раньше. Теперь мы вместе. Ты пропал, и вот ты нашелся. Добро пожаловать домой. Теперь ты стоишь на твердой земле. Добро пожаловать домой. Мы считали, что ты умер, а ты жив. Мы согреем тебя своей любовью. Добро пожаловать домой.

0: Представьте себе, что у вас есть 100 овец, и одна из них заблудилась. Разве вы не оставите 99 своих овец, чтобы отправиться на поиски пропавшей?
1: Только посмотрите, кому проповедует Иисус! Сборщикам налогов, ворам!
0: А ведь все они грешники.
2: Однако они слушают и внимают.
1: В жизни есть вещи более занимательные, чем глупые истории. К тому же все это детские сказки.
2: Пускай тебе хватит мудрости понять смысл этих сказок. У одного человека было два сына. И младший сказал как-то отцу: «Отдай мне мою часть наследства.
1: Я не стану заниматься сельским хозяйством. Круглый год ты работаешь, не покладая рук. А пройдет одна буря, и весь урожай гибнет.
2: Будущее всегда в руках Господа.
1: А я хочу, чтобы оно было в моих руках.
2: Это мы уже слышали.
1: Отец, я хочу уехать в город.
3: В городе, имея деньги, можно на них зарабатывать.
1: Их можно одолжить, а потом получить их обратно только в 5, в 10 раз больше.
3: И не надо заниматься таким тяжким трудом, пахать, сажать, рыхлить, собирать урожай.
2: Разве могут все быть богатыми, ничего не делая?
1: Я не говорю о том, чтобы ничего не делать. Я против тяжелого физического труда. Я буду работать головой.
3: Ну хорошо, если ты такой умный, почему же ты до сих пор не разбогател?
1: Но для богатства нужны деньги.
2: Нет, Иаков.
1: Отец, я не могу приспособиться к сельской жизни. Я рожден для города.
2: Иаков, я дам тебе все, но у меня нет денег. Все, что у меня есть, земля, овцы, козы и коровы. Однажды половина всего этого будет принадлежать тебе.
1: Но тогда уже будет слишком поздно.
2: Нажить состояние — все равно, что выстроить стену. Постепенно, камень за камнем.
1: Я хочу разбогатеть сейчас, пока молод, чтобы наслаждаться богатством.
2: Не слушай его, отец. Он хочет, чтобы ты продал половину своей земли и дал ему деньги.
1: Отец, дай мне шанс пожить в городе. Я тебя не подведу.
2: Иаков, ты прекратишь когда-нибудь эти разговоры?
1: Нет, пока не попробую.
2: Что ж, ладно.
1: Что? Отец, ты согласен?
2: Да, Иаков, я согласен.
1: Ура! Спасибо тебе, отец!
2: Твое наследство, Иаков. Ты можешь делать с ним все, что захочешь.
1: Привет, монетки! Вы мое будущее!
2: Возможно, сейчас ты чувствуешь себя богачом. Но помни, денег никогда не бывает достаточно. Не бросайся деньгами. Записывай, на что тратишь каждую монету.
1: Так и буду делать, отец! Не волнуйся, малыш! Я вернусь богачом. До свидания!
2: Половина отцовской земли пропала. Боже, пусть он вернется к нам живым и здоровым.

0: Мне нужна городская одежда.
1: Заходи, заходи, заходи. Сейчас мы приведем тебя в порядок. Да-да-да-да. Еще немного вот этой ткани. Да-да-да-да-да. Вот это примерь. Нет, постой, постой. Попробуй вот это. Это так подчеркнет твои глаза. Никогда еще мне не встречался такой красивый юноша.

0: Простите, вы продаете обувь?
1: Обувь. Да, у меня есть несколько пар. У вас такой странный, то есть необычный, я имею в виду, очень красивый наряд.
0: Благодарю вас.
1: Нет. Эти не подходят. Но я... У меня есть настоящая обувь. Сюда, пожалуйста. Вот, отличная пара. Что скажешь? Они великолепны. Отличная пара. Три монеты, и они твои. Они того стоят. И даже больше.
2: Заходи. Я расскажу о том, что тебя ждет. Я вижу золото. Вижу огромное богатство. Тебя ждет долгая и счастливая жизнь.
0: Я об этом и так знал. Но все равно, вот вам монета. Может, купить апельсин? Нет. Наверное, лучше это. Или нет, не то. Яблоки. Благодарю, но я возьму лишь два.

Пожалуйста, сэр, помогите коллеге. У меня ничего нет.

0: Вот, вам на всех.
1: Она моя!

0: Добро пожаловать в город, мистер провинциал. Меня зовут Фашид, а это моя сестра Анна. Вы спасли мне жизнь. Так вот, что им было нужно.
1: Опасно носить с собой так много.
0: Я только что приехал в город. Собираюсь...

0: Стать ростовщиком и разбогатеть. Здесь много денег. Ты можешь долго прожить на нем.
1: Фашид, даже не думай развлекаться на его деньги. Он может вложить их в дело.
0: Не обязательно все. Мне бы хотелось немного развлечься. Кстати, если хочешь, чтобы тебя нормально воспринимали, купи себе лучше новую одежду. Но я ее только что купил. Чем она вам не нравится?
1: Она немного ярче, чем нужно.
0: Безвкусица. Хотя нет, худо без добра. Ты о чем? К счастью, нищие стянули с себя те нелепые башмаки.
1: А что мне делать с этой одеждой?
0: Отдай какому-нибудь крестьянину. У них все равно нет никакого вкуса.

0: Давайте палочки.
1: Хочешь попробовать?
2: Конечно.
1: Ставлю еще.
0: Прости, но ты проиграл.
1: Отличное местечко, да?
2: Да.
1: Вот, на тебе вторую ногу. Вот это жизнь. Да уж. Тост. За богатство. Яков! Яков, ты лучший друг, какой у меня когда-либо был. Уже месяц мы веселимся каждый день. Постой. Хочу купить цветы для Анны. Сдачу оставьте себе.
3: Я никогда не забуду вашу щедрость, великодушный юноша. Войдите. Яков.
1: Анна. Я тебе кое-что принес.
3: В саду моего отца я могу сорвать себе любые цветы.
1: Я думал, что нравлюсь тебе.
3: Когда ты появился впервые в нашем доме, у тебя была мечта.
1: Я все еще собираюсь воплотить ее в жизнь.
3: Нет. Ты такой же, как и мой брат. Глупый транжира. Ты прогуляешь все свои деньги.
1: У меня еще много осталось. У меня есть еще один мешочек.
3: Яков.
1: Но я все еще могу вложить ее в дело. Вот увидишь. Я вернусь.

0: Яков! Яков! Ты где бродишь? Я тебя везде ищу. Не сейчас. Ты чего? Пойдем! Все кончено, Фашид. Деньги закончились. Ты понимаешь? Ничего не осталось. Закончились? Ну, тогда увидимся когда-нибудь, Яков. Ты говорила, что я разбогатею. Ты меня обманула.
1: А чего ты ждал за одну-то монету? Чего?
0: Но ведь вы же сказали, что никогда меня не забудете.
1: Да я тебя вообще впервые вижу.
0: Пожалуйста, я 2 дня ничего не ел. Я могу отработать.

0: Иди попрошайничай другое место. Это мое счастливое местечко. Однажды мне здесь дали золотой. Убирайся. Пошел вон.
1: Помогите. Я калека. Помогите. Только одну монету.

Спасибо. Это мне, она моя. Это мне. Не имеешь права.

0: Пожалуйста, сэр. Ты напугал меня. Я умираю от голода, сэр. Пожалуйста. Дайте мне хоть какую-то работу. Мне бы очень хотелось тебе помочь, мальчик. Но разве ты не слышал? Здесь голод. У меня едва хватает еды для скота. Сегодняшнему положению рады разве что ростовщики. Только у них есть деньги.
1: Сэр, пожалуйста. Я могу выполнять любую работу.
0: Ну, ладно. Ладно, думаю, ты мог бы заниматься свиньями. Будешь убирать за ними и кормить. За такую работу можешь питаться пищей, которую найдешь.
1: О, сэр, благодарю вас.

В кого я превратился? Даже слуги моего отца, и те питаются лучше. Я придумал. Так и сделаю. Я пойду к своему отцу и стану молить его, чтобы он принял меня своим слугой.

Иаков? Иаков? Иаков? Иаков, сын мой, мой сын, ты жив. Отец, я согрешил против неба и пред тобой. Я уже не достоин называться твоим сыном. Молю тебя, прими меня своим слугой. Иаков, никогда не бывать такому. Слушайте все! Иаков вернулся домой. Принесите мое лучшее платье и оденьте моего сына. Оденьте перстень на его руку и обуйте его. Приведите откормленного теленка и закалите его. Будем кушать и веселиться.

0: ибо сын мой был мертв и ожил. Он потерялся и снова нашелся. Что здесь происходит? Почему играет музыка и слышны песни?
1: Твой младший брат вернулся.
0: Иаков? Он разбогател?
2: О, нет.
0: Он потерял все. Что? Сын мой, входи, присоединяйся к веселью. Все эти годы я служу тебе, и ни разу не ослушался. Но ты ни разу не дал мне и козленка, чтобы я повеселился с друзьями. А когда Иаков пришел домой, Иаков, который промотал половину твоей земли, ты заколол для него откормленного теленка. И для тебя я сделал бы то же самое. Сын мой, я всегда любил вас обоих. Все, что принадлежит мне, твое. Я бы отдал все свои земли и стал бедняком, если бы это помогло тебе и твоему брату стать добрыми и мудрыми людьми. Иакову пришлось пройти через многое, чтобы научиться мудрости. Но ты, сын мой, всегда был мудрым. Пойдем. Надо радоваться и веселиться, ибо брат твой был мертв и ожил. Он потерялся и нашелся. Это сыны и дочери Господа. Хотя многие из них грешны, но скажите мне, фарисеи, кого из них, по вашему мнению, отвергает Отец наш Небесный, если они покаются? Просто смешно, откуда нам знать? Я скажу вам. Господь простит им всем. Если бы вы слушали, то вы бы тоже поняли.